0: מלבלב, אי שם בלב.
1: ולא אחרת, זהו זה.
2: אני לא יודע.

0: Ураган Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках нашего проекта «Девять жизней песни» я сегодня хотела бы пригласить вас посмотреть, что может происходить, когда вечно зеленые бразильские хиты живут в мире, живут на разных языках, или их потом перепевают на том же, на португальском или испанском, смотря какой был оригинал. Давайте начнем с песни «Desafinado» в исполнении Жуао Жильберто, и потом вы услышите переход на русский язык.

Итак, дезафинадо, Жорж Альберто, дезафинадо, запись 58-го года, версия более современная, естественно, иная в исполнении замечательного музыканта Алексея Иващенко, которая в русской версии называется «Мимо нот». Еще одна очень известная бразильская тема, безусловно, вы слышали ее либо с вокалом, либо только инструментальную версию, это «Луи Бонфа», «Утро после карнавальной ночи» из фильма «Черный Орфей» 59-го года. Услышим вначале оригинал и потом другую версию.

принципе, что касается песни «Утро после карнавальной ночи», она стала одной из первых композиций в стиле босса-нова, которая получила именно популярность за пределами Бразилии. Появилась она, как я уже сказала, в 1959 году на португальском языке. Кинофильм «Черный орфей», причем это был фильм французского режиссера Марселя Камю.

Следующая песня, которую я вам хочу напомнить, безусловно, в этом я даже не сомневаюсь, вам знакома. Все началось благодаря роману Жоржа Амаду «Капитаны песка», после чего появился фильм, разумеется. Режиссеры мира вообще обращали внимание потом на эту тему. И, конечно, песня. Дориваль Кайми и девушки из Бахи, так называется его сопровождающая группа, спели вот этот марша «Дош Пескадорес». То есть это был марш рыбаков знаменитый. Потом появились версии на других языках. Я предлагаю вам услышать Ваню Стойкович. Давайте вспомним эту исполнительницу с песней «Генералы песчаных карьеров», конечно же.

Следующая песня, которая имеет непосредственное отношение к Бразилии, она стала мировым хитом. «Воробей с рыжеватым воротником в кукурузной муке». Именно эта песня стала мировым стандартом для виртуозного вокала и джазовой гитары. Вы сейчас поймете, в чем тут дело. Предлагаю вам услышать разные версии. Безусловно, в них вы узнаете песню «Тико-тико».

0: песня, о которой мы рассказывали в эфире не раз, обращая внимание ваше к этой действительно уже вечно зеленой теме музыкальной, которую и играют, и поют, разумеется. Это, безусловно, не... Они не были авторами этой темы, но они стали теми, кто ее прославил. Это, с одной стороны, музыкант совершенно замечательный Стэн Гетц и Астру Джильберто, которая и исполнила эту песню в свое время, написанную Антонио Карлосом Жубимом, 66-й год, запись «Девушка из Ипанемы», «Гарота де Ипанема» на португальском. И тоже предлагаю вам услышать эту версию в начале, как раз в исполнении Стэна Гетца и Астру Джильберто, а потом вспомнить дальше на русском языке Эмиль Горовец.
1: Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão só?

Еще одна бразильская тема. Ари Барозу. Он был самым влиятельным композитором до возникновения стиля босса-нова в Бразилии. Песня под названием «Бразиль», то есть «Бразилия», стала вообще международным хитом благодаря мелодии и была исполнена потом, записана сотнями артистов по всему миру. Давайте это услышим. Ну, например, в исполнении самого Ари Барозу «Бразиль». Это 1939 год. Ну и потом я хочу предложить вам, например, услышать исполнение Юрия Хачинского «Бразилия». И посмотрите, вспомните ли вы эту мелодию сами.

Идем дальше. Давайте вспомним следующую мелодию. Думаю, что многие из вас ее помнят. С одной стороны, это 1953 год, Виолетта Кавальканте, которая исполнила эту песню под названием «Вагалуме». С другой стороны, это Николай Никитский. Думаю, что это имя многие из вас еще помнят. И появилась вслед за оригиналом песня на русском языке под названием «Светлячок». Виктор Симон, бразильский композитор левых взглядов, его поклонником был Че Гевара в свое время, написал эту песню в 1953 году. Уже в 60-х он стал гостем Советского Союза и с удовлетворением отметил, что его мелодия доносится из каждого окна. Так что давайте вспомним, какая мелодия доносилась в 60-х в Советском Союзе из, по крайней мере, если не каждого, то из многих окошек. «Светлячок».

0: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Есть одна мелодия, которая тоже вам хорошо знакома. Она тоже связана с Бразилией. Бразильская певица Луалва Браз. Она жила в Париже и с помощью французов организовала группу, которая стала называться «Каома». Выпущенная ими песня «Однажды», о которой мы говорим, мгновенно выскочила на первые места европейских хит-парадов, потом была моментально узнана и также стала очень известной в Советском Союзе бывшем. А ведь песня эта была, в свою очередь, тоже кавером, плагиатом песни уже группы «Боливийская», песни, которая вышла в 81-м году. Песня, о которой мы говорим, вышла в 89-м, и это знаменитая «Ламбада», которые все, кому не лень, учили движение, как лучше ее танцевать. «Ламбада».

И еще одна встреча с песней, которую вы тоже, скорее всего, знаете, если не с вокалом, то инструментально точно. Неожиданно для автора этой песни она была признана в свое время лучшей композицией 1966 года и переведена на многие языки мира. Есть две версии русского перевода, одно известное исполнение, а вообще инструментальная версия в Герба Альперта даже попала в мультфильм «Ну, погоди», как знак качества, что есть еще одна хорошая мелодия, которую можно показать благодаря мультсериалу. Итак, услышим сначала то, что называется «Абанда» в оригинале, и потом Ирина Богушевская «Бродячий оркестр» или «Парад».

0: Израильское время 7 часов. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Сегодня понедельник, 29 июня 2026 года. 14-я Тамуза 5786 года по еврейскому летоисчислению. Еще одно убийство в арабском секторе. В местном совете Ефея близ Назарета застрелен мужчина в возрасте около 30 лет. Прибывшая на место бригада скорой помощи Маген Давид Адом была вынуждена констатировать его смерть. В полиции заявляют, что подоплека преступления криминальная. Начато расследование. Корреспондент КАН Михаль Вассерман отмечает, за прошедшие сутки в результате криминальных разборок были убиты еще 5 человек. Хамас готовится к новой войне. С таким предупреждением к начальнику Генерального штаба Замиру обратилось руководство военной разведки Оман и Южного военного округа. Как сообщил корреспондент КАН Итай Блюменталь в вечернем эфире канала КАН-11, в секретном документе, представленном генерал-лейтенанту Замиру на прошлой неделе, указано, что террористическая группировка ежемесячно производит сотни взрывных устройств и активно вербует боевиков. Более того, Хамас возобновил тренировки спецподразделений Нухба. Параллельно исламисты восстанавливают подземные туннели и пытаются контрабандой завести из Синая беспилотники и средства связи. В ЦАЛе убеждены, что армия должна возобновить масштабные боевые действия. Однако против этого резко выступает Вашингтон. Администрация США настаивает на продвижении мирной инициативы президента Трампа и Совета мира. Цааль ликвидировал крупный подземный объект Хизбаллы на юге Ливана. Минувшей ночью армия уничтожила террористическую инфраструктуру в районе деревни Мадж-даль-Зун. В совместном заявлении премьер-министра Бенямина Нетаньяу и министра обороны Исраэля Каца сообщается, что протяженность туннеля составляла более 200 метров, а глубина залегания превышала 25 метров. Внутри бункера были обнаружены сотни единиц оружия и замаскированные пусковые шахты. Официальный Иерусалим заранее уведомил Соединенные Штаты о готовящейся операции по ликвидации этого стратегического объекта. Критика законопроекта о дезертирах. Руководители нескольких ультраортодоксальных ешив системы СДР выразили резкое недовольство инициативой, которую вчера представил председатель парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Боас Бисмут. В беседе с корреспондентом КАН Даниэлем Грубайсом главы ешив заявили, что любому здравомыслящему человеку очевиден скорый провал этой инициативы. В таком виде закон будет забракован, это не решение проблемы. Напомню, законопроект Бисмута предлагает ввести 90-дневный мораторий на аресты, следственные действия и любые меры принуждения против уклоняющихся от призыва студентов ешив, для которых изучение Торы является основным занятием. Источники, знакомые с деталями законопроекта о разделении полномочий юридического советника правительства, сомневаются, что коалиция успеет завершить работу над этим документом. До роспуска парламента осталось всего около 2,5 недель. Помимо согласования основных статей, законодательной комиссии КНЕСТа предстоит колоссальная техническая работа – пересмотреть сотни действующих законов, где упоминается юрсоветник, и четко прописать, кому именно отойдут те или иные функции после реформы. Корреспондент КАН Дикла Арон Шафран передает, что на этой неделе комиссия соберется сразу на 4 экстренных заседания. Несмотря на скепсис экспертов, глава комиссии Симха Ротман уверен, что закон будет полностью утвержден до начала предвыборной кампании. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое потепление, преимущественно в горных и внутренних районах страны, где показатели окажутся чуть выше сезонной нормы. Во вторник без существенных изменений. В среду жара в горах и вдали от побережья немного спадет. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве и Хайфе 29, в Цфате 33, в Бершеве 35 и в Эйлате до 40 градусов. 1 градуса. Высота волн у побережья Средиземного моря от 30 до 70 сантиметров. Температура воды 28 градусов. Этот выпуск завершенного подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 8 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

7 часов почти 6 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Соединенные Штаты и Иран пришли к договоренностям о прекращении взаимных ударов, обменов ударами, происшедшего между ними в последние дни. Они решили вернуться к переговорам о финальном соглашении по завершению войны. Издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей США и других стран, участвующих в переговорах, об этом сообщает. Отныне суда смогут вновь свободно проходить через Армузский пролив. Об этом большом достижении сообщил некий американский источник. Соединенные Штаты предложили провести переговоры с Ираном на саммите в Дохе, столице Катара. Детали саммита пока не окончательные, но он может состояться уже во вторник и будет сосредоточен на Армузском проливе. В общем, Армузский пролив, да, центр конфликта между двумя странами. А в той же реальности, ну, в другой географии, поставлены представители управления военной разведки и командования Южным округом, передали начальнику генштаба Замиру предупреждение о том, что военное крыло Хамаса не только заново готовится к войне в метафизическом смысле, но и в самом, что ни на есть, практическом. Хамас ежемесячно производит сотни взрывных устройств и противотанковых ракет, верует боевиков в возрасте от 18 до 22 лет. У них все равно нет других источников дохода. И недавно начал проводить тренировки для боевиков подразделения «Нухба». Есть попытки переправить дроны и средства связи из Синая, есть попытки восстановления подземной инфраструктуры по всему сектору Газа, по той части сектора Газа, которую Хамас не контролирует. Хамас силен на местах, говорят офицеры управления военной разведки, ему никто не угрожает, организация не готова отказаться от контроля над Газой. Необходимо возобновить боевые действия, так считают ряд офицеров. Армия обороны Израиля в Вашингтоне выступает против этого, хотят сохранить ситуацию, сложившуюся после соглашения, стремясь продолжить реализацию вижена, хазона, видения, да, президента Трампа и Совета мира. Эти и другие темы мы обсудим в течение ближайших двух часов. Поговорим мы, разумеется, также и о политических аспектах нашей жизни. Поговорим и о том, в чем заключаются основные положения секретного приложения по безопасности в сообщении с Ливаном. Что происходит с долларом? Он теперь снова выше 3 шекелей. Что это значит и почему? Эти и другие темы в течение ближайших двух часов. Но начнем с программы передач, которые можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. Тема дня, как мы уже сказали, до 9. В 9.05 Бокер Тов Израиль. Доброе утро, Израиль. Ведущая Таня Барская. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» клинический диетолог доктор Ольга Рас в программе «О здоровом образе жизни». 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. 16.05 авторская программа Игоря Харифа. 17.05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлин. 18.05 программа «На пике событий», ведущий Арик Эльман. С 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Эти программы можно будет услышать сегодня, в понедельник, 29 июня, на волнах радиостанции Канрека. А мы переходим к первым полосам сегодняшних изданий. Основной заголовок на первой полосе газеты «Идиот Хранут» черными, точнее говоря, красными и белыми буквами на черном фоне. Убийство за убийством, за убийством, за убийством, за убийством. Такой заголовок. И все это на фоне взорванного автомобиля, в фотографии с взорванного автомобиля в Холоне, точнее говоря, сгоревшего, потому что взорвали, видимо, какой-то другой. В Тайбе, в Яфе, в Каланцо и в Холоне за несколько часов 5 человек были убиты. 6-летний мальчик, который находился в автомобиле вместе со своим отцом. Автомобиль был взорван. Так вот, мальчик получил ранение средней тяжести, его спас водитель грузовика, проезжавшего мимо. Число жертв в арабском секторе составляет 141 человек с начала года. Ну и, как мы видим, огонь распространяется, как и
предсказывалось уже за пределы арабских населенных пунктов. И здесь такой заголовок. Хулуд Идрис публикует материал под названием «Для нас жертвы – это не только цифры». Наш вопрос на странице социальной сети Facebook касается этой темы, касается волны преступности в арабском секторе. Она продолжает расти. За несколько часов 5 убитых. Взрыв машины в Яффе, взрыв автомобиля в Холоне, расстрел в Каланце, убийство в Тайбе. Все чаще в зоне опасности оказываются не только участники конфликтов, но и случайные люди, иногда дети. Что должны делать полиция и государство, чтобы остановить эту войну насилия? Что делает правительство и полиция, чего не делает, что вообще происходит в самом арабском обществе. Обо всем этом вы можете писать свои комментарии на эту тему, на эти и другие. Мы их постараемся зачитать. Еще один заголовок на первой полосе газеты «Идиот Ахронот». Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном заморожены. Но, как мы слышали только что, это не совсем так. Газета сообщает нам о том, что после ночной эскалации переговоры в Швейцарии прекращены. До этого были публикации о том, что все-таки технические какие-то контакты осуществляются. Так или иначе, вот мы несколько минут назад говорили о том, что встреча, видимо, будет завтра. В бою в Южном Ливане погиб капитан Давид Хазут, командир отделения бригады Голани. День после соглашения молодые люди из Ливана рассказывают газете «Идиот Хронот» о том, что они опасаются того, что соглашение будет сорвано, и о своей мечте посетить Израиль. Что еще на первой полосе газеты? Только 11% высокопоставленных общественных должностей занимают женщины. Шира Кадри Авади на 11 странице. Мы поговорим об этом чуть подробнее попозже. И в полночь цены на бензин снизятся. Насколько и почему в приложении «Мамон» газеты «Идиот Хронот»? Мы также, я думаю, об этом поговорим и вообще о том, что происходит с долларом и, в общем, о прочих таких экономических аспектах нашей жизни. Газета «Исраэль Айом», первая полоса, задается газета тем же вопросом, где безопасность. В течение 12 часов 5 человек были убиты в 4 местах в Израиле. Несмотря на то, что каждое убийство предотвратить невозможно, но силу сдерживания нужно вернуть. И здесь статистика: полночь в Тайбе, Яффа 7:30 утра, Каланцо 9:35, Холон, взрыв в полдень. И, кстати говоря, фотографии, например, вот съемки камер наружного наблюдения, фотографии боевика, который стреляет в пассажиров проезжающего автомобиля. Еще один заголовок на странице газеты «Исраэль Айом»: Соединенные Штаты обеспечили безопасность, некие гарантии безопасности жизни президента Ливана. Дипломатические источники говорят о том, что и израильские службы безопасности не напрямую, но косвенно будут помогать охране президента ООНа и других высокопоставленных представителей нынешней ливанской власти. Здесь же на первой полосе газеты фрагмент материала адвоката Надава Эцни, колумниста, публициста, колумниста газеты «Исраэль Айом». Нетаньяу говорит о единстве и готовит ультрарелигиозных, и, точнее говоря, делает приемлемым действия ультрарелигиозных уклонистов. Здесь более подробно об этом. Ну и заголовок болельщиков сборной Южной Африки, которых сейчас сборная Канада, в общем, расстроила. Сейчас настоящее безумие начинается. Переход к этапу нокаутов. В Лос-Анджелесе вчера начались матчи 1/16 финала. Как мы знаем, Канада победила Южную Африку в дополнительное время.
время и впервые в своей истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Сегодня вечером на поле выйдут сборная Бразилии, которая поборется со сборной Японии за выход в 1/8. Ну и сборная Германии встретится чуть позже со сборной Парагвая. О футболе мы поговорим буквально через четверть часа в нашей программе. Что еще на страницах, сегодняшних изданий? Что тут перед нами? Газета «Арец», первая полоса. Пятеро мужчин из арабского сектора были убиты в различных инцидентах за несколько часов. Статистика на первой полосе газеты «Арец» немного другая. 166 убитых в год, из них 130, точнее говоря, с начала года, из них 137 в арабском секторе, в Йотхрану было 141. Ну, в общем, как ни считай, цифры ужасающие. Высокопоставленный представитель полиции. Самое плохое в том, что никого вообще из представителей системы это, что называется, не колышет. И здесь фотография. Сотрудники отдела, криминалисты собирают материалы на месте взрыва автомобиля в Яффе. И газета напоминает о том, что во взрыве автомобиля в Холоне 6-летний мальчик получил ранение средней тяжести. Офицер Голани был убит в ходе боевого столкновения в Южном Ливане. Капитан Давид Хазуд из Ашкелона был убит вчера ночью в столкновении с террористами в Южном Ливане. Еще один заголовок. Документы и фотографии показывают, израильские системы безопасности были проданы Катару и Саудовской Аравии. Об этом материал Одеда Ярона. В то время как Нетаньяху говорит о единстве, он продвигает в Кнессете законы, которые являются полной противоположностью тому, о чем он говорит, пишет Йоси Вертер. Комиссия по иностранным делам и обороне проведет голосование, которое заморозит аресты ультраортодоксальных уклонистов. После нескольких лет сомнений, долгих лет сомнений, надо сказать, правительство утвердило официальное признание геноцида армянского народа. Было это сделано на вчерашнем заседании. Как в соответствии с предложением, которое подал министр иностранных дел Гидон Саар, Израиль будет бороться с отрицанием, с искажением трагедии армянского народа, геноцида армянского народа, который произошел в последние дни Оттоманской империи, в общем, в ходе Первой мировой войны. Поддержка Израиля Армении не была в этом вопросе, не была постоянной в течение многих лет. Ну и здесь Йонатан Лис в своем материале продолжает описывать, так сказать, исторические разные аспекты и аспекты реал-политик, которые мешали этому шагу. Мы более подробно во втором части программы нашей поговорим о том, какое значение это признание имеет. Равнодушие граждан России по отношению к войне переходит в раздражение. Об этом Ксения Светлова на 8-й странице газеты. Волна украинских атак, в ходе которых удары были нанесены по нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и системе подачи электричества, все это привело к некоему дефициту топлива в России. Таким образом, через 4 года после того, как она началась, война с Украиной превратилась в ежедневную реальность российского гражданина. До недавнего времени, в общем, многие российские граждане испытывали к этой войне равнодушие в том или ином виде, пишет Ксения Светлова.
И еще один заголовок. Пиковые температуры были измерены в Германии, Дании и Чехии. Более 40 градусов. В общем, в Европе меняется климат. Только в середине этой недели климат немного стабилизируется. Ну, в общем, в некоторых странах все стало уже немного получше. Пошли дожди. Но больницы сообщают о том, что есть огромный поток пациентов, которые жалуются на то, что неплохо себя чувствуют из-за жары. 7 часов и 20 минут, почти 21 минута в Израиле. Вот сейчас 21, небольшая музыкальная пауза, классика Арика Эйнштейна, затем продолжим.

7.24, классика Арика Эйнштейна. Неспокойная, но трудно, в общем, из этого выйти. На волнах радиостанции «Канрека» мы продолжаем программу «Тема дня». И продолжаем мы обзор нескольких газет, которые тут перед нами... лежат. Ну и здесь на шестой странице газеты материалы, связанные с ситуацией в Ливане. Бейрут, Тель-Авив, так называется материал с Мадар Перри. Молодые ливанцы побеседовали с представителями газеты «Идиот Хранот». Ну и, в общем, они знакомы с разочарованиями. Но, несмотря на опасения того, что Хизбалла или Иран торпедируют соглашение, они думают, позволяют себе мечтать о развлечениях в барах в Тель-Авиве или о шопинге на улице Дизингов. И в любом случае, говорят они, Израиль от этого только выиграет. Но, в общем, так бывает всегда. Надо, студентка, изучающая искусство, я встречала израильтян в Париже, и я поняла, что вы такие же эмоциональные, как и мы. Я уверена, что если я к вам приеду, то мы подружимся, что называется. Ну, приезжайте, что же, в общем, трудно, правда, это сделать. Посмотрим, что будет как будут развиваться события. И здесь на этой же странице посол на мушке. И здесь карикатура против посла Ливана. Она занимает центральное место в переговорах между Ливаном и Израилем. Нада Хамда Мауад, посол Ливана в Соединенных Штатах, между мечтами о нормализации мечты о нормализации к гневу Хизбаллы, разногласия в Ливане после соглашения с Израилем. После подписания рамочного соглашения в Вашингтоне посол Ливана в Соединенных Штатах, в общем, по ней открыт, что называется, прямой огонь, пока, к счастью, только виртуальный. Сторонники Хизбаллы угрожают ей в социальных сетях, но она также пользуется и поддержкой, но при этом говорят о том, что она предала свой народ. Параллельно с этим она находится в контактах с послом Израиля в Соединенных Штатах Хихелем Лайтером. Она ведет переговоры достаточно жестко и сражается как львица. Такой заголовок, ну и здесь на этой же странице, на седьмой странице, фотография, сделанная на похоронах капитана Давида Хазута в Ашкелоне. 1000 человек пришли проводить капитана Хазута в последний путь. Он погиб в столкновении с боевиками в Южном Ливане. Его мать, прощаясь с сыном, рассказала о том, как он боролся за то, чтобы служить именно в боевых войсках. Я ему сказала: «Давид, у меня есть только ты, ты мой единственный сын, есть и другая возможность служить». Он ответил: «Мама, я хочу служить только в Голане». Гади Айзенкот: «Я понимаю огромную боль, мы должны быть достойны павших». И здесь фотография, сделанная на похоронах. Надо сказать, что у Давида Хазута, погибшего, осталась мать и сестра. Итамар Амир Эттингер на восьмой странице газеты «Идиот Ахранот». Сделка ультраортодоксов начинает свое воплощение. Полгода неприкосновенности.

0: подготовка к будущему закону закону об освобождении от службы, никаких целей мобилизации, никаких санкций. Закон об отмене арестов дезертиров из ультраортодоксального сектора может стать прецедентом для фактического упорядочения статуса тех, кто учит Тору в Израиле. С того момента, как он будет утвержден, все юридические процедуры против тех, кто уклоняется, будут заморожены на 90 дней. Об этом пишет газета «Идиот Хронот». Политические последствия, в общем, вполне понятные, самые разные голоса звучат, мы об этом поговорим в следующем часе нашей программы. Женский голос. Новый опрос показывает, что ждут женщины, израильские избирательницы от различных партий, какие вопросы повлияют на их голосование и какие народные избранники с навом разного пола, и мужчины, и женщины, их представляют, по их мнению, наилучшим образом. Основной показатель ощущение, что Кнессет и правительство не заботятся о женщинах. Так вот, это ощущение существует во всех политических лагерях. И самый важный вопрос, будет ли ощущение дискриминации, приведет ли это к изменениям избирательных каких-то привычек. И здесь же, на этой же странице газеты, продолжение материала, о котором мы говорили в заголовках, их не принимают в клуб начальников, только 11% женщин занимают руководящие посты в общественных компаниях, только 6% женщин на ключевых постах в компаниях, связанных с вопросами безопасности, 6% женщин возглавляют на постах мэра городов или возглавляют региональные советы, только 15% женщин на высоких уровнях должностей в государственной службе, ну и только 11% женщин-министры в правительстве. Здесь есть также и ряд других данных. В общем, по-видимому, в этом вопросе изменения происходят гораздо медленнее, чем многим хотелось бы. 7:31 в Израиле. Мы сейчас переходим к футболу.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Стадия 1/16 финала началась с подлинной драмы. Впервые в своей истории, впервые на этом турнире Канада выходит в 1/8 финала. У нас в эфире Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Дима, привет. Доброе утро, добрый вечер.
2: Доброе утро, Олег.
0: В добавочное время победный гол забил Стивен Эштакиу. Я правильно читаю его имя и фамилию?
2: Да, Эштакиу.
0: Да, у него есть Стивен или Стефан, как его лучше?
2: Стефан, да. Стефан. У него есть... Он может играть и за сборную Португалии, но, учитывая, как сыграла вчера сборная Португалии, пусть лучше играет за Канаду. Он родился в Канаде.
0: А, он родился в Канаде, а почему он может играть за сборную Португалии? Он вообще в Порту, я так понимаю.
2: Да, он выступает в Порту, но да, у него есть корни португальские, ну и судя по фамилии, можно понять, что это так. У него чисто португальская такая фамилия.
0: Как вообще развивался вчерашний матч? Сборная Южной Африки была фаворитом, разве нет?
2: Нет. Я так не считаю, и по факту я думаю, что все-таки нет, не была фаворитом, потому что когда-нибудь 3 года назад, да, она бы была фаворитом, но в сегодняшнем состоянии Канады нет. И матч это подтвердил, Канада давила весь матч, и даже если заглянуть в статистику, это можно увидеть. Другое дело, что, наверное, ну, многие сейчас критикуют и Канаду, и ЮАР за этот матч, что не тот уровень футбола на чемпионате мира в плей-офф. Но дело в том, что и Канада играет как может, и давайте вспомним, как она играла, вот опять же, 3 года назад еще, да? А 2 года назад играла в полуфинале Копы с Аргентиной. Mm-hmm. Да, уступила с разницей в 1 мяч. Ну, то есть, нужно понять исходные. Поэтому, да, это не самый зрелищный был матч, действительно. Не самый, возможно, интересный, но по борьбе, там сколько было моментов, сколько раз, и везло команде Южной Африки, и сколько было таких достаточно острых моментов под конец, особенно второго тайма, и пенальти, который на самом деле его не было, это правильно судья, ну, на мой взгляд, поступил. Mm-hmm. Но, тем не менее, как бы счет по игре.
0: Ну, надо сказать, что вообще, я, извините, вас перебью, я как представил к концу, где-то на 89-й минуте, что вот еще 5 минут, а потом будет дополнительное время, и опять, как вы сказали, еще дополнительные минуты этого не самого зрелищного футбола, и тут 2.5 минуты прошло, бац, и канадец забил.
2: Да. Ну, да, я, например, смотрел в баре, первый раз я смотрел не на экране своего ноутбука, а вот именно в баре. Мне хотелось ощутить эту атмосферу.
0: Ну и как?
2: Как канадцы... Ну, я, честно говоря, ожидал, что будет очень много выходцев из разных стран, не родившихся в Канаде, да, людей. Но, к моему удивлению, было несколько, да, таких, как я, понаехавших. Но в основном это были канадцы, которые родились в Канаде, и они действительно интересуются и так очень эмоционально реагируют. В начале второго тайма самый эмоциональный момент был, когда девушка, женщина выронила телефон, исполняя волна была, да, по стадиону зрители запускают, старая добрая традиция, и у нее выпал телефон в этот момент. И мастерство оператора, он поймал этот момент, и там просто такой... Даже когда был супер голевой момент Канады, наш бар так не расстроился, как вот когда телефон упал. То есть это я почему-то запомнил. Потом мне, к сожалению, пришлось идти, я не видел гол именно в баре, потому что мне нужно было идти на другой спорт, смотреть вид спорта канадский, флорбол, но, тем не менее, досмотрела потом концовку в записи, и могу сказать, что болеют, не был забит бар до отказа в самом начале, но постепенно к середине подошли. То есть, как я говорил, там резерва никакого не было. Это достаточно популярный бар в центре города, английский. И ну, потом подошел народ, и да, там и в атрибутике были национальной сборной из Канады. И, конечно, не было людей, кто бы болел там за Южную Африку, хотя такие выходцы из Южной Африки тоже проживают в Канаде. Поэтому вот так вот, это если так, наверное, больше особо и сказать нечего, кроме того, что играла команда-хозяйка чемпионата, играла в Америке, так как не заняла первое место в группе, ее отправили в Лос-Анджелес, и в Лос-Анджелесе... скажем так, фортуна не обошла стороной, потому что тренер-то американец, Джесси Марш, поэтому, собственно говоря, ну и не только поэтому, а потому что были сильнее в конкретном матче, ну и в 1/8 ждет или Нидерланды, или Марокко, то есть...
0: Победить победителя завтрашнего матча, да, но мы, да, об этом, как, да, мы об этом еще поговорим. Сегодня 2 игры, сегодня Бразилия, Япония в 20:00 по израильскому времени и в 23:30 по израильскому, опять же, времени Германия, Парагвай. Я попробую предположить, что все-таки Бразилия и Германия, в общем, выйдут, наверное, в следующие, в 1/8, хотя загадывать, наверное, не стоит, да?
2: Ну, я думаю, на мой взгляд, Бразилии полегче будет, точнее, наоборот, Германии будет полегче с Парагваем, потому что Парагвай очень провел такой... неровно провели групповой этап, разгром был от Соединенных Штатов в матче открытия, затем в меньшинстве обыграли главное разочарование чемпионата, это Турцию, да, и в заключительном туре разошлись с миром с Австралией. То есть сложно понять, в каком вообще истинном состоянии сейчас находится Парагвай, потому что очень разные соперники. Я думаю, и Германия уязвима в обороне, как мы видим, да, они пропускают уже 9 матчей подряд, и есть проблемы у них в обороне. Это шанс для Парагвая, то есть играть на контратаках вторым номером и ждать ошибки соперника. Да, и, но, и мы видим, что и Муслера ошибался, 40-летний, и Нойру тоже, Нойр не мальчик, тоже может пустить ошибку, сделать. Но я не говорю, что это так будет, но просто шанс Парагвая в контратаках и в ошибках соперника. Германия должна, конечно, побеждать. А Бразилия, Япония все-таки достаточно дисциплинированная команда. Они тоже провели есть вопросы по матчу со шведами, например, не самый выдающийся, наверное, был. С Тунисом сложно сравнить, потому что это один из аутсайдеров чемпионата. Вот. И с Нидерландами неплохой матч, но камбэк, да, там был впечатляющий. Да. Поэтому Япония, я думаю, посильнее, бразильцы могут сделать, создать проблемы. И тут я бы не сказал на 100%, что бразильцы прямо будут, выйдут. То есть,
0: Да. Я вот, кстати, посмотрел на трансляцию, действительно, вы правы совершенно, у нас в 4 утра, он конечно, 30-го будет транслироваться формально, да, но да. В 4 утра, так что, как бы, что называется сегодня, Голландия, Марокко, там, в общем, тоже все достаточно открыто.
2: Да, это просто матч, я считаю, главный, 1-16, самый интересный, должен быть, по крайней мере, вывеска такая.
0: Ну, что ж, придется в 4 утра, что ли, встать и перед эфиром посмотреть, ну, посмотрим.
2: Попробуйте, второй тайм хотя бы. А может быть, и затянется матч, кто его знает, и в основное время это... Достаточно две такие команды равные, и я думаю, что будет серьезная борьба. Но я бы, наверное, отдал больше предпочтения Нидерландам. А мне кажется, они чуть сильнее. Марокканцы это очень организованная тоже и очень быстрая команда, которая может достаточно быстро сделать результат. То есть, если он не будет в их пользу складываться, они умеют это делать. Что они нам показывали последние 2 года.
0: Хорошо, подождем тогда сегодняшних матчей. Ну, вообще интересно, действительно, этап, как здесь говорят, нокаут, да, то есть игра и все, и результат. И все, не выиграл, да, да. До свидания.
2: Да, это интересно, и интересно, что Инфантино там налетал нереально какое-то количество уже. Он был на одном матче, параллельные матчи он успел на одном побывать, и на втором. Матч проходит в одно время. И он по 3 матча посещает, то есть он перелетал там и 150 километров, и 1000-1500 километров. То есть он налетал, наверное, у многих людей за всю жизнь нет такого количества полетов, сколько он налетал за эти 3 недели. Поэтому...
0: Бонусных будет... милей, не бойся,
2: да.
0: Накопил.
2: Ему будет прямо попроще немножко. Ему будет попроще все-таки. Сейчас 3 матча, сегодня 1... По местному времени городов проведения 3 матча в один день. То есть попроще ему будет. И всем нам, честно говоря, мне будет точно попроще, потому что когда 6 матчей, это очень много эмоций, очень много материала, и надо все это осмысливать. А тут все. Это уже не товарищеские матчи, которые некоторые из команды сыграли в 3-й тур, да, уже когда им ничего не надо было. Какая-то так потренировались. Тут уже не до тренировок. Будет с первой минуты игра от ножа. То есть будут играть до последнего, каждый сантиметр поля будет в борьбе.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Поговорим с вами еще раз завтра о матчах сегодняшних, вечерних, ночных, не знаю, дневных по вашему часовому поясу. Спасибо и хорошего дня. Всего доброго.
2: Спасибо, смотрим футбол.
0: Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на КАН-11, КАН-бокс, на КАН-новости, в Решетбет и на цифровых платформах Израильской общественной телерадиокорпорации КАН.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: 7.43 в Израиле, еще несколько заголовков на странице сегодняшних газет. Экономические материалы, приложение «Мамон» газеты «Идиот и Хронот». Армия просит дополнительные миллиарды без дополнительных финансовых вливаний. Армия просто рухнет. Система безопасности требует немедленной добавки бюджета до 183 миллиардов шекелей из-за тех задач, которые стоят перед ней в Газе и в Ливане. В Минфине выступают против, называют требования армии чрезмерными, совершенно чрезмерными, и суть этого — смертельный удар по системе образования и системе здравоохранения. Премьер-министр Нетаньяху должен принять решение в ближайшие дни, пишет Гад Леор на странице приложения «Мамон». Нет никакого сомнения, что правительство не станет повышать налоги перед выборами, но сосредоточится на сокращении бюджетов, и гражданские услуги здесь могут пострадать. Действительно, посмотрим, какое решение примет премьер-министр. Второе по счету снижение цен на бензин. На 32 горы за литр снизится цена на заправках. 7 шекелей 48 огород за литр бензина 95-го при самообслуживании со следующего месяца. Причины, по данным управления топлива и газа в Министерстве энергии, с апреля снизил значительное понижение на 59 огород за литр. Ну и все это связано со снижением цен на бензин в мире примерно на 16%, потому что риски, в общем, наверное, уменьшились. Ну, в общем, понятно, с чем все это связано. Посмотрим, как напряженность в Ормузском проливе повлияет. Еще один материал «Мираф Кристалл» под названием «Нас обманывают», наверное, можно такое слово употребить. Сеть «Карфур» снизила стоимость товаров, которые входят в так называемую корзину по сниженным ценам, но повысила цены на другие товары. Таковы данные исследования. Сеть получила 25 миллионов шекелей от государства, потому что снизила цены на продукты в определенной корзине на 35%, но параллельно с этим цены на другие продукты, на десятки других продуктов выросли, и здесь проводятся определенные данные. Правда, в Министерстве экономики говорят, что все то, что данные, которые приводятся, это не исследование. Вы все перепутали, ничего такого нет, по крайней мере, в столь резких формулировках. Ну, еще один заголовок. Сеть Йохананов выделит бесплатную какую-то такую продукцию пекарен на 270 тысяч шекелей после того, как был достигнут некий компромисс в рамках представительского иска. Интересно, как это будет выглядеть на практике. Что еще на страницах экономических изданий? Издание The Marker, заголовок следующий. 1000 шекелей на ученика в год. Привилегии, которыми пользуется государственно-религиозное образование, становятся более явными. Ответ государства богатству достаточно подробен относительно того, сколько стоит ученик и по каким параграфам ему полагается дополнительное финансирование по сравнению, и чем, в общем, больше финансирование в этой сфере по сравнению с учениками в обычных светских школах или со школами в арабском секторе. 7:47 в Израиле. Поговорим мы сейчас о колебаниях доллара и вообще ситуации в экономике. Доллар снова выше 3 шекелей. Что это значит и почему это происходит? У нас в эфире доктор Алекс Коман, ведущий обозреватель по вопросам экономики, преподаватель технологического института в Холоне, HIT. Доктор Алекс Коман, Паршан Калькали Бахир, Марцебе Махон технологии Бехолон, Шалом Лехам Вакертов. Доктор Коман, а ты там?
3: כן.
0: יופי, יופי, אני שומע אותך, זה טוב. הדולר שוב מעל 3 שקלים, מה זה אומר, למה זה קורה, לאן כל זה מוביל?
3: אז קודם כל, הדולר נחלש בגלל שזה אינטרס אמריקאי. אם ככל שהדולר יותר חלש, אז יותר משתלם לך לקנות מוצרים אמריקאים מאשר מוצרים נגיד אירופאים, וזה מה שטראמפ רצה כדי ל-Make America Great Again, וזה אפקט אחד. האפקט השני זה האפקט של השקל, זאת אומרת, מכל המטבעות שהתחזקו לעומת הדולר, השקל מאוד מאוד מאוד התחזק, וחלק מזה היה הרעיון הזה של האופטימיות, שאולי נצא מהמלחמה, ואולי יש המון הייטק, המון יצוא, המון פנייה לקנות חברות ישראליות, וזה בעצם היה הדבר שהשלים. עכשיו, הדבר הזה היה טוב לך ולי, כי אנחנו מבזבזים דולרים. אז אם השקל הוא מאוד חזק והדולר חלש, אנחנו יכולים לנסוע לחוץ לארץ ולקנות בזול, ואנחנו יכולים לקנות מוצרים לארץ, וזה טוב מכל מיני בחינות. אבל ההייטק שדווקא עליו דיברתי, הוא נפגע הכי הרבה. מי שמוכר מוצרים לחוץ לארץ, בכסף שפעם הוא היה קונה את המשרדים ומשלם מזכורות, פתאום הוא לא יכול לשלם את זה, ואז הוא צריך לפטר עובדים, ולכן היצואנים התלוננו. ובאמת ראינו שאיכשהו הדולר נעצר ברדרמה הזאת של 3 שקלים.
0: אני אתגן, ונמשיך, מוס беседник говорит о том, что курс доллара снизился, потому что таков был интерес американский. Если у тебя курс низкий, то ты покупаешь товары, произведенные в Соединенных Штатах, а не в Европе. Это было одной из составляющих экономического плана Трампа, потому что сделать Америку вновь великой, говорит мой собеседник. Ну и относительно других валют, шекель больше всего укрепился по отношению к доллару. Это было проявление определенного оптимизма, потому что вот войны заканчиваются, у нас есть хай-тек, все это мы довольно много продаем на экспорт. Но выяснено следующее, столь высокий курс шекеля плох для израильских. Он хорош для нас с вами, потому что мы покупаем товары за доллары за границей, можем купить авиабилеты более дешевые и так далее, но для экспортеров это плохо, потому что если раньше они зарабатывали определенную сумму, то сейчас то, что они зарабатывают, это суммы меньше, им нужно платить за аренду офисов, за зарплату сотрудникам, отсюда, в общем, некая волна сокращения в израильском хай-теке, и во многом это связано с курсом шекеля, в итоге все это застыло где-то примерно на уровне 3 шекелей за доллар.
3: האפקט של בנק ישראל הוא ממש מינורי. קודם כל, בנקים יש להם גבול למה שהם יכולים לעשות נגד כוחות השוק, ומעבר לזה, האמריקאים אימו, הם לא אימו על ישראל, אבל הם אימו על יפן ועל מדינות אחרות, שאם הם באופן מלאכותי יחזקו את הדולר, אז יעשו להם מכסים, זאת אומרת, תהיה נקמה אמריקאית במי שיבוא ויחזק את הדולר, ולכן בנק ישראל עשה מהלך אחד, אבל זה לא מה ששינה את הדברים. מה ששינה זה הדינמיקה הזאת של המלחמה, במה שקרה במפרץ שמה במיצרי הורמוז, והדינמיקה של העולם שיסתדר עם המצב. זה לא בנק ישראל בכלל.
0: מלחמת שבבים גם השפיעה עד כמה שאני קראתי.
3: נכון. המלחמת השבבים מאוד, קודם כל מאוד מאוד חיזקה את היצוא הישראלי, בגלל שטאוור פתאום המחיר שלה עלה דרך השמיים, כל החברות הישראליות בתחום אינטל למשל, שהיה לה מנכ״ל שהרס את החברה, ופתאום בזכות מלחמת השבבים פתאום אינטל קיבלה המון המון עסקאות, והמניה שלה המריאה, כל החברות של השבבים עלו מאוד מאוד חזק, שזה הייתה בעצם הצלה פנטסטית, כולל אנווידיה, החברה הגדולה של ה-AI שנכנסה לשוק בארץ, שזה חדשות מצוינות בשבילנו.
0: Кен, Метаген, Вешера Ахауна. Мой собеседник говорит о том, что влияние действий Банка Израиля на курс доллара, соотношение доллара и шекеля не очень большое. Соединенные Штаты, кстати, предупреждают, предупредили банки других стран, Японии в частности, что если они будут искусственно понижать курс собственных валют, то против них введут некие налоговые санкции. Израиль не очень большое, мягко говоря, государство в этом смысле, поэтому влияние Банка Израиля тут не очень большое. Война чипов, война электронных деталей здесь повлияла значительным образом. Ну, напряженности, так сказать, ее снижение в Ормузском проливе, но тут получилось так, что эта война в сфере высоких технологий пошла на пользу израильским экспортерам, и акции Tower выросли. Гендиректор Intel, который, по мнению нашего собеседника, практически разрушил компанию, так вот вдруг получил новые заказы, Nvidia вошел на израильский рынок, так что, в общем, все это влияет. А им анахну нире ереда нусефет бод шаво шел маша банк Израиль кол ходош бец мевце о шелом мевце, אתה יודע.
3: אני לא חושב שאנחנו נראה שינוי דרמטי, אני חושב שזה יהיה די יציב באזור הזה של 3 שקלים, אני חושב שזה יהיה יותר, בדרך כלל יותר גבוה משלושה שקלים, באזור הזה של 3 שקלים וכמה אגורות, זה לא יחזור בטווח הקצר לאיפה שזה היה בעבר, מי שזוכר את זה ב4 שקלים, אני חושב שזה יהיה רגוע, ובסך הכל לא צריך להתרגש מזה יותר.
0: אבל בנק ישראל הולך להוריד עוד ריביות, או שזה עוד לא הוכל?
3: כן, אני חושב שבנק ישראל ימשיך להוריד ריביות, בעקיצות קטנות כאלה, כל פעם הוא מוריד את זה ב0.25%, כל כמה חודשים 0.25%, זה אני חושב שמה שימשיך לבנק לעשות, בסך הכל האינפלציה לא גבוהה, הגרעון איכשהו נסבל יפה מאוד, אז אני חושב שימשיך להוריד את זה ב0.25% כל פעם.
0: דוקטור אלכס קורמן, פרשן כלכלי בכיר, מרצה במכון טכנולוגי בחולון, תודה שדיברת איתנו הבוקר, יום טוב.
3: כל טוב, כל תוכנית טוב.
0: Согласно, по мнению нашего собеседника, никаких больших, так сказать, снижений или скачков, скажем так, курса доллара не будет в ближайшее время. Где-то все это в районе 3 шекелей за доллар становится, немного туда, немного сюда, но примерно вот в этом коридоре. Что касается снижения учетной ставки, через неделю она ожидается. Банк Израиля, по-видимому, ее снизит, говорит мой собеседник, но тоже совсем не намного, может быть, на четверть процента, потому что ну, в общем, экономика в приличном состоянии, инфляция небольшая, бюджетный дефицит переносимый, терпимый, говорит мой собеседник, это очень хорошо, поэтому можно и дальше снижать учетную ставку, но делать это надо очень аккуратно, и, видимо, Банк Израиля пойдет по этому пути. Это был доктор Алекс Коман, ведущий обозреватель по вопросам экономики, преподаватель технологического института в Холоне. 7 часов и 56,5 минут в Израиль. Давайте посмотрим, что вы написали, наши радиослушатели, в качестве комментариев, ответов на вопрос о преступности в арабском секторе, о том, что нужно делать, чтобы ситуацию эту как-то стабилизировать. Здесь есть ряд комментариев, что вы здесь пишете. Евгений Горфель говорит, что нужно возложить ответственность на местные советы арабских городов и создать там полицию из арабов. Только люди, знающие язык и менталитет, могут наладить там ситуацию. Надо сказать, что в полиции служат достаточное количество представителей арабского сектора. Ну, как бы проблему это не помогает, по крайней мере, решать. Вадим Лазовский пишет, а что государство это вообще должно интересовать? Преступность — это вообще не его забота, главное — выборы. Лариса пишет, пока не будет проявлять так называемое правительство и полиция жесткость в отношении беспорядков, которые творят ортодоксы, эти фанатики будут громить все, что можно, но проснитесь, наконец, пример и полиция. Не очень понятно, как это соотносится с преступностью в арабском нашем секторе. Александр Шиманович пишет, что европейцы экологически зомбированы, и у них еще обыкновенное скупердяйство, поэтому они не ставят кондиционеры ни дома, ни в общественных местах. Это другая тема, но тоже очень актуальная. Хуже того, во многих странах Европы запрещают их ставить дома, потом они плачут целую неделю, у них жара 30-35 градусов. Александр, ладно бы 30-35, 37 и даже 40, как мы уже видели, пик был зафиксирован такой в Германии и Чехии, да и во Франции в некоторых регионах было 40 градусов. Не знаю насчет экологической зомбированности, но действительно очень сложно пробить некие бюрократические этапы установки, при установке кондиционеров. Ну и представления об экологии здесь тоже не помогают. Конец первого часа программы «Тема дня». Ювали Сот за пультом, продюсер Мила Сталинская, я редактор и ведущий Олег Клоц. 8 часов выпуска новостей, затем мы вернемся на «Оставайтесь на волнах» радиостанции «Канрек».

Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 8 часов. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию КанРека. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Министр правительства Ливана заявил, что рамочное соглашение с Израилем предусматривает полный вывод войск ЦАЛя с территории страны, возвращение беженцев в свои дома, освобождение удерживаемых в Израиле ливанских заключенных и восстановление юга страны, шаг, в котором заинтересованы абсолютно все граждане республики. В интервью местному телеканалу министр Камаль Шхаде подчеркнул, если в ливанском обществе и есть глубокое недовольство, то оно связано с тем, как страна вообще оказалась в этой катастрофической точке. По его словам, более 90 городов и деревень Ливана полностью разрушены, а число внутренних переселенцев превысило 1 300 000 человек. И все это из-за единоличного решения Хизбаллы втянуть государство в войну, которая обслуживает исключительно интересы Ирана. Заявление члена ливанского правительства в эфире арабских каналов передает обозреватель КАН Шимон Миджан. Еще одно убийство в арабском секторе. В местном совете Эфея близ Нацерета застрелен мужчина в возрасте около 30 лет. Прибывшая на место бригада скорой помощи Маген Давид Адом была вынуждена констатировать его смерть. В полиции заявляют, что подоплека преступления криминальная. Начато расследование. Корреспондент КАН Михаль Вассерман отмечает, за прошедшие сутки в результате криминальных разборок были убиты еще 5 человек. Скандал вокруг заявления Бецалеля Смотрича. Слова министра о том, что якобы благодаря ему все заложники вернулись домой, вызвали бурю негодования. Мирав Свирский, чей брат Итай был похищен и убит в плену Хамаса в Газе, заявила в интервью радиостанции Кан Решет Бет, что Смотрич цинично пытается переписать историю. Вот что она сказала. «Весь наш народ прекрасно помнит, кто именно торпедировал и блокировал сделки. Это Смотрич, который дважды голосовал против соглашений. Это он раз за разом ратовал исключительно за военное давление и делал все, чтобы задача по уничтожению Хамаса стояла выше спасения жизни похищенных людей. Мы этого Смотричу не забудем. Но мы также не забудем, кто является автором концепции «Хамас – это актив» и кто был в правительстве, когда произошла самая страшная трагедия в истории этой страны». Эти заявления Мирав Свирский сделала в беседе с Ари Гуланом в интервью программы «Абокеразе» на Кан Решет Бет. В защиту Бецалеля Смотрича выступил министр Зеев Элькин от партии Ликуд. В эфире радиостанции Кан Решет Бет он заявил, что правительство действовало абсолютно верно в вопросе освобождения заложников, а сам лидер религиозных сионистов проявил государственную ответственность. Вот что сказал Зеев Элькин. Надо отдать ему должное. Бецалель Смотрич неоднократно переступал через позицию собственного электората и поддерживал сделки по освобождению заложников. Он действовал крайне ответственно. Скажу больше, если бы 2 года назад мы, то есть фракция Аймина Мамлахте, не вошли в состав правительства, то и сама сделка по заложникам не состоялась бы, поскольку кабинет министров попросту ушел бы в отставку. Источники, знакомые с деталями законопроекта о разделении полномочий юридического советника правительства, сомневаются, что коалиция успеет завершить работу над этим документом. До распуска парламента осталось всего около 2,5 недель. Помимо согласования основных статей, законодательной комиссии КНЕСТа предстоит колоссальная техническая работа. Пересмотреть сотни действующих законов, где упоминается юрсоветник, и четко прописать, кому именно отойдут те или иные функции после реформы. Корреспондент КАН Дикла Арон Шафран передает, что на этой неделе комиссия соберется сразу на 4 экстренных заседания. Несмотря на скепсис экспертов, глава комиссии Симха Ротман уверен, что закон будет полностью принят до начала предвыборной кампании. Как сообщает американская газета Wall Street Journal, США и Иран достигли соглашения о прекращении боевых действий последних дней и готовы вернуться к переговорам по финальному соглашению. Американский официальный источник подтвердил, что гражданские суда теперь могут беспрепятственно проходить через стратегически важный Ормузский пролив. Согласно публикации, Белый дом уже предложил иранской стороне провести двусторонний саммит в Дохе. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое потепление, преимущественно в горных и внутренних районах страны. Во вторник без существенных изменений. В среду жара в горах и вдали от побережья немного спадет. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 29, в Сфате 33, в Бейершеве 35 и в Эйлате 41 градус. Высота волн на побережье Средиземного моря от 30 до 70 сантиметров. Температура воды 28 градусов. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 9 часов. Всего доброго. Шалом. Иерушалаим.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро на волнах радиостанции Канрека. Второй час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. В течение ближайшего часа мы поговорим о продолжающихся действиях армии обороны Израиля в Южном Ливане. Там сегодня ночью был уничтожен крупный подземный объект группировки «Хизбалла». Поговорим о политических перспективах, к чему стремится премьер-министр Нетаньяху, помогая в продвижении законов, весьма активно помогая в продвижении законов об уклонистах, когда будет праймерис в Ликуде и как они будут выглядеть. Поговорим о результатах исследования смертности в Газе. Ведущие демографы выступили против тех результатов, которые публикуются сейчас. Поговорим также о реакции Турции на признание правительством Израиля геноцида армян. Обо всем этом в течение ближайшего часа. Начнем мы, собственно, с самого договора, рамочного соглашения между Израилем и Ливаном. Как мы слышали в новостях, министр Шхада, представляющий ливанское правительство, сказал, что договор предусматривает в конечном итоге полный вывод войск, восстановление беженцев, восстановление населенных пунктов. С одной стороны, с другой, когда это произойдет и как, обо всем этом мы говорим с профессором Коби Михаэлем, исследователем Института национальной безопасности, Института МИСГАВ. Профессор Коби Михаэль, Хокер Бахир, Махон Лемехкаре, Бедехон Леуми, Махон Мизгав, шалом лиха, вокертов. Эх, это вы, это эскем бен Исраэль и Ливанон. Это мол, пурсам эзэ неспах битхуни хаци соди, а йом еш кол мене амирот. Ма ата ауэ ки давар айкар бихоле сипур озэ?
1: נדמה שחשיבותו של ההסכם הזה היא בעצם קיומו. קודם כל מדובר בהסכם רשמי בין מדינת ישראל למדינת לבנון, בחסות ובתיווך אמריקאי, וזה לא עניין של מה בכך. דבר שני, ההסכם הזה הוא יוצר חציצה או טריז בכל מה שקשור לעניין של החיבור שמבקשת לייצר איראן, עם לבנון והחסות שהיא מתאמצת להפעיל על חיזבאללה. ההסכם הזה מחליש את חיזבאללה, והוא אמור לחזק את ממשלת לבנון ואת צבא לבנון, והוא מייצר תשתית לשיתוף פעולה גם ביטחוני וגם מדיני, ובהמשך אולי גם כלכלי, בין ישראל לבין לבנון, עם הכרזות רשמיות של שתי הממשלות. זה מופיע מה שנקרא ממש בפסקת הפתיחה של ההסכם, שהן רואות את ההסכם הזה כמבואה לקראת הסכם שלום בין המדינות. עד כאן החלק הטוב של כל העניין. מכאן מגיע החלק היותר מאתגר, בכל מה שקשור לעניין של היכולת האמיתית של ממשלת לבנון וצבא לבנון לאכוף את המרות, מידת ההצלחה שתהיה לצבא לבנון לשמור את שני האזורים שהוא יקבל מצהל, שנמצאים בסמוך לקו הצהוב, ושמור אותם נקיים מחיזבאללה, בעיקר כאשר האוכלוסייה תתחיל לחזור לאזורים הללו. נצטרך לראות איך חיזבאללה תגיב לכל העניין הזה.
0: אנחנו בינתיים שומעים מכיוון חיזבאללה רק בעצם שתי אמירות, שזה בא במקביל. אמירה אחת שזה לא מחייב אותנו בכלום, אמירה שנייה זו בגידה ואיומים גם לכיוון ממשלת לבנון וגם כמובן לכיוון ישראל.
1: כן. ברור שההסכם הזה הוא בדיוק ההפך ממה שחיזבאללה רוצה. חיזבאללה מוצאת את הצידוק הפנימי בתוך לבנון לעצם קיומה כמיליציה חמושה, שהיא חזקה יותר אפילו מהצבא המדינתי, מהצבא לבנוני, מוצאת את הצידוק לכך בהגנה לבנון מפני הפולש הישראלי. אז כל זמן שישראל הייתה במצב של מלחמה עם לבנון, ולא הייתה הידברות בין הממשלות, ולא היו הסכמים, חיזבאללה יכולה הייתה לכאורה להצדיק את קיומה כארגון חמוש שנועד להגן לבנון. אבל עכשיו היא ממשלת לבנון הריבונית, נושאת ונותנת עם ישראל, ולא רק נושאת ונותנת, אלא חותמת איתה על הסכם, ולא רק שחותמת איתה על הסכם, אלא בהסכם הזה, המהות של ההסכם הזה היא פירוק חיזבאללה, אז איך חיזבאללה יכולה לאהוב את העניין הזה? בוודאי שלא, והאיראנים פחות מזה. אבל עכשיו תראה, אני חושב שחשוב גם להבין שההסכם הזה וכל ההתפתחות הזאת גם משקפת לא רק את מה שקורה בין ישראל ללבנון, בין ישראל לחיזבאללה, או ישראל לאיראן ואיראן ללבנון. היא משקפת גם את מה שקורה בתוך הממשל האמריקאי במידה רבה מאוד להבנתי, כאשר יש כאן איזושהי חלוקת עבודה שהייתה בין סגן הנשיא ונס וכל מה שקשור להתנהלות למול האיראנים, אותו MOU, מזכר הבנות ותחילת המסע ומתן, שכרגע האיראנים הודיעו על הקפאתו בגין חילופי האש שם וההתקדשויות בהורמוז.
0: דוח הבוקר שהם אמורים להיפגש שוב מחר, שזה רק היה משהו טכני, וכנראה זה...
1: יהיו עוד הרבה עניינים טכניים כאלה. אני מתקשה לראות מצב שבו הם מצליחים לגשר על הפערים ולהגיע להסכם, ולא האיראנים מתכוונים להתכופף, כי הם בתחושה שידם על העליונה בעניין הזה, ושהנשיא טראמפ לחיץ, ולכן הם מרשים לעצמם להתנהג בצורה ההיבריסית הזאת שהם מתנהגים, והאמריקאים לא יכולים שלא להגיב על ההתנהלות האיראנית הזאת, ולכן בסופו של דבר תיווצר כאן איזושהי אסקלציה שתגיע לרמה מסוימת שתחשה מאוד על חידוש השיחות או התנהלות התקינה שלהם לדעתי. אבל מה שרציתי לומר קודם, לגבי חלוקת העבודה, זה שסגן הנשיא ונס על הכנף האיראנית ורוביו על הכנף הלבנונית. עכשיו אנחנו רואים שזה לא רק חלוקת העבודה הזו, אנחנו רואים רק בשבוע שעבר את המפגש שהיה בין מזכיר המדינה רוביו לבין שרי החוץ של שש מדינות המפרץ, והצהרה מאוד חשובה שיצאה משם גם של שרי החוץ של מדינות המפרץ וגם הצהרתו של רוביו. בשתי הצהרות הללו מדינת ישראל יכולה לחתום מבלי להניד אפאף, מכיוון שהן אומרות שם מדינות המפרץ, ורוביו אומר שם בדיוק את מה שמדינת ישראל אומרת בכל מה שקשור לאיך צריך להתנהל מול איראן, ואיך צריך להתנהל מול חיזבאללה, ואיך צריך להתנהל מול לבנון, ואפילו מול איך צריך להתנהל מול חמאס ברצועת עזה. אבל, אתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד דינמית, טורבולנטית, עם נשיא קפריזי כזה שלא לגמרי צפוי, עם יריבות פנימית בתוך הממשל האמריקאי, גם כמו שאמרתי, בין רוביו לבין ונס, ועם התקדמות בערוץ הישראלי-לבנוני מצד אחד, ולחץ איראני מן הצד האחר, וצפויים לנו עוד ימים מעניינים. אנחנו לא בסוף הסיפור, אנחנו בהתחלתו.
0: מה אורך הנשימה שאנחנו צריכים בשביל להתמודד עם כל זה?
1: של צוללן טוב. שיודע לצלול לעומק של 10 מטרים בלי שנורקל, ולהישאר שם הרבה זמן. אנחנו נדרשים לסבלנות בעניין הזה, אבל אנחנו גם נדרשים כל הזמן ליזום. המהלך הזה למול לבנון הוא מהלך חשוב מאוד, וצריכים להיות עוד מהלכים כאלה כאן במרחב, ואנחנו צריכים, בדיוק מחר יתפרסם מאמר שלי, אנחנו צריכים לעבור מדמקה לשחמט. אנחנו צריכים לשחק גיאו-אסטרטגית, גיאו-פוליטית, להבין את הזיקות שבין הזירות, ואנחנו צריכים ליזום את הדברים, לא רק להגיב לדברים ולהתפתחויות, ואנחנו צריכים לעבוד קשה על עניין של שימור היחסים עם ארצות הברית. זה לא פשוט בעת הזאת, האינטרסים לא כולם חופפים, וכמו שאמרתי, יש גם מתחים בתוך הממשל האמריקאי עצמו, ואנחנו צריכים לדעת איך לנהל את העניינים גם למול הפלסטינים וגם למול מדינות המפרץ וגם למול מדינות אחרות שיכולה להיות להם השפעה על איראן, ועוד לא דיברנו על האתגר הטורקי שניצב לפתחנו. בקיצור, הרבה עבודה לפנינו.
0: דוקטור קובי מיכאל, מכון משגב, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה לכם, בוקר טוב.
0: Мой собеседник говорит следующее. Важное в этом соглашении, в самом факте подписания соглашения при иранском посредничестве, оно выводит на новый уровень сотрудничества между израильским и ливанским правительствами. Оно ослабляет Хизбаллу, оно вбивает некое такое кол между намерениями Ирана контролировать Ливан и дальше, и всякими иранскими реальностью на местах, и основу создает для дальнейшего сотрудничества между Израилем и Ливаном, может быть, в перспективе даже экономического, но это, в общем, положительная составляющая этого соглашение. Остальное все зависит от того, насколько это соглашение будет воплощаться на местности, от того, как выглядит реальность, от того, насколько ливанская армия сможет сможет действительно противостоять боевикам Хизбаллы. Это все требует инициативы и требует контроля за тем, что там происходит. Вообще, все, что происходит вокруг Ливана, отражает не только региональные расклады взаимоотношений между Израилем и Ливаном, Ираном и Ливаном, Ираном и Израилем, и всем этим. Это отражает реальность расклада внутри американской администрации. Так сказать, Джей Ди Венс отвечает за иранское направление, госсекретарь Руби отвечает за направление ливанское. Что касается иранского направления, мы помним, что была эскалация 2 ночи подряд, заявление о прекращении контактов, сейчас заявление о том, что контакты будут возобновлены. Такого еще много будет в течение ближайших нескольких месяцев, потому что здесь я, в общем, с трудом вижу, что будет какое-то соглашение, потому что иранцы уверены в том, что они практически победили и ведут себя, находясь в этом таком кураже своего рода. Ну, а Соединенные Штаты не могут не реагировать на иранское поведение, так что, в общем, стычек и разногласий здесь будет много. Что же касается Ливана, то надо посмотреть на то, как, например, выглядела встреча между госсекретарем Руби и министром иностранных дел стран залива. Я думаю, говорит мой собеседник, что Израиль может подписаться под теми заявлениями, которые были сделаны после этой встречи, касается и недопущения контроля со стороны Ирана над Ливаном и вообще всего того, что связано с разоружением Хизбаллы. К сожалению, все это требует времени. Мы должны обладать выдержкой, в общем, опытного ныряльщика, который ныряет на глубину до 10 метров без, что называется на иврите, шноркель, без, так сказать, маски, без баллонов с кислородом, и там плывет и действует. Нужно быть инициативными. Переговоры с Ираном, соглашение рамочное с Ираном, это как раз та инициатива, которой нам не хватает. Перед нами стоит очень много препятствий. Я тут не говорю еще о сложностях с Турцией, которые могут возникнуть. Надо более активно вести контакты с палестинцами, также инициируя, а не только отвечая на те или иные угрозы. Так что, в общем, нужно терпение, продуманность и инициатива. Это было мнение профессора Коби Михаэля, исследователя Института национальной безопасности Института Мизгав. 8 часов и 19 минут в Израиле. От теории договоренности и соглашений мы переходим, так сказать, к практической составляющей. У нас в эфире Давид Шарп, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро.
2: Доброе утро, Олег.
0: Давайте начнем с уничтожения крупного подземного объекта Хизбаллы в районе деревни Мадж-эль-Зум в Южном Ливане. Не о каждой, так сказать, армейской акции заявляют премьер-министр Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац. В чем значимость этого, так сказать, подрыва мощного?
2: Есть значимость, есть практическая военная значимость, и есть определенная политическая значимость. Военная значимость в том, что это один из важных объектов Хизбаллы, подземный комплекс, не самый длинный, не самый большой, 200 с чем-то метров длины, были возле Бафора около километра, и тот, что сейчас осажден в Алитайр, это также недалеко от Бафора, тоже около километра, предположительно. Здесь вроде бы в 5 раз меньше, но и таких немного. И главное здесь другое интересное. Это было, по сути, подземный аэродром БПЛА, то есть место хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов, но не мелких FPV-дронов, а довольно крупных, дальностью в сотни километров. И находился он, эта база, в общем-то, километров так 7-9 от границы, в зависимости, как мерить, от израильской, близко с тем, чтобы взлетевший через одну из 4 шахт беспилотник мог очень быстро пересечь границу, чтобы его не успели перехватить до, и вот он уже над Израилем, и там, если не собьют очень удачно, то можно атаковать. 25 метров глубины в скальной породе — это сложная досягаемость для авиабомб, при том, что нужно знать очень точно конфигурацию этого сооружения, чтобы знать, куда ты бомбишь. Достаточно отклониться 10 метров, и бомба недостаточно проникающая, и он выстоит. То есть это было даже при знании разведки очень знаковое сооружение, и его сложно было нейтрализовать, не захватив его физически. Вот это вот яркий пример того, что с воздуха не решаются проблемы. Политический аспект был здесь другой. Дело в том, что в рамках соглашения иранского соглашения с американцами, Израилю постарались навязать ограничения действий и, собственно, в пределах желтой черты масштабных действий. То есть подорвать что-то сотни метров длиной с множеством, с огромным количеством взрывчатки, иранцы требовали, чтобы этого не было. И Хизбалла тоже на этом настаивала, и поэтому не сразу это удалось. И только после соглашения с Ливаном, когда все было оговорено, когда ливанское правительство приняло те или иные израильские требования, Израиль принял те или иные американские, в общем, это все устаканилось, Израиль позволил себе взорвать это сооружение, и несколько ранее это себе не позволяли, и это такой демонстративный шаг. Мы в желтой зоне делаем то, у нас здесь руки развязаны, в том числе, если надо, сотни тонн взрывчатки используем для того, чтобы ликвидировать такое сооружение. Именно поэтому Кац и Нетаньяху, собственно, лично поучаствовали в заявлении.
0: Они также говорят, что заранее уведомили США, американского представителя об ударе, а также о том, что заявили они также, что армия обороны Израиля останется в зоне безопасности и продолжит на юге Ливана, продолжит уничтожать террористическую инфраструктуру и далее по тексту. Кстати говоря, что с тем туннелем, где заблокировано несколько десятков боевиков Хизбаллы?
2: С ним все то же самое, так как мы не слышим о боевых столкновениях непосредственно в этом месте, но мы также знаем, что их не выпустили, по крайней мере, на момент нашего с вами разговора, их не выпустили, и не отступили наши силы из того района и не передали его ливанской армии. На карте, которую показал Нетаньяху, например,

0: тебя какие первоначальные результаты?
1: Первоначальные результаты опровергают первоначальные предположения, что танк вначале был поражен одной или несколькими противотанковыми ракетами, в результате чего открылась задняя дверь, и туда уже танка «Меркава» есть, в отличие от подавляющего большинства танков мира, есть специальная дверь сзади, то есть у него нет у обычных танков мотор и нет никакого выхода. У «Меркавы» есть дверь настоящая с таким коридорчиком, и предполагали, что в этот коридорчик, в открытую дверь залетел FPV-дрон с боеголовкой, и, собственно, дальше из-за этого попадания уже в глубине танка все сдетонировало, загорелось, и погибли 4 члена экипажа. Но, как оказалось, это не так. Фактически, видимо, было одно попадание, по крайней мере, на данный момент результаты еще предварительные. Было одно попадание FPV-дрона, и не внутрь он залетел, он попал с левой стороны танка в его топливный бак. Но тут тоже вопрос очень интересный, потому что танк «Меркава-4» так сконструирован, что попадание в топливные баки, в уязвимые места не приводит, за редчайшим исключением, к столь фатальным результатам, как гибель 4 членов экипажа. Тут и сама пассивная защита, его конструкция, угу, и системы пожаротушения внутри танка. А здесь же все-таки через бак, по всей видимости, произошло проникновение поражающего элемента в боевое отделение, пожар, страшная детонация, гибель 4 бойцов. Что тут сказать? Продолжается расследование, здесь все равно нечто неординарное произошло, и очень важно, чтобы был дан ответ, как именно и почему.
0: Что касается столкновения, в котором погиб капитан Давид Хазун, я так понимаю, что армия ликвидировала террориста, который его убил, но, в общем, от подобных столкновений, к сожалению, никто не застрахован.
1: Абсолютно не застрахованный. Насколько мне известна эта ситуация, естественно, может оказаться возникнуть новая подробность. Наши силы занимались зачисткой в деревне, которая, в принципе, под контролем. То есть, можно сказать, где-то полный контроль, где-то оперативный. Но, естественно, множество зданий, объекты, схроны. И в одно из подозрительных строений зашли, а там находился террорист. То есть это не было классической засадой Хизбаллы, где ждали наших и все. Скорее всего, на этой территории он находился давно, и когда к нему зашли, он открыл огонь. Дальше погиб командир взвода Давид Хазут, и после этого боевик сумел разорвать контакт. Его уже искали в окрестных зданиях, это заняло какое-то время, далее его уничтожили. Зачистки в пределах желтой черты — это существенная опасность. И нарваться на заряды взрывчатки, и на этих остаточных боевиков, которые там могли остаться и в некоторых местах остались.
0: Продолжая тему, насколько велика вероятность, или есть вероятность того, что Иран захочет вновь увязать, так сказать, плацдармы ведения войны самым таким понятным образом, запуском ракет по территории Израиля?
1: Иран, я не думаю, что смирится с тем, что прописано в договоре между Израилем и Ливаном, а прописано там и разоружение Хизбаллы, и оставание Израиля в зоне безопасности до разоружения Хизбаллы, и более там прописано стремление к нормализации между Ливаном и Израилем. Все это Иран не устраивает. И на все это у Ирана есть два инструмента – силовой и дипломатический. Дипломатический – это шантаж американцев Ормузским проливом с тем, чтобы не происходило то, что прописано в договоре, а происходило как раз обратное – выход израильских сил из зоны безопасности и так далее. И военные методы. Военные методы – это задействовать Хизбаллу с тем, чтобы она привела к какому-то израильскому ответу. Но, с другой стороны, ограничен, но потерям Израилю, естественно, нанесли бы потери Израилю. Ответ Израиля, с одной стороны, ограничен, а с другой стороны, такой, который снова бы поставил армузские дела на повестку дня и позволил Ирану надавить на американцев. Так я это вижу. И крайний шаг – это сам Иран. То есть, если будут те или иные эксцессы в Ливане, может быть, по следам провокаций Хизбаллы, может, еще по каким-то причинам, повышаются шансы того, что Иран в этом плане высоко залезший

0: дерево, они в свое время пообещали вступиться за Хизбаллу, может нанести удар по Израилю, при этом они снова надеются, что даже если они это сделают, то Израиль либо не ответит, либо, скорее всего, ответит, но ограниченно, как они думают, потому что, опять-таки, американцы на Израиль надавят и не дадут, скажем, уничтожить нефтеперерабатывающие заводы. Я к тому, что, да, есть такие риски, и мы еще о них будем, думаю, неоднократно говорить в режиме того, что они повысят.
1: Последний вопрос, коротко, если можно. Со вчерашнего вечера у нас на канале КАН-11 информация о призывах офицеров разведки ОМАН и офицеров Южного военного округа что-то делать практически с восстановлением Хамаса. Все действительно так плохо и быстро развивается?
0: Ну, все хорошо это не может быть, потому что Хамас, что делать? Хамас, несмотря на то, что ему ликвидируют по несколько боевиков в день, иногда даже высокопоставленных, и двигают желтую линию, Хамас имеет передышку, по большому счету, где-то производит какое-то кустарное вооружение, копает туннели. Вот что-что, а копать туннели было бы желание. 20 метров в день лучшие копальщики могут в одном туннеле только прокопать. Это сведения ОМАНа. То есть Хамас мобилизует людей, как-то тренируется, как-то что-то готовит. Безусловно, он не сидит сложа руки, безусловно, он хоть как-то прогрессирует. Хорошего здесь, если можно так говорить, то, что источников контрабанды существенного оружия у Хамаса из-за отсутствия Рафеха, контроля над Рафехом нет. Ну и, в общем-то, он понес такие тяжелые потери, что ему очень долго еще восстанавливаться до некого уровня. Плохая новость, как я уже сказал, что хоть и потихоньку, но готовится. И, соответственно, чем дальше, тем он готов лучше. Это аксиома.
1: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Большое спасибо. Хорошего дня.
0: Спасибо, Олег. Хорошего дня.
1: 8:31 минута. Поговорим мы сейчас о политике. Текст закона об отмене ареста уклонистов вчера был обнародован. О перспективах его принятия, о раскладах в самой правящей партии, обо всем этом мы поговорили с Авивом Бушинским, политтехнологом, прошлым стратегическим советником премьер-министра. Авив Бушинский, шалом лехал, бокертов.
2: Ай, Олег, бокертов.
1: אתמול הופץ נוסח החוק ביטול מעצר עריקים. מה אתה חושב על מה שכתוב ולעתיד של החוק הזה?
2: זה מטריד מאוד, כי לא רק שיש ביטול, יש גם הקפאת הליכים, והדבר...
1: ל-90 יום, נכון?
2: נכון, והדבר שהכי מפריע לחרדים בכל תהליך החוק הזה, זה אפילו יותר מהמעצרים שנתניהו... אמר מה שלא נכון שיש מעצרים בתוך הישיבות, זה הסנקציות הכלכליות. גם הסנקציות הכלכליות, כולל אישור יציאה לחול, כל אלה הוכנסו, זאת אומרת, אין סנקציות, יש אישור יציאה לחול, ומי שאומר שהוא לומד תורה, מספיק שראש הישיבה או בישיבה אומרים שזה נכון, ובזה זה נגמר הסיפור. תראה, זה חוק בעייתי מאוד. החוק הוא מאוד סלקטיבי, כך שהוא כנראה לא יעבור בבגץ, כי הוא לא שוויוני לכולם, וזה עומד בסתירה לדברים שאמר נתניהו רק שלשום, שהוא רוצה לאחות את הקרעים, שהוא רוצה להקים ממשלת אחדות לאומית. אתה לא יכול לעשות מצד אחד לחוקק חוק מאוד פרובלמטי שכזה, שהוא מטיב עם אוכלוסייה מסוימת, ואחר כך לקרוא לאחדות לאומית, אבל... זה אולי ישרת את נתניהו ביום שאחרי הבחירות, וזה מה שחשוב כרגע מבחינתו.
1: השאלה אם החוק יהיה מוכן עד פיזור הכנסת, ואם יספיקו להעביר אותו, וגם את החוק של חשיבותו של לימוד תורה.
2: נכון, אני מניח שהחוק הזה לא יעבור, כי פשוט יגישו בגץ, והממשלה לא תספיק, מה גם שיש בערך 13 ימי כנסת כדי להעביר את החוק הזה, שזה מעט מאוד, אלא אם יוסיפו עוד שבוע. עכשיו כבר מדברים על קיום הבחירות במועדן, לא ב-20 באוקטובר, אלא ב-27 באוקטובר, כדי להספיק, אבל אני חושב שפשוט בגץ לא יאפשר את זה, אבל נתניהו יוכל להגיד, הנה אני הסכמתי, המפלגות החרדיות יגידו, עשינו את כל מה שיכולנו, וכרגיל, מי שלא בסדר, זה היועץ המשפטי לממשלה, ובגץ, והשופט עמית, וכל החבורה הזאת. אז זה אולי יותר ישרת, אבל אין ספק שזה מהלך פוליטי, ומהלך פוליטי שהוא לא הוגן ברמה כלל ציבורית.
1: אגב, תפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, ניסיון להעביר את החוק של פיצול, אנחנו שמענו עכשיו בחדשות שיש מאוד, כלומר, יש המון חוקים שצריך לשנות ולדייק מה שייך למה, אם אתה מפצל, אז לאיזה חלק של פיצול סמכויות כאלה ואחרות אומרות, אומרות כאן גם יש הרבה עבודה.
2: כן, נכון, אתה מדבר על משהו מאוד טכני במהות, אבל בעיקרון לדבר הזה יש רוב, להבדיל אגב חוקים הסקטוריאליים של פטור משירות, שבמקרה הזה גם בתוך הליכוד יש שמתנגדים. אחד הבולטים בהתנגדות זה חבר הכנסת דן אילוז, ואני לא חושב שהוא ישנה דעתו מהסיבה הפשוטה, שיודע שבפריימריז הקוראים הוא לא ייבחר, כך שאין לו בעיה להישאר נאמן לעמדתו. בעניין של חוק פיצול, היועץ המשפטית לממשלה או היועץ המשפטי לממשלה, יש רוב בכנסת למהלך הזה. אני חושב שזה חוק שיכול לעבור, גם מבחינת בג"ץ, גם מבחינת הפרוגטיבה של הכנסת לחוקק חוק כזה. רק אנקדוטה, בימי הילד שקד, דווקא נתניהו הוא שהתנגד לפיצול החוק הזה, לפיצול התפקיד, אבל שוב, אתה יודע, יכול להיות המציאות או מה שנתניהו עבר גרם לו להחליט אחרת, וזה לא פעם ראשונה. פעם נתניהו גם התנגד לחוק בחירה ישירה, ואחר כך היה בעד, אז כרגע זה כנראה יותר מתאים או לעמדותיו או למצבו הפוליטי.
1: מה קורה בליכוד מבחינת הפריימריס? מתי הם יהיו ומה היקף השריונים שיהיו ברשימה?
2: מדברים על פריימריס ב-4 באוגוסט. יהיו שם סביב 10-8 שריונים לנתניהו. השאלה באיזה מיקומים השריונים יהיו, אם במיקומים ריאליים, מאחר שלפי הסקרים הליכוד מביא 23 מנדטים, אז צריך לוותר על מחוזות שבהם מי שמתמודד ביישובים מסוימים או במקומות מסוימים או אוכלוסיות מסוימות, כמו דרוזים, כמו עולה חדש, הצעירים, אישה חדשה, כל אלה כדי להבטיח לנתניהו שמי שהוא רוצה בעיקרו, את מי שהוא רוצה להכניס לכנסת שלא דרך פריימריז, יהיה במקום ריאלי. אז כרגע יש קרב גדול מאוד בינו לבין חבר הכנסת חיים כץ. אני מניח שזה יסתיים איפשהו עם 6, 7, 8 אפילו שריונים, כשביניהם גם גדעון סער. הדבר המעניין שלא מדברים עליו מספיק, אולג, זה שיטת ההצבעה. עד עכשיו היו מגיעים לקלפיות של הליכוד במקומות שונים ברחבי הארץ. הפעם מדברים על הצבעה טלפונית או הצבעה אלקטרונית. דבר כזה יביא למספר גדול יותר של מצביעים, ויכול לעזור עוד יותר לנתניהו, כי אם נתניהו רוצה שמות אטרקטיביים של אנשים מפורסמים שיכנסו לרשימה, אז הם ייהנו מהעובדה שהם אטרקטיביים כי הם מוכרים, ולא מה שנקרא על ידי קבלני קולות שבאים לקלפי עם רשימה של אנשים מראש. אז זה עוד דבר מעניין, זה יכול אולי לעזור לנתניהו בעיצוב הרשימה שהוא רוצה. אני חושב שהעיסוק בכל הנושא הזה של הפריימריז הוא קצת מוגזם, כי יאמר לזכותה של הליכוד ושל הדמוקרטים, ששם יש פריימריז, להבדיל ממפלגות אחרות, כמו זאת של אייזנקוט, שהוא היום סוס מרוץ בסקרים, אבל אף אחד לא יודע מי מספר 3 ומי מספר 19 במפלגה שלו, כי הוא זה שקובע. צריך לשים לב לדבר הזה.
1: אבי בוקשינסקי, לשעבר יועץ תקשורת, ראש הממשלה נתניהו, המון תודה שדיברתי איתנו. Несколько тем мы обсудили с Авивом Бушенским. Во-первых, мы поговорили об отмене ареста уклонистов. Там не только, говорит мой собеседник, речь идет о замораживании процессов, но и о том, причем замораживании юридических процессов на 90 дней, а также о том, что там нет вообще санкций практически. И что касается запрета на выезд за границу, стоит только ученику Ешивы сказать, что он действительно в Ешиве учится, а руководителю Ешивы это подтвердить, никакого запрета на выезд за границу нет. Этот закон совершенно не приемлемый, он расширяет неравенство, он принимается на благо только одного сектора в том варианте, как это благо понимается, но, конечно, это полное противоречие тому, о чем говорил Нетаньяху еще пару дней назад. Он говорил о стремлении к единству, к стремлению сгладить раскол в израильском обществе, но при этом продвигает он законы, которые действуют в прямо противоположном направлении. Что касается вообще сроков принятия этих законов, для его принятия нужно... Сейчас у Кнессета есть 13 дней, правда, говорят о том, что если перенести выборы на дату, которая первоначально будет, первоначально была определена 27 октября, то все это можно успеть принять, но, с другой стороны, это может столкнуться с... Будет подан богатство, закон отменит, и тогда Нетаньяху и депутаты от религиозных партий скажут, вот Нетаньяху скажет, я принял закон, депутаты от религиозных партий скажут, мы пытались, но при этом во всем виновата, разумеется, юридическая система, юрсоветница правительства. Что же касается, кстати, закона о разделении полномочий юрсоветника, то здесь есть масса технических сложностей, но в принципе, есть большинство, в том числе и в коалиции, для принятия этого закона. Что же касается, так сказать, закона, связанного с ультрарелигиозным сектором, то, кстати, относительно этих законов в самом Ликуде есть несогласные. Так, например, депутат Кнессет Дан Илюз выступает против по причине следующей. На праймерис Ликуде ему ничего не светит. Он, видимо, вряд ли будет депутатом в следующем Кнессете. И он может голосовать в соответствии со своей позицией, в соответствии со своей совестью. Что же касается самого Ликуда, то там праймерис пройдут 4 августа. И, по всей видимости, заранее забронированные места для кандидатов от Нетаньяху будет от 8 до 10 человек. Вопрос, насколько реальны будут те места, на которые они будут забронированы. Сейчас ведется там битва между премьер-министром Нетаньяху и депутатом Кнессета Хаимом Кацем. Надо сказать, что если будет действительно принята эта система, то Ликуду придется отказываться от голосования по кругам, от голосования, так сказать, в друзской общине, от голосования по принципу, так сказать, новый репатриант. Но тут есть еще один момент. Система голосования будет изменена. Если раньше надо было приехать на избирательный участок и проголосовать, положить бюллетень, то сейчас тут будет электронная система голосования по телефону. Это, в общем, сыграет на руку Нетаньяху, потому что повысит явку. Надо сказать, еще одну вещь говорит Авив Бушинский. Мы говорим много о происходящем в Ликуде. Надо сказать, что все-таки, несмотря на желание главы правительства, в настоящий момент в партии проходит праймерис. В отличие от, например, партии Ешаргади Айзенкота, он лидирует, он постоянно растет в опросах, но никто не знает, кто же в списке на третьем, а кто на 19-м месте. И он и его, так сказать, единомышленники определяют состав списка, и на это тоже следует обратить внимание. Это был Авив Бушинский, политтехнолог, в прошлом стратегический советник премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Профессор Серджио Делла Пергола, один из ведущих демографов мира, вместе с доктором Марком Злочиным опубликовал письмо в редакцию журнала «Ланцет», известного медицинского издания, в котором поставил под сомнение методологическую надежность широко цитировавшего исследования о смертности в Газе. Исследование оценивает число насильственных смертей во время войны «Железные мечи» примерно в 75 тысяч человек. Делла Пергола и Злочин утверждают, что в работе могут быть существенные профессиональные изъяны от недостаточной репрезентативности выборки до риска двойного подсчета погибших и отклонения от заявленной процедуры сбора данных. Мы сейчас побеседуем с профессором Делла Пергола о том, какие именно вопросы вызывают у него это исследование, как возможные ошибки могут повлиять на итоговые оценки смертности. Профессор Серджио Делла Пергола, мея демография мувелим беулям, профессор эмеритус университета иврит Бирушалаем, шалом лиха.
3: בוקר טוב.
1: פרופסור פרגולה, בניתוח שלכם מדובר על בעיות מדגם בעבודת מראיינים ובנתוני GPS, מה בעיניך הבעיה המתודולוגית המרכזית שאתם מתנגדים לה?
3: כן, תראה, בדרך כלל אנחנו שומעים מספרים על מספר ההרוגים בעזה, המקור הוא משרד הבריאות של עזה, כלומר זרוע של חמאס, וזה מאוד לא אמין, מוכח שהנתונים האלה מאוד מאוד בעייתיים, ולכן גם כדי לחפש תוצאות אולי יותר קרובות למציאות, קבוצה של חוקרים אנגלים וגם חליל שיקקי מרמאללה ואחרים עשו סקר, כלומר ריינו משפחות בעזה ושאלו אותם כמה הרוגים היו להם במשפחות. זאת שיטה שונה לגמרי, והדבר המעניין הוא שהתוצאה שהם קיבלו היא מאוד דומה לנתונים של חמאס. כלומר, קיבלו אומדן סטטיסטי של 75,000 הרוגים, מבוסס על סקר. אנחנו קראנו את הסקר, אני ודוקטור מרק זלוצ'ין, והגענו למסקנה שהסקר הוא לגמרי לא אמין, ויש הרבה מאוד בעיות. הבעיה האחת היא שהם הבטיחו שהם עושים דברים מסוימים ולא עשו. למעשה המדגם לא מייצג את האוכלוסייה בעזה. נכון שיש הרבה מאוד קשיים ויש אזורים שנהרסו, אבל הצוות שריין את המשפחות עבד בשיטה כזו שלמשל כמה צוותים עבדו באותו רחוב, ובמקום לחלק את השטח בין צוותים שונים. ויש בעיקר קבוצה אחת של מראיינים שמצא מספר עצום של מתים, כלומר אחוז מאוד גבוה של כל המתים המדווחים באים מקבוצה קטנה של חוקרים שעבדו באופן מאוד מיוחד. כל כך לא נכון הדבר שאפילו החוקרים החליטו שאולי לא כדאי לייצג את החלק הזה של המחקר. אבל יש פה באמת בעיה, כשאתה אומר אני עושה למשל מחקר בתל אביב, אתה צריך לעשות מחקר בכל הרחובות של תל אביב או בשכונות השונות, והם לקחו רחוב אחד, הלכו לאורך הרחוב ואמרו זה עזה. למשל, אני לוקח רחוב דיזנגוף, מראיין את התושבים בדיזנגוף, ואני אומר, עשיתי מחקר בתל אביב. ברור שהשיטה הזאת היא בלתי אפשרית. וזה מה שמתברר מהמפות של המקומות שהם ריינו. ואחר כך ישנו עוד ממצא די מדהים. חוץ מההרוגים, מספר ההרוגים שהיו להם במשפחות, הם גם שאלו האם היו שבויים, כלומר האם בני משפחה נלקחו בשבי על ידי צהל, והגיעו למספר שהוא קרוב ל-10,000 לפי הדיווח של המשפחות. עכשיו אנחנו יודעים בדיוק לפי מקורות בלתי תלויים מה היה מספר השבויים בעזה, ואנחנו יודעים שהוא פחות מחצי לעומת המספר הזה. אז אני אומר, אם מספר השבויים שהם דיווחו הוא כפול לעומת האמת, אז יכול להיות שגם מספר המתים שהם דיווחו הוא כפול לעומת האמת. אינני יודע את המספר האמיתי. אני רק יכול להגיד שמחקר כזה שקיבל הרבה מאוד פרסומת והתפרסם בעיתון רציני כמו The Lancet, הוא לגמרי לא אמין, ולכן אי אפשר לקבל אותו. ודה לנסט, שהוא לא עיתון פרו-ישראלי, לגמרי לא, אבל הוא עיתון מאוד רציני, קיבל את המכתב הביקורתי שלנו, פרסם אותו.
1: אבל אתה יודע, אתה מדבר על מתודולוגיה ועל חוות נתונים, אבל סוגיית תמותה בעזה זה כבר, אתה יודע, מסתכלים על זה דרך פריזמה פוליטית. האם אינך חושש שביקורת מצד חוקר ישראלי תתפס כי, אתה יודע, ניסיון להלבין את הצד הישראלי, ואלה תגובות בכלל קיבלת?
3: אין לי ספק, קודם כל אנחנו לא אומרים מה המספר האמיתי. אנחנו אומרים, המספרים שהם אומרים הם לגמרי לא אמינים, ולכן עדיין אי אפשר להשתמש בהם. התגובות, תראה, אנחנו באמת בקרב של נרטיבים, כל אחד מאמין בעמדה שלו. אנחנו קיבלנו הרבה תגובות חיוביות, אבל בעיקר על ידי קולגים ואנשים אחרים שהם מבינים את העמדה הישראלית ואת הבעיה הישראלית. אחרים לא אכפת להם. כלומר, אפשר להשתמש במשפט הזה, אל תפריעו לנו עם המספרים שלכם, אנחנו יודעים את האמת. כן, האמת ידועה, הסטטיסטיקה מפריעה.
1: טוב, זה לא חדש. אנחנו נעקוב על איך זה מתפתח, זה באמת לא מלא האחרונה בכל הסיפור הזה. פרופסור סרג'ו דלה פרגולה, פרופסור אמריטוס, אוניברסיטה העברית, אחד מהדמוגרפים המובילים בעולם. המון תודה שדיברת איתנו.
3: בוקר טוב, תודה.
1: בוקר טוב. פרופסור סרג'ו דלה פרגולה говорит следующее. Есть данные, 75200 погибших в Газе. Группа британских исследователей плюс исследователи из Рамаллы Халиль Шкаки провели в свое время это исследование, причем там был ряд методологических ошибок, выборка не соответствовала вообще принятым стандартам, понятно, что это было непросто, но, например, они прошли группы, прошли по одной улице и задавали вопросы о количестве погибших. Ты не можешь делать выводы по результатам одной улицы, это как, так же, как если бы я приехал в Тель-Авив, прошел по улице Дизингов и сказал, оп, я вот провел статистическое исследование в Тель-Авиве, все, что говорят на улице Дизингов, отражают общую картину. Есть еще несколько моментов, они связаны с тем, например, что данные... был еще вопрос, сколько арестованных палестинцев было Израилем. В результате подсчетов выяснилось, что было 10 тысяч, по мнению исследователей, арестованных, то мы прекрасно знаем из независимых источников, что не больше 5000 палестинцев было задержано в ходе войны в Газе. Если с задержанными такая картина, в общем, тут просто картина более ясная, то почему с убитыми в Газе не может быть по-другому? Кстати говоря, ряд данных, которые обнародовал журнал Lancet, точнее говоря, эта группа исследователей британских была настолько, так сказать, высокая концентрация погибших, то, что они решили их не публиковать, потому что даже для них это было как-то уж совсем чересчур. Что касается реакции на наше исследование, наше письмо, журнал Lancet совершенно не является произраильским, но это серьезное медицинское издание, они приняли наше письмо. Что касается реакции, то, конечно, здесь вопрос идет о нарративах. Есть специалисты, которые можно считать произраильскими, но есть и просто специалисты, которые, в общем, весьма благосклонно наши вопросы приняли, потому что я не знаю, сколько действительно людей было убито в Газе. Мне только кажется, что цифра, полученная 75 тысяч, не только чрезмерна, но и была получена не совсем верным путем. Но есть и те, кто говорит, это не первый раз, мы знаем правду, не мешайте нам со своими данными и со своей статистикой. Так, к сожалению, не первый раз происходит, но и здесь такие реакции мы тоже получили. Это был профессор Серджио Делла Пергола, один из ведущих демографов мира, старший научный сотрудник, профессор эмеритус Еврейского университета в Иерусалиме. Не последний раз, я думаю, мы эту тему обсуждаем. Израильское правительство признало геноцид армян, реализация исторической справедливости, политическая конъюнктура и что вообще, как реагирует на это Турция. Обо всем этом мы говорим с востоковедом и аналитиком Феликсом Кановичем. Феликс, доброе утро, давно мы с вами не беседовали.
4: Доброе утро.
1: Итак, чем руководствовалось израильское правительство, проголосовав вчера единогласно за признание геноцида армян, и какие последствия могут быть у этого шага?
4: Ну, вы знаете, этот вопрос обсуждался давно, и, видимо, правительство пришло к выводу, что на данном этапе можно принять такое решение. На самом деле, этот вопрос давно дебатировался в Израиле. Были и голоса за, и голоса против. На протяжении многих лет правительство опасались ухудшения отношений с Турцией и старались всячески этот вопрос не поднимать. Но на данном этапе, ввиду тех отношений с Турцией, которые на сегодня сложились, и постоянных атак в адрес Израиля со стороны турецкого руководства. И думаю, что и ситуации в Америке, так как там обсуждается поставка ряда видов вооружений Турции. То есть все вместе взятое, видимо, послужило тому, что в Израиле приняли решение признать геноцид.
1: Сколько вообще стран есть, которые признали геноцид армян на официальном уровне? На уровне парламентов, главным образом, насколько я понимаю.
4: Да, на данном этапе это более 30 стран в мире, 30 стран мира. Как я сказал, в Израиле этот вопрос давно дебатировался, и проводились конференции время от времени, и были люди, которые выступали за признание с точки зрения моральных и этических принципов. Но официальное руководство на протяжении десятилетий не хотело ухудшения отношений с Турцией и негативного влияния на эти отношения, поэтому на официальном уровне эти события 15-го года в Османской империи не признавались как геноцид.
1: Как в Анкаре отреагировали на этот шаг?
4: Отреагировали ожидаемо негативно. Там были заявления о том, что тем самым Израиль просто пытается увести внимание от, как они это определяют, геноцида, который осуществляется в секторе Газа, от того, что происходит в суде в Гааге, что это просто политический шаг, что на самом деле Израиль якобы не заинтересован в выяснении исторической истины и того, что реально происходило в те годы, а что это в чистом виде политический шаг и реакция сугубо негативная.
1: Что касается реакции на этот шаг в Азербайджане, какова она? Есть ли она вообще? Какой она может быть?
4: Ну, насколько я могу судить, реакция достаточно минорная. Я полагаю, что этот вопрос обсуждался и прорабатывался. Я думаю, что и с азербайджанским руководством это как-то заранее, если не согласовывалось, но, по крайней мере, оно было уведомлено. И надо отметить, что, видимо, ввиду процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и тем, что на сегодняшний день был подписан и меморандум в Вашингтоне, и даже возобновилась торговля. Видимо, это уже вопрос, как бы, он не является столь острым для Азербайджана.
1: А как сама Армения отреагировали? Какова там реакция на решение Израиля?
4: Насколько я могу судить, в целом реакция позитивная. Пока мы не особо слышали каких-то из официального руководства, но в целом, если судить по масс-медиа, то реакция позитивная. Естественно, в Армении отдают себе отчет, что это в том числе связано и с теми отношениями, которые сейчас у Израиля с Турцией, и с постоянными нападками Эрдогана, и с какими-то соображениями в целом, в том числе и связанными с имиджем Израиля в Америке и с желанием повлиять на поставки тех или иных видов вооружений со стороны Америки в Турцию. То есть разные факторы играют роль.
1: Хорошо, сиюминутная, как бы, выгода понятна в долгосрочной перспективе, на ваш взгляд, это верное решение или все-таки тут политические интересы, как бы, это главная составляющая? Хорошо это или плохо, так сказать, другой разговор.
4: Если бы мы обсуждали этот вопрос еще несколько лет назад, то как бы общепринятое мнение было, что скорее это будет не в интересах Израиля, потому что все-таки Турция, несмотря на спады и подъемы в отношениях, всегда представлялась важным партнером, особенно с экономической точки зрения. Однако, видимо, в Израиле уже на сегодняшний день пришли к выводу, что это никак не повлияет. И я полагаю, что в том числе постоянные нападки со стороны турецкого руководства и обвинения в якобы геноциде в секторе Газа и в отношении к палестинцам в секторе Газа, это тоже как бы сыграло свою роль.
1: Будем следить за развитием событий. Феликс Канович, востоковед, аналитик. Большое спасибо за этот комментарий.
4: Пожалуйста, всего доброго.
1: 8 часов и 58 минут в Израиле. Второй час программы «Тема дня» подходит к концу. Иван Лисот за пультом, продюсер Мила Сталинская. У микрофона был я, редактор и ведущий Олег Клоц. В 9 часов выпуск новостей с Яном Брискман. Сразу после программы «Доброе утро, Израиль». Сегодня ее проведет Таня Барская. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрек». Всем удачи и хорошего дня.

Амалонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Амалонь.

0: Израильское время 9 часов. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Накануне на военном кладбище в Ашкелоне был похоронен капитан Давид Хазут, погибший в бою в зоне безопасности на юге Ливана. Ему было 22 года. Капитан Хазут командовал взводом 12-м батальоне бригады Галани. Давид был единственным сыном. И его мама Галит Хазут рассказала о сыне в эфире радиостанции Кан Решет Бет. «Он был моим единственным сыном», — сказала она. «Рвался только в Голани», — говорил мне мама. «Если суждено чему-то случиться, это случится где угодно. Хоть в Газе, хоть в Иудее и Самарии, хоть просто на дороге». И вот судьба забрала его там. Всего 2 недели назад он просил меня: «Мама, если со мной что-то произойдет, ты должна продолжать жизнь». Он говорил, мама, те, кто находится там, на передовой, понимают, ради чего все это. Но у меня сейчас столько вопросов. Это не поддается никакой логике. Это просто невозможно осознать. Волна насилия в арабском секторе. За последние 2 суток в стране были убиты 6 человек. Последнее преступление совершено сегодня утром в местном совете Эфе. Основательница Центра по обеспечению безопасности в арабском обществе ИЛАФ Рауя Хандукло заявила в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что община буквально умоляет о наведении элементарного порядка. Вот что она сказала. «Арабская улица буквально кричит от боли. Мы призываем правительство и руководство страны: верните закон на наши улицы. Любой нормальный, законопослушный человек у нас требует одного, чтобы полиция просто выполняла свою работу. Да, мы понимаем, что в одночасье все не исправить, но государство обязано внести эту проблему в список национальных приоритетов, точно так же, как это было сделано в 2005 году против еврейской мафии. Организованная преступность всегда разрастается в вакууме, когда на месте государства зияет пустота, когда нет работы, разрушена экономика и образование, а закон бездействует, самого государства для нас не существует. Мы брошены на произвол судьбы и живем под диктатом криминальных кланов». Скандал вокруг заявления Бецалеля Смотрича о том, что якобы благодаря ему все заложники вернулись домой, вызвали бурю негодования. Между тем, в защиту Бецалеля Смотрича выступил министр Зеев Элькин. В эфире радиостанции Кан Решет Бет он заявил, что правительство действовало абсолютно верно в вопросе освобождения заложников, а сам лидер религиозных сионистов проявил государственную ответственность. Вот что он сказал: «Надо отдать ему должное. Бецалель Смотрич неоднократно переступал через позицию собственного электората и поддерживал сделки по освобождению заложников. Он действовал крайне ответственно. Скажу больше, если бы 2 года назад мы, то есть фракция Аймина Мамлахти, не вошли бы в состав правительства, то и сама сделка по заложникам не состоялась бы, поскольку кабинет министров попросту ушел бы в отставку». Ливанская армия берет под контроль юг страны, так сообщает выходящая в Лондоне просаудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусад». В ближайшие часы начнется размещение правительственных войск в 2 тестовых зонах на юге Ливана, в районе населенных пунктов Фрун и Зуатар. Согласно публикации, ссылающейся на источник в ливанском правительстве, операция пройдет под прямым контролем США. Ожидается, что уже сегодня в Ливан из Израиля прибудет глава Центрального командования вооруженных сил США адмирал Брэд Купер в сопровождении группы американских наблюдателей. Между тем, ливанский министр заявил, что рамочное соглашение с Израилем предусматривает полный вывод войск ЦАЛя с территории страны, возвращение беженцев в свои дома, освобождение удерживаемых в Израиле ливанских заключенных и восстановление юга страны, шаг, в котором заинтересованы абсолютно все граждане республики. В интервью местному телеканалу министр Камаль Шхада подчеркнул: если в ливанском обществе и есть глубокое недовольство, то связано оно с тем, как страна вообще оказалась в этой катастрофической точке. По его словам, более 90 городов и деревень Ливана полностью разрушены, а число внутренних переселенцев превысило 1 300 000 человек. И все это из-за единоличного решения Хизбаллы втянуть государство в войну, которая обслуживает исключительно интересы Ирана. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое потепление, преимущественно в горных и внутренних районах страны. Во вторник без существенных изменений. В среду жара в горах и в центре страны немного спадет. Температура воздуха сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве и Хайфе 29, в Цфате 33, в Бейершеве 35 и в Эйлате 41 градус. Высота волн на побережье Средиземного моря от 30 до 70 сантиметров. Температура воды 28 градусов. Этот выпуск завершен. Его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Кан Река в 10 часов. Всего доброго. Шалом. Миерушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан Река.

0: Израильское время 9 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барская, Эрес Шалом, Мила Сталинская, редактор программы Саша Коган. Мы начинаем с главных тем к этому утру. С нами наш коллега, главный редактор и ведущий Канрека Олег Клоц. Здравствуйте, Олег.
1: Таня, доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, еще раз.
0: Запланированные переговоры между США и Ираном вновь отдаляются, отменены из-за серии атак на этот раз.
1: Они, с одной стороны, отдаляются, все это так, но были технические контакты, но при этом...
0: Не без них.
1: Да, не без них. Но при этом сообщается, что сегодня Wall Street Journal под утро сообщил нам о том, что стороны пришли к неким договоренностям о взаимном ненападении, в очередной, надо сказать, раз. И теперь говорится о том, что, по-видимому, завтра состоится встреча, на котором будут рассматриваться дальнейшие варианты, так сказать, притворения в жизнь этого самого соглашения, рамочного соглашения о не войне, что называется, да, между Соединенными Штатами и Ираном. Что будет на самом деле, мы не знаем. США, по словам некоторых источников, предложили провести переговоры с Ираном на саммите в Дохе. Детали саммита пока не окончательные, но он может уже состояться действительно завтра, и будет основная тема, это Ормузский пролив, который в центре конфликта между двумя странами. Американские источники заявляют, что суда отныне могут вновь свободно проходить через Ормузский пролив. Так ли это, мы узнаем, я думаю, в ближайшие сутки.
0: Да, но все, что происходит за последние сутки, уже даже не удивляет на самом деле. И в очередной раз, перекраивая даты переговоров, отдаляя конкретное решение, подписание и так далее, с учетом еще ко всему и атак взаимных, разумеется.
1: Очень много будет подобных, я думаю, моментов.
0: За 60 условных дней.
1: За 60 условных дней, потому что есть у Ирана свое видение того, под чем они поставили свои подписи, в том числе ситуация в Ливане для них может стать
0: триггером.
1: Продолжая
0: заявлять о своей победе.
1: Да, они говорят о своей победе. С другой стороны, американцы не могут не реагировать на некие действия Ирана при всем желании достичь договоренности. Так что действительно, кто-то будет хлопать дверью, кто-то будет запускать беспилотники. В общем, так что все это будет еще, я думаю, в ближайшее время не раз.
0: Интересно, вышла статья в издании «Политику», в котором в очередной раз обсуждается отношения Израиля и США, и растет тревога, как пишут там, в Иерусалиме, в Израиле, то бишь, по поводу нынешнего уже отношения администрации Дональда Трампа к Израилю, что будет дальше, и по словам собеседников издания, в США и Израиле вице-президент Джей Ди Венс стал лицом, цитата, новой реальности, в которой Израиль больше не воспринимают в Вашингтоне как исключение из политики. Америка прежде всего, то, что мы знаем.
1: Ну, надо сказать, что вообще динамика отношений внутри американской администрации, безусловно, сказывается на отношениях с Израилем, что здесь причина, что следствие, можно это толковать и так, но, скажем, Джей Ди Венс отвечает за иранское направление, он по своим убеждениям больше изоляционист, чем кто-либо, и он, в общем, он не приветствовал с самого первого дня войну против Ирана, он, безусловно, поддержал Трампа, когда принял такое решение, но он сделает все возможное для того, чтобы эта война не возобновилась. С другой стороны, госсекретарь Марко Рубио, он отвечает за направление ливанское. Именно под его патронажем был заключен договор между промежуточное, это уже рамочное соглашение между Израилем и Ливаном. Суть, в общем, положительная сторона которого — это само соглашение и попытка вбить, так сказать, такой клин, хотелось бы сказать кол, но нет. Клин в отношении, в планах Ирана контролировать происходящее в Ливане, и Рубио в данном данном случае можно сказать, что он, наверное, является более произраильским, но, может быть, это просто разница в подходах. С одной стороны, в Израиле совершенно без энтузиазма, это, мягко говоря, относится к идеям Венса наладить прямой контакт между американскими военными и представителями Корпуса Стражи Исламской Революции, некий механизм возле американской базы в Катаре. С другой стороны, есть, например, в американской администрации понимание того, что Израиль не может просто встать и выйти из Южного Ливана, и все это должно происходить постепенно, передача территории, каких-то контроль за тем, как ливанская армия справляется с тем, что на нее возложено. Так что, в общем, много сторон есть у всей этой
0: Хизбалла, которая в очередной раз заявляет о своем праве на самооборону после ударов Израиля.
1: Да, да, и это тоже. Они пытаются, безусловно, приложить все усилия, чтобы это соглашение сорвать.
0: Ну, что касается Израиля, США и Ирана, то, возвращаясь и подводя этот знаменатель под политику и их информации, то если были прогнозы и, возможно, какие-то самоуверенные мысли о том будущем возможном золотом веке США и отношениям Израиля и США, то сейчас, уже после 28 февраля и после этих конкретных дат, в которых мы живем сейчас в ожидании соглашений, то сейчас уже, конечно, многие видят в перспективе большую изоляцию с нашей стороны.
1: Мы можем, разумеется, осторожно предположить, что президент США Дональд Трамп не очень доволен результатами войны в Иране. Кто кого привлек к участию в военных действиях, по этому поводу есть много точек зрения. Зависят они от политической позиции, от взгляда на роль Израиля в отношениях с Соединенными Штатами. Есть также и теория, которая говорит, что до выборов в ноябре в Конгресс, в Палаты представителей Конгресса и в Сенат, американская администрация будет прилагать все усилия для того, чтобы не начинать новые войны, а, мол, после выборов в Конгресс у Трампа будут развязаны руки, и вот тогда. Что будет тогда? Что будет вообще в ноябре, который сейчас в конце июня кажется какой-то такой мифической, отдаленной датой? Может быть, все рухнет до этого. А может быть, действительно, стороны воздержатся от взаим каких-то таких подначек с использованием беспилотников и крылатых ракет. Да? И все это будет какое-то подобие мирного договора реализовываться на практике. Трудно сказать. Безусловно, есть внутренняя динамика в американской политике. Она не на пользу Израиля. Есть общественное мнение в США. Оно более антиизраильское, чем раньше. В
0: если сравнивать даже за два года.
1: Значительно более антиизраильское, чем раньше. Есть некие инициативы бойкота Израиля на местном уровне. Но, в общем, посмотрим. Все очень непросто и требует, так сказать, с одной стороны, израильской инициативы, с другой стороны, иногда да, может быть, стоит просто, что называется, подождать и посмотреть, как развиваются события.
0: И еще одна тема. С одной стороны, то, что сейчас транслирует Израиль по отношению к Турции, с другой стороны, признание геноцида.
1: Да, признание геноцида армян. Вчера израильское правительство единогласно приняло инициативу министра иностранных дел Гида Носара. В Анкаре отреагировали, в общем, ожидаемо, заявлением о том, что Израиль пытается отвлечь вообще общественное мнение от так называемого геноцида в Газе, который он совершает в отношении палестинцев. Очень долго эта, что называется, пуля была в обойме израильской внешней политики, но все-таки до последнего момента не хотели ее использовать, но во многом турецкий президент не оставил особого выбора израильскому руководству своей антиизраильской риторикой. С другой стороны, о том, хорошо или плохо принимать подобные резолюции, так сказать, с моральной точки зрения, об этом тоже можно поговорить, но мы здесь не об этом. Очень многие отвечают отмечают политическую составляющую этого шага, с одной стороны, с другой стороны, в армянской общине Иерусалима, например, этот шаг только приветствуют. Что касается взаимоотношений Израиля и Азербайджана, то, как мы говорили, министр Гидон Сар позвонил своему азербайджанскому коллеге, и, в общем, видимо, стороны договорились и дальше развивать отношения. Ну, посмотрим, как это будет на практике.
0: Спасибо большое. Олег Луц, наш коллега, главный редактор и ведущий Канрек. Мы продолжаем.
1: Спасибо, Таня. Хорошего дня. Всем.
0: Хорошего дня. Мы переходим к нашей следующей теме, и она касается вот чего. Не менее 200 русскоязычных пожилых жителей Хайфы приняли участие в специальной встрече, которая была посвящена борьбе с телефонами и интернет-мошенниками. Тема эта, к сожалению, продолжается, и мы говорим об этом со старшим следователем отдела по борьбе с мошенничеством Прибрежного округа полиции. С нами Ямит Вайсман. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о самой встрече. И я знаю, что буквально совсем скоро пройдет еще одна встреча, как семинар, где вы и ваш коллега будете действительно еще раз рассказывать и помогать всем знающим, относительно и не знающим, то, что стоит понимать и, в общем, передавать дальше всем своим близким. Мы это делаем достаточно часто, но мошенники есть, мошенничество продолжается, и с точки зрения технологий их становится все больше, к сожалению.
2: Да, вы правы, к сожалению, становится больше телефонных мошенников, и я очень рада, что у меня есть такая возможность предупредить и рассказать, какие системы существуют мошенников по телефону, и как мы с этим боремся, и как нужно уберечься и распознать всех этих телефонных мошенников. И эта тема, она стоит на первом месте у руководства полиции, и они очень серьезно относятся к этим преступлениям, которые совершаются в отношении пожилых людей. Это наша общенациональная задача обеспечить безопасности пожилым гражданам и даже и другим гражданам. И недостаточно, что мы боремся с этими преступлениями. Очень важно, что мы проводим презентации на русском языке, также на иврите, для того, чтобы объяснить и уберечься, и распознать телефонных мошенников.
0: Также скажите, пожалуйста, Ямит, да. Когда вы встречаетесь с гражданами Израиля разного возраста, в данном случае и золотого возраста, на русском языке, даже неважно, это может быть ивритоязычные только израильтяне или русскоговорящие, попадают, к сожалению, очень многие под вот этот обман, под мошенничество, под уговоры и телефонные разговоры, сами отдают деньги, свои кредитные карточки. Мы многие уже знаем, к сожалению, примеры. Я тоже прошу вас привести несколько примеров и напомнить, что делать нельзя ни в коем случае. Кто не должен и не может вам вот так позвонить и что-то сказать.
2: Ни один банковский работник, очень важно сказать о том, что ни один банковский работник, ни представитель другой госорганизации, ни полицейский, ни сотрудник налоговой полиции не будет вам звонить, давить на вас и просить у вас какие-то ваши личные данные, или это могут быть карточки, это могут быть ваши личные счета, коды, пароли. Даже мы зафиксировали жалобы о том, что звонят из больничных касс и также говорят, что у вас есть какой-то долг, который нужно срочно заплатить, и для этого ваша карточка не проходит. Мы можем отправить к вам курьера, который заберет и отправит вам новые карточки. Отправляют также мошенники ссылки и приложения. Пожалуйста, не открывайте никакие ссылки и работайте только с приложениями настоящими. Если вы получаете какую-нибудь ссылку, не заходите в нее. Это может быть на ваш
0: хорошо.
2: Телефон.
0: Если
2: могут
0: наш слушатель,
2: удаленку.
0: Да, потенциально, которого могут обмануть, он получает что-то в СМС, путем СМС-сообщения, или он получает это, если ему звонят и представляются, ну, например, представителям техподдержка. Известная ситуация, когда действительно могут позвонить, но Но в ситуации, когда уже очень часто происходят обманы и звонят аферисты, и мы уже об этом знаем, что делать в этой ситуации? Проще, может быть, попрощаться, ничего не говоря, и позвонить в эту компанию? И проверить.
2: Конечно, конечно. Не нужно ни с кем вести беседы. Все разговоры могут идти только на чистом русском языке. Они прекрасно знают уже пару фраз на иврите. Из-за того, что это происходит не на границах Израиля, все мошенники телефона, они звонят на чисто русском языке, поэтому не нужно с ними разговаривать. Они вас могут пугать, они могут давить, они могут вам говорить, что будут деньги переведены на безопасный счет. Нету такого выражения безопасного счета. Деньги никто, никакой государственный полицейский, банковский работник не будет у вас вымогать эти деньги. Поэтому, если вы получаете звонок, лучше положите трубку. Если вам будут предлагать разные льготы, если вам звонят из Битуах Люми, тоже не отвечайте на эти звонки, положите телефон, позвоните своим родственникам, узнайте, если может такое быть. Не открывайте двери, не пускайте к себе ни курьеров, ни посыльных, которые приходят к вам и забирают у вас драгоценности или наличные деньги. И сегодня еще есть такая система, как работает, вам звонят из налоговой полиции, могут вам сказать, что вышел такой закон, что нельзя дома держать наличные деньги. Вы должны срочно эти деньги положить на безопасный счет. Мы вам эти деньги сохраним. Такого не бывает. Можно держать наличные деньги и бижутерию, и ювелирные изделия дома. Не открывайте никакие ссылки. Вам могут приходить на почту или через
0: СМС. Эта ссылка может вести на другую ссылку, соответственно.
2: Да. Это может быть, как будто вы видите, что это полиция или Битуах Люми, очень похожие сайты. И как только вы открываете этот сайт, вы переходите на сайт мошенников. Если вы туда вводите свои личные данные, это может быть удаленное управление вашими электронными устройствами. И как только вы откроете эту страницу, то уже у мошенников будет на глазах лежать ваш телефон и ваши личные все данные. И поэтому пользуйтесь только банковскими приложениями, которые вы установили сами из официального магазина. Не открывайте никакие сайты и приложения подозрительные. Если у вас возникнет какой-то вопрос, пожалуйста, положите телефон, позвоните 100, спросите, позвоните, попросите у своих родственников.
0: 100 – это номер полиции, чтобы позвонить полиции. И спросить. Да. Проверить ваши сомнения. Да.
2: Хочу еще важную вещь. Из-за того, что сегодня есть такая вещь, как называется искусственный интеллект, могут вам позвонить и представиться как вашими родственниками, и вы будете думать, что с вами разговаривает ваша семья. Не верьте в этом. Пусть у вас будет пароль или код, заключите какое-нибудь слово, что только вы и ваши родственники знаете. Повесьте трубку, потому что уже есть много случаев, когда звонят и представляются детьми и говорят, что попали в какую-то ситуацию, аварию, нужно срочно спасать. И если
0: ну, либо можно родители... просто тут же попрощаться и найти возможность позвонить кому-то из своих близких и проверить ситуацию.
2: Эти мошенники, они могут долго вас держать по телефону. Цель того, чтобы держать вас очень долго на телефоне, это для того, чтобы вы не смогли перезвонить вашим

0: Потому что многим из нас звонили так или иначе, представляясь разными, разные должности, разные системы. Я, честно говорю, я сама уже блокировала не один номер, когда я понимала, что меня пытаются, скорее всего, обмануть. И свою маму я просто прошу, не отвечай на незнакомые номера, просто. Для начала.
1: Да, я с вами согласна. Можно заблокировать этот номер, но, к сожалению, они каждый раз звонят других номеров. Да. И эти телефоны, это называется аппликативные номера телефонов, вы можете увидеть, как будто вам звонит, правда, банковский номер, высвечивается банковский номер или полиция, или ваш обслуживающий персонал, и вы будете уверены, что вы с ними говорите. Но если вы сами не позвонили в эту фирму, то положите телефон и лучше сами проверьте. Если вам будут угрожать, если вам будут даже говорить, что у вас есть какие-то определенные льготы, сейчас звонят из Битуах Леуми и предлагают после войны, что у вас есть больше часов. Мы сейчас приведем к вам домой нашего сотрудника, вы подпишите документы. Никакие документы не подписывайте, не пускайте чужих людей, не открывайте двери, не нажимайте на ссылки, не сообщайте личные данные, с помощью которых можно получить доступ к вашему банковскому счету. Пожалуйста, не ходите ни в обменные пункты или какие-нибудь сторонние сервисы, когда вам говорят, идите, положите ваши деньги на безопасный счет. Еще раз хочу вам сообщить, что такого нету. Мошенники каждый раз пишут разные скрипты или каждую историю, чтобы для того, чтобы показаться, что это правда. И сеть, она очень большая, и телефоны, номера телефона, они тоже могут каждый раз звонить с других номеров телефон. Еще ни один полицейский, ни банковский работник не звонит вам на WhatsApp и не отправляет свои личные данные. Полицейский никогда не отправит свое удостоверение личности и не будет с вами вести долгие разговоры. Ни один. Если кому-то что-то нужно, вам отправят письмо домой. Поэтому мы очень просим, хотим предупредить, что мошенники не видят вас во мне никакого не личности. Они видят единственное, это цель, как можно у вас вымогать денег. И обратите внимание, категорически запрещается передавать кому-либо кредитные карты, ваш пароль или ваш код, личные данные и пароли доступ к счету через сайт или мобильные приложения, а также разрешать установку приложений для удаленки управления вашими электронными устройствами. И остерегайтесь сообщений по ссылке, которые выглядят как будто сообщение или от банка, или от Битуах Леуми. Будьте бдительными к тому, что происходит, и, пожалуйста, держите свои личные данные при себе. Это очень важная информация, мы ее объясняем каждый день. И
0: еще раз можно напомнить номер полиции 100, когда есть сомнения, когда вы боитесь чего-то, когда вы сомневаетесь. В любом случае, позвоните, там есть те, кто на русском языке могут вам помочь и объяснить ситуацию.
1: И не паникуйте, пожалуйста, да. Не нужно паниковать. Сразу же вешайте трубку, ничего страшного не произошло. Вас никто не будет говорить вам сейчас, немедленно вы должны это сделать. Повесьте трубку, подумайте, позвоните своим близким. Один вам не ответил, позвоните другому.
0: Да, это очень важно.
1: Не делайте резкие движения.
0: Это очень
1: важно.
0: Потому
1: что деньги, которые вы зарабатываете, наши, они нам очень тяжело достаются. И вот в один прекрасный момент, если вас забирают все ваше имущество, особенно драгоценности, которые вы храните всю свою жизнь, это очень больно и неприятно. Мы боремся с этим, конечно, ежедневно и видим в этом очень серьезное преступление. И даже соучастники, которых мы арестовываем, не главный мозг, который, к сожалению, не находится на границах нашей страны, но даже те же самые соучастники, которых мы арестовываем, и им предъявляются серьезные обвинения, и они заключаются под стражу до окончания судебного разбирательства, и они получают большие
0: сроки, большие наказания.
1: Большие сроки, большие наказания, и суды также видят в этом очень-очень серьезное преступление.
0: Я надеюсь, Ямит, что наши радиослушатели все-таки становятся все более внимательными к тому, что говорите вы и ваши коллеги, адвокаты, которые занимаются уголовными делами и мошенничеством в частности. Мы говорим об этом достаточно

0: часто, и все равно будем возвращаться к этим темам, потому что, к сожалению, пока все это продолжается, и я очень-очень хочу, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, прислушались и передавали эту информацию вашим друзьям, близким, родным, чтобы то, что говорят вам те, кто занимаются этим, представители полиции Израиля, слушайте, услышьте их и сделайте именно так. Не ошибайтесь, не делайте так, чтобы потом вам было очень больно, и переживали вы и ваши близкие. Ямит, спасибо большое, хорошего вам дня, спокойного нам всем дня.
1: Спасибо
0: и
1: вам большое.
0: И до встречи в эфире, будем рады услышать вас и снова.
1: Спасибо. Я тоже. Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: До свидания. С нами была Ямит Вайсман, старший следователь отдела по борьбе с мошенничеством Прибрежного округа полиции Израиля. Переходим к следующей теме. Совсем недавно мы говорили о кризисе в аэропорту имени Бен-Гуриона, о том, что рейсы наши рейсы израильтян под угрозой, лето, отдых, отпуска, и в аэропорту Бен-Гуриона действительно обострился тогда дефицит мест для американских самолетов, и это грозило срывом вылетов для тысяч израильтян уже сейчас в июле, который начинается. И вот приходят хорошие новости. Угроза отмены сотен тысяч авиабилетов практически полностью устранена. Поговорим более подробно и о том, что ждет нас хорошего. Как приятно говорить, что ждет хорошего. С Леной Альперин, консультантом по туризму. Лена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Что ждет нас хорошего, Лена?
2: У нас страна чудес, просто все прекрасно. Нет, но на самом деле мы чувствуем какое-то начало какого-то хорошего ветра, но пока что мы принимаем это все, что называется, в пропорциях. Рейсы израильских авиакомпаний, они не отменяются, они могут переноситься, и авиакомпании об этом предупреждают, что вероятнее всего, что в течение лета, пока вся эта ситуация не разрулится, опоздания, переносы, они возможны, они есть, они будут, то есть к этому надо быть готовым. Поэтому предупреждают людей не брать стыковочные рейсы, то есть если они приезжают, если они хотят взять два отдельных такого рейса, то есть, предположим, до Европы долететь израильская авиакомпания, оттуда взять какую-то европейскую, то нужно брать или ночевку, или как минимум 8 часов, потому что оттуда могут быть опоздания, это связано, естественно, мы не вышли еще с этого состояния, мы только делаем первые шаги к регулированию этого вопроса. Из хорошего, иностранные авиакомпании объявили о возврате какое-то количество рейсов и какие-то компании, такие как Alitalia, Lufthansa, мало, но они, да, возвращаются. Так, они говорят...
0: Невольно хочется сказать давно забытые названия.
2: Давно забытые названия. Мы не уверены в том, что они еще вернутся. У нас есть еще несколько дней, и мы не уверены
0: в том, сомнения пока с нами, да.
2: Что они не будут, как всегда, не будут, как я называю, эти авиакомпании Карлсона. Они улетели, но обещали вернуться.
0: Хорошо.
2: Достаточно, опять же, у людей все-таки сохранилось чувство самосохранения, поэтому люди предпочитают израильские авиакомпании. Вчера перед интервью с вами я решила проверить ценовую политику компании и иностранных, которые возвращаются, и она меня очень не порадовала. Поэтому ожидать о том, что рухнут цены, это наивно. Но, в принципе,
0: цены,
2: все нормально.
0: Да, цены не очень радуют. В общем, это бывают очень небольшие промежутки, когда уезжающие, улетающие из Израиля на несколько дней или относительно надолго попадают в очень удобный коридор вдруг, когда цены удобны и на полет туда-обратно, и гостиницы, и возможно, ну, кому как не вам это знать.
2: Да. Ну да, сегодня это из области фантастики больше.
0: Разумеется.
2: Да.
0: Ну, если говорить, Лена, ближе все-таки к концу нашего обсуждения, кризис относительно миновал, будем надеяться, я имею в виду наш аэропорт, потому что все-таки было в пятницу обсуждение вопроса о количестве американских самолетов, и все-таки был какой-то компромисс найден в поисках вот этого выхода из той ситуации, которая мешала очень многим. И согласно вот этим данным, до конца этого месяца из аэропорта нашего планируют эвакуировать более 20 самолетов, заправщиков, собственно, то, что и мешает, потому что, чтобы циркулировал нормально наш аэропорт, конечно, нужно место, это понятно всем, так что посмотрим. Для израильтян, конечно, это означает, что освобождается дополнительное пространство для гражданской авиации, тут ничего сложного. Вопрос, израильтяне сейчас все так же активно начали готовиться к семейным отпускам, или они все-таки, несмотря на военное время, на военные операции, уже заказывают себе это все заранее, до лета?
2: Как сказать, до лета? Вы имеете в виду сейчас? У нас
0: есть многие из нас, кто это делает, как дакат и шим, то, что называется. Но...
2: Я понимаю вас, огромное... Нет, невозможно, сегодня не существует дакат и шим. У меня нет, у нас нету рейсов, у нас нету мест на полеты. У нас это июль месяц вылететь практически за любые деньги очень тяжело куда-либо. Израильтяне, они израильтяне, они привыкают, наверное, наши дети уже рождаются в состоянии, что, знаете, это как есть такое present continuous в английском языке, что это вот такой продолжающаяся война, у нас уже как бы она уже на фон идет, война, но мы продолжаем жить. Израильтяне заказывают, заказывали и ездят большими семьями. Все уже давным-давно распродано. Греция, вот такие ближние наши как бы точки, куда израильтяне ездят, еще есть места.
0: Греция, греческие острова, да.
2: Да, потому что большое количество самолетов тогда пущено, но израильтяне абсолютно ни на секунду не думают, лететь или не лететь. Лететь. Поэтому заказывая на Дакат и Шим сегодня никто не... Я поэтому переспросила вас, потому что Дакат и Шим сегодня она невозможна. У нас нет билетов, у нас нет Европы, во всяком случае. Греция еще как-то, да. Но это говорит о том, что как бы мы начинаем выздоравливать, при том, при всем, что нас бьют, мы летаем. Ну, как-то я на это смотрю очень позитивно и вас призываю, что да, цены высокие, да, как бы тяжело достать, но одно то, что мы оживаем, и одно то, что аэропорт все-таки не закрыт. Вы понимаете, а насчет того, что вы сказали, что эвакуируются американские рейсы, это, скорее всего, как бы нам помогает в том, что, может быть, будут добавляться наши какие-то рейсы, но то, что иностранные авиакомпании не из-за этого к нам не возвращаются, это совершенно другая история.
0: Это другая история, я даже
2: да,
0: не спорю. Конечно.
2: А вы поймите, что когда нормально функционирует аэропорт, и когда ценовая политика может конкурировать, это все связано с тем, что должны быть еще рейсы. Нет только израильские авиакомпании, можно их ругать, можно их не понимать, но они тоже не резиновые, понимаете? Поэтому, соответственно, у нас сейчас ситуация, что люди говорят, но ведь я плачу, я готов за любые деньги, а у нас нет мест.
0: Нет,
2: да. Вот у меня такая ситуация сложилась вчера. Люди должны вылетать в Ниццу. Нет мест, самолет не резиновый, израильская компания Air France еще не вернулся. Так что надо смотреть в пропорциях и надо разделять это все. Да, есть движение, да, есть это, но в принципе я восхищаюсь своим народом, который умеет отделять как бы проблемы и все-таки продолжает жить. Это достойно огромного уважения.
0: Не сомневаюсь. Лен, спасибо вам большое, хорошего дня.
2: Спасибо.
0: И всем хороших отпусков и отдыха. Пусть все складывается, как планируется.
2: Да, главное, да, все-таки. Чтобы вернуться, да, к новым
0: действиям. Это так. Да. Спасибо вам большое. Консультант по туризму Лена Альперин была в нашем эфире. Армия обороны Израиля одержала одну из самых показательных побед с точки зрения морально-гуманитарной и военно-оперативной составляющих, уникальное проявление еврейского братства и израильской храбрости. Этими словами тогдашний премьер-министр Ицхак Рабин открыл пленарное заседание Кнессета. Было это 4 июля 1976 года. А несколькими часами ранее, тогда, 4 июля 1976 года, в Израиле высадились солдаты армии обороны Израиля в сопровождении бывших уже заложников, пассажиров рейса Air France 139, который был захвачен ровно неделей ранее, в воскресенье 27 июня, и направлявшегося в Уганду. Мы говорим об операции Энтебби, которая в этом году, в эти дни, все вспоминают и отмечают 50 лет со дня той потрясающие на самом деле операции. С нами в эфире доктор Яков Фальков, военный историк, преподаватель Тель-Авивского университета. И говорим мы еще о том, что Государственный архив при канцелярии премьер-министра Израиля впервые публикует сейчас в эти дни протоколы операции «Энтебби» именно к 50-летию этой операции. Здравствуйте, Яков.
3: Доброе утро.
0: Вы успели ознакомиться с открытыми архивами, с протоколами, которые касаются этой операции. Что бы вы выделили из того, что сейчас стало известно?
3: Я честно признаюсь, что я со всеми протоколами и документами ознакомиться пока не успел, потому что там тысячи страниц.
0: Разумею.
3: На самом деле. Да. Это дело не одного дня и, очевидно, не для одного человека, а для целой группы исследователей. Я более чем уверен, что такие исследования будут обязательно опубликованы на основе этих материалов. Но там прежде всего, конечно, интересно то, что впервые публикуются протоколы заседаний правительства. А также узкого кабинета был создан узкий специальный кабинет. И вот в эти вот несколько дней, в которой продолжалась эта драма, вы сказали, что действительно 4 июля 76 года это все закончилось, а начало истории 27 июня того же 76 года, когда были захвачены израильские заложники на этом вот рейсе Air France, который летел из Тель-Авива в Париж.
0: Изначально,
3: Да. И в Афинах его похитили, там четверо террористов, известная история. Короче, вот все эти дни продолжалась драма, и этот узкий кабинет постоянно собирался под руководством тогдашнего премьера Рабина. И 18 заседаний там в общей сложности прошло за эти несколько дней, и этого мы никогда не видели. И это вот очень, конечно, интересно сегодня, потому что это вот та часть этой истории, которая фактически была скрыта от наших глаз. Вот и вся динамика того, что там происходило.
0: Интересно, что согласно протоколам, просто есть выдержки, Рабин сразу на практически первом же специальном заседании заявил, что Франция несет ответственность за судьбу израильских пассажиров на борту французского, естественно, самолета, и подчеркнул, что Израиль не намерен освобождать французское правительство от этой ответственности. Но то, что Израиль был намерен изначально с помощью разведки освобождать своих заложников, своих граждан, это естественно.
3: Так, опция существовала, действительно, но в общих чертах, потому что подобных операций, мы же знаем, разумеется, до этого никогда не проводилось. И поэтому, конечно, изначально, прежде всего, поскольку самолет, как мы сказали, действительно французский, летел он во Францию, и, кроме того, у Франции в Африке были замечательные дипломатические позиции на тот момент, то, конечно, первая, самая главная идея была просто попросить у французов действительно этим заняться. И было такое впечатление, потому что из этих же протоколов видно, что изначально французы этому не сопротивлялись. То есть как бы они согласились, да, действительно, ответственность наша, будем заниматься. Но потом мы же знаем, что достаточно быстро произошла так называемая селекция. То есть отделили всех неизраильтян, их посадили отдельно и их отправили в Париж. А израильтян, там их было 105 человек, их оставили там, в аэропорту. И это, конечно, было шоком, это видно из документов, потому что этого не ожидали. То есть ожидали, что Париж официальный будет сопротивляться и будет добиваться того, чтобы были освобождены все заложники. И вдруг оказалось, что официальный Париж на это согласился.
0: Но освободил всех, кроме 105.
3: Да. И израильтян там, в общем-то, тогда представлялось бросить на произвол судьбы. И более того, задним числом из тех же протоколов и из прочих источников мы знаем сегодня, что тогдашний, значит, президент Жискар д'Эстен вообще занял очень негативную позицию в отношении Израиля и заявил, что для него этого государства больше не существует. И вот там вот в этих вот документах и в записях, которые также опубликованы, там есть еще и аудиозаписи, там видно, слышно, что израильское руководство отзывалось о Жискар д'Эстене и вообще о своих французских коллегах, ну, более чем нелицеприятно, такими словами, которые, в общем-то, в эфире даже цитировать невозможно. Вот, поэтому там напряженность была очень большая, мы этого не знали. Вот, также мы не знали и всей вот подноготной тогда контактов с Иди Амином, это президент Уганды, который до этого, в общем-то, имел достаточно хорошие отношения с Израилем. даже был известен на специальных военных курсах в начале 70-х годов.
0: Что не помешало ему поддерживать потом тесные связи с палестинскими организациями.
3: Да, абсолютно верно, да. Да, буквально через несколько дней, лет, извините, пожалуйста, в начале 70-х годов он изменил совершенно курс. Он вообще развернулся от сотрудничества с Западом к сотрудничеству с Восточным блоком и особенно Советским Союзом и начал поддерживать палестинцев. То есть понятно совершенно, что палестинские террористы, это были представители организации Народного фронта освобождения Палестины и специальной операции. Какое длинное название, была такая организация под руководством Вади Хадада. Когда они из Афин вылетели, попытались выйти сначала в Ливию, и там их Каддафи не принял, то они направились в Уганду, и было совершенно понятно, кстати, из тех же протоколов видно, что поняли в Израиле, что это было неспроста. То есть было понятно террористам и было понятно израильтянам, что Иди Амин, он целиком на стороне террористов. Хотя он там пытался, по крайней мере, в первые дни этой драмы изображать из себя такого переговорщика, независимого с террористами. Но на самом деле было понятно, и потом и люди, которые там находили, заложники, израильтяне, не только израильтяне, говорили, что было понятно, что он целиком на стороне террористов, похитителей.
0: Если говорить о дипломатических шагах со стороны Израиля, я имею в виду, потом уже, вот как раз, когда рассекречивали какие-то документы, было понятно в итоге, что Моссад с самого начала готовил силовую операцию, а дипломатия была только прикрытием.
3: Готовили, да, готовили. Я не думаю, что дипломатия была прикрытием, потому что видно из тех же протоколов. И по другим источникам мы знаем, сколь серьезную работу провели наши различные дипломаты. И, кроме того, были там и посредники. Был такой и Барух или Борька Барлев, который, у которого были хорошие очень отношения в Уганде с руководством, с армией, потому что он был, в общем-то, одним из руководителей той группы, которая тренировала угандийских солдат. Mm-hmm. И он тоже непосредственно контактировал там по телефону и так далее, и лично с различными представителями этого государства. Поэтому дипломатия действительно занимала очень серьезное место. Но параллельно, разумеется, готовили и вот то, что касается специальной операции и по линии Моссада, была создана значительная информация о том, кто совершил это нападение, о том, где располагаются заложники, о том, как выглядит аэропорт там непосредственно на местности. Проводилась очень серьезная работа с кенийским руководством по линии Моссада.
0: Дозаправщики.
3: Да, абсолютно верно. Да. И Жомо Кениатта, тогдашний лидер Кении, он вообще поначалу сопротивлялся, потому что боялся мести Уганды. У Уганды были самолеты, а у Кении их не было. Он боялся, что ему отомстят и будут бомбить потом кенийскую территорию. И поэтому, кстати, во время этой же операции не только спасли заложников, но также и уничтожили вот те самые самолеты, которых так боялся Кениатта, которые были в том же самом аэропорту, в Энтебе. Угу. Параллельно их взорвали. Да. И этим тоже занималась армия, занимался Моссад. Нужно было узнать, что, как, где стоит, сколько именно и так далее.
0: И лететь на максимально низкой высоте, да, разумеется.
3: Да, абсолютно, да. То есть работа была серьезнейшая, проведена и по линии дипломатии, и по линии разведки.
0: Это было очень сложно, и когда речь идет о жертвах, о пострадавших, потом рассказывали, что те, кто, собственно, освобождали, Сайерет Маткаль, они не знали, что в больницу попала одна из тех, кто тоже являлась наша израильтянка, женщина, которая почувствовала себя плохо, и потом уже ее застрелили вместе с медсестрами из Уганды, которые пытались ее защитить уже после того, террористы, оставшиеся
3: живы. Да, к сожалению, да, вы
0: была,
3: правы.
0: Была такая история тоже, к сожалению.
3: Дора Блох, верно, нужно назвать имя, да, 74-летняя женщина, она была уроженка Тель-Авива, но семья была из Украины, очень известная, они основатели Ришон Лециона, то есть это действительно такая израильская старая семья, и она погибла, и погибли еще трое заложников, там тоже была еще одна женщина, Ида Барухович, репатриантка из Советского Союза, тоже уроженка Украины.
0: Да. Вообще, конечно, когда говорят о том, что происходило, когда не знаешь, сколько на это ушло время, подготовки само собой, но перестрелка длилась всего минуту и 45 секунд сама. Перестрелка. И пытаешься это понять. Потому что если кто-то из вас, уважаемые слушатели, смотрел фильм «Операция Йонатан», вы имеете представление о том, как это было. Но это фильм. А что происходило внутри, это, конечно, удивительно. вообще
3: удивительная. Да, да, конечно, ситуация. Да, да, да, операция
0: история была невероятная.
3: Да, опять же, с точки зрения именно разведывательной, все было подготовлено исключительно профессионально и здорово. И, кстати, там же в документах видно, опять же, про дипломатию, про контакты. Несмотря на трения с французской стороной, израильтянам было позволено отправиться в Париж и опросить тех вот заложников нееврейских, неизраильских, которых освободили террористы в Уганде. Угу. И там была очень серьезная работа проведена, у них было получено множество информации, включая совершенно потрясающую историю, если есть буквально две секундочки. Там среди заложников французских был и военный французский в отставке профессиональный, и оказалось, что он и еще там с кем-то из числа французских заложников, они вот, будучи в заложниках, они замышляли, они же не знали, что израильтяне прилетят освобождать, даже не знали, что их разделят на две группы. Они собирались сами поднять там какое-то такое мини-восстание, захватить оружие и отстреливаться и так далее. И они очень скрупулезно собирали информацию обо всем, что там происходило. И вот когда их освободили, и эта их затея не удалась, и они уже, будучи в Париже, рассказали эти вот вещи все израильтянам. И это было очень ценно и очень здорово. Это такая тоже страница, это история, которую мы не знали.
0: Да, ну и надо сказать, что несмотря на успех штурма, конечно, из всех военных был убит Йонатан, Йони Нетаньяху, командир группы, был смертельно ранен в этой перестрелке у терминала. И в память о нем эту операцию и переименовали официально в итоге в Йонатан, так ее любят называть и в Израиле, хотя официально она носила кодовое название «Шаровая молния».
3: Да,
0: это известно. И я хочу просто добавить еще одну информацию, которая касается именно сегодняшнего дня. В ходе той операции во время штурма терминала в Уганде этот человек получил пулевое ранение в шею, в позвоночник и остался полностью парализован. Я говорю о Сурине Хершко, он был наиболее тяжело раненым в ходе этой операции. И он родился в Румынии, репатриировался в Израиле в возрасте 12 лет, до призыва работал водителем автобуса. И сегодня он получает медаль за доблесть в присутствии части тех бывших заложников из Энтебе. Это все пройдет в Мерказе Пересли Шалом в 18 часов вечера. Так что очень интересная такая часть того, что происходит, и то, что связывает нас со словом Энтебе и с историей, в данном случае с публикацией протоколов и многих интересных продолжений информации об операции Энтебе к 50-летию этой операции, конечно. Спасибо вам большое. Я была рада вас слышать в нашем эфире. Доктор Яков Фальков, военный историк, преподаватель Тель-Авивского университета. Спасибо большое. Мы продолжаем. Благотворительный проект «Сильное сердце», который был создан для поддержки израильских военнослужащих, страдающих от посттравматического расстройства после очень сложных, травмирующих событий во время военной службы. И вот это восстановление психологического здоровья, здоровья, реинтеграция в общество наших воинов, наших защитников, вы сами понимаете, как это важно. И тут мы говорим о знакомым с древности методе лечения, помощи людям разного возраста, и в данном случае нашим воинам. Это ипотерапия, это помощь, когда есть общение с лошадьми. И мы говорим с Алисой Цудик, она с нами в эфире, которая является тем человеком, который работает вместе с лошадьми и помогает нашим военным. Алиса, здравствуйте.
4: Доброе утро.
0: Доброе утро. Рада поговорить с вами. Расскажите, пожалуйста, как давно вы, работая с лошадьми, очень давно, как давно вы пришли к этой мысли, и вот идет уже эта помощь нашим ребятам, которым не требуется вот такая терапия в частности?
4: Совершенно верно. Я с лошадьми с раннего детства, а проект был основан по следам событиям 7 октября. Совершенно четко я стала искать свой путь помочь, и мне стало ясно, что то, что я знаю, люблю и на себе неоднократно испытала, это взаимодействие с лошадьми, это и есть мой путь. Таким образом, проект существует на данный момент уже 2,5 года. Все это время он существует в основном на благотворительных основах. Есть люди, которые поддерживают, помогают. Это довольно близкий круг на сегодняшний момент. За это время через проект прошло 230 человек, 230 наших воинов.
0: Это много.
4: Да, но этого недостаточно.
0: Как это происходит? Расскажите, пожалуйста. Вот просто пример любой, когда идет, есть вот это общение с лошадьми.
4: Да.
0: Как это происходит?
4: Мы приглашаем группы, органические подразделения к нам на ферму. Они приезжают рано утром. Ферма сама по себе – это место, окруженное природой, в очень тихом и спокойном месте. У них есть время осмотреться по сторонам. И дальше мы начинаем работу. Работу ведут, как правило, два специалиста. Один из них – сертифицированный ипотерапевт, другой – это психолог. Как правило, специализирующийся на работе, конечно, с травмой и с посттравмой. Мы работаем не только с помощью ипотерапии, ведь ипотерапия в классическом понимании – это езда верхом. А есть еще такое понятие, как иповенция. Оно намного более обширное, и оно включает в себе совершенно любое взаимодействие с лошадью, начиная от ухода и заканчивая просто нахождение в среде лошади. Группа солдат, которая приезжает, заходит на манеж с табуном лошадей. Лошади в это время абсолютно сами себе предоставлены, никаких седел, никакой другой амуниции на них нет. И во взаимодействии группы людей с группой лошадей происходит такая первичная работа. Есть ряд упражнений, которые ведут наши специалисты. Затем психолог помогает интерпретировать все, что произошло, в понятный нам язык, потому что работа с лошадьми в таком контексте основана на невербальной коммуникации, на языке тела, на том, что лошадь является животной жертвой, поэтому они супер чутки к малейшим переменам в окружающей среде, в том числе в языке тела и мимике человека. Поэтому лошадь всегда знает точно, что происходит внутри на самом деле. Без масок и без историй и без слов, которые, например, в других видах терапии могут завести в заблуждение.
0: Лошади, и мы просто уже поднимали эту тему, они помогают и при каких-то проблемах, и при работе и с детьми, и с другими людьми в разном возрасте, собственно. И с теми, у кого стресс, депрессии. В данном случае мы говорим и ПТСР, вот то, что очень мешает жить, и то, что стоит обязательно проходить и убирать из этой жизни, чтобы все-таки возвращаться к нормальной жизни после того, что им пришлось увидеть и пережить. Это, естественно, нашим воинам, и бывает это и на гражданке, разумеется, в гражданской жизни тоже. Я каждый раз поражаюсь тому, что могут делать люди вместе с животными, что делают животные со своей стороны. Ипотерапия – это одно из тех видов лечения, таких чудес, когда это очень-очень важно, на мой взгляд.
4: Совершенно верно. Я бы хотела, с вашего позволения, добавить еще пару слов по поводу влияния лошадей. Это научно доказанный факт. Говоря о работе с посттравмой, есть исследования, когда с ветеранами проводились сессии. Ведь посттравма – это неврологическое повреждение мозга. И на МРТ видно очень хорошо зоны, которые повреждены, которые вырабатывают дополнительную активность неприродную. Исследования показывают, что уже после 8 сессий работы с лошадьми зоны активные снизили свою активность. Соответственно, общая неврологическая система начинает работать более слаженно и правильно.
0: Как это важно. Важно, Лиса?
4: Кроме того, в общении с лошадьми есть очень много дополнительных бонусов на физиологическом уровне. Присутствие с лошадью рядом способно, это тоже доказано исследование, снизить пульс. за счет присутствия здесь и сейчас, за счет контакта с животным, за счет электромагнитного поля огромного сердца лошади, которое влияет на ритм сердца человека. Соответственно, даже давление кровяное понижается при работе с лошадьми.
0: Это очень важно. Я просто хочу и с вашей помощью еще раз поблагодарить вас, Алиса. Алиса Цудик была, еще раз напоминаю, в нашем эфире, и с проектом «Сильное сердце», который был создан для поддержки израильских военнослужащих, страдающих от посттравматического расстройства. Это проект работать после 7 октября. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. Спасибо большое всем, кто уже был в нашем эфире. После выпуска новостей мы вновь встречаемся в программе «Доброе утро, Израиль», второй час. Всего доброго.

«Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Израиле 10 часов. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». В эфире выпуск новостей. У микрофона Яна Брискман. Азербайджан резко осудил решение правительства Израиля признать геноцид армян и призвал еврейское государство пересмотреть свою позицию. В официальном заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана подчеркивается, что сведение сложнейшего исторического вопроса к конъюнктурному политическому решению, не имеющему под собой международно-правовой или научной базы, категорически неприемлемо. Я цитирую: «Подобные шаги не способствуют историческому перемирию, а лишь усугубляют существующие противоречия». Обозреватель КАН Омер Шахар напоминает, что Азербайджан, который является важнейшим стратегическим союзником Израиля на протяжении десятилетий, находится в состоянии глубокого и кровопролитного конфликта с Арменией. Заместитель главы политического совета Хизбаллы Махмуд Камати заявил, что предложенный договор между Израилем и Ливаном, я цитирую, «родился мертвым», и террористы не допустят его реализации на практике. В интервью, выходящей в Лондоне про катарской газеты «Аль-Араби Аль-Джазид», Камати также подчеркнул, что, несмотря на острое внутриполитическое противостояние в Бейруте, выход министров от Хизбаллы из состава ливанского правительства сейчас не рассматривается. Спикер парламента Ливана Набих Берия, ключевой союзник Хизбаллы, жестко раскритиковал предложенный документ. По его словам, это соглашение не будет ни ратифицировано, ни реализовано на практике. Берри подчеркнул, что нынешний проект, я цитирую, в 10 раз хуже соглашения, подписанного между Иерусалимом и Бейрутом в 1983 году во время Первой Ливанской войны. Вместе с тем, спикер парламента призвал сограждан сохранять спокойствие и не устраивать уличные беспорядки, которые могут ввергнуть Ливан в хаос и пучину новой гражданской войны. Единственным реальным шансом для Ливана восстановить свои суверенные права и добиться полного вывода израильских войск Набих Берри назвал прямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Между тем, ливанская армия берет под контроль юг страны. Как сообщает выходящая в Лондоне просаудовская газета «Ашарк Аль-Аусад», в ближайшие часы начнется размещение правительственных войск в двух тестовых зонах на юге Ливана, в районах населенных пунктов Фрун и Зуатар. Согласно публикации, ссылающейся на источник в ливанском правительстве, операция пройдет под прямым контролем США. Ожидается, что уже сегодня в Ливан из Израиля прибудет глава центрального командования вооруженных сил США адмирал Брэд Купер в сопровождении группы американских наблюдателей. Депутат Кнессета от партии Ликуд Муше Саада заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что принятие основного закона об изучении Торы нет никакой реальной необходимости. В интервью программе Кальман Либерман Саада также подчеркнул, что государство должно полностью отказаться от практики арестов уклонистов, независимо от того, к какому сектору общества они принадлежат. Вот что он сказал. Основной закон об изучении Торы с юридической точки зрения ровным счетом ничего не дает. Разве что психологически он помогает ультраортодоксальной общине как-то отгородиться от мощного общественного давления, под которым она сейчас находится. Но реальную ситуацию этот закон не меняет. Так зачем же он нужен? Это вопрос к ним. Подобные инициативы ни в коем случае не должны создавать дискриминацию. Правила должны быть едины для всех, ведь равенство оно для каждого. Если сделать этот закон абсолютно равноправным, то у богатца не будет никаких шансов его аннулировать. К тому же эту меру нужно вводить временно, исключительно как временное постановление. Конец цитаты. Вспышка острой кишечной инфекции на военной базе Цаля на юге страны. Около 60 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на характерные симптомы. У нескольких солдат и одного гражданского сотрудника уже официально диагностирован сальмонеллез. Наш военный корреспондент Кармела Минаше передает, что сейчас специалисты проверяют, не стала ли причиной отравления армейская еда. Параллельно на базе ввели экстренные санитарные меры. На пищеблоке провели машины. масштабную дезинфекцию, а с кухонным персоналом провели детальный инструктаж. Командиры лично контролируют, чтобы перед входом в столовую бойцы тщательно мыли руки, а санузлы в лагере теперь дезинфицируют несколько раз в день. В пресс-службе ЦАЛИ заявляют, что все пострадавшие оперативно получили первую медицинскую помощь прямо в части. Многие из них, в зависимости от состояния, уже отправили по домам на больничный. Расследование причин массового заболевания продолжается. И в заключении выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня максимальная температура воздуха в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве и Хафе 29, в Сфате 33, в Бершеве 35, в Эйлате 41 градус. Высота волн у побережья Средиземного моря от 30 до 70 сантиметров. Температура воды 28 градусов. Этот выпуск завершен, его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 11 часов. Всего доброго. Шалом. Миерушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Канрека.
2: Израильское время 10 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль», второй час, который мы начинаем темой израильского лета. Лето в Израиле, можно сказать, продолжается гораздо дольше, чем по стандарту, чем 3 месяца. И, конечно, летняя жара в нашей стране – это не только дискомфорт, но и серьезное испытание для организма, когда температура воздуха, а она часто поднимается выше 30 градусов, возрастает риск перегрева, обезвоживания, теплового удара и много-много другого. И, конечно, есть категории тех из нас, граждан нашей страны, которые рискуют больше. Поговорим об этом, напомним об этом самим себе и своим близким с помощью доктора Шимона Переца, семейный врач больничной кассы Леуми, член секретариата профсоюза врачей Израиля. Доктор Перец, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: В очередной раз хочется сказать, да вроде бы мы все знаем, и кондиционеров у нас гораздо больше, чем в Европе, которая, по-моему, не подготовлена к жаре, хотя о глобальном потеплении речь идет очень много времени уже и много лет. И тем не менее риски остаются и у жителей Европы, и, конечно, у жителей Израиля. Поэтому с вашей помощью, если можно, давайте напомним, что делать стоит и кто рискует, поэтому как вести себя тем, кто в группах риска.
3: Давайте поговорим. Значит, во-первых, перегрев опасен для всех, но больше, конечно, страдают это люди пожилые, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями, получающие постоянное лечение, особенно если мы говорим о препаратах, скажем, действующих на иммунную систему, на кровеносную систему, препараты, разжижающие кровь и прочие подобные лекарства. Что делать летом в Израиле? Поскольку от температуру изменить мы не можем на улице, надо стараться изменить температуру вокруг себя. Надо людям, которым перегрев особо опасен, не рекомендуется находиться на улице в жаркие часы. То есть это в среднем после 10-11 часов утра и как минимум до 5-6 часов вечера. Если есть возможность в эти часы не выходить на улицу, а находиться в кондиционированном помещении, это, естественно, снижает риск перегрева. Хочется напомнить, к сожалению, каждое лето мы видим сообщение о том, что умер еще один ребенок, которого родители это либо страшно. Забыли в машине, либо оставили в машине. Хочется напомнить еще раз, даже если вы выходите из машины и вам кажется, что это на 5 минут, вы не знаете, что может произойти, не оставляют детей в закрытой машине летом на улице. Просто вот не оставляют. Когда машина закрыта, в ней внутри не должен никто находиться, ни одно живое существо. Поскольку температура в машине, стоящей под солнцем на улице, очень быстро поднимается.
2: Просто она накаливается.
3: Да, не до 30, она поднимается до 60-70 градусов внутри машины. И достаточно быстро, и это крайне-крайне опасно. Маленькие дети дома, не надо бояться кондиционеров. Это лучше, чем перегрев. Маленьких детей летом не надо укрывать особенно теплыми одеялами, естественно, потому что маленькие дети вообще плохо регулируют температуру, и у них температура поднимается очень быстро. Если, не дай бог, все равно случился перегрев, вы видите, что какие первые признаки? Первые признаки теплового удара – это головная боль, тошнота, подъем температуры тела. Дальше, если не принять каких мер, может быть нарушено спутанное сознание, потеря сознания и, как к сожалению, крайний случай – это смерть. Что делать, если вы видите, человек перегрелся? В первую очередь убрать его солнце, убрать его куда-то в тень, насколько можно раздеть. Охлаждать тело надо либо прохладной водой, не ледяной, прохладной водой, или можно льдом вернуть себе. Практически в любом доме есть эти блоки для заморозки. Их можно завернуть в какое-то полотенце или рубашку и прикладывать к местам крупных сосудов. Это шея, подмышки и паховая область. Если человек в сознании, дать ему пить холодную или прохладную воду, дать ему пить именно воду. Летом, в принципе, надо избегать кофеинсодержащих напитков. Кола, кофе, даже чай – это не замена воды. Воду не заменяет ничто. Воду можно добавить, подкислить ее, добавить несколько капель лимонного сока, но ни один из кофеинсодержащих напитков не заменяет воду. Надо помнить, что если вы выпили чашку кофе, скажем, или чашку чая, это примерно 1/3 чашки воды. Поскольку кофеин, содержащийся в этих напитках, заберет эту воду на себя. Количество питья. Есть и нет медицинских ограничений на количество воды у определенных групп людей, то минимальное количество воды в летние месяцы составляет хотя бы 2 литра. Угу. То есть в течение дня необходимо выпивать 2 литра воды. Можно взять бутылку минеральной воды, 2-литровую, утром ее открыть, и вечером она должна быть пустая. Это минимальное количество воды летом, которое требуется организму.
2: Это важно. Но, к сожалению, да. Вот если возвращаться буквально к тому, что вы произнесли только что, о количестве, о том, сколько мы должны пить воды, и именно воды в данном случае, у меня с этим очень плохо. Я понимаю, что есть еще много людей, которые и зимой, и летом, в Израиле достаточно тепло, просто не очень любят пить воду. Да, мне проще пить чай. Без сахара, но чай. С водой хуже. Я могу выпить 500 литров, то есть одну бутылку стандартную, но для меня даже ее выпить уже проблема. Ну, потому что не хочется, вот и все. То есть я могу сделать несколько глотков, но не бутылок.
3: Ну, вы знаете, если поставить эту бутылку возле себя, и каждый раз, как вы у нее...
2: Рано или поздно встречаться с ней взглядом.
3: Да, как каждый раз, как вы мимо нее проходите, делать пару глотков. Она в конце вечера, вы увидите, что она становится пустая, она уходит. То есть даже эти несколько глотков... Нет проблем с чаем. Но еще раз я напоминаю, что...
2: Это не замена.
3: Все кофеинсодержащие напитки, они организм общем, получая кофеин, забирает на его переработку воду, с которой вы с ним выпили. Она не уходит, она не поступает для тех нужд, которые мы хотим добиться при перегреве, чтобы не было обезвоживания.
2: Это так. И давайте еще раз, на всякий случай, действительно становится жарко, нам метеорологи тоже обещают все-таки повышение температуры, вполне естественное для уже перехода в июль все-таки, так или иначе. Если и когда вы все-таки идете на пляж, а вы идете на пляж, многие радиослушатели, все-таки в какое время стоит пойти и не делать из себя героев?
3: В Израиле вообще, учитывая солнечную активность, на,
2: да,
3: пляж,
2: именно
3: лучше,
2: об этом.
3: На пляж лучше идти либо рано утром, так, чтобы к 11 половине, самое позже, к 12 уже с пляжа уйти, или приехать на пляж уже ближе к часам к 5 вечера. Самое активное солнце и самая сильная жара – это с 11 до 5.
2: Это важно.
3: Это время, когда летом в Израиле, никто, конечно, это не соблюдает, но, в принципе, это время, когда летом в Израиле крайне не рекомендуется быть на открытом солнце.
2: Но если вы все-таки там, то брать обязательно крем.
3: Да, если вы поехали, в любую крем надо, да, брать, даже если вы поехали, да, рано. Солнце активное, Израиль вызывает ожоги. Израиль достаточно большое количество раковых заболеваний кожи, которые вызваны прямым солнечным облучением. И даже если вы поехали на пляж, старайтесь то время, когда вы не находитесь в воде, проводить в тени, под навесом, закрыть на голове желательно какой-то головной убор и обязательно пользоваться защитными кремами от загара.
2: Да, это так. Спасибо большое. Мы очень благодарны вам в очередной раз. Доктор Шимон Перец, семейный врач больничной кассы Леумит, член секретариата профсоюза врачей Израиля, за советы, за эти рекомендации. И в очередной раз, я думаю, что наши радиослушатели вас услышат и будут вести себя все-таки правильно, только не делать ущерб своему здоровью.
3: Здоровья.
2: Спасибо вам большое.
3: Всем здоровья.
2: Всем здоровья. Спасибо вам большое. Всего доброго. Переходим к нашей следующей теме. На сайте этой замечательной организации, этого проекта написано: «Будущее общества строится прямо сейчас. Вместе мы можем сделать его лучше. Мы существуем, работаем, мечтаем, растем и одновременно переименовываемся, придумываем новое имя, логотип, сайт. Если вам кажется, что на этом сайте что-то устарело, да нет, ребят, у вас все всегда хорошо. С любовью, дикие, адекватные, красные, зеленые, смешные, трогательные, громкие, тихие, всякие прогулки. Те самые дикие прогулки. Проект The Walks, прогулки, о которых мы столько раз вам рассказывали, они умеют сделать очень интересную жизнь. Им самим не все равно. И эти ребята помогают подросткам, детям адаптироваться в новых странах, в новой стране. И что происходит у проекта, спросим у программного директора этого проекта. Белла Таловская с нами. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Вы очень такие рада. Молодцы, ребят, правда. Ой. Вы все молодцы, серьезно. Потому что столько всего вы успеваете задумать вот за те последние, допустим, 2 года. Все, что происходит в стране, 3 года. Приезжают семьи сюда, в Израиль, новые репатрианты. И далеко всем непросто. У вас хватает идей, мыслей, действий, каких-то интересных задумок для подростков и для детей разного все-таки возраста, которые себя чувствуют здесь, в новых странах, в новых местах, неуверенно. Начнем с этого.
4: Это спасибо большое за добрые слова, правда. Мне кажется, для самой нашей команды и большой части команды педагогов и художников, художниц, которые работают в прогулках, это тоже была огромная поддержка последние 2-3 года. Что бы ни случилось, есть место, где моя работа, мой труд до сих пор имеет смысл. И не раз мы переходили в онлайн, каждый раз, когда тяжелая обстановка с безопасностью, и каждый раз возвращались с новыми идеями и с меньшими силами, но накапливали силы.
2: Ну и опыт накапливали очень серьезный.
4: Да, абсолютно точно, абсолютно точно.
2: От месяца к месяцу, от каникул к каникулам, с военной ситуацией в стране. Ну, собственно, она продолжается постоянно. Вы просто видите, что происходит. Вы думаете, как это может быть, что бы еще сделать, и что можно передать дальше тем, кто к вам приходит, и чувствует себя очень по-разному в своем возрасте.
4: Это правда. И нам как-то очень важно и ценно, чтобы ребята, они получали свой личный опыт в тех городах, в которых они теперь живут. И мы правда верим в то, что если я где-то была счастлива в этом в каком-то месте, то теперь это место становится мне родным. И именно поэтому у нас так много действительно прогулок, действительно встреч в незакрытых пространствах, а где-то в районах, в площадках городских.
2: Что происходит сейчас у вас, у прогулок и у детей?
4: Мы буквально в четверг, у нас была вечеринка окончания года, или то, что мы коротко назвали ВОГ. Мы, правда, попрощались с этим учебным годом и с сезоном в каком-то смысле. Но на самом деле мы не уходим на каникулы. У нас начинается специальная летняя программа. Уже на этой неделе она начинается. Поскольку ребята уже закончили учебный год и более свободны, с одной стороны, а с другой стороны у ребят, ну, особенно постарше, от 14 лет, ну и некоторых ребят и чуть младше, им очень интересно увидеть страну и увидеть Израиль разный. Поэтому наша летняя программа, она так построена, что каждую неделю есть прогулка в одном из наших городов. То есть либо в Хайфе, либо хорошо, в Тель-Авиве, либо в Иерусалиме. И ребята свободные передвигаться между этими тремя городами, приезжать туда, изучать, исследовать, знакомиться с ведущими этих городов и пробовать новое и разное. Поэтому...
2: А как вы продумываете, например, некий день, который, скажем, будет в столице, в Иерусалиме? Как он может сложиться?
4: Мы собирались совсем недавно всей командой наших ведущих и из Хайфы, и из Иерусалима, и из Тель-Авива. И мы вместе... предполагаем, какие недели на что будет, а дальше это много очень вдохновения самой, может быть, даже личной прогулки по городу, и подумали, что это может быть. Очень часто мы делаем разные художественные практики, это может быть исследование города, написание текста про город, а может быть прогулка в очень конкретное, уникальное место. Это больше примеры из прошлого. Мы ходили так в гости к археологу, мы ходили в гости в разные технологические компании.
2: Это интересно.
4: И подобные вещи планируем и этим летом тоже реализовать.
2: Был, если говорить для тех, кто, может быть, никогда еще не слышал о прогулках, о диких прогулках, то о ком идет речь? О каких детях, о каких подростках, сколько лет им, и это сколько лет они живут в стране, чтобы можно было обратиться к вам? Как это происходит?
4: В целом наш проект «Прогулки» открыт для всех подростков, молодых людей от 12 до 21 года, которые понимают и говорят на русском. Но вообще мы открылись 4,5 уже почти год назад.
2: Да,
4: в марте
2: уже много.
4: Уже много, это правда.
2: Время идет, да.
4: В марте 22 года, через несколько недель после начала полномасштабной войны в Украине, когда стало попадать очень много семей с детьми. И до сих пор большая часть ребят — это те, кто приехали после 22 года в Израиль, но мы открыты, правда, всем, кому интересно сообщество, говорящее на русском языке, и кому интересно выстраивать такую сложную свою идентичность, потому что все мы одновременно мы израильтяне, но мы говорим и на иврите, и на русском, а у нас есть ребята, которые и на украинском говорят. В общем, это очень разные сложные идентичности.
2: Да, это важно, это очень важно.
4: И все могут найти здесь себе сообщество свое, друзей. Очень многие ребята говорят, что именно здесь они нашли очень близких друзей, нашли то, чем они хотят заниматься, может быть, в жизни, свои важные хобби или искусство, которым они теперь занимаются. Это очень ценно услышать от ребят, что они находят это в прогулках.
2: Это действительно важно. Билл, спасибо, что поговорили, рассказали. И, в общем, продолжайте приглашать, конечно, всех в ваше пространство.

Спасибо большое. Спасибо, Белл. Да. Привет всей вашей команде. И Насте Рябцевой, разумеется, тоже. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо за эти рекомендации, за рассказ об организации «Дикие прогулки». Прогулки, которые делают действительно очень много для детей, для подростков в Израиле.

чтобы согреть корни. Я не ищу опоры вовне, ибо мир вокруг временно онемел.

0: из этой тишины. Я зову ту, что всегда была рядом.
1: Вы слушаете Канрека, программа «Доброе утро, Израиль». И мы переходим к теме выставки, очень необычной выставки. Хайфское городское управление интеграции представляет уже открывшуюся выставку под названием «Грядущая весна будет моей». Выставка эта посвящена уникальному поколению еврейских художников, которые прошли через катастрофу, через Холокост в Европе и обрели новый дом, свободу, новую палитру здесь, в нашей стране. Мы говорим с куратором этой выставки, с нами Лев Файгер. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И музыкальная тема тоже неспроста. Вы попросили поставить в эфире сегодня эту музыку, эту песню в исполнении Светланы Радченко, верно?
2: Да. Она написала слова и музыку.
1: И она стала темой музыкальной, которая подходит под саму эту очень необычную выставку.
2: Да, вот какой раз я слушаю эту песню, и как-то она проходит мне внутрь, и она хорошо выражает идею этой выставки. Вот, я могу рассказать идею, если вы хотите.
1: Да, пожалуйста, расскажите. Да. Я уже сказала, что, собственно, эта выставка объединяет работы тех, кто прошел Холокост буквально. Художников, да, которые прошли, да, те страшные годы, и они нашли себя здесь, в Израиле, свой дом, и в данном случае еще и возможность выразить себя в своих картинах.
2: Да. Идея этой выставки скорее не Холокост. Идея этой выставки меня всегда вот интересовала, что помогает человеку после трагедии просто существовать, продолжать жизнь, не просто существовать, а продолжать жить, жить полной жизнью. Где он находится, внутренний огонь. И мы живем в сложное время, в сложном месте. Многие из нас пережили, переживают и живут, могут жить такой реальностью, которую они даже не могли представить, терять своих близких. Да и просто переходят свои кризисы, или существуют, как-то случаются кризисы, и они думают, как из него выйти. И выставка, скорее всего, про это. Как выйти из кризиса? И когда я купил свою первую картину, у меня тоже была у самого непростая ситуация. И я вообще не знал, что в Израиле существуют художники. Вообще не знал, по-моему, даже ни одного художника. И оказалось, что я купил просто пасторальный пейзаж, там, красные крыши, сфата художника болгарского Дан Маскуна. И я начал про него читать. И я прочитал, что он прошел катастрофу и вернулся, приехал в Израиль и начал здесь продолжить рисовать. И постепенно я стал читать про художников и начал собирать небольшую коллекцию. И здесь просто передо мной открылось какое-то

0: горизонт. Я узнал столько художников из Германии, Венгрии, Болгарии, Румынии, которые прошли похожий путь. Они учились в школах искусств в Европе. Прошли катастрофу, некоторые прошли тяжело, некоторые успели, были вынуждены, скажем так, успели приехать до фашизма. И мы построили нашу коллекцию во временной рамке. У нас начинается в начале века, то, что нарисовано на картинах, потом проходит момент катастрофы. У нас есть только две картины тяжелые. И потом Израиль. Эти художники продолжили рисовать Израиль и так далее.
1: Я вижу по аннотации к тому, что можно увидеть, собственно, уже можно увидеть, это все проходит по адресу улицы Аномаль 67 в Хайфе. Открытие уже произошло, и я вижу, что, например, из тех мастеров, чья картина, например, есть в зале галереи, Исидор Ашейм, это выдающийся мастер, я тоже о нем читала, и его европейские работы в свое время просто были уничтожены нацистами, как то самое дегенеративное искусство, как это называлось в те годы.
0: Да, этот художник, у него были очень известные учителя в Германии, и у нас есть одна его картина, которая сохранилась. Картина, на которой изображены просто коровы идущие. Но мне она так нравится, что это одна из моих любимых картин. Там можно приехать посмотреть.
1: А он был как раз тем, кто в свое время возглавил школу Бецалель знаменитую.
0: Да, да. Я раньше не знал, я думал, что в Израиле есть хай-тек, ракеты, синагоги и так далее. Но вот эта школа Бецалель, она стала своим рода фьюженом из-за того, что приехали из разных школ художники.
1: Так и получилось.
0: Да, вышло много поколений новых художников. И вот на нашей выставке, так как я собирал коллекцию не по стилям, там, а по истории этих художников, разные стили. Есть импрессионизм, есть кубизм, есть примитивизм. И вы не представляете, насколько интересные художники есть. Вот мне больше нравятся картины, на которых нужно подумать, абстрактные, скажем, и художники-символисты. Вот, например, художник Оазис Ухофштетер, который просто придумал свой язык символов, или Давид Мишулем, который чем-то похож на Босха, но
1: интересно.
0: Полностью своя техника и свои идеи, даже которые вот мы разгадываем и как-то по его стихам, нет вообще информации, пытаемся понять, что он рисует, и параллельно мы делаем лекции про этих художников. У нас есть два этажа. На первом этаже у нас постоянная экспозиция, а на втором этаже мы каждую неделю меняем экспозиции. Вот на этой неделе мы поставим художника-графика Мишеля Потовски. Он сам молодой художник, но его родители прошли катастрофу. И это художник-график. Мне кажется, вот очень интересный.
1: Вы сказали некоторое время назад, что из картин, которые отражают вот то страшное время, есть буквально несколько картин, да, две, если я не ошибаюсь.
0: Да, да.
1: И я вижу вот, например, как раз такую характеристику очень интересную. Хеди Кун – это женщина, которая пережила Будапештское гетто, гибель семьи в Аушвице, и вот как художник она приняла осознанное решение изгнать войну из своих полотен полностью.
0: Да. Она рисует цветы в основном. Я читал ее историю. Одна из тяжелейших историй. Она пряталась в доме в Будапеште. Что она видела, лучше даже не говорить. И она рисует красочные цвета, рисует Сфат, там, где она жила. Ее муж тоже художник, известный. Вот. И да, она приняла такое решение. Еще можно обратить внимание на художника по фамилии Таркай. У него погибли все родственники в катастрофе, и он рисует только женщин, которые пьют чай.
1: Именно вот. Женщин, которые вот все, что он рисует, именно это действие?
0: Он рисует женщин в красочных цветах.
1: Интересно.
0: Примерно 20-30-х годов по одежде в Европе. Это очень популярный художник. У нас нет его оригинала, у нас только литография его. Вот, одна из единственных, остальные у нас оригиналы. И вот он рисует. Я спорил с некоторыми, там, которые мне помогали создать эту коллекцию. Мне казалось, что это примитивно. Угу. Почему не пойти вглубь? И в конце я понял, что это глубь и серость, что он перешел это. Это даже более сложно, чем рисовать серые, унылые картины. А вот он рисовал, выбрал радость. И вот так.
1: Да, согласна с вами. Скажите, пожалуйста, еще раз, поскольку торжественное открытие этой выставки уже состоялось, она продлится до 16 июля. И как она работает? Улица Аномаль, 67, Хайфа.
0: 67, да. Да. Она работает в четверг с 4 до 10 вечера и в пятницу с 9 до 4 вечера. И мы на своих фейсбуках и сайтах рекламируем ивенты, приглашаем разных лекторов, сами делаем лекции, и можно посмотреть. Мне кажется, будет интересно, особенно про лекция про Давида Мишулина через 2 недели, и на этой неделе будет лекция про Мишеля Потовски, его графику, его «Белый Иерусалим». И
1: назовите тогда, пожалуйста, Лев, ту страницу, где можно следить за обновлениями.
0: Наша страница называется... Мы сделали сайт, во-первых, который называется canape-art.org. Можно прочитать, почему называется канапе. И если вы ведете Facebook, следующая весна будет моей, то
1: да.
0: мы так назвали нашу выставку в честь интервью одного художника Якова Цима, который нарисовал многие купюры в Израиле. Многие марки в Израиле, был художником, прошел Бухенвальд. И тоже можно прочитать, почему мы так назвали, что следующая весна будет моя. Так он сказал, мы так назвали эту выставку.
1: Мне кажется, это правильная фраза для названия этой конкретной выставки. Спасибо вам большое. Куратор выставки Лев Айгер был в нашем эфире. В Хайфе проходит выставка художников, переживших Холокост. Но картины, они говорят об очень разном. Но далеко не о том, что они пережили. Они живут.
0: Еще я хотел сказать одну вещь, я забыл. Огромное спасибо Тане Джуну, которая поняла меня просто с первого предложения, мою идею. И после этого как бы дорога к выставке была просто открыта.
1: Спасибо вам большое, Лев. Спасибо. Всего вам доброго, хорошего дня. До свидания. Уже совсем скоро стартует Маккабиада 2026 и стартует под очень интересным девизом «Больше, чем когда-либо». В прошлом году по понятным причинам она не состоялась. Мы говорим об этом спортивном международном празднике в Израиле со спортивным обозревателем. С нами Лев Евгенин. Здравствуйте, Лев.
2: Добрый день.
1: Итак, Маккабиада, ее ждали, и она совсем скоро начинает свою деятельность.
2: Ну, ждал я в основном тот, кто ее организует, я так думаю. Потому что, к сожалению, я это говорю.
1: Они-то точно.
2: Да, я, к сожалению, это говорю, что Маккабиада это совсем... Это не то, что было когда-то. И, скажем так, ее спортивная ценность, на мой взгляд, абсолютно сведена к нулю, если не к минусу. Да, организация очень мощная, очень богатая, которая за последние там, несколько, ну, скажем, десятков лет раздулась, имеет огромные бюджеты. И чем больше организация, тем меньше она занимается спортом. В общем, то, для чего она была создана, это соревнования. Две цели были. Во-первых, действительно такие игры еврейских спортсменов со всего мира. И чтобы многие из спортсменов, и так было в свое время, репетировались в Израиле. Начали бы в Израиле там, продолжить свою спортивную деятельность и так далее. Мы помним, что израильский баскетбол, скажем так, 50 назад, в общем-то, сделал качественный скачок именно благодаря тем самым еврейским ребятам из США, которые занимались профессиональным баскетболом, и они переехали сюда и внесли, в общем-то, свой вклад в то, что Израиль превратился в, ну, баскетбольную нацию, на европейском уровне державу.
1: Но если
2: сегодня, к сожалению, спорт отошел уже там на третье и десятое место. Да, это хороший такой фестиваль еврейских, еврейской молодежи.
1: Как давно, вы считаете, это началось?
2: Но это началось, это начинается, такие вещи, это процесс определенный.
1: Ну, процесс, разумеется.
2: Это, да, это как чемпионат футбола. Знаете, чем больше команд участвует, тем ниже уровень игры. Так и здесь. Чем больше организация, чем больше чиновников, функционеров, тем сама суть вопроса меньше их интересует. И Макабиада, или Макабиад, как называют Израиль, превратилась, в общем-то, в соревнование с точки зрения мероприятия спортивное, абсолютно незначимое. И жалко очень, потому что есть действительно потенциал, есть очень мощное название «Макаби», причем люди не знают за границей имя «Макаби», «Макаби Тель-Авив», баскетбольный, например, это очень сильное название, которое привлекает и спонсоров, и спортсменов. Но никто не говорит, что «Макаби» международная, всемирная «Макаби», организует это мероприятие, это «Макаби Тель-Авив» никакого отношения не имеет. Вообще это разные организации, но при этом пользуются этим самым, я не знаю, на иврите, как по-русски это называется, что на иврите называется мутаг, этим брендом, скажем бренда, так, ну, тоже не русское
1: тоже,
2: название.
1: Да, это заимствовано.
2: Да. Но это, да, там количество чиновников, которые работают вокруг Макаби, работают 4 года между соревнованиями, когда они вообще не нужны. А когда соревнования начинаются, они привлекают еще там 100 человек, которые, в принципе, ничего не делают, проводят бесконечное количество совещаний, заседаний, и мне просто довелось с ними много сталкиваться, и я понял, что какие-то спортивные цели продвигать через эту организацию бессмысленно, бесполезно, их это не интересует, их не интересует результат, их интересует процесс. И как любая организация, я думаю, государственную или большую какую-то, такого типа, как Всемирная Макаби, их интересует, да, процесс. Процесс, они в процессе сильны, когда, потому что цели нету. Если у нас, там, где занимаешься спортом, цель продвигать каждый там свой вид спорта, какие-то результаты достигать, у них этого нету. И так это выглядит, к сожалению, я говорю, потому что, на мой взгляд, это огромный промах. Можно было использовать эти игры как рычаг действительно для развития израильского спорта и для возвращения к тому, что было когда-то. И многие, например, спортсмены хотели бы переехать в Израиль и заниматься спортом, но Израиль не готов их принять, потому что нет инфраструктур, нет тренеров. То есть для спортсменов качественных переехать в Израиль сегодня значит закончить свою спортивную карьеру. Они этого, естественно, не хотят. И мы теряем, как говорится, два раза. Жалко, обидно, и, может быть, когда-нибудь это изменится, я не очень в это верю.
1: Возможно. Факел Макабиады на церемонии открытия, которая состоится 1 июля, это будет на стадионе Теди в Иерусалиме. Зажгут, это уже стало известно, паралимпийский чемпион по тэквондо Асаф Ясур и серебряный призер Олимпийских игр по дзюдо Инбар Ланир. Это те два человека, которые вполне достойно защищают нашу страну, но, естественно, выбраны для этого открытия. Это будет еще раз. Кстати говоря, что касается всех возможных спортивных состязаний, они есть, их это можно найти на сайте самой Макабиады этого года, разумеется, на сайте отдельно муниципалитета Иерусалима, где есть тоже все эти перечисления, конечно же. Лев, зачем бы вы хотели проследить, если вы хотите, конечно, это делать?
2: Честно,
1: по отношению
2: честно,
1: к Макабиаде, я имею в виду.
2: Говоря, не хотел бы,
1: не к Мундиалю, не к Олимпийским играм.
2: Тем более, что мы в свое время, в 97 году, несмотря на то, что Макабиада проходит летом, ввели в рамки этих соревнований хоккей, вид спорта, которым я, в общем-то, светил ему большую часть своей жизни. И проходило ежегодно, каждые 4 года, и имел огромный успех. Мы знаем, что игры проходили, специально сделали ледовую арену в Иерусалиме, в Мефале Пайс, там, где стадион на 10 тысяч зрителей. Да. Последний раз, когда это было, приезжал сюда, и президент США участвовал в открытии. В общем-то, может, было самое рейтинговое мероприятие этих игр. И в этом году впервые, с 97-го года, хоккея не будет, потому что организация не захотела потратить свои средства. Они привыкли жить за счет спонсоров постоянных, которые спонсируют и переспонсируют их. В этом году из-за событий, из-за того, в какой ситуации находится Израиль, большие спонсоры, они заняты, как говорится, вкладывали в другие проекты, более, скажем так, социальные, не спортивные. И когда надо было чуть-чуть потрогать собственный бюджет, они отказались просто от хоккея. И вот такой аттрактивный вид спорта, не только для меня, действительно аттрактивный. Летом в Израиле лед красивый. Я не знаю, как вчера мы открыли летнюю лигу, я в хоккее в Аждоде, был прекрасный турнир, масса зрителей, настолько было здорово. И этого не будет для меня, это определенное разочарование. Тем более, что наши ребята молодые, тоже участвовали, и девочки в этих играх. Зрители, кстати, к сожалению, на этих играх, как правило, количество, ну, так скажем, не переходит сотни ни на каких соревнованиях, понятно, потому что зритель тоже, он не дурак, если ему не дают качество спорта определенное, то очень трудно продать такой товар, скажем, ну, не высшего класса.
1: Ясно.
2: Да, то, что нет хоккея, для меня просто делать эти игры...
1: Ну, это я понимаю, вас да, я понимаю.
2: И главное, что не только для меня лично, как для зрителя, а именно для того, что мы знаем, что многие ребята, молодежь особенно, ждали этого, они ждут, чтобы сыграть с канадскими, с американскими хоккеистами, с российскими, их лишили этой возможности.
1: Понимаю.
2: И мне это обидно и жалко, потому что это было в руках организаторов, и они просто предпочли какие-то свои там, мы знаем, какие интересы, интересам спорта в очередной раз, ничего нового.
1: Спасибо большое, Лев Генин, спортивный обозреватель. Мы говорим о Маккабиаде, который начинается уже 1 июля. Могу добавить, что в факельной церемонии примут участие ветеран армии обороны Израиля Авиатар Зайтуни, который получил тяжелые ранения во время обороны кибуца Кисуфим 7 октября 2023 года, капитаны футбольных команд Менаше Залка и Ширан Йейни, гимнастка Афир Шам, участница израильской сборной, которая завоевала серебро Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Надо сказать, что организаторы объявили и о создании города Маккабиада. Это масштабно-спортивное развлекательное пространство на территории Экспо Тель-Авив. В течение всех соревнований там будут проходить, естественно, мероприятия, работать различные площадки для спортсменов, туристов и семей.
2: Ну, что-что, церемония не уже.
1: Мы переходим к следующей теме и говорим о кино. О документальном киноклубе с Владимиром Непевным, о завершении этого сезона и о таком сюрпризе, который он готов преподнести вместе с замечательной Линой Чаплин. Владимир, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, доброе утро, рад вас слышать.
1: Взаимно. Даже странно, что мы, конечно, продолжаем смотреть кино, в том числе и документально, и ощущение, что сезон заканчивается, это скорее у профессионалов, потому что мы, к счастью, продолжаем смотреть кинофильмы, когда нам этого захочется, но, конечно, у киноклубов тоже есть сезоны, разумеется, поэтому рассказывайте, пожалуйста.
3: Да, ну вот мы завершаем 4-й сезон, действительно. И это фильм, вот, ну, такое особое событие, конечно. Мы, кстати, начинали, когда то это как раз была тоже премьера, ну, не премьера, это был показ фильма Лины Чаплин и встреча с ней. Так что это уже такая некая традиция. Ну, вообще, я надеюсь, что это имя знакомо слушателям, но если кто не знает, то это совершенно замечательная, можно сказать, легендарная женщина, режиссер. И то она вообще очень ироничная к себе, и она сама говорит, что если раньше ее представляли как автора там замечательных фильмов, то теперь говорят, что это режиссер, который 92, и она продолжает снимать.
1: Вот. Факт.
3: Это действительно потрясающе, потому что и она практически каждый год выпускает по фильму, и в общем каждый раз говорит, что сомневается, стоит ли начинать, а вдруг раз и помрет. Но в итоге, видимо, это в этом и секрет, что это дает стимул, что нужно продолжать идти дальше. И поэтому она продолжает снимать. И это вообще замечательно. И это как раз 14 июля будет наша встреча в Иерусалимском киноклубе в «Гармонии». Это будет совсем новый ее фильм. Она его вот снимала в прошлом году. И в синематеке вот на этой неделе только будет премьера. Ну, на иврите, естественно. А у нас еще уникальность в том, что будет русский перевод.
1: Это очень здорово, да.
3: Да, потому что, ну, к нам приходят вообще, по идее, гармония, это же для русскоязычных новых репатриантов, культурный центр в первую очередь. И поэтому это очень важно, чтобы все-таки с переводом посмотреть фильм израильский. И вообще я стремлюсь, хотя это не так просто, вообще регулярно показывать израильские документальные фильмы, потому что они вообще замечательные.
1: Вообще очень ценно, что создав этот клуб с документальными фильмами, ваш клуб, в данном случае в Израиле,
3: да,
1: вы как раз обратились еще и к такой возможности, не то чтобы вы не должны были это делать, но еще не узнав на самом деле мир документального кино в Израиле, вы к нему обращаетесь, и это здорово.
3: Да, ну это для меня действительно стало таким открытием. Я до этого видел отдельные фильмы израильские, но вот здесь я уже в большей степени погрузился, и я хожу на фестиваль на Док-Авив и показы в синематеке, хотя мой иврит еще не вполне достаточно.
1: Как вообще, на ваш взгляд, этот фестиваль? Этот фестиваль, очень, я просто хороший, хочу сказать, что он, да, очень непопулярен вообще среди профессионалов, которые съезжаются сюда без относительно, да, военных действий. Это фестиваль Док-Авив, он уже очень давно существует и очень, да, престижный на самом деле.
3: Да, это правда. Это, ну, в принципе, это один из лучших фестивалей документального кино в мире, можно сказать. Потому,
1: согласна,
3: что, ну, действительно замечательная программа и премьеры очень яркие, такие сильные. Вот. Я, к сожалению, сам со своими фильмами вот пока не попал еще на этот фестиваль, потому что у меня был показ на Хайфском фестивале. Ну, потому что по срокам как-то я уже было не успевал подать на Док-Авив, и я подал на Хайфский тогда фестиваль. Дело в том, что помимо Док-Авива, вот международные фестивали, ну, во-первых, Иерусалимский, который будет тоже вот в июле.
1: Совсем скоро.
3: И, да, и Хайфский фестиваль, они включают и документальные программы.
1: Да.
3: Тоже. Вот. И причем поразительно, что для израильских фильмов это требование премьеры мировой. То есть даже по количеству вот фестивалей, которые требуют премьеры от израильских режиссеров и продюсеров, можно прикинуть, какое количество вообще документальных фильмов снимается. Потому что, ну, вот это порядка 5 фестивалей есть, которые показывают документальное кино и требуют премьеры. И при этом они еще выбирают. Понимаете? То есть это получается, что в год в Израиле снимается несколько сотен документальных фильмов. И это, да, очень, очень много для все-таки не такой
1: Владимир,
3: большой.
1: Владимир, возвращаясь, да, к тому, что будет в культурном центре в зале «Гармония» в Иерусалиме.
3: Да, да.
1: И фильму Лины Чаплин, вот этому новому фильму, снятому буквально только что, можно сказать, да, в прошлом году. Сюжет, я думаю, что вы обязаны рассказать. Это,
3: да,
1: непростая,
3: да,
1: тема.
3: Да, фильм снят по следам 7 октября. Но вот это тоже особенность документального кино, что это не просто такая информация или репортаж, а каждый раз вот режиссер Лина находит какой-то особый ракурс, чтобы рассказать об этом. И в этот раз вот она нашла тоже уникальное совершенно явление. Это волонтеры, люди, в общем, пожилого возраста, которые, есть там израильтяне, есть люди, которые из других стран специально прилетели в Израиль. И их задача была вот приводить в порядок места, пострадавшие от атаки 7 октября. И это совершенно, ну, понятно, это особая, ну, как бы такая миссия, очень сложная. И вот почему-то решили, это вообще поразительная идея, такая неочевидная, то, что вот именно не молодых людей собрать, а уже людей вот таких с опытом. И потому что это требует, ну, особой какой-то деликатности, в том числе в отношениях с людьми, которые там живут, в этих местах, которые, ну, временно, да, покинули, потом они периодически возвращаются. и видят людей, которые, ну, в общем, хозяйничают в их домах.
1: И это волонтеры, о которых вы говорите, волонтеры старшего возраста, волонтеры-пенсионеры, которые просто должны увидеть то, что стоит не видеть в своей жизни, конечно, и которые восстанавливают это, которые приводят в порядок, как могут, дома, сады, медицинские пункты и так далее.
3: Да, да. Ну, вот это, кстати, тут сложно найти эквивалент в русском, но то, что на иврите мевугарин.
1: Да.
3: Вот. И такой тоже парадокс, что эти люди, вот, выполняя такую, в общем, психологически сложную миссию, они, как обнаружила, значит, Лина Чаплин, они абсолютно, ну, как-то нашли свое какое-то возможность вот применения.
1: Предназначение какое-то.
3: Да, предназначение. И испытали абсолютно какой-то счастливый такой
1: опыт. Что они могут сделать что-то действительно в данном случае в плюс, кому это нужно.
3: Да, и то, что они не хотят разъезжаться потом, они, значит, хотят продлить еще это свое нахождение. В общем, это такой вот действительно совершенно уникальный феномен, о котором вот только Лина, в общем-то, я нигде не натыкался.
1: Это интересно, это необычно совершенно.
3: Да,
1: «Столкнуться со счастьем» называется этот фильм. Это премьера в документальном киноклубе вашем. И фильм можно увидеть уже совсем скоро, 14 июля, в культурном центре Иерусалима «Залгармония». Фильм, новый фильм Лины Чаплин. И впервые в данном случае с русскими субтитрами, что очень важно.
3: Ну, и неизвестно, когда будет ли еще с русским переводом. Потому что на иврите, понятно, это будет и по телевидению, а вот с русским переводом, и потом в присутствии Лины Чаплин.
1: Конечно.
3: И возможность еще задать вопросы, и просто увидеть.
1: Это очень важно. Спасибо вам большое, Володь.
3: Да. Я только можно добавлю, что это можно через страницу в Фейсбуке найти, документальный киноклуб с Владимиром Непевным, или через «Гармонию», их сайт, или тоже страницу в киноклубе.
1: Спасибо. Спасибо большое. Фейсбуке. Спасибо вам за разговор.
3: Спасибо.
1: Всего доброго.
3: До свидания.
1: До свидания. Мы завершаем наш эфир. Программа «Доброе утро, Израиль» подходит к концу. Берегите себя. Оставайтесь с радиостанцией «Канрека». Следующий эфир с Ольгой Раз. С вами были Таня Барская, Эрес Шалом, Мила Сталинская, Лена Черкасова, редактор программы Саша Коган.

«Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Цааль нанес удары по объектам Хизбаллы на юге Ливана. Израильские ВВС атаковали 3 штаба террористической группировки. В пресс-службе Цааля заявляют, что удары по командным пунктам в Набатее и в Мейфадуне были нанесены накануне вечером. Это стало ответом на нарушение боевиками условий соглашения и атаки против израильских военнослужащих в приграничной зоне безопасности. Чуть ранее израильская авиация также уничтожила ракетную установку Хизбаллы. В секторе Газа ликвидирован террорист, один из участников нападения 7 октября. Израильские силы безопасности уничтожили боевика группировки «Исламский джихад», принимавшего непосредственное участие в прорыве границы, а также в похищении и удержании израильских заложников. Террорист Захир Абу Салем был уничтожен накануне в результате точечного авиаудара в северной части палестинского анклава. В совместном заявлении Цааля и Службы общей безопасности подчеркивается, что на протяжении всей нынешней войны Абу Салем также активно планировал и пытался реализовать многочисленные террористические атаки против военнослужащих Цааля и мирных граждан. Судебный процесс над Бенямином Нетаньяху. Коллегия окружного суда Иерусалима рассматривает вопрос об ускорении темпов разбирательства и переходе на 5-дневный график заседаний в неделю. Защита премьер-министра выступает категорически против этой инициативы. Корреспондент Кан Верт Пельман передает, что глава правительства лично прибыл сегодня в зал суда, хотя его присутствие не было обязательным. В ходе заседания адвокат премьер-министра Амид Хадад заявил, что в случае перехода на плотный график полноценно защищать права Нетаньяху в суде будет просто невозможно. Против ускорения процесса выступил и Жак Хен, адвокат супругов Шауля и Ирис Алович. Он настаивает на сохранении прежнего темпа – не более 3 заседаний в неделю. Всплеск преступности в арабском секторе. Начальник Тель-Авивского округа полиции генерал-майор Хаим Саргаров заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что волна насилия уже давно вышла за пределы криминальных кланов и угрожает абсолютно всем гражданам. Саргаров подчеркнул, что в стране необходимо вводить чрезвычайное положение и объединять усилия всех ведомств. Напомним, что за последние 2 суток в результате криминальных разборок были убиты 6 человек. Последнее убийство произошло сегодня утром в местном совете ЕФИЯ. Азербайджан резко осудил решение правительства Израиля признать геноцид армян и призвал еврейское государство пересмотреть свою позицию. В официальном заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана подчеркивается, что сведение сложнейшего исторического вопроса к конъюнктурному политическому решению, не имеющему под собой международной правовой или научной базы, категорически неприемлемо. Я цитирую: «Подобные шаги не способствуют историческому примирению, а лишь углубляют существующие противоречия». Обозреватель КАН Омар Шахар напоминает, что Азербайджан является важным стратегическим союзником Израиля. На протяжении десятилетий он находится в состоянии глубокого и кровопролитного конфликта с Арменией. Депутат Кнессета от партии Ликуд Моше Саада заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что в принятии основного закона об изучении Торы нет никакой реальной необходимости. В интервью программе Кальман Либерман Саада даже подчеркнул, что государство должно полностью отказаться от практики арестов уклонистов, независимо от того, к какому сектору общества они принадлежат. В заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое потепление, преимущественно в горных и внутренних районах страны. Во вторник без существенных изменений. В среду жара в горах и вдали от побережья немного спадет. Температура воздуха сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве и Хайфе 29, в Цфате 33, в Бейершеве 35 и в Эйлате 41 градус сегодня днем. Высота волн у побережья Средиземного моря от 30 до 70 сантиметров. Температура воды 28 градусов. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Кан Река в 12:00. Всего доброго. Шалом. Иерушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире «Час с Ольгой Расс» на Кан Река.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, шалом. В эфире радио Канрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Раз, за пультом оператор Юваль Есод и продюсер нашей программы сегодня Мила Сталинская. И, как всегда, мы втроем сделаем, постараемся в любом случае сделать нашу программу полезной для вас, так, чтобы вы могли извлечь из нее какие-то полезные советы для себя, а также для окружающих, потому что, когда вы задаете вопрос, этот вопрос может интересовать не только вас, но и очень многих других радиослушателей, которые нас слушают, и поэтому задавать вопросы – это большое дело, это прекрасно, и не ленитесь, набирайте наш телефон и 07-228-01-003, 07-228-01-003, И я, как всегда, с удовольствием отвечу на ваши вопросы, и вы можете мне писать в Фейсбуке Канрека. И у меня есть несколько вопросов, которые уже я получила в прошлые разы. Куда это пропало? Вот оно. В прошлые разы, и я на них тоже отвечу в тот момент, когда у меня будет время. Мы, как обычно, поговорим о болезнях, о связанных с питанием, о питании, связанном с болезнями. Как это можно изменить, как это можно улучшить и так далее и тому подобное. Так что начинайте задавать вопросы, а я пока не задавать вопросы, а набирать наш номер, а я пока что хочу с вами поговорить на тему, которая очень актуальна, непроста. И я подумала именно говорить об этом сегодня, потому что пару дней назад я прочитала новое исследование, совсем новое исследование, которое говорит о том, как антиинфламаторная, то есть пища, которая антивоспалительная, inflammation по-английски это воспаление, может снизить риск Альцгеймера, окей? Конечно, вопрос сложный. Как мы все знаем, Альцгеймер – это болезнь, которую до сих пор точно не знают, как с ней быть. Есть очень много людей, которые ею страдают. Но это было интересное исследование, и я поэтому решила говорить об этом состояние, которое называется скрытое, хроническое, низкоуровневое, слабой степени воспаления. Что это такое? Мы этого не чувствуем. Это не то, что вот у нас есть воспаление легких, и у нас есть температура, и у нас есть всякие проблемы, или воспаление ушей, или воспаление десен, или воспаление суставов. Это воспаление, которого не видно. Оно скрытое и оно хроническое. И сегодня все основные сложные, такие важные болезни связываются именно с этим вот воспалением, которая, без которого, например, бляшки не образуются в сосудах. Там обязательно должны быть вот эти воспалительные вещества, воспалительные молекулы. Мы не чувствуем это воспаление, но оно есть. Это кажется каким-то нереальным, но, к сожалению, это очень-очень реально. Раковые заболевания связывают сегодня с воспалительным процессом. Именно этим воспалительным процессом, что еще, артрит, естественно, который может потом развиться в настоящий воспалительный процесс, который чувствуется. Даже депрессию связывается именно с воспалительным процессом. Я понимаю, конечно, что человеку, так сказать, который слышит это в первый раз, это кажется каким-то чем-то, ну, как вам сказать, нереальным. Но это, к сожалению, очень-очень реально. Что влияет на то, что появляется этот воспалительный процесс? Ну, во-первых, конечно, неправильное питание, об этом мы сегодня поговорим, ожирение, неправильный образ жизни, плохой сон, физическая бездеятельность и так далее, и возраст, окей? как мы можем у себя узнать, есть ли у нас это воспаление или нет у нас этого воспаления? Есть анализ простой, который можно сделать в любом случае. Никто, даже из врачей, которые экономят на для больничной кассы, не откажет вам в этом анализе. Он называется CRP. C, как русская S, R, P, как русская R. CRP. Это расшифровывается как C-reactive protein. Это белок, который находится в нашем организме в увеличенном количестве и показывает на то, что есть воспаление. Если он очень... Он не показывает, где это воспаление. Он показывает на воспалительный процесс. Если он очень высокий, то это значит, что есть воспаление. При воспалении легких или мочевого пузыря он будет очень-очень высоким. А вот то воспаление, о котором я говорю, он будет чуть выше нормы. Что такое норма? Есть два вида CRP. Чувствительный CRP и обычный CRP. Чувствительный CRP, норма его до 0,5 миллиграмм на децилитр, на 10 миллилитров. А обычный CRP до 5. Если это вместо 5, больше 5, предположим, до 9, до 10, это значит, что у вас вот это воспаление находится в организме. А в high sensitive, то есть в высокочувствительном CRP, где на 0,5, до 0,5, 3, 4, 5, это уже считается, что показывает, что у вас есть это воспаление внутри. И нужно обратить внимание. Кому я обычно рекомендую делать эти анализы? Людям, у которых есть повышенный вес, людям, у которых сахарная болезнь, сердечные заболевания и так далее и тому подобное. Okay? И тогда мы можем увидеть, есть ли там это или нет. Это не 100% точное, так сказать, определение, но оно действует. Есть еще другие молекулы, которые показывают на воспалительный процесс именно или очень сильный воспалительный процесс, или тот воспалительный процесс, о котором я говорю. Но их обычно в обычных анализах не делают, поэтому CRP — это единственное, что мы можем попросить, чтобы нам сделали для того, чтобы понять, есть ли у нас это воспалительный процесс или нет. А что делаем? Во-первых, конечно, как я всегда вам говорю, нужно как-то правильно питаться. И как я вам всегда говорила, правильное питание — это питание, например, то, которое нам дает средиземноморская диета. Я сейчас вам объясню, почему. Хлебная диета моя тоже дает нам именно это правильное питание. Что это значит? Это значит, что есть пища, которая, так сказать, помогает это воспалительный процесс уменьшить. Что это за пища? Во-первых, это овощи. Как можно больше зеленых овощей. Сегодня зеленые овощи связывают с понижением риска Альцгеймера. Листики всякие. Я теперь себе покупаю эти листики в пакетиках или в коробочках и делаю прямо салат только из листиков. Я сейчас начала покупать листья свеклы. Такие большие, мангольд это называется, и режу это в салат, и огурчик туда добавляю, и, естественно, оливковое масло, немножко соли, и получается очень-очень вкусно. Еще к этому можно добавить вареное яйцо, так раскромсать его, и получается потрясающая еда. С кусочком хлеба — это настоящая прекрасная еда. То есть овощи как можно больше. Что еще? Оливковое масло, орехи. Опять же, с орехами нужно быть осторожно, чтобы не получилось, что мы будем есть много орехов и поправимся. Поэтому нужно знать, какое количество орехов нам нужно есть. Сложные углеводы, которые содержат волокна, такие как хлеб из цельнозерновой муки, рис басмати, гречка, овсянка, перловка и всякие другие крупы, бобовые. Еще считаются противовоспалительными пищей, считаются фрукты, но, к сожалению, у фруктов есть особенность неприятная для многих людей, что они содержат очень много фруктозы, фруктового сахара, поэтому мы больше будем налегать на овощи и меньше на фрукты. И, естественно, белки. Белки, самые лучшие белки считаются из рыб, особенно из жирных рыб. И, конечно, курицу, индейку тоже, нежирное мясо, яйца, нежирные молочные продукты. То есть я вам сейчас сказала еще раз принципы средиземноморской диеты, о которой мы уже говорили не раз и не два. И эта диета практически противовоспалительная. Что вызывает воспалительное? Это, так сказать, точно проверено, что эти продукты вызывают воспалительную эту реакцию. Это белый хлеб, все, что связано с белой очищенной мукой, все виды выпечки, которые сделаны из белой муки с сахаром, естественно, жиры, животные жиры, сосиски, колбасы, печень, жирное мясо и так далее. То есть это нужно, я не говорю, надо исключить, вот все, сейчас мы будем без этого жить всю свою жизнь. Нет, но свести к минимуму. Например, если вы очень любите пироги, то, пожалуйста, не пеките их. Один раз в неделю вам можно купить или испечь маленький пирожок, разрезать его на то количество людей, которые находятся у вас за столом. Каждый получит один кусочек, и ничего не останется. И тогда вы не будете есть его всю неделю, и это будет прекрасно. То есть можно решить, что я съедаю один кусок пирога в неделю. Или я перестаю есть вафли и печенье, потому что это, конечно, пища очень неприятная. Или я позволяю себе съесть 2-3 кубика черного шоколада каждый день. И так далее, и тому подобное. Вы должны себе сами сделать как бы границы того, что да, и того, что нет. Окей? Сосиски, колбасы, конечно, вообще не покупать, жирное мясо не покупать, печень не покупать. Печень можно есть 2 раза в году. На Новый год, в сентябре и на Пасху, на Песах. И все. А все остальное время, пожалуйста, не покупайте печень. Хотя я знаю, что люди считают, что это очень полезная еда. Она не полезная. Не полезная. Окей? Это вот так в общем случае то, что мы говорим об anti-inflammatory food. Пища противовоспалительная. То есть, если у вас есть какие-то заболевания, пойдите, сделайте в следующий раз, когда вы делаете анализы, попросите сделать вам это CRP и посмотрите, какое оно. Если оно очень низкое, то все прекрасно. Если оно чуть повышенное, значит, надо больше следить за своим образом жизни, за своей едой, больше двигаться, насколько это возможно, больше пить жидкостей и следить за тем, как вы спите. Потому что очень многие люди, особенно пожилые, со сном у них есть проблемы. Это не потому, что они что-то с ними не в порядке, а потому что наш мозг работает иначе, его волны работают иначе. И поэтому нужно этим заняться, пойти к специалисту по сну и принимать лекарства, если нет выхода. Потому что лучше принять лекарства, чем не спать. Это как бы две стороны медали. Окей? Вот это все, что я хотела с вами обсудить сегодня. А сейчас мы начнем отвечать на вопросы. Слушаю, кто у нас на линии? Алло.
1: Алло, доктор, да. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Добрый день, доктор. Большое вам спасибо за передачу. Спасибо. У меня такой к вам вопрос. Я много лет, уже 3 года, принимаю магний. Магний NT, LS, это такой черный с белой коробочкой от судорог. И все было хорошо, нормально. Но теперь еще в связи с возрастом меня подсадили на таблетки от холестерола. Но они, я пью, у меня нет выбора. 40 миллиграмм.
0: И у вас очень сильные боли.
1: У меня дикий запор.
0: А, запор.
1: Желудок не работает.
0: Смотрите.
1: Я подумала, может быть, можно поменять магний, чтобы как-то компенсировать. Говорят, магний-цитрит.
0: Магний не связан с запором вообще. Факт, что вы принимали магний, у вас не было запора. Что можно делать для запора, это, опять же, принимать магний только в жидкой форме.
1: Мне не помогает. Я пила магний.
0: Сколько вы принимали молочко, ложечку в день?
1: Ой, много пила. Даже столовую ложку. Сейчас
0: и
1: я
0: ничего
1: беру Вакцин Форте. Плюс ко всему, Вакцин Форте беру таблетку. Каждый день. И я Авилак беру ложку. И я ночью, если это просто не сила. Да, когда я, наконец, добиваюсь успеха, так это получается противоположное.
0: Понятно. Теперь две вещи я вам посоветую.
1: Да.
0: Во-первых, есть виды волокон специальных пищевых, которые растворяются в воде, и вы должны спросить у фармацевта в аптеке, что вам купить от запора. Есть такие вот волокна, которые порошок такой, который вы растворяете в воде, и он может вам помочь, я надеюсь.
1: А как он называется?
0: Я не могу это говорить по радио, поэтому вам скажет это аптекарь. Второе. Пойдите к вашему врачу, который дал вам ваши вот эти вот статьи.
1: Меняли мне, три раза меняли.
0: Три раза меняли. И
1: да,
0: все равно есть очень...
1: еще добавляются судороги.
0: Да, это боль мышц. Теперь слушайте меня внимательно.
1: Да, да, да.
0: Если вам три раза меняли статины, и вы все-таки не можете их принимать, вы должны поговорить с вашим врачом, потому что сегодня есть уколы для снижения холестерина, которые не вызывают этих проблем.
1: Чтобы
0: получить эти уколы, нужно разрешение кассы.
1: Да, разрешение нужно.
0: Значит, нужно работать?
1: Да.
0: Смотрите, без труда не вынешь рыбки из пруда. Помните, как мы говорили?
1: Надо
0: вашего врача, так сказать, подвигнуть на то, чтобы он либо попросил разрешение, либо вас послал к липидологу, человеку, который занимается липидами, жирами, и он написал бы направление, то есть требование того, чтобы вам дали эти уколы. Это, так сказать, ничего не поделаешь. Вы понимаете, это нужно работать. И когда вы разговариваете с врачом, вы должны объяснить ему так же, как мне говорите, что, во-первых, у вас жуткие запоры, которым ничего не помогает, а, во-вторых, у вас жуткие боли в мышцах. Боли в мышцах – это обычная, к сожалению, у 10-12% реакция назов. И это повод для того, что вам дали эти уколы. Вы понимаете меня? То есть вы должны не говорить, ну ладно, ничего, так. Скажите абсолютно определенно. Не могу больше жить так, с этими болями и с этими запорами. Все, точка. Вы понимаете? Драма, это иногда очень полезно.
1: Да.
0: Вы понимаете, что я говорю вам?
1: Да.
0: Идите к врачу и потребуйте у него, чтобы он вам попросил разрешение на эти уколы, потому что у меня есть очень много пациентов, которым им дали эти уколы.
1: Я просила, он говорит, что это 300 шекелей в месяц. Беседр, я уже согласилась.
0: Вы должны получить разрешение от кассы. Если этого не будет, то это будет не 300 шекелей, а намного больше.

0: вы получаете разрешение, то вместо 300 шекелей, которые, я не знаю, сколько это стоит, но если он сказал 300 шекелей, значит 300 шекелей, будете покупать меньше плохой еды.
1: Да, 300 шекелей в месяц. Беседер, так я уже согласна, так тоже надо разрешить.
0: Так не согласна, то, что вы согласны, это не важно. Важно, чтобы ваша касса была согласна. Поэтому я вам объясняю, как надо разговаривать.
1: Я не умею.
0: Не умеете, тогда возьмите себе актера, чтобы он говорил вместо вас. Но вы действительно, вы как маленькая девочка.
1: Да, понятно.
0: Я не умею. Вы мне прекрасно сказали, что у вас жуткие запоры и ничего не помогает. И что у вас болят мышцы. Скажите то же самое врачу. Скажите, я так не могу жить. Все. Понятно?
1: Понятно.
0: И когда-то надо переучиваться, даже если вам больше 50 лет.
1: Больше, к сожалению.
0: К сожалению, это не к сожалению. Очень хорошо, что больше 50. Будьте умнее.
1: Это правда.
0: Хорошо?
1: Ладно, доктор.
0: Все, будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
2: Это я.
0: Да.
2: Я с Хайфы. Меня зовут Рая. Я хочу
0: спросить, из Хайфы звоните к нам. Да? Вау. Окей, поняла. Что вы хотели спросить?
2: Я хочу спросить у вас насчет лекарства «Маринго».
0: Это не лекарство. «Маринго» — это не лекарство, это растение.
2: Да, ну можно его принимать. Оно в таблетках продается.
0: А зачем вам это нужно? Что у вас? Что-то не хватает вам
2: тоже
0: в жизни?
2: Тоже запоры, как вот женщина говорила.
0: Это не запоры, «Маринго» не помогает. Это растение, которое содержит много фитохимикалиев, но вам это совершенно не нужно. Во-первых, это очень дорого, а во-вторых, это не помогает для запоров. Откуда вы вообще это взяли? Понятно, что я говорю? Все. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Есть у нас кто-то на линии? Алло. Здравствуйте.
3: Я хотела задать вопрос насчет этих аспирин. Когда можно принимать аспирин?
0: С едой, неважно, но это должно быть либо с едой, либо сразу после еды.
3: Мне сказали, что только вечером.
0: Если вам сказали, сделайте то, что вам сказали. Зачем-то вы меня спрашиваете?
3: Нет, так я с вами хочу посоветовать.
0: А я вам говорю, вам нужно принимать аспирин с едой или после еды, неважно когда.
3: Не имеет значения, когда, утром или вечером.
0: Еще раз, неважно когда.
3: Большое спасибо.
0: Окей, всего хорошего. Будьте здоровы. Кто с нами на линии, слушаю вас. Бай-бай-бай. Кто с нами на линии? Алло?
4: Алло.
0: Да, я слушаю вас.
4: Ольга, добрый день.
0: Добрый день.
4: У меня к вам как раз вопрос, касающийся серии активного протеина. Раз в 4 месяца меня направляют на анализ крови, где одним из индикаторов является как раз серии активный протеин.
0: CRP?
4: Вот серии активный протеин.
0: Да, CRP.
4: Да, вот я хотела бы знать, у меня на бланке просто написано CRP.
0: Ну, это CRP, о том, который я вам говорила.
4: Да, я хотела спросить насчет HSCRP, то есть высокочувствительный.
0: High sensitivity CRP должен быть в норме до 0,5.
4: Так я не знаю, какой у меня. У меня написано C-реактивный протеин.
0: Сколько?
4: 0.03.
0: Ну, прекрасно.
4: Я хотела бы спросить, это высокочувствительность?
0: Я вам, если у вас написано SCRP, это High Sensitivity CRP, должно быть до 0,5. И если у вас 0,0 Машу, это потрясающе.
4: Нет, доктор, у меня не написано, как вы сказали, HSCRP, у меня написано просто CRP.
0: Беседа, вот. Это еще лучше. Это очень хорошо. CRP обычный до 5. Это норма. Да. А у вас 0,0 с чем-то. Это вообще очень, практически очень-очень низко. Это очень хорошо. Я не понимаю, что тут непонятного.
4: Мне непонятно. У меня это... Я поняла, что это хорошо.
0: Ну, а в чем дело?
4: Я поняла, у меня это высокочувствительной серпии.
0: Если там нету S-серпии, значит, это не высокочувствительное. Это не важно. Это так называется.

0: Да. И поэтому другие как бы границы, но это не важно для вас, потому что у вас практически этот CRP отсутствует.
1: А, окей. А мне стоит попросить в следующий раз, чтобы доктор мне дал направление на высокочувствительное или не стоит?
0: Нет, не стоит.
1: Не стоит. Ну, большое спасибо.
0: Окей. Будете так держать то, что называется.
1: Ой, стараюсь.
0: Молодчина. Молодчина. Да, много да, сил у вас есть, если вы так хорошо стараетесь.
1: Мало сил среди земноморья.
0: Перестаньте себя жалеть. Все хорошо.
1: Большое,
0: кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
2: Алло, добрый день.
0: Добрый день.
2: У меня такой вопрос. Вот вы советуете при запоре принимать жидкий магний, да? Магнезиум нозли.
0: Ну?
2: Вот, если я его ложечку принимаю, так у меня, например, на утро выдирает все на свете, по-моему, за неделю то, что я поел, так? Вот я хочу узнать...
0: Я не поняла, у вас понос или у вас очень обильное выделение кала?
2: Вот когда я принимаю этот...
0: Значит, надо принимать каждый день. Попробуйте по пол ложечки.
2: Да, ну вот я еще волнуюсь, что вот у нас же еще есть внутри организма микробиом, вот этот, который...
0: Это если у вас нет поноса, а есть обычный кал, то все нормально.
2: Не, он идет жидковатый.
0: Значит, надо уменьшить количество... А мамочка, вам же не 3 года. Вы понимаете, что если вы принимаете ложечку, у вас получается жидкий стул. Если у вас получается жидкий стул, значит, надо принимать меньше.
2: Да, но он не выгонит весь микробиом, который у человека должен быть там чуть не до 2 литров.
0: Что я вам сказала?
2: Да, я понял.
0: Во-первых, не в литрах, а в килограммах. А во-вторых, принимайте меньше, чтобы стул был не жидкий. Все?
2: Да, и тогда ничего страшного не будет, если каждый день...
0: Нет, ничего страшного нет, так и так. Если вы боитесь, принимайте пробиотик.
2: А пробиотик вам тоже способствует...
0: Пробиотик способствует тому, что вы доставляете добавочные хорошие бактерии в свой организм.
2: Ага. Ну, понятно, спасибо.
0: Окей? Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Есть кто-то? А, сейчас, извините, мне говорят, что у нас сейчас музыка. Я очень рада.

0: Ее нам дали ту же песню, что была в прошлый раз, хотя это прекрасно, это очень замечательно, но просто второй раз это уже лишнее, так что мы ее уберем на следующий раз из списка. А певица прекрасная, если вы хотите, найдите в Ютьюбе ее песни и Куримля Анна Карам. А у нее очень красивые песни, очень она прекрасно поет, я очень ее люблю. Анна Карам, замечательная. Наш телефон 07-228-01-003, 07-228-01-003. Мы продолжаем нашу программу. Кто у нас на линии? Слушаю вас. Алло.
1: Здравствуйте, уважаемый профессор Ольга.
0: Здравствуйте.
1: У меня к вам такой вопрос. Я уже месяц принимаю препарат Борзель-1.
0: Окей.
1: И у меня стала пища вся горькой.
0: Угу.
1: Что мне делать?
0: Поменять препарат?
1: Я уже меняла. И этот препарат более-менее подходит, потому что у меня
0: нет
1: желудок
0: проблеме,
1: не болит.
0: Нет в проблеме, да.
1: Да, да.
0: Очень интересно, это я не слышала.
1: А уколы могут мне назначить?
0: Вас могут назвать, это не уколы, это вливание в вену.
1: Вливание.
0: Примерно раз в 3 месяца, раз в 4 месяца. Зависит от того, какой уровень железа у вас есть.
1: Ну, у меня немножко он понижен.
0: Если немножко понижен, вам никто не даст вливание?
1: Угу.
0: Теперь так, есть жидкое железо?
1: Угу.
0: Препарат жидкого железа. Опять же, я не могу вам называть название, но любая аптекарь вам скажет, что это. Можете попробовать его?
1: Хорошо.
0: Вы хоть принимаете это железо, вы сделали анализ повторный, посмотреть, помогает оно вам или нет?
1: Пока нет.
0: Сколько времени вы принимаете?
1: Месяц.
0: Окей. Надо принимать 3 месяца, потом сделать анализ. И железо, и ферритина.
1: Хорошо,
0: но
1: спасибо.
0: Попробуйте жидкий этот препарат. Угу. Может быть, будет лучше.
1: Хорошо.
0: Если не будет лучше, позвоните мне, и я вам... вернее, напишите мне в Facebook, и я вам дам препарат, который и не делает проблемы в кишечнике, и очень хорошо усваивается. Но это усваивается. Но вы это сделаете только если этот жидкий вам не поможет.
1: Угу.
0: Хорошо?
1: Я поняла. Спасибо вам большое, доктор. Хорошего
0: всего
1: дня.
0: Хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Меня зовут Ернахай, доктор Ольга. Большое спасибо вам за консультации.
0: Спасибо.
2: Но сегодня у меня лично нету вопросов. Но вот женщина там говорила насчет, что там надо ИШУР получить для лекарств, и ей это тяжело. Но есть такая организация в Купатхолимах, Шерут Лакоход. Если врач не дает,
0: надо туда обратиться.
2: Надо туда обратиться.
0: Замечательно. Да. Большое спасибо.
2: Если эта женщина слышит, и вообще, чтобы люди знали.
0: Да, очень хорошо. Да. Если есть такая вещь, это прекрасно, потому что очень часто...
2: Да. Я лично... Ну, не когда надо, конечно. Я пользуюсь, но помогают.
0: Ну, видите, как здорово. Спасибо большое за информацию. Да. Я очень вам благодарна. Я уверена, что наши слушатели вам тоже
2: благодарны.
0: Я вам
2: тоже очень благодарен. Я все время, практически все время слушаю ваши передачи и много полезного узнаю.
0: Я очень рада. Всего хорошего, будьте здоровы.
2: И вам тоже. И мир, самое главное, мир.
0: Самое главное, иначе все не важно. Окей, кто с нами на линии? Слушаю вас.
3: Добрый день, это, наверное, я?
0: Это вы, да.
3: Здравствуйте, профессор Рас. Вы знаете, хочу вам задать такой вопрос. Я пью пробиотик 50 биллион.
0: Замечательно.
3: Плюс пребиотик. Скажите, пожалуйста, это мне на постоянной основе пить или делать перерывы?
0: А почему вы начали его пить?
3: Вы знаете, в принципе, я даже не знаю. Просто начала пить, потому что вроде как бы... Я даже не могу ответить на этот вопрос.
0: Просто начали пить?
3: Да.
0: Окей, поняла. Теперь скажите, на бутылочке или на чем там есть название бактерий, которые там есть?
3: Нет, здесь такой пробиотик 50 биллион.
0: Это я все поняла. Есть название латинские бактерии, которые там есть?
3: Ой, к сожалению, я не вижу их.
0: Не вижу. Значит, закончите эту пачку и больше не покупайте. Пробиотик нужно покупать такой, в котором полностью написано, какие там находятся микроорганизмы. Даже если вы не знаете, это должно быть написано. Это информация, которую необходимо давать человеку, который покупает данный препарат. Окей?
3: Что-то на английском написано мелким шрифтом. Ну, а что, я не
0: это
3: знаю.
0: Это я уже не знаю. Да. Это, если в таком пробиотике, где есть 50 миллиардов, должно быть минимум 5 видов разных бактерий.
3: Ага,
0: и они должны быть написаны один под другим, по латыни. Ясно, да, и понятно.
3: Понятно.
0: Окей, если это не написано, это значит, мы не знаем вообще, что вы принимаете.
3: Понятно. Скажите, пожалуйста, сейчас не надо пить антибиотик. Мне его надо продолжить пить или все-таки не надо?
0: Надо, надо, только не вместе с антибиотиком.
3: Да, да, да, я поняла.
0: Okay.
3: Я поняла. Да, спасибо вам большое.
0: Okay.
3: Всего доброго, спасибо.
0: Будьте здоровы. У нас еще кто-то на линии, слушаю вас. Алло.
4: Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте.
4: Ольга, здравствуйте, меня зовут Ирина.
0: Да.
4: Я вот хотела по такому вопросу проконсультироваться. Псилиум, он эффективен при, скажем так, ну, как это, опорожнение кишечника.
0: При запоре.
4: При запоре. Да, если вот не хочется.
0: Есть люди, которым да, есть люди, которым нет. Вы должны попробовать.
4: Ну, то есть, если его принимать, и ты понимаешь, что действительно тебе да, то значит,
0: да.
4: Можно как
0: конечно.
4: Бы, в нем нет
0: конечно.
4: Никаких-то...
0: Нет, никаких проблем, таких, никаких проблем.
4: Единственное, что больше количество воды, потому что он будет
0: делать... Да, нужно, обратно. Чтобы... Да. Но больше количество воды нужно в любом случае.
4: Это okay. понятно, да.
0: Жидкости, не воды, а жидкости.
4: Да, жидкости.
0: И да, если вы нормальное количество жидкости пьете, принимайте псилиум, если он помогает, гениально.
4: Он как бы действует одноразово, это как бы с утра, и то, что мне как бы подходит.
0: Каждому он действует это, по-разному. Да, если вам это подходит, значит, продолжайте. Он не вызывает привыкания, это естественное вещество, так что нет проблем.
4: Это какое-то как бы новшество, или он давно уже был?
0: Псилиум
4: давным-давно. Давно, понятно.
0: Давным-давно.
4: Спасибо.
0: Okay.
4: Спасибо большое. Спасибо.
0: Всего
4: спасибо
0: хорошего.
4: За вашу передачу.
0: Будьте здоровы. Окей, okay. Сейчас я хочу ответить на несколько вопросов, которые мне задали в Фейсбуке. Во-первых, мне в прошлый раз спросила меня одна из моих радиослушниц сказала мне, что у нее в анализе крови есть очень сильный, очень повышенный какой-то элемент. И я его где-то записала, и я не знаю, где я его записала, и поэтому я не помню, что, о чем вообще говорилось. Поэтому я очень прошу вас, если вы меня слышите, напишите мне, пожалуйста, в Фейсбуке ваш вопрос. И тогда я смогу вам ответить, потому что я забыла, о каком именно веществе в вашем организме вы говорили. Окей? Так что это первое. Второе. Я ищу вопросы. Вот они. Вот они. Первое. Из ваших слов о том, что амипродекс и аспирин уменьшают возможность возникновения кровотечений. Амипродекс дают людям, которые принимают аспирин для того, чтобы уменьшить возможность кровотечения. Уменьшить возможность кровотечения. Окей? Okay? Поэтому это так это уже как бы установлено и принято. Вы хотите что-то другое, посоветуйтесь с вашим врачом. Окей? Okay? Теперь, две недели назад, я помню, что мы говорили о молочных продуктах. О молочных продуктах. Любовь мне написала, что молочные продукты и тоже могут вызвать запор. И есть непереносимость лактозы, которая вызывает обычный давкопонос. Я хочу вам сказать, любовь. На каждого человека разные вещи влияют по-разному. Для всех, для нас, в общем, молочные продукты не вызывают запора. Вообще нет продуктов, которые вызывают запор. Есть продукты, которые вызывают запор у определенных людей. И они должны знать, что это у них вызывает запор. Например, есть люди, которые считают, что рис вызывает у них запор. Нет, это рис не вызывает запор. Но, может быть, есть кто-то, кто у него вызывает запор. Есть люди, у которых бананы вызывают запор. А есть люди, у которых бананы вызывают понос. Так что нету продуктов, которые, так сказать, абсолютно вызывают запор. Нет такого. И даже тот несчастный рис, который все, так сказать, боятся есть, если у них есть запоры, он, в общем-то, не, большинство людей не вызывает запора. Почему дают рис при поносе? Потому что рис хорошо всасывается и не усиливает понос, но он не вызывает запор. Окей? И опять же, если кто-то говорит, слушай, я, говорит, съедаю рис, у меня запор, значит, не надо есть рис. Это все. Это все очень просто. Нет еды, которая вызывает запор. Окей? Теперь меня спросили про джинко-билобу. Про джинко-билобу мы опять же говорили, но я скажу еще раз. Джинко-билоба – это растение. Растение, которое... которое в каких-то... как-то связано с уменьшением риска Альцгеймера. Окей? Я знаю, сейчас проводятся опыты с джинко-билоба, мне кажется, в Ихилове и еще где-то, и они получили очень хорошие результаты. Действительно, есть улучшение. Окей? Джинко-билоба можно купить в, как добавку пищевую. И как все пищевые добавки, которые не проверяются на уровне, так сказать, проверки настоящей, биохимической, мы не знаем, что есть внутри. Есть там джинко-билоба, нет там джинко-билоба, есть там столько, сколько написано, и нет там, или нет. Мы этого не знаем. Поэтому я всегда рекомендую, если есть такая возможность, покупать это в препаратах, которые выпускаются как лекарство. Окей? И в данном случае для джинко-билоба есть такое лекарство, называется серебанин, 120 миллиграмм. И его можно принимать с полной ответственностью за то, что вы принимаете 120 миллиграмм джинко-билоба. Окей? В отличие от добавок. Естественно, не нужно принимать слишком много, не нужно всю пачку в день принимать, потому что и слишком много, это может быть головная боль, и в животе проблемы, и учащение пульса, и аллергия, и так далее. Но в нормальных количествах 120-240 миллиграмм это не, обычно не вызывает никаких побочных процессов. И я считаю, что это можно принимать для того, потому что, как видно из опытов, это действительно понижает в какой-то мере, опять же, не воспринимать это как чудо. Вот я выпил джинко-билобу, все, у меня все, не будет больше Альцгеймера. Это совершенно неизвестно. Но это уменьшает риск появления Альцгеймера. Теперь вопрос, который мне задали в прошлый раз, как ускорить реабилитацию раны после операции бедра, шейки бедра. Смотрите, если эта операция запланированная, то обычно я советую за неделю, за 10 дней даже до операции начать принимать мультивитамины. Потому что если есть какие-то недостатки витаминов, минералов в организме, они могут замедлить реабилитацию, и поэтому лучше идти подготовленными. Второе. После того, как операция прошла, есть люди, которые очень тяжело это переносят, и вообще конец света. А есть люди, которые решают, что они не поддадутся этому и начинают, во-первых, есть разнообразную здоровую пищу, продолжают принимать витамины еще минимум 2 месяца, okay? И, естественно, делают те манипуляции, которые физиотерапист говорит им делать. Но физиотерапист должен быть хороший, умный, который точно знает, что надо делать, и не посадят вас сразу на какие-то велосипеды и так далее и тому подобное. Да. Хороший физиотерапевт постепенно улучшает ситуацию. И, естественно, потом, после того, как вы прошли это, нужно следить за собой, стараться не падать, принимать лекарства от остеопороза и делать физические упражнения, которые укрепляют мышцы. Ходить — это тоже прекрасно, но это больше действует на сердце, легкие, а на мышцы действуют растяжки, какие-то тяжести, которые вы способны воспринимать и так далее и подобное. И никогда не прекращать. И это может спасти вас от другого перелома какого-то, который может наступить у каждого из нас, особенно в возрасте больше 55-60 лет. Okay? Так что витамины, если вы не принимали до, то хотя бы начните сейчас. Правильно, есть хорошую пищу, сколько нужно белка. Я не знаю, сколько вам лет, поэтому я не знаю, сколько вам дать белка. Если вы пожилой человек старше 60, это 1,2 грамма на килограмм веса. И хороший белок, чтобы там был, курица, индейка, мясо, рыба, яйца, молочные продукты. И делать правильную, хорошую физиотерапию и укреплять мышцы, которые должны поддерживать ваши кости. Okay? Самое простое, что можно сказать. Я вам хочу рассказать, что... у нас уже нет времени, но я уже это расскажу, и мы на этом закончим. Я была много лет назад, примерно около 10 лет назад, 8 лет назад. У нас еще телефон, вау. То я расскажу эту историю потом, а сейчас я отвечу на телефон, слушаю вас.
5: Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте.
5: Большое вам спасибо за передачу. И очень важно, что вы ко всем относитесь с душой и с теплом.
0: Спасибо.
5: У меня вопрос такой. Мне было вынужденное голодание в результате подготовки к колоноскопии. И после этого, обычно у меня после даже дневного голодания наступает запор. Сегодня это, я вижу, актуальная тема. Как выйти после голодания?
0: Вы должны голодать только полдня перед колоноскопией.
5: Ну, я как бы... У меня и так ограниченная диета была, но перед колоноскопией я очень так ограниченно ела, но мне пришло... Получилось так, что я не прошла в результате, потому что было цирроз.
0: Не понимаю. Нет, это не разговор, к сожалению, для...
5: непонятно.
0: Это нужно понять, что происходит, потому что единственное, что вам нельзя есть за пару дней до колоноскопии, это действительно продукты, которые содержат севим. Сама подготовка к колоноскопии, она приводит к очень сильным поносам.
5: У меня как бы... Я все время... Очень слежу за питанием, и у
0: меня... ваше питание сейчас. Подготовка к колоноскопии дает вам вещества, которые вызывают освобождение кишечника от каловых масс.
5: Да, это в последний день, вы правы. Я должна была принять слабительное.
0: Ну и почему вы не приняли?
5: Потому что я не дошла, я чувствовала себя, что я не в порядке. У меня наступил длительный запор, как бы перед этим. То есть я обычно питаюсь.
0: Масса длительная, всего питания это без этого самого два дня.
5: Да, вот. Я пыталась дня 3-4 без себе.
0: А почему вы питались, если вам этого не сказали?
5: Ну, не знаю, перестраховка.
0: А перестраховщик знаете, что ждет в конце концов?
5: Да, знаю.
0: Okay. Мне очень трудно понять вот этот. Вам говорят алиф, а вы делаете зайн.
5: Да, согласна. Но теперь как бы то, что есть, я не дошла до...
0: Значит, вы не дошли. Значит, нужно опять пойти к гастроэнтерологу, получить направление, получить расписание, как вам нужно есть, и не перестраховываться, хорошо?
5: Да, я тоже это сделала.
0: Будьте здоровы, всего хорошего. У нас еще кто-то на линии, слушаю вас. Алло? Алло.
6: Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте.
6: Я с вами разговаривала на прошлой неделе и просила узнать насчет ферритина. У ребенка
0: ферритин.
6: 420. Вы вот это потеряли, да, видимо?
0: Да. Если хотите, напишите мне в WhatsApp.
6: Я не могу написать WhatsApp, у меня проблема.
0: В следующий раз я вам обещаю ответить на ваш вопрос, почему
6: да,
0: у ребенка
6: повышенный ферритин. Все в норме, гипотириоза нету, все анализы в норме, кроме витамина В12 и фолиевой кислоты, но он принимает, и все равно ферритин высокий.
0: Понятно,
6: что делать, что можно есть?
0: С едой это не связано, первое. С едой это не связано вообще. Ферритин – это белок, который выделяется печенью, и он не связан с едой. Первое, пусть ест, как он ест обычно. А я посмотрю, что это значит, когда ферритин повышен у ребенка. Хорошо?
6: Спасибо большое.
0: Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло. Алло.
7: Уважаемый профессор Ольга.
0: Да, у нас очень мало времени.
7: Да,
0: быстренько.
7: Один вопрос. За сколько времени и что нужно кушать перед сном, чтобы утром не было помойки во рту?
0: Это вы хорошо сказали. Смотрите, надо есть перед сном. Я бы съела, например, овсяную кашу. Или
7: это я утром кушаю.
0: А кушайте вечером. Это же от вас зависит. Съешьте кусочек хлеба чем-то намазанный. Это вот замечательно будет у вас. А помойка у вас, потому что вы ночью спите с открытым ртом, и ртот...
7: Я почти не сплю.
0: А еще хуже.
7: Да.
0: Посмотрите, обратите внимание, как вы дышите. Дышите носом и дышите ртом. Если вы дышите ртом, то тогда происходит сухое все там внутри, и вкус как помойка. Okay.
7: Значит, ничего не поможет, да?
0: Не поможет, если вы будете перед сном есть что-то успокаивающее, такое как кашу или хлеб, и утром сразу выпейте стакан чая или стакан кофе.
7: Спасибо большое.
0: Okay. Всего хорошего,
7: спасибо,
0: дорогие
7: доброго.
0: Мои. К сожалению, мне надо заканчивать. Вы слушали программу «Час с Ольгой Раз». С вами был оператор Юваль Чисод и продюсер Мила Сталинская, и я, доктор диетологии Ольга Раз. И мы увидимся опять через неделю, если все будет тихо и спокойно. И заботьтесь о своем здоровье, пейте достаточно жидкости, потому что становится жарко. Всего хорошего.

Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Израиле полдень. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Генеральный инспектор полиции Израиля генерал-лейтенант Дани Леви созывает сегодня вечером экстренное совещание, посвященное борьбе с преступностью в арабском секторе. В заседании примет участие весь высший командный состав ведомства. Ожидается, что руководство полиции утвердит комплекс жестких мер для активизации силовой операции против криминальных группировок. Напомню, за последние двое суток в результате криминальных разборок были убиты 6 человек. Последние убийство произошло сегодня утром в местном совете Яфия. Депутат Кнессета от Ликуда Дани Луз заявил в эфире радиостанции Решет Бет, что будет голосовать против основного закона об изучении Торы. В интервью Акиве Новику и Керен Узан Луз также признался, что уже получил предложение от нескольких политических партий перейти в их ряды. Вот что он сказал: «Я считаю этот законопроект колоссальным осквернением имени Всевышнего. Я вообще не понимаю, как человек, принадлежащий к сектору религиозного сионизма, может проголосовать за этот документ. Ведь вся суть этого закона сводится к утверждению, будто наша Тора не настоящая, а истинное учение есть только у другой, ультраортодоксальной общины. Нетаньяу заявляет: я хочу сформировать широкое национальное правительство, чтобы достичь консенсуса, в том числе по вопросу о призыве. И вы ему верите? Бремя доказательства лежит на нем. Пусть для начала полностью снимет с повестки дня этот основной закон об изучении Торы и закон Гольтнофа. Именно так я его называю. Не надо обманывать людей, это никакой не закон об отмене арестов уклонистов. Вот когда они это сделают, тогда я поверю. На следующих выборах я бы очень хотел снова проголосовать за Ликуд. А умный и поймет, что я имею в виду». В секторе Газа ликвидирован террорист, один из участников нападения 7 октября. Израильские силы безопасности уничтожили боевика группировки «Исламский джихад», принимавшего непосредственное участие в прорыве границы, а также похищении и удержании израильских заложников. Террорист Захар Абу Салам был уничтожен накануне в результате точечного авиаудара в северной части палестинского анклава. В совместном заявлении ЦАЛИ и Службы общей безопасности подчеркивается, что на протяжении всей нынешней войны Абу Салем также активно планировал и пытался реализовать многочисленные террористические атаки против военнослужащих ЦАЛИ и мирных граждан. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу и лидер оппозиции Яир Лапид встретятся сегодня днем, чтобы обсудить оперативную обстановку и ключевые вопросы безопасности. Политический обозреватель Кан Гили Коэн отмечает, что это первая подобная встреча между политиками за последние два месяца. Скандал в окружном суде Иерусалима на процессе по делам Бенямина Нетаньяу. Глава правительства и его защита категорически отвергли предложение судей перейти на пятидневный график заседания в неделю. Премьер-министр лично явился на заседание, хотя закон этого не требовал, и обратился к коллегии судей со словами, я цитирую: «Это колоссальное нарушение законности и издевательство над правосудием». Нетаньяу сообщил, что его адвокат Амит Хадад прямо заявил о невозможности обеспечить качественную защиту при таком графике и даже рассматривал вариант самоотвода. Глава кабинета министров вновь подчеркнул, что считает этот процесс политической охотой на ведьм. В свою очередь, адвокат Хадад иронично напомнил судьям, что пятидневный график заседаний в этой стране применялся разве что на процессе по делу нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Корреспондент Кан Верет Пельман передает, что глава обвинения прокурор Юдит Тирош выступила с резким протестом. Она заявила, что Нетаньяу цинично использует трибуну суда для нападок на правоохранительную систему и оскорбления госслужащих. «Мы полностью и безоговорочно отвергаем любые спекуляции о политическом преследовании», подчеркнула Тирош. Глава ультраортодоксальной ешивы обвинил Нетаньяу в предательстве интересов харидим, которые служат в армии. Руководитель ешивы Эсдер Хедвата Тура раввин Йонатан Райс заявил, что премьер-министр Нетаньяу цинично использовал в собственных политических целях направленное ему письмо глав ешив. Раввин Райс подчеркнул, что глава правительства и его окружения сознательно заблокировали продвижение поправок к закону о призыве. И в заключение выпуска прогноз погоды. Сегодня ожидается небольшое потепление, преимущественно в горных и внутренних районах страны. Во вторник без существенных изменений. В среду жара в горах и вдали от побережья немного спадет. Максимальная температура воздуха сегодня днем в Иерусалиме до 31 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе 29, в Цфате 33, в Бейершеве 35 и в Эйлате 41 градус. Высота волн у побережья Средиземного моря от 30 до 70 сантиметров. Температура воды 28 градусов. Этот выпуск завершен. Его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей на русском языке слушайте на волнах радиостанции Канрека в 15:00. Всего доброго. Шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. У микрофона Семен Каплан. В тысячный день войны начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эйяль Замир заявил, что сейчас ЦАЛЬ находится на важнейшем стратегическом этапе военной кампании. На встрече с командным составом и членами генштаба он отметил, что затяжные бои изменили методы работы армии, и сейчас военные готовятся к продолжению боевых действий и новым вызовам. Замир подчеркнул, что нападение 7 октября было атакой на само существование еврейского народа, и память об этом обязывает армию меняться и извлекать уроки. Визит министра финансов Смотрича в приграничные с Газой районы вызвал возмущение у жителей кибуцев. Члены кибуца Беэри заблокировали въезд министра на свою территорию, а в других общинах жителям рекомендовали не вступать с ним в конфронтацию. В Эйн-Ашлоша планируется участие Смотрича в церемонии закладки новых жилых домов. Член этого кибуца Мейрав Коэн назвала его приезд провокацией и подвергла резкой критике деятельность Смотрича. В беседе с корреспондентом КАН Асафом Пузайловым Мейрав Коэн заявила, что не может допустить присутствия в своем доме человека, который поддерживает закон об освобождении от воинской службы и несет прямую или косвенную ответственность за трагедию и резню 7 октября. Жительница кибуца также добавила, что министр возглавляет сопротивление созданию Государственной следственной комиссии, препятствовал возвращению заложников и при этом заявляет, что они вернулись благодаря ему. Судебный процесс премьер-министра Нетаньягу. Судьи вновь рекомендуют прокуратуре отозвать обвинение во взяточничестве по делу 4000. Судья Ривка Фридман Фельдман заявила, что позиция судей по этому вопросу, озвученная 3 года назад, остается прежней, и доказать состав взяточничества в деле Вала Безек будет трудно. По этому делу Нетаньягу также обвиняется в мошенничестве и обмане общественного доверия. Экс-заместитель юридического советника правительства адвокат Раз Низри заявил в эфире радиостанции КАН БЭТ, что еще после слушания считал невозможным доказать обвинение во взяточничестве со стороны прокуратуры. По словам Низри, 3 года назад на исходе представления доказательств обвинения судьи заслушали свидетелей, ознакомились с материалами и рекомендовали прокуратуре отступить. Он выразил сожаление, что юридический советник и государственная прокуратура не прислушались к судьям. Низри добавил, что из-за этого были потеряны 3 года, а сам судебный процесс наносит государству комплексный ущерб, хотя разбирательство могло завершиться раньше, причем, по его мнению, обвинительным приговором Нетаньягу по статье об обмане общественного доверия. Высший суд справедливости требует от государства и, в частности, от Министерства образования в кратчайшие сроки прекратить дискриминацию системы государственного светского образования на иврите. На сегодняшнем заседании судьи пояснили, что государство признает существование разрыва в финансировании в десятки процентов в пользу государственно-религиозного образования. Судьи потребовали от государства представить реальные решения в ближайшее время. Судья Вильнер отметила, что наличие определенной политической силы у конкретного сектора не должно иметь значения, и подчеркнула, что каждый ребенок имеет равные права. Корреспондент КАН Леран Худжаинов передает, что среди истцов числится руководство Всеизраильского родительского комитета, Совет по государственному светскому образованию на иврите, а также депутаты Кнессета Гилад Кариф и Владимир Беляк. Российские спецслужбы задержали мужчину, который планировал поджечь синагогу в городе Ярославль. Об этом сообщили местные средства массовой информации. В ходе обыска в доме подозреваемого была изъята бутылка с зажигательной смесью. Обозреватель Канны Тамар Маргалит передает, что по сообщениям прессы задержанный признал вину. Стало известно, что он получал инструкции от куратора из Сирии, а также от человека, состоящего в террористической организации. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе достигла 29 градусов, в Тель-Авиве и Ашдоде термометры показывают 28, в Бейершеве 33, на Мертвом море 35, а в Эйлате воздух прогрелся до 37 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКА в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Рекорд.

Знакомая мелодия, знакомая гармония, потрясающий мелодист, который когда-то начинал творить и творил, задумывая, придумывая, рождая такие потрясающие мелодии, которые становились потом песнями. И не только его песнями. В первую очередь не только его, а уже потом запел и он сам. Совсем недавно Тото Кутуньо, Сальваторе Кутуньо, покинул этот мир, более чем уверена, что один из любимых моих в этом мире композиторов, мелодистов, который чувствовал музыку, как мало кто другой, один из тех певцов, которыми когда-то увлекался Советский Союз, из тех самых итальянцев. Он останется с нами, это совершенно точно. Рассказывать о нем сегодня биографически я почти не вижу смысла. Конечно, что-то я расскажу. Хочется уделить внимание определенным песням, которые сопровождали Тото Кутуньо на протяжении его долгой творческой жизни. И это будет только один час из тех, которые я хочу посвятить его творчеству. В другой раз мы с вами будем слушать те песни, которые написал он и которые прославили других замечательных музыкантов, певцов, разумеется. Тото Кутуньо на Канрека.

0: sono quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tu.
1: Как немыслимо поездка, скажем, в Венецию без песен гондольера. Немыслимо представлять себе Италию, прекрасную музыкальную Италию без песен и музыки Тото Кутуньо. Можно приводить эпитеты легендарный, талантливый, талантливейший, но в любом случае песни Тото Кутуньо, музыку напевают люди очень разных возрастов во всем мире. Он, который признается в любви к жизни, морю, женщинам, вину, яхтам, футболу, музыке, Кутуньо, который всегда ценил свободу и популярность. Он, который какой-то миг своей жизни смог перебороть тогда очень страшную болезнь, выглядящий прекрасно, несмотря на сложный гастрольный график. Он, Тото Кутуньо, которого на родине уже очень давно называют соловьем Италии, королем Италии, и который стал вообще давно для публики олицетворением настоящего итальянского мужчины и итальянской песни. L'Italiano, Тото Кутуньо. Кутуньо, который в 2008 получил премию Лунеция за вклад в распространение итальянской песни в мире. Он считается вечной ценностью своей страны. Его творчество, как оказалось, вне моды, равно как эти песни, написанные на его музыку, которые исполняют другие. Кутуньо навсегда смог занять вот ту нишу, то свое место в искусстве, далеко не только итальянском, разумеется, но и в сердцах просто нескольких поколений, перешагнув через век.

Песни «Тото Кутуньо» в разное время пели Адриано Челентано, Мери Матье, Далида, Мишель Сарду, Джо Дассен, Рэй Чарльз и многие-многие другие. О них мы будем говорить в другом нашем часе с посвящением совсем скоро. О Кутуньо даже написали книгу. Сколько выпущено монографий, статей, исследований его творчества. Разумеется, не счесть дисков с его записями. Они просто разбрелись по миру в таких количествах, что тут бессильна и статистика. Ну а раз она бессильна, то сухой биографией здесь не обойдешься. Зачем? Лучше слушать.

Так, Тото Кутуньо. Удивительный Кутуньо. Несколько фактов. Редкий композитор может похвастаться таким количеством написанных хитов. И не только для себя, как вы знаете. Он многократно занимал первые места на международных фестивалях и конкурсах, становясь народным певцом и любимцем, доказывая всем из года в год, что он очень талантлив, что музыка его не повторяется. Он вел популярные передачи на телевидении Италии, выпускал альбомы, ездил с гастролями по всему свету до последнего, и везде его принимали с особой теплотой. Те из вас, кто успели побывать на концертах Тото Кутуньо у себя на родине или здесь уже в Израиле, с удивлением могли обнаруживать, что очень много европейских хитов конца уже 20-го, прошлого века исполнили звездами мировой величины, это тоже Тото Кутуньо, это его музыка. Чем он мог заинтриговать видавшую виды публику итальянскую в свое время? Такой редко улыбающийся, немного улыбающийся, может быть, даже чуть грустновато выглядящий, статичный на сцене композитор с гитарой в руках. Может быть, главный секрет Кутуньо-исполнителя, его успеха в его композиторском даровании, на мой взгляд, он всегда остается именно мелодистом, и вот эти мелодии, они, конечно, дотрагиваются до наших с вами сердец.

Жизнь Тодда Кутуньо в последние годы стала образцом мужества. Те из вас, кто побывали на его израильских концертах последних лет, он приезжал сюда несколько раз. Я до сих пор помню, как мне удалось с ним просто познакомиться, и, можно сказать, познакомиться дважды. Вряд ли он меня запомнил, но посчастливилось действительно оказаться

публика далеко не вся знала, что происходит с его здоровьем и что будет дальше. Возможность услышать его потрясающий баритон, этот бархатный голос, его хрипотцу с другой стороны, эти бездонные глаза вкупе с теми задушевными песнями и, безусловно, потрясающей музыкой, сделали его безумно популярными уже в 80-е годы и снова вознесли на ввысь, конечно, на гребне ностальгии по той итальянской песне 80-х. Для тех из нас, кто жили в Советском Союзе, это была Италия, Санремо, любимые итальянцы. Вот Тото Кутуньо стал тем самым Ли Итальяно, без которого мы не могли представить, так же, как, например, без Челентано, разумеется, музыкальную Италию. Этот колорит итальянский, эти любимые мелодии, харизма, обаяние, манера пения — это еще отдельно надо об этом говорить. И вот эта его энергия при всей его статичности на сцене. Сидел ли он за пианино, за синтезатором, стоял ли он? Он не особенно подвижен был всегда на сцене, но этого вполне хватало. Быстро он песню пел или медленно?

Перед одними из его гастролей в Израиле он получил письмо. «Тото Кутуньо для меня чувство счастья. Каждый раз, когда я слушаю его песни, возникает ощущение, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее. Я забываю обо всех неурядицах». Его голос, его манера исполнения, они завораживают, они успокаивают. В 80-х годах в Советском Союзе появился он из солнечной Италии, не похожий ни на кого из всех, кого нам показывали до сих пор. Тогда мне было

12, я помню это ощущение до сих пор. Именно с Кутуньо у меня ассоциируется Италия. Именно с Кутуньо я чувствую, что такое Италия, итальянцы, итальянский вкус, итальянские манеры. Я всегда мечтала попасть на его концерт. Это действительно подарок.

Слава Тото Кутуньо действительно, можно сказать, начиналась в 1976 году, когда вместе с группой «Альбатрос» он спел быстро ставшую популярной песню «Рейс AZ-504». Во Франции этот диск вообще был продан тиражом 8 миллионов за несколько недель. Что касается же песни «Итальянец» или «Итальяно», которую все, кому не лень, не знают итальянский, хоть как-то, но подпевали. Он эту песню исполнил на фестивале в Сан-Ремо в 1983-м. И вся творческая его жизнь была связана с конкурсами, фестивалями, на которых выступал и он сам, и другие знаменитые певцы, исполнявшие его композиции. И те, которые исполняли его композиции, многие из них побеждали. Стоит только сказать, что первая же песня, которая родилась в результате совместной работы Кутуньо как композитора и поэта-песенника Вито Паловичини, еще в 1974 году стала, и это не преувеличение, одной из самых прекрасных песен 20 века. Это та песня, которая Кутуньо пел как под названием «Африка» в своей группе, а стала она индейским «Летом Джо Дассена». Это просто один пример. И это название, конечно, укрепилось после того, как оно облетело мир благодаря голосу уже Джо Дассена. И, кстати, голоса Джо Дассена и Тото Кутуньо тут тоже очень гармоничны, на мой взгляд. Дело в том, что Кутуньо потом продолжал исполнять эти песни, уже существующие в их французском варианте, на своих концертах, и это было прекрасно. И это были не только те самые песни от Джо Дассена. На французском у него есть еще несколько песен, которые он начинал петь на французском языке. Это звучало очень и очень интересно. В любом случае, ряд песен, которые исполнял Тото Кутуньо, Сальваторе Кутуньо, они перекликались с тем, как их подавал Джо Дассен. Даже если это были не те песни, которые он написал для Дассена, они их рассказывали. Они их просто рассказывали нам с вами, зрителю.

Как я уже сказала, было очень много замечательных музыкантов, исполнявших песни, написанные на музыку Тото Кутуньо. Одним из них был, конечно же, Адриано Челентано. И интересно, что Челентано написал сейчас письмо вслед ушедшему Кутуньо. Актер, певец, музыкант, сам прекрасный музыкант Челентано написал прощальное письмо своему коллеге и своему другу. В этом тексте приводится их давний диалог по поводу тогда еще только написанной песни «Итальяно», которую Тото Кутуньо предложил именно Челентано, не для себя написав эту песню. Тогда Челентано отказался, и объясняя это, что он считает лишней фразу «Я настоящий итальянец». Мы помним эту фразу «Итальяно веро». У Челентано в то время, в том году, в тот месяц она ассоциировалась с желанием, может быть, как-то возвыситься, хотя, разумеется, Кутуньо имел в виду совершенно не это, а в итоге он взял эту песню себе и только выиграл. И выиграл буквально, завоевав приз Сан-Ремо и завоевав сердца огромного количества слушателей, зрителей, поклонников, которые стали ассоциировать настоящего итальянца, l'italiano vero, именно с Тото Сальваторе Кутуньо.

Тото Кутуньо совсем недавно отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось 80. Он был готов работать и дальше, петь, сочинять, но вернулась болезнь, и за несколько месяцев он ушел. К сожалению, для нас, для всех. Потому что этот уход, он как-то очень ударил по огромному количеству людей, которые не были близки ему, которые не знали его лично. Но вот этот голос песни, его музыка, его мелодия, его чувство музыки в этом мире, совсем непростом мире, оно ведь останется. Мы с вами вернемся к теме музыки Тото Кутуньо совсем скоро. Спасибо, что были с нами.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. У микрофона Семен Каплан. На прошлой неделе силы безопасности ликвидировали начальника службы военной безопасности в бригаде Рафиах террористической организации «Хамас». В совместном заявлении Цааля и Шабака указано, что боевик Исмаил Масри отвечал за продвижение деятельности, направленной на ограничение свободы действия израильской армии в секторе Газа, а также пытался восстановить аппарат военной безопасности в бригаде Рафиах. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Президент Трамп объявил, что Иран обратился с просьбой о проведении встречи, которая состоится завтра в Дохе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила в интервью телеканалу Fox News, что встреча пройдет на высоком уровне. По словам Левит, иранская сторона попросила организовать встречу на этой неделе, в связи с чем спецпосланник Уитков и Джаред Кушнер вылетают в Доху для проведения переговоров на фоне продолжающегося обсуждения меморандума о взаимопонимании. Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что американская сторона выполняет условия соглашения о прекращении огня. Визит министра финансов Бецалеля Смотрича в приграничные с Газой районы вызвал возмущение у жителей кибуцев. Члены кибуца Беэри заблокировали въезд министра на свою территорию, а в других общинах жителям рекомендовали не вступать с ним в конфронтацию. В Эйнаш Лоша планируется участие Смотрича в церемонии закладки новых жилых домов. Член этого кибуца Мерав Коэн назвала его приезд провокацией и подвергла резкой критике деятельность Смотрича. В беседе с корреспондентом КАН Асафом Пузайловым Коэн заявила, что не может допустить присутствия в своем доме человека, который поддерживает закон об освобождении от воинской службы и несет прямую или косвенную ответственность за трагедию и резню 7 октября. Жительница кибуца также добавила, что министр возглавляет сопротивление созданию Государственной следственной комиссии, препятствовал возвращению заложников и при этом заявляет, что они вернулись благодаря ему. Судебный процесс Нетаньягу. Судьи вновь рекомендуют прокуратуре отозвать обвинение во взяточничестве по делу 4000 Валла Безек. Судья Ривка Фридман Фельдман заявила, что позиция судей трехлетней давности неизменна. Доказать этот состав будет сложно. По этому делу премьер-министр также обвиняется в мошенничестве и обмане общественного доверия. Экс-заместитель юрсоветника правительства Раз Низри заявил в эфире КАН Решет Бет, что еще после слушаний считал взяточничество недоказуемым и рекомендовал прокуратуре отказаться от этого пункта. Он выразил сожаление, что ведомство 3 года назад не прислушалось к аналогичной рекомендации судей. По мнению Низри, это привело к потере времени и многостороннему ущербу для страны, хотя процесс мог давно завершиться обвинением Нетаньягу в обмане общественного доверия. Высший суд справедливости требует от государства и, в частности, от Министерства образования в кратчайшие сроки прекратить дискриминацию системы государственного светского образования на иврите. На сегодняшнем заседании судьи пояснили, что государство признает существование разрывов в финансировании в 10% в пользу государственно-религиозного образования. Судьи потребовали от государства представить реальные решения в ближайшее время. Судья Вильнер отметила, что наличие определенной политической силы у конкретного сектора не должны иметь значения, и подчеркнула, что каждый ребенок имеет равные права. Корреспондент КАН Леран Худжаинов передает, что среди истцов числится руководство Всеизраильского родительского комитета, Совет по государственному светскому образованию на иврите, а также депутаты Гилад Кариф и Владимир Беляк. В городе Штадде на севере Германии были застрелены 5 человек. Сообщается, что стрельба произошла возле молодежного центра. Подозреваемый в нападении задержан, однако на данный момент нет информации о его личности или мотивах. По всей видимости, под стражу взят еще 1 человек. В городе Штадде, расположенном недалеко от Гамбурга, проживает около 50 тысяч жителей. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 31 градус, в Тель-Авиве ожидается 30, в Хайфе будет 29, в Бершеве 34, а в Эйлате в полуденные часы столбик термометра поднимется до 41 градуса. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека в 17 часов. Доброго дня. Шалом, Мейру Шалаем.
1: КанРека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня премьера программы, которая, ну, даст Бог, позволит нам расслабиться в непростое время, и которую предложил, соответственно, автор программы и мой соведущий Артур Блайер, по профессии адвокат, если что, как говорят нынче. В мире существует огромное множество задокументированных, запротоколированных, описанных сумасшедших историй, едва постижимых разумом, находящихся, казалось бы, по ту сторону смысла и реальности, но произошедших, случившихся по эту. Такие истории смешные, дурацкие, невозможные, но реально сбывшиеся, Артур отыскивает, предлагает нашему вниманию. Я лишь подбираю музыку, песни по дикости и несуразности, как-то подходящие рассказываемым историям. Есть идея назвать наши посиделки «Рассудок уцелеет». Это, помните, из монолога Чацкого «В горе от ума». Ну и, в общем-то, восклицательный или вопросительный знак поставить, это зависит от каждого из нас и из вас. Собственно, все. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и Артур Блайер. Привет, Артур, мы начинаем.
1: Игорь, вот, приветствую.
0: Да. Ну что, какую-нибудь первую удивительную историю?
1: Ну, давайте с места в карьер.
0: Давайте.
1: Давайте,
0: что ж мы...
1: Есть интересная история про обезьяну по имени Наруто, которая забрала у одного профессионального фотографа фотоаппарат,
0: так,
1: сфотографировала сама себя, сделала селфи.
0: Так.
1: После этого профессиональный фотограф распространил эти фотографии в соответствующих журналах, получил за свою работу деньги, а затем последовало самое интересное. И здесь задается, мы можем задаться вопросом, у кого что выдержит и кто эту историю слушает. Известная организация по защите животных подала иск против этого фотографа от имени бедной макаки Наруто относительно авторских прав макаки Наруто на эти фотографии. Поскольку макака Наруто сама себя сфотографировала и, соответственно, должна, по идее, обладать авторскими правами и соответствующими гонорарами за это произведение. И вот высокие умы американской юриспруденции копии ломали и долго-долго рассматривали эти сложные иски. В итоге, естественно, защитнице организации, которая защищает права животных, было отказано во всех исках, наложили на нее судебные издержки и разъяснили, что голову тоже иногда нужно включать при всем уважении к макаке Наруто.
0: Ну, это, вы знаете, не такой уже частый случай, когда на вершине пирамиды юриспруденции я сейчас просто вот не торжествует разум, потому что я не удивлюсь, значит, особенно после появления организации MeToo и какого-то безумного периода, когда хватали всех за все, ну, во-первых, мне показалось бы, что они должны были как минимум делить пополам, потому что макака Наруто, она же не могла эти селфи продать или что-то с ними сделать?
1: Утверждается, что, судя по всему, утверждалось, что макака Наруто очень хотела бы, если бы обладала соответствующими навыками и интеллектом, наверное, хотела бы продать. Здесь выстраивалась такая интересная конструкция, юридическая.
0: Да.
1: Да, о том, что если бы могла, то точно хотела бы, точно предъявила бы претензию и точно рассчитывала на эти гонорары. Вот такая интересная история. Я существую, Игорь, в мире, в котором есть очень много абсурда, в котором буква доводится до абсурда постоянно. Мне это сильно напоминает, у нас будет сегодня с вами, наверное, несколько таких историй, мне это сильно напоминает вообще распространенное заболевание у людей, которые, ну, у графоманов. Допустим, графоман — это человек, который любит писать, но он не совсем знает, как это делается. Он имеет какое-то общее представление о том, что букв должно быть много, и их нужно выстраивать в определенном каком-то порядке, но он не знает, как это должно воздействовать на читателя. Он не понимает внутренней логики текста и так далее. То же самое и юриспруденты от безделия, что ли, я не знаю. Юристы от безделия – это люди, которые видят букву, пытаются довести букву закона, пытаются довести ее до абсурда. Это часто происходит и в нашей израильской практике. Потом применяют эту букву на практике, и когда судьи на все на это смотрят, говорят им, все прекрасно, текст есть, буква есть, смысла нет, логики нет, вы заигрались. И вот очень часто оказывается, что взрослые люди, 40-50-летние, до такой степени заигрываются со своей профессией, что просто забывают о том, что голову нужно включать.
0: Конечно. А вот у меня еще юридический такой вопрос. А можно было бы, если бы выставил в суде, допустим, фотограф своего адвоката, ведь можно предположить, что, например, обезьяна могла бы отказаться от своей части гонорара в силу альтруистических или каких-то еще особенностей?
1: Здесь может быть очень много допущений. Я согласен с вами. Если допускается вот та...
0: Что она хотела бы, там, а может, она не хотела
1: да,
0: бы.
1: Да, это называется конструктивное, да, желание. Если допускается такое, это может допустить все, что угодно. Что обезьяна могла бы хотеть стать премьер-министром, и ей нужно позволить участвовать в выборах. Я не знаю. Здесь просто... совершенству действительно нет предела.
0: Восхитительно. Да, история совершенно замечательная.
1: Но в этом ключе, вот что, может быть, не так смешно, здесь, да, возникают вопросы о том, кто обладает правом, каким-либо вообще юридическим правом, и где границы юридических прав. Я в свое время, будучи студентом, написал курсовую работу о правах на частную жизнь относительно умерших людей, которые уже не с нами, сохраняется ли за ними право на частную жизнь, на приватность? Я вам приведу очень простой пример. Фотографируют тело абсолютно безбожно, абсолютно бездумно, и потом распространяют это где угодно. Есть ли у этого человека, у той сущности, которая была человеком, право на то, чтобы его фотографии в таком виде не распространялись? Это покушение на частную жизнь. Это сложный вопрос, вопрос теоретический. Uh-huh, uh-huh. Я спорил со своим профессором, который утверждал, что этих прав нет. И основная тенденция в юриспруденции уже давно, уже последние три десятилетия,

0: такова, что нет права, не сохраняется право на частную жизнь за трупами, за умершими. А я в этом не уверен лично я. Ну, это просто пример.
1: Я недавно читал, вы знаете, очень интересный сборник мистических рассказов с предисловием, где размышляли автор, замечательная английская писательница Джанет Уинтерсон, она размышляет вообще о том, что время и времена искусственного интеллекта могут существенно повлиять на наши философские представления о человеке и душе. Очень возможно, что понятие жизни не будет относиться к душе в какой-то конкретной оболочке, а, например, в другой оболочке, а, например, душа, не имеющая оболочки. И если не будет в этом понятии, в нашем каноническом понятии жизни, то, возможно, нет и смерти. Это тоже, так сказать, льет воду на вашу мельницу. То есть, потому что это тогда уходящий человек всего лишь переходит в какую-то другую форму существования, но он есть, и он обладает какими-то правами. Это форма существования.
0: Это форма существования. Я не помню, кто из немецких философов-классиков еще до Канта утверждал, создал понятие монады, да, то есть сущности.
1: Лейбниц, да.
0: Лейбниц. Да. Сущность, да, жизнь, да, которая есть и в этом столе, за которым мы сидим, и в этом дереве, и так далее.
1: В общем, здесь есть над чем думать, и что замечательно, что из каждой совершенно сумасшедшей истории вытекают какие-то довольно серьезные вещи. Нам бы этого хотелось, чтобы, в общем, одно каким-то образом сочеталось с другим. Теперь песня. Песня удивительная. Вкратце о сюжете. Девушка проводила парню в армию. Служи ненаглядным, обо мне не тужи, мы это услышим. Если что-то случится, вдруг обо всем напиши. Молодой человек так и сделал, сообщив, что ему перебило ноженьки и попросил забрать его. «Ковыляй потихонечку, а меня ты забудь, зарастут твои ноженьки, проживешь как-нибудь», ответила ему возлюбленная. Настоящая драма, но заканчивается все хорошо. Главный герой выздоровел, вернулся домой, отправил ковылять потихонечку ту самую девушку, которая захотела возобновить с ним отношения. Группа «Адреналин», значит, что интересно, продолжает существовать, музыканты записывают новые песни, гастролируют, и на концертах все, конечно, ждут их главного хита. Ну вот, давайте мы этот хит послушаем. Это 90 какой-то год. Называется «Ковыляй потихонечку». Группа «Адреналин». Поехали.

0: Ну, если кто хочет, запишите группу «Адреналин». Замечательная песня «Ковыляй как-нибудь». Значит, в студии Артур Блайер, автор программы «Рассудок уцелеет». Уцелеет. Вот, и Грихарев, мы, значит, пытаемся вместе рассказать о разных историях, разных музыкальных историях, которые хотя бы могут как минимум повеселить. Дальше уже посмотрим. История следующая, Артур.
1: История следующая. Ну, насчет рассудок уцелеет, я могу вас заверить, мой рассудок уцелеет. Уцелеет 100%, потому что я привык к абсурду, я с ним сталкиваюсь каждый день. И даже то, что та история, которую я вам зачитаю сейчас, у меня особого такого содрогания и шока не вызывает. История тоже американская. Там товарищ по имени Робби Ли Брук, арестант, который был помещен в тюрьму. В случае, вследствие алкогольного опьянения, он, судя по всему, надебоширил, его посадили в тюрьму. А после этого он подал иск против самого себя. И он заявил этот иск на 5 миллионов долларов против государства США и самого себя на предмет следующего. Он посчитал, что государство довело его до этого состояния алкогольного опьянения, точнее, не предупредило ситуации, когда он мог не причинить самому себе вред. И, соответственно, он угодил в тюрьму из-за того, что кто-то не досмотрел за ним. А почему государство должно компенсировать? Потому что государство за него отвечает, особенно сейчас, когда он относится к этой пенитенциарной системе. Угу. И, соответственно, отвечает еще и долларом. И был такой иск на 54 миллиона долларов, который на полном серьезе системой рассматривался. Изучались доводы его адвокатов. Ну, в итоге, естественно, все это закончилось разочарованием. Глубоким разочарованием, но было потрачено немало бумаги, немало невинных деревьев на то, чтобы немало драгоценного судейского времени на то, чтобы вот этим всем заниматься.
0: Тут мне вспоминаются разные... В русле вот этого, мне кажется, тот случай, который реально произошел, где реально кто это там, Макдональдс, Старбакс, кто-то заплатил за горячий кофе, пролитый человеком себе, ну, деликатные места. Угу. Ну, как бы мне бы казалось, что если ты берешь кофе горячий, то ты должен сам разобраться, проливать его на себя или нет. Если ты пролил, я бы не вернулся туда, в Макдональдс или в Старбакс, требовать, но требовалось очень намного денег, и все получилось, и все прошло. И с тех пор они пишут, значит, инструкции о том, что, значит, этот кофе ставится туда-то, не делается с ним ни того, ни другого, ни третьего. То есть близко.
1: Близко, очень близко. Мне это напомнило реальную историю из моей практики. Я когда-то был ассистентом судьи окружной, которая рассматривала много коллективных исков. И был один коллективный иск, я сейчас не помню точно, на какую тему, но это касалось потребительского права, где-то в каком-то продукте не доложили 2 граммов чего-то, миллиграммов чего-то. И истец пришла в суд, заявила иск на несколько миллионов шекелей. И судья, в принципе, очень серьезная, которая такого рода иски рассматривает, на первом слушании посмотрела на нее, сняла очки и сказала: «Послушайте, дорогуша, я обычно очень ответственно и трепетно отношусь к заявлениям истцов в такого рода исках, потому что они касаются не одного человека, а целой группы лиц. И если конгломерат, если большая компания обманывает, она должна за это платить. Но в данном случае ты несешь такую ахинею, что мне стыдно на тебя смотреть. Поэтому отзывай, пожалуйста, свой иск, дабы не было повадно, и тебе не пришлось платить многотысячные судебные издержки ни за что». Вот когда иногда человеку нужна эта выволочка, чтобы он вспомнил о том, мы возвращаемся к первому случаю, что голову собственную тоже иногда нужно включать.
0: Да, я с этим посылом согласен, хотя все сложнее и драматичнее вокруг этой головы события. Я хочу вот серьезную вещь, так сказать, включить в разговор. Это несколько лет назад документировано, так сказать, да, была статья, что один английский священник благословил кражи в супермаркетах. Ну, поскольку, я так понимаю, что там отделена, очевидно, церковь английская, англиканская от государства, то, наверное, его должны были разбирать по партийной линии, то есть не государство, а, значит, свои. Но поступок, в общем, как бы сказать, он вызвал во мне неоднозначный отклик, потому что, да, если идет инфляция, и если государство, как бы, в общем, виновно в том, что не, финансовый терапевт любой, мне нравится это название, выступает по телевизору, у всех такие морды отъеты, и они говорят, как все хорошо. Вот. Но, а здесь человек понял, что да, здесь много бедных. И дабы предупредить какие-то вещи еще более драматичные, он, в общем, взял даже отчасти, я бы сказал, вину на себя. Как квалифицировать этот поступок? Ведь это, в общем, то, что он продемонстрировал, это печальная правда. Многие находятся за чертой бедности. Значит, прежние отношения «не воруй» и прежняя истина «она», мне кажется, круг ее распространения немножко ужимается. И супермаркет – это учреждение, где, в общем, ну, рулит государственная система. Это не частное лицо, у которого ты вынимаешь кошелек, что по заповедям нельзя. Я не уверен, что все заповеди действуют внутри супермаркета. И это уже как бы вот трудно поддается моему разумению, но... Я расскажу даже так. Я помню, что я однажды был в магазине, взял, значит, какой-то соус, какая-то хрень трехкопеечная, и, значит, я хочу заплатить. Здесь касса не работает. Я тащусь в другой конец магазина, там тоже не работает. Ну, никому не охота. Иди в центральную кассу, какая-то очередь дикая. И на какое-то время я задумался, можно я просто так выйду сейчас вместе с этим? А, значит, после короткой борьбы я решил поставить на полку обратно этот соус. Но, в общем, я же не обязан вести такую внутреннюю борьбу, если вы хреново все организовали.
1: Согласен. В каком морально можно ваш поступок оправдать?
0: Да.
1: Можно ли юридически?
0: Юридически, наверное, нельзя.
1: Ну, можно смягчить вину и приговор. Можно, наверное, смягчить. Будь я уголовным адвокатом, я бы, наверное, что-нибудь придумал. Но трагедия не в этом. Трагедия в том, что вас довели вообще до мысли,
0: да,
1: об этом.
0: Да? Да.
1: Что, в принципе, дико подумать о том, чтобы что-то украсть. Но если тебя вынуждает действительность, если тебя вынуждает окружение...
0: Вот здесь, то есть, вы знаете, каждая безумная история прекрасно подтягивается к каким-то, или подтягиваются к ней реальные истории, которые затрагивают, в общем, то, что уже каждому из нас близко и каждый из нас ощущает. Так, у нас следующая композиция. Это композиция, кстати сказать, это композиция хорошей группы. Это композиция группы «Ногу свело», которая сейчас действительно, ну, создает, Максим Покровский создает очень хорошие композиции. Но если вы помните ли, первая песня, значит, композиция, которая вышла на одноименном альбоме 93-го года, называлась «Хару Мамбуру». Значит, о чем в ней поется, не знает никто, ибо текст «Хару Мамбуру» представляет собой набор непонятных слов, а по словам Максима Покровского, он просто ее набормотал. Но что интересно, поклонники и поклонницы, значит, Покровского и компании умудрились выучить текст наизусть и продолжают требовать этот шлягер на каждом концерте группы. Вот мы сейчас послушаем, вы скажете, Артур,

0: В студии Артур Блайер, Игорь Хариф. Мы с программой «Рассудок уцелеет». Не знаю, вот в течение программы вопросительный знак будет сменяться восклицательным и обратно. История номер три сегодняшняя. Поехали.
1: История номер три. Но еще до истории номер три. Да. Кстати, про абракадабру, которую мы сейчас слышали.
0: Да.
1: Я вспоминаю из своей практики. Меня учили очень опытные адвокаты следующему. Когда ты ведешь какой-то кейс, и тебе абсолютно нечего сказать, твой клиент кругом виноват, пиши абракадабру. Пиши элементарную абракадабру, какую-нибудь тарабарщину, набор слов, понять смысл которых будет крайне сложно даже тебе самому. Пиши,
0: да.
1: Пиши. И мне несколько раз приходилось это делать, и мне неоднократно приходилось вот такое вот читать. Это своеобразное занятие. Я могу только посочувствовать судьям, которым приходится ежедневно работать с такими текстами. А их много. Это часть профессии.
0: А что означает вот этот вот, вот эта абракадабра? Что она дает в деле защиты?
1: Сейчас поясню. Значит, когда сказать нечего, работают другие соображения, другого характера. Соображение первое.

0: ответчику, если его призывают к суду, а ты представляешь интересы ответчика. Ответчику нужно просто выиграть время. Суды в Израиле работают очень неспешно. Гражданский процесс может длиться 1, 2, 3, 4 года иногда. Обыкновенный гражданский процесс. За 4 года в жизни у человека многое может измениться. В жизни истца, который хочет получить свою компенсацию, многое может измениться. Вот когда его мучают, когда несут ерунду какую-нибудь и тянут время, просят об отсрочках, ссылаются на больничные и так далее, в итоге этот несчастный истец, там, не знаю, в 4 случаях из 10, вымолит какую угодно компенсацию, какой угодно компромисс, рассчитывая на 100 тысяч шекелей удовлетвориться 20, лишь бы избавиться и забыть об этом деле. Вот это издержки профессии.
1: Психологически это понятно, да, как это работает. Следующая история. Спасибо, Артур. Я узнаю много, в общем, очень важного и нового для себя.
0: Да, к счастью, сегодня я такими вещами не занимаюсь. Значит, следующая история тоже из серии «Ad absurdum», «Ad absurdum» следующая. Был такой административный судья в Соединенных Штатах Америки, который сдал в химчистку любимые, нежно любимые брюки. Сдал он эти брюки в химчистку на пару дней, заплатил несколько десятков долларов. Обратно брюки получил другие. Судя по всему, сказал, не мои штаны, не мои брюки. Вознегодовал и начал спорить с этими владельцами химчистки корейского происхождения, кстати говоря. Ни до чего они не доспорили. Он выждал еще, по-моему, года два, а после этого заявил иск, по-моему, тоже на 50 миллионов долларов к этой химчистке. И как он обосновал? Судья, повторяю, административный судья этого штата. Как он обосновал свой иск? Он ссылался тоже на какой-то закон, защищающий права потребителей в этом штате, о том, что нарушение договора может быть по максимуму, может по максимуму наделить человека право на компенсацию в 1200 долларов за каждый день. Вот он, выждав несколько лет, подал иск в суд и потребовал 1200, помножив там на какую-то сумму, приплюсовал к этому свой моральный ущерб и то разочарование, которое он испытал в личной жизни, существуя без этих брюк, и завел такой иск. Он его проиграл в суде первой инстанции, он его проиграл в суде второй инстанции, он дошел до Верховного суда, там тоже получил пинок под зад. А потом с него сняли полномочия. И больше он судьей уже не был. Видимо, комиссия по профессиональной этике судейская посчитала, что что-то здесь не так с этим человеком, и нельзя доверять его усмотрению, его здравому смыслу, нельзя ему доверять дела других людей.
1: И дальше ему приходилось уже стирать штаны вручную, видимо, уже не в химчистке.
0: Вот такая беда.
1: Ну, честно, если сказать, то как бы, по делам, наверное, кругозор и юридическая образованность судьи какого-никакого потрясают. Как человек так сам себе рыл в первая инстанция, вторая инстанция? Он же-то понимал, как действует судебный процесс? На что он надеялся, не знаю.
0: Он надеялся на буквалистское прочтение нормы. Но это буквальное и буквалистское какое-то прочтение нормы, это удел очень неопытных юристов. Молодые юристы или студенты, которые играют с текстами, обучаясь профессии, играют с текстами, читают какой-то текст и пытаются понять, насколько можно растянуть приложение или толкование этого слова или этой фразы. Это удел неопытных юристов. Опытные юристы еще и применяют ко всему этому здравый смысл, элементарный здравый смысл. Здесь судья, судя по всему, здравый смысл потерял.
1: Хотя, опять же, пример того, что какая-то фирма, Starbucks или, да, мы уже говорили, или Макдональдс расплачивался за горячий кофе, как бы говорит о том, что не все потеряно.
0: Не все потеряно. У нас будет следующий пример другой фирмы Red Bull, которой пришлось расстаться с большой суммой денег.
1: Отлично. Реклама следующей истории. А пока у нас группа «Президенты Амазонка». Это сольный проект Алсу Булгариной, которой на сцене в клипах помогали две танцовщицы. Она запомнилась своим образом и детским голоском. «Президенты Амазонка» стала популярной в 1997 году после выхода альбома «Жужу» и, помимо заглавной композиции пластинки, содержала хит «Детская плясовая». Если бы эта песня вышла сейчас, зоозащитники схватились бы за голову. Артистка поет о том, что бегемот не умеет танцевать, ну и так далее, и так далее. И за это она предлагает дать каждому из них по морде чайником. Ну, какой 97-й? Я просто заканчивал институт в 83-м году. Мы ехали из Львова в Одессу после трехмесячных военных курсов. Все, я помню, упились до соплей. И в тамбуре, значит, и наружу, и внутрь неслась эта замечательная песня «У крокодила морда длинная». Вот, так что я думаю, что даже этой песне гораздо больше лет, чем Алсу Булгариной. Автор, кстати, неизвестен, и, скорее всего, это, как говорят источники, студенческий фольклор. Ну, давайте немножко... Да, она добавила безумие этому фольклору, хотя и без того, я хочу сказать, он хорошо заходил.

0: Ну, поскольку последующие действия авторов песни, они как бы и уже известны и предсказуемы, мы идем дальше. Артур Блар в студии, адвокат, рассказывающий прекрасные и безумные истории из судейской практики. Поехали дальше.
1: Поехали дальше. Значит, до сих пор все было печально, все заканчивалось еще торжеством здравого смысла, и люди уходили, вернее, наши слушатели фиксировали лишь то, что как был бедным, так и останусь, никаких денег, так от государства или от обидчика своего не получу. Но сейчас хочу добавить немножко позитива. История тоже, произошедшая в Америке в свое время. Человек предъявил иск компании Red Bull. Если помните напиток Red Bull,
0: окрыляет.
1: Который окрыляет.
0: Окрыляет.
1: Помните? Вот. На предмет того, что не окрыляет его напиток нисколько. Обещают постоянно, да, в рекламе, десятилетиями обещают повышение концентрации, реакции, там, волшебство и так далее. И ничего не работает. И вот человек подготовил как следует иск, привел экспертов, заключение экспертов и так далее, и предъявил коллективный иск к этому, okay. к этой компании. И тут компания поняла, что спорить трудно, потому что не очень окрыляет на поверку. И просто воспринимать эту рекламу как метафору в американской плоскости юридической, правовой, сложно, просто как метафору. И в итоге человеку заплатили, вернее, отмазались от него в качестве компромисса суммой в 13 миллионов долларов.
0: Это ему или
1: это
0: всем?
1: Ему, ну, в смысле, это было коллективу. Да. Адвокаты из этой суммы получили около 5 миллионов долларов. На остальных там разделили по 15 долларов на человека, получилось в итоге. Такого рода компенсация. Но это мне напомнило другую историю, которая произошла в израильском суде. Там я уже был помощником той самой судьи. Она рассматривала другой коллективный иск. Коллективный иск, значит, человека, который купил средства от комаров. Значит, это такая жидкость, которая подключается к электророзетке, она должна работать, что-то там излучать.
0: Да-да-да, и комары должны в ужасе.
1: Комары должны в ужасе испаряться. Значит. И значит, в заявленной рекламе было написано, что это средство работает на все времена, а главное, 80 чистых часов времени. 80 часов должно это средство работать. Значит, на деле оказалось, что жидкость иссякает после 15 часов. Представляете себе разницу? 80-15. И вот на этом основании толковый человек, который решил довести дело до ума, подал коллективный иск, привел все соответствующие заключения экспертов из лабораторий. Ответчики, то есть компания, привела заключение своего эксперта. Тоже на 30 страницах было заключение химической лаборатории, которое сводилось к одному тезису. Да, вы правы. Может быть, после 15 часов жидкость иссякает. Но осадок остается.
0: И что? Как закончить?
1: Пришлось платить.
0: Конечно, осадок остается. Это совершенно напоминает, во-первых, тот знаменитый анекдот, а во-вторых...
1: Да, про ложки.
0: Да, про ложки, да. Но это как-то так то ли цинично, то ли трогательно даже.
1: Нет, это как раз напоминает то, что я им сказал 10 минут тому назад. Когда говорить нечего, юрист несет тарабарщину.
0: А, то есть ему необходимо было просто что-то.
1: Да.
0: Что-то.
1: Да.
0: Ну, в общем, да, кстати сказать, следующая композиция, я думаю, немножко связана в этом плане с рассказанной историей и с тарабарщиной. Значит, была такая группа, в основном в перестройку все это сумасшествие как бы развернулось. До того были чудовищные песни, но как-то их глупость была больше связана с идеологическим моментом, а когда мешок развязался, и вот, значит, группа «Унесенные ветром» в 97-м году, ее создал композитор и поэт Дмитрий Чижов, назначив солисткой свою супругу Татьяну Морозову. Первой народу зашла песня «Полтергейст», не помню ее, а затем прогремела песня «Какао», за которую группа получила, кстати, песню года. То есть это уже не просто там вот как бы. Текст этой композиции шедеврален. Девушка на балконе читает журнал. Ей чего-то не хватает. И она решает сварить какао. В припеве название данного напитка повторяется 16 раз. Во втором куплете какао захотел возлюбленной девушке, и далее это слово повторяется 32 раза. То есть это вот осадок или там что угодно. Как раз пиши,
1: вполне
0: что
1: хочешь. Вполне жизненно.
0: Да, конец песни. Но мы сейчас услышим вот 32 и 16, 8 раз слово какао. Поехали.

0: Ну, не знаю, мы не проверяли с Артуром, 48 раз должно получаться, но мы не проверили. Артур Блайер, человек, который принес замечательные совершенно истории, давайте слушать следующую.
1: Да, есть еще одна история. Мне кажется, все эти истории, они просто в очередной раз рассказывают нам что-то о человеке, о человеческой личности, его психологии. И как оказывается, психология у людей, она универсальная, наверное. Как я работаю часто с чем-то чиновниками, я говорю о том, что чиновник – это универсальный биологический вид. Это не важно, где он находится территориально, здесь, в Москве, на Марсе и так далее. Он мыслит теми же штампами, теми же шаблонами. У него такие же инстинкты вот у любого чиновника. Поэтому, кстати говоря, мне просто, относительно просто понять, что может потребовать чиновник в другой стране. Просто потому что они все одинаковые, по большому счету. Ну, я не об этом. Вот, мы про человеческую глупость. И вот еще один пример бытовой глупости. Дама по имени Ален Хеккард в свое время подала иск против штата Орегон в Америке. Почему? Вернее, в штате Орегон подала иск против Майкла Джордана, знаменитого баскетболиста, да, и основателя фирмы Nike, да, Фила Найта, на большую сумму, почти миллиард долларов. Проблема была в том, что эта дама внешне была очень похожа на Майкла Джордана. И на улице ее постоянно принимали за Майкла Джордана, что приносило ей стресс эмоциональный. Она впадала в депрессию, по ее утверждению, и так далее, и так далее. Не могла сама существовать отдельно от образа Майкла Джордана. И в этом во всем был виноват, как она считает, бедный Майкл Джордан, простите за оксиморон, бедным он никогда не был, и человек, который создал его образ, да, основатель фирмы Nike. На полном серьезе был такой иск. Почти на миллиард долларов.
0: А хорошо, а она же не носила кроссовки фирмы Nike?
1: Она не носила кроссовки, но, видно, лицом или еще чем-то, она там была сильно похожа на Майкла Джордана. И вот ей так повезло. Может быть, кто-нибудь гордился бы таким сходством?
0: Я тоже думаю, кто-то мог бы извлечь даже некие дивиденды.
1: Возможно.
0: Как в том анекдоте по Демис Руссос. Ну, я не знаю, но это просто... Я не очень понимаю пока, вот, почему наехали на фирму, вот, которая кроссовки изготавливала, потому что...
1: Я поясню. Здесь логика как раз железобетонная.
0: Да.
1: Логика такая, не будь основатель этой фирмы, не будь этой фирмы, и если бы эта фирма не вкладывала десятки миллионов долларов в создание и разработку образа Майкла Джордана, его популяризации, никто бы не узнавал, что называется, let aside то, что Майкл Джордан был талантливым баскетболистом и без рекламы, вот достаточно известным, никто бы, возможно, не узнавал бы, не знал, кто, как выглядит Майкл Джордан, но это по утверждению истицы,
0: да.
1: Да. И тогда она спокойно бы существовала, оставалась бы в неведении и так далее. Я сейчас фантазирую, я полагаю, что если ее принимали за Майкла Джордана, наверное, у нее с ростом все было нормально.
0: Вот я хотел сказать, да.
1: И, может быть, она на этой почве переживала какие-то комплексы и решила выплеснуть их на штате Орегона и на Майкле Джордане. Я не знаю. Суть в том, что нашлись юристы, которые озвучивали все эти доводы. Она нашла деньги. В итоге она, естественно, отозвала все свои иски и, возможно, стала популярной только благодаря этой истории. Возможно. Возможно, она к этому стремилась.
0: Да, ее тайных желаний мы не знаем, но вот меня интересует психологический момент, и как адвоката я вас спрошу, какой адвокат, например, взялся за ее продвижение ее иска? Вот это в надежде на что? Они же тоже профессионалы.
1: Значит, какой вопрос. Вы меня застали врасплох. Значит, 40 минут тому назад мне позвонил человек, буквально 40 минут тому назад, рассказывая историю своего знакомого и умоляя о том, чтобы я этому знакомому помог. Выслушав эту историю, я сказал, я не готов браться за это дело. Я не объяснил, почему. Я просто сказал, я не готов, вам нужен другой адвокат. Есть адвокаты, которые сразу понимают, что что-то им неинтересно, или они не видят никакой перспективы. Есть еще другие факторы. И говорят, нет. Есть адвокаты, которые отказываются понимать. Которые отказываются понимать, что ожидает клиента завтра или послезавтра или через год. есть сегодня у адвоката, там, как там было, он знал, что вертится земля, но у него была семья.
0: Семья, да, да.
1: Ну, у него есть другие задачи у адвоката. У него ипотеку надо платить завтра и так далее. А тут есть человек, который очень сильно хочет призвать там, к ногтю Майкла Джордана. Но на здоровье. Я-то, в конце концов, юрист, я владею словом, я могу что-нибудь написать. Пройдет время. Может быть, Майкл Джордан решит откупиться, чтобы дело не придавали огласки, чтобы его не дергали, выдергивали лишний раз в суд. Может быть, отдаст какой-нибудь миллион, дай миллион, дай миллион.
0: Угу.
1: Здесь такая логика. Я часто слышу от своих коллег-адвокатов, которые рассказывают. Вот у меня есть клиент, который во всем, во всех, на все случаи жизни вооружается мной. Поссорился с соседом — помогай. Поссорился с каким-то комитетом в школе — помогай. И адвокат готов на все. Для меня это странно, я не понимаю, зачем так распыляться, но есть адвокаты, которые считают, что человеку положена защита, какая угодно.
0: А в конце концов, не все мы должны рассказать, а что-то вы должны додумать бесценное. Поэтому вот, пожалуйста, домашнее задание. Подумать о том, на что рассчитывают разные адвокаты, берясь за очень разные дела. А здесь просто, вот увы, я думаю, что размахнулись мы на еще большее число историй. Но вот сегодня завершается время нашей веселухи, так я скажу. Но мы с Артуром намерены продолжать. Значит, огромное спасибо Артуру Блайеру, конечно, автору программы, моему соведущему. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Значит, еще один музыкальный шедевр напоследок, замыкающий историю. Итак, значит, сейчас мы услышим бойз-бенд «Горячие головы», который был создан в 99 году, прославившись крайне странной песней, которая называется «Бананы лопала бомба», написанной продюсером Вадимом Богатыревым. Эта песня также попала на различные пиратские сборники и звучала, надо сказать, на всех школьных дискотеках. Ну, я не знаю, что-то... Ну, я помню, на наших дискотеках школьных танцевали под Тухманова, под «Студента», если помню, тогда вышел диск на «Волне моей памяти», когда все, значит, там... Вот. Ну, под «Бананы лопала бомба», и в старших классах, мне кажется, это несколько было бы инфантильно. Мы сейчас послушаем эту замечательную песню, и вы, я думаю, с нами согласитесь. Ну, вот так. Сегодня такой набор. Пожалуйста, размышляйте. А главное, пусть у вас будет хорошее настроение в безумном мире, в безумное время.
1: Всех благ.
0: Спасибо.

«Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. У микрофона Семен Каплан. Силы армии обороны Израиля ликвидировали на прошлой неделе начальника службы безопасности в бригаде Рафиах террористической организации «Хамас». В совместном заявлении ЦААЛа и Шабака указано, что боевик Исмаил Масри отвечал за продвижение деятельности, направленной на ограничение свободы действий израильской армии в секторе Газа, а также пытался восстановить наступательные возможности бригады Рафиах. В партии Ядут Атора уведомили коалицию, что не будут участвовать в сегодняшних голосованиях по законопроектам на пленарном заседании Кнессета из-за приостановки продвижения законов, утвержденных ранее в коалиционных соглашениях. Как передает корреспондент КАН Шахар Глик, в связи с этим ожидается, что пленарное заседание Кнессета и сегодня завершит свою работу раньше запланированного времени. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Президент Трамп объявил, что Иран обратился с просьбой о проведении встречи, которая состоится завтра в Дохе. Пресс-секретарь Белого дома Кэрол Найн Вит заявила в интервью телеканалу Fox News, что встреча пройдет на высоком уровне. По словам Левит, иранская сторона попросила организовать встречу на этой неделе, в связи с чем спецпосланник Уитков и Джаред Кушнер вылетают в Доху для проведения переговоров на фоне продолжающегося обсуждения меморандума о взаимопонимании. Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнул, что американская сторона выполняет условия соглашения о прекращении огня. Судебный процесс Нетаньяху. Судьи вновь рекомендуют прокуратуре отозвать обвинение по делу 4000 Валла Безек. Судья Ривка Фридман Фельдман заявила, что позиция судей трехлетней давности неизменна. Доказать этот состав, а именно взяточничество, будет трудно. По этому делу премьер-министр также обвиняется в мошенничестве и обмане общественного доверия. Экс-заместитель юрсоветника правительства Раз Низри заявил в эфире КАН Решет Бет, что еще после слушаний считал взяточничество недоказуемым и рекомендовал прокуратуре отказаться от этого пункта. Он выразил сожаление, что ведомство 3 года назад не прислушалось к аналогичной рекомендации судей. По мнению Низри, это привело к потере времени и многостороннему ущербу для страны, хотя процесс мог давно завершиться обвинением Нетаньяху в обмане общественного доверия. Житель Рамлы, 50 лет, подозревается в том, что в прошлом месяце убил своего 20-летнего сына. Изначально гибель молодого человека расследовалась как самоубийство, однако в ходе следствия укрепилась версия об убийстве. Отца задержали сегодня рано утром, после чего суд продлил срок его содержания под стражей на 9 дней. Высший суд справедливости требует от государства и, в частности, от Министерства образования в кратчайшие сроки прекратить дискриминацию системы государственного светского образования на иврите. На сегодняшнем заседании судьи пояснили, что государство признает существование разрыва в финансировании в десятки процентов в пользу государственно-религиозного образования. Судьи потребовали от государства представить в ближайшее время варианты обеспечения равного финансирования. Судья Вильнер отметила, что наличие определенной политической силы у конкретного сектора не должно иметь значения. Каждый ребенок в Израиле имеет равные права. Иск с требованием изменить ситуацию был подан руководством Всеизраильского родительского комитета, Советом по государственному светскому образованию на иврите, а также депутатами Кнессета Гилядом Каривом и Владимиром Беляком. В городе Штаде на севере Германии были застрелены 5 человек. Сообщается, что стрельба произошла возле молодежного центра. Подозреваемый в нападении задержан, однако на данный момент нет информации о его личности или мотивах. По всей видимости, под стражу взят еще 1 человек. В городе Штаде, расположенном недалеко от Гамбурга, проживает около 50 тысяч человек. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 31 градус, в Тель-Авиве ожидается 30, в Хайфе будет 29, в Бершеве 34, а в Эйлате столбик термометра поднимется до 41 градуса. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКА в 18 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня мы узнаем о новой истории, когда обращение к государственному контролеру действительно помогло защитить права человека. Вернемся к теме, которую волнует многих наших радиослушателей – российские пенсии. Поговорим об итогах сегодняшнего заседания комиссии по леоинтеграции в КНЕСТе. И в завершение поговорим о работе некоммерческой организации «Петхон Лев», о новом отделении организации в городе Лот и программе поддержки, которые помогают людям получить образование. Ну, а теперь к новой теме. Наверное, многим знакомо это чувство. Вы уверены, что правда на вашей стороне, но когда сталкиваетесь с государственным учреждением, получаете отказ и просто не понимаете, что делать дальше. Иногда даже кажется, что спорить с системой бесполезно. Но на самом деле у граждан есть инструменты защиты, и одно из них – обращение в управление государственного контролера и к уполномоченному по приемам жалоб населения. У нас в эфире Дина Кофман, координатор отделения БРШЭВа в управлении государственного контролера и уполномоченного по приему жалоб населения. И мы поговорим сегодня с Диной о новой истории, которая пришла к ним в офис. Добрый день, Дина.
1: Здравствуйте, Таня.
0: Что случилось на этот раз? Расскажите нам, пожалуйста.
1: У нас сегодня очень интересная тема. Я уверена, что она очень актуальна.
0: Да.
1: Особенно для наших радиослушателей, репатриантов, в основном русскоговорящих нашей аудитории. Угу. Она касается так называемого признанного партнерства или официального сожительства, или как это можно назвать еще по-русски?
0: Ну, гражданское супружество.
1: Гражданское супружество, но мы не можем тут употреблять слово «гражданское супружество» с вами, потому что в Израиле, как известно, гражданских браков не существует. И никакого гражданского супружества тут тоже не существует. Единственные, кто могут вступить в брак, это люди, которые являются единоверцами. Единственный брак, который у нас существует, это брак религиозный. Поэтому все, кто единоверцами не являются, практически должны решать свои проблемы каким-то другим способом. Гражданского брака у нас нет, зато у нас огромное количество юристов в Израиле, поэтому эта тема так называемых партнерских брачных отношений, которые устанавливаются вне института официального брака, который у нас, как мы уже сказали, только религиозный, разработана достаточно подробно, и несмотря на то, что многие пары, которые, не знаю, однополые пары, не знаю, вторые, третьи жены в мусульманских семьях, да и просто все люди, которые, у которых в Тудат-Зеуте на месте вероисповедения стоит прочерк, все они оказываются в одной лодке, зато никому не обидно у нас, но все они... Вот. И мы должны как-то решать эти проблемы, устанавливать какие-то порядок каких-то брачных отношений вне института религиозного брака. В Битох Леуми, в Управлении национального страхования, существует давно разработанная система признания таких пар, для того, чтобы, которая позволяет им получить, в принципе, те же самые социальные права, экономические, социальные, которые имеют и пары, вступившие в официальный религиозный брак. Так называемое признанное партнерство, то, что называется на иврите «едуим бацибур», или там сожительство, но сожительство по-русски у нас, слово такое, оно звучит по-русски как-то не очень, имеет какую-то окраску, но будем говорить партнерство. В принципе, оно с точки зрения закона почти приравнивается к официальным брачным отношениям, дает таким супругам право на совместные пособия, пособия по потере кормильца, налоговые льготы и множество других социально-экономических вещей, которые должны иметь люди, проживающие вместе супруги, считающие себя супругами. Итог Люми, для этого нужно подписать так называемый, ну, они говорят подписать договор, на самом деле это некая анкета, которую нужно заполнить, чтобы заявить о своем супружестве.
0: Ну, совместном,
1: о супружестве, так как люди его признают. И вот, к сожалению, это вызывает огромное количество проблем с одной стороны и с другой стороны. То есть иногда люди, которые хотят заявить о своем супружестве, не могут его официально никак оформить через Битох Люми, а те, которые, наоборот, не хотят о нем заявлять, их-то как раз и ловят и в принудительном порядке признают. В нашем случае речь идет о паре, кстати говоря, оба они офицеры израильской армии, но в Тудадзуте у них не указано, что они принадлежат к какому-то определенному вероисповеданию. Одним словом, на религиозный брак у них прав здесь нет. Они заявили о своих супружеских отношениях в Битох Леуми, подписали эту анкету, этот самый договор, однако Битох Леуми отказал им и не признал их.
0: И чем мотивирован был отказ?
1: Партнерами. Дело в том, что они, аргумент был такой, что они вот только сейчас заявили, поэтому надо подождать еще какое-то время, год, например, посмотреть на то, действительно ли они соблюдают все эти супружеские отношения, совместное хозяйство ведут и так далее, и тогда вот они их признают.
0: То есть что-то новенькое. То есть Битух Люми решил определять, когда сколько времени должно пройти, прежде чем...
1: Ну вот они, да. Да, они...
0: Интересно.
1: Я говорю, вы знаете, наверное, сами сталкивались с десятками и сотнями случаев, когда Битух Люми ловит людей, наоборот, на незаявленные.
0: Да, в том-то и дело. В первую очередь это их интересовало.
1: И насчитывает им долги задним числом, вот. Сами определяя это...
0: А тут люди вроде бы, чтобы соблюдать все правила и так далее и тому подобное.
1: Ну да.
0: Так, интересно. Ну вот.
1: Но вот они посчитали, что да, значит, следует проследить, действительно ли это реальное. Как... Мы не знаем, какие у них были там причины подозревать их в какой-то фиктивности, понятия не имею. В общем, одним словом, они им отказали. Значит, они обратились, в разные инстанции обращались, в конце концов, они обратились к нам. И наш ревизор, который занимался этим делом, прежде всего проверил все документы, которые были представлены. Документы, которые были представлены, говорили сами, помимо этой анкеты, еще прилагаются разные документы. Договор на съем квартиры, там, не знаю, всевозможные распечатки счетов, выписки из разных там ведомств, прекрасно понимаете, и сам договор тоже. В общем, все эти документы говорили о том, что эта пара уже не один год находится в супружеских отношениях. И все эти распечатки. То есть сами документы за себя говорили, что это отношение не вот со дня подписания, что они решили, вот давайте-ка мы сойдемся, съедемся и начнем. А что они уже несколько лет, по крайней мере, находятся в этих отношениях признанного партнерства. Вот, и поэтому как бы на этом основании он обратился и потребовал от Битох Люми еще раз перепроверить этот случай, посмотреть все эти документы, которые тоже говорят сами за себя. Да и в самом договоре, ну, там, где они пишут, отвечая на вопросы в самой анкете, эта пара тоже указывала, что мы уже с такого-то года несколько лет находимся в супружеских отношениях. Одним словом, и то, и другое, все говорило о том, что нужно отнестись к этому уже как к проверенному союзу, который вполне можно признать. Ну и, конечно, в общем, после этой, коротко это все на словах, на деле это, конечно, заняло какое-то время и определенный диалог с Битох Люми, однако этот союз был признан, и они получили свой статус признанного партнерства, официального сожительства и так далее, и так далее. И все права, связанные с этим. И обязанности, кстати говоря, тоже.
0: Ну, вы знаете, а вот что самое удивительное, нас, когда мы говорим о признании статуса так, гражданских супругов либо общеизвестных пар, в битуох люми написано в их инструкции так, что пара может считаться известными и получить статус после непродолжительного периода отношения. Вот что такое непродолжительный период отношения, вот, к сожалению, не указано. То есть, ну, вот, не видимо... указано.
1: Вот видите, в данном случае они посчитали, что год. Это у них, ну, не знаю, кто-то это определил, где-то видно на уровне отделения, не знаю, на уровне тех сотрудников, которые это определяли.
0: Да, вы подали запрос в Битуох Люми, Битуох Люми сразу пошел вам навстречу, то, что все тут в порядке, или все-таки...
1: Ну, не совсем сразу, но так или иначе, достаточно быстро. Вообще, я должна сказать, что в диалоге то, что касается вот таких вопросов, государственный контролер имеет возможность, ну, как бы мы как ведомство имеем возможность достаточно быстро добиться результата. У нас очень жесткие сроки ответа. Я не могу сказать, что Битуох Люми в этом смысле отличается какой-то с какими-то задержками. Они очень эффективно с нами сотрудничают. То есть если уже дело дошло до нас, то вопрос решается иногда просто по телефону.
0: А даже так?
1: Да, конечно, да.
0: Дина, давайте проговорим, с какой вообще, вот, допустим, вот я подаю жалобу вам в офис государственному контролеру. Сколько времени занимает от начала рассмотрения жалобы? Вот когда я получу, допустим, ответ, что жалоба принята к рассмотрению?
1: Этот вопрос я слышу по телефону почти каждый день, и каждый раз я отвечаю, что, конечно, это зависит от жалобы. Иногда это, опять-таки, буквально один телефонный разговор, которого достаточно.
0: Нет, я имею в виду, вот когда сам житель Израиля, вот, который обратился к вам, получит от вас первую весточку о том, что ваше его дело...
1: В тот же день,
0: так, ну, а вот дальше?
1: Буквально, ну, в смысле, это может быть в течение буквально 2-3 дней. Если человек обращает, у него несколько путей. Он может прежде всего заполнить анкету у нас, бланк электронной жалобы у нас на сайте, она существует на нескольких языках, на русском языке тоже.
0: Так.
1: И сразу же он получает некую индикацию, что она принята, получает электронную почту о том, что жалоба принята, такой-то номер.
0: А потом, когда она в обработку...
1: Обрабатывается очень быстро. Если вы обратитесь в местное отделение, это будет еще быстрее. Обращайтесь ко мне, я открываю в тот же день.
0: Дина,
1: открываю.
0: Вы работаете в Варшаве, то есть вы можете принимать только жителей южных городов или...
1: Ничего подобного.
0: Ничего подобного?
1: Территориальные привязки, и любой человек может обратиться в любое отделение, куда ему больше нравится.
0: Хорошо, Дина, тогда расскажем нашим радиослушателям, как можно обратиться к вам.
1: Ко мне можно позвонить по телефону, прежде всего, 08-623-2777. Там есть выбор на русском языке. Ага. Если нажать, то вы пойдете ко мне. Я вам расскажу все подробности, как и как к нам написать, как обратиться. Пошлю вам смс с нашими координатами и все такое. Мы все открываем в тот же день, и буквально дело попадает уже на стол конкретному ревизору практически в тот же день или максимум в течение ближайших 2 дней. Ну и дальше уже зависит, конечно, от характера жалобы. Иногда это очень сложные юридические и прецедентные дела, которые, да, иногда это действительно вещи, которые можно решить достаточно быстро. И эффективно.
0: Дин, я с вашего позволения повторю номер телефона 08-623-27-777. По этому номеру можно позвонить в отделение, южное отделение Бершевы, и вы попадете сразу к Дине и получите необходимую консультацию, и вам подскажут, каким образом можно подать просьбу. Дина, спасибо вам огромное за этот эфир, и я очень надеюсь, что наши радиослушатели теперь будут знать, что даже на Битуох Люми есть возможность получить помощь от управления, и в случае необходимости будут к вам обращаться за помощью.
1: Спасибо, Тань. Спасибо.
0: До свидания. Ну, а прежде чем мы перейдем к следующему гостю, я все-таки немножечко еще уточню про вот эти вот общеизвестные пары. Экономические права, об их правах в первую очередь. Экономические права общеизвестных супругов, их можно еще вот назвать так, сегодня действительно почти идентичны правам и супружеских пар, за исключением нескольких случаев. Что касается биологических детей, рожденных естественным путем, то разницы, в каком браке действительно рождены дети, нет. Однако в некоторых случаях могут быть дополнительные требования, например, в случае выдачи даркона ребенку. В случае разрыва таких отношений и когда дело доходит до опеки над детьми и алиментами, нет никакой разницы между супружескими парами и теми, кто известен общественности дуимбы цубур. Права наследования друг от друга, так же, как и права супружеских пар, при условии, что ни один из супругов не состоял в этот период еще в официальном браке с кем-то другим, на момент смерти одного из общеизвестных супругов, и при отсутствии завещания. То есть права одинаковы, но только в случае, если, допустим, кто-то из такой пары состоит в официальном браке, тогда уже нужно обязательно подписывать завещание и уже все наследство завещать уже своей половине. А так, в принципе, все одинаково. И если мы говорим о получении помощи на аренду жилья или постановке очереди социального жилья от Министерства строительства, то права точно такие же, как и у супружеских пар. В случае смерти одного из супругов второй может получить право на получение пособия по потере кормильца от битуох люми. А вот налоговые льготы по подоходному налогу, относящиеся к супругам, не будут предоставлены таким парам. Ну, если же пара не зарегистрирована в битуох люми или не имеет подписанного заявления у адвоката, то что они пары и о том, что они известны общественности, будет решаться по обстоятельствам жизни, таким как поддерживают ли стороны брачные отношения и свидетельства друзей, фотографии и тому подобное. Ну, а теперь мы будем переходить к следующей теме. Наш следующий гость – вице-спикер Кнессета, депутат от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сава. Сегодня по его инициативе состоялось очередное заседание, посвященное проблеме невыплат российских пенсий гражданам Израиля. Я вам напомню, друзья, на прошлой неделе мы посвятили этой теме отдельную программу, и по звонкам, которые я получила к нам в студию, я поняла, что людей по-прежнему волнуют те же самые вопросы. Есть ли продвижение в переговорах? Обсуждаются ли реальные механизмы? И когда же пенсионеры смогут получить свои долгожданные деньги? Сегодня мы с Евгением поговорим о том, как прошло заседание и есть ли какие-то новости, которые дают основания для надежды. Евгений, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Таня. Добрый вечер вашим радиослушателям.
0: Евгений, давайте начнем с главного. Какой главный вывод можно сделать по итогам сегодняшнего заседания комиссии?
2: Давайте начнем с конца. К сожалению, нет пока хороших новостей. Я вкратце напомню, 10 февраля, опять же, не сочтите это за хвастовство, я просто веду эту тему уже почти полтора года, я инициировал заседание в комиссии по леабсорбции. 10 февраля представитель МИДа дал нам такую надежду. Мы слышали, что 10 февраля вот-вот-вот решится вопрос с российской стороной, что направлена в Москву рабочая группа, что те две группы населения израильских граждан, которые не получают пенсию, одна группа это через Битуах Леуми, которая уже 4,5 года не получает, вторая группа это те, которые напрямую получали социального фонда. С января 25-го они, к сожалению, тоже прекратили получать, так как Газпромбанк попал под санкции западные, чего не было с 22 по 25 год. И вот мы, надо сказать, нам вселили большой оптимизм, мы посчитали, что ну вот сейчас решится. На том заседании несколько нюансов было озвучено, которые требовала российская сторона. Речь шла, значит, о предоставлении якобы окончательных там таких правок, я бы сказал, они не требуют, они тогда, по крайней мере, не было озвучено, что они требуют правки в сам меморандум от 16 года. И вот началась война, 28 февраля началась война с Ираном. У нас был месяц войны, затем у нас была тяжелая работа в МИДе, и мы на протяжении всего месяца мая практически сказали, ну, мы пока не будем дергать, не будем трогать этот вопрос, так как в МИДе сейчас было не до этого. На прошлой неделе я обратился к Гилладу Кариву, говорю, Гиллад, пришло время сделать снова заседание и услышать, что же, чем же закончилась эта история. Сегодня на заседании на комиссии по абсорбции представитель МИДа Израиля заявил о том, что на переговорах с российской стороной, которые прошли 18 февраля, то есть через неделю после того заседания, российская сторона вновь выдвинула требования о том, чтобы все три группы израильских граждан, получающих российскую пенсию, были сведены в одну группу. Я категорически...
0: Что значит сведены в одну группу? Чтобы через Битуох Леуми все начали получать?
2: Чтобы все эти три группы населения были под этим меморандумом, в рамках этого меморандума. Это требование было озвучено еще раньше.
0: Нет, я тоже слышала сегодня это на заседании комиссии. У меня единственный момент возник вопрос. Есть официальный документ, что Россия об этом заявила? Его видели на комиссию? Вам был он представлен?
2: Нет, достаточно того, что человек из МИДа, который ведет, несет эту ответственность, говорит это при открытом микрофоне на официальном заседании для протокола, этого достаточно. Okay. Я не буду сейчас от него требовать стенограмму переговоров с российской стороной. Мне достаточно того, что говорит официальный представитель МИДа Израиля. И я, конечно, как депутат Кнесета или как председатель комиссии Гилад Кариб, мы не можем пригласить силой представителя российского посольства или российского социального фонда.
0: Это, конечно, могут, но на сегодняшний момент в любом случае, если мы говорим о группе людей, которые получают пенсию на территории Российской Федерации, стране Израиль просто физически можно даже быть неизвестно об этом, сколько их действительно получают там, потому что не все пенсионеры, надо все-таки об этом говорить, и это не секретная информация. Не все пенсионеры декларируют то, что они там что-то получают.
2: Именно поэтому израильская сторона на протяжении всех переговоров выступала против такого предложения российской стороны. Так как мало того, что это ударит по увеличению пенсии, так как подгоняет всех под эту оману, под этот меморандум, естественно, это ударит, потому что там есть ограничения по выплате, они по-другому начисляются. А кроме того, это прямое нарушение самого договора, который был подписан в 2016 году. Если одна из сторон настаивает на изменении договора, это означает, что она не собирается его выполнять. Я более того добавлю здесь. Российская сторона действительно, как мне кажется, это мое мнение, действительно пыталась получить данные о всех израильских пенсионерах, которые получают российскую пенсию. Битох Леуми, служба национального страхования, несколько раз объясняли это российской стороне, что даже у нас, у израильской стороны, кроме тех 17 тысяч, которые с 16 года оформляли пенсию, и они уже под Битуах Леуми, у Битуах Леуми нет данных о других гражданах, которые не проходят через него и которые получают пенсию.
0: Но поэтому это, в принципе, логически понятно. Если мы говорим о Битуах Леуми, да, но и российская сторона, которая переводила пенсию на Битуах Леуми, которая переводила пенсию напрямую на счета пожилым людям и которая переводит на пенсию на счета в Российской Федерации пожилым людям, она прекрасно осведомлена, сколько таких пожилых людей. Поэтому что-то я не совсем понимаю, как российская страна может требовать.
2: Это то, что было озвучено. Да. Мы не знаем, как работает схема перевода пенсии. Я не знаю, как это работает. Может быть, счет в российском банке не принадлежит конкретно пенсионеру. Мы же тоже не знаем все эти схемы. Может быть, таким образом они хотели получить всю информацию, хотели упростить себе работу. В одном файле, где все вместе, все фамилии, имена, затем, допустим, там на прошлых заседаниях, я помню, что они хотели получить информацию о тех, кто уже нет среди живых. Оказалось, что там за 3 года 900 человек умерло, но их наследники имеют право получить ту пенсию, которая задерживалась с марта 2022 года.
0: То есть вот это подтверждено, да, то, что пожилые люди, которые умерли, на них все равно будет выплачена пенсия, если, дай бог...
2: Это подтверждено Битуах Леуми. Более того, я даже на прошлом заседании, мы сказали, что как только, если мы восстановим механизм выплаты пенсии, то первое, что мы сделаем, мы сделаем рабочую встречу с Битуах Леуми, чтобы Битуах Леуми выяснить задолженность через Битуах Леуми тех пенсионеров, которые, к сожалению, уже ушли в мир иной, но их наследники смогут получить. Да, это займет какое-то время, это, в любом случае надо будет провести работу по сбору информации, но это их право. То есть с марта 2022 года по день смерти этих людей, тогда называлась цифра 915 человек, я так могу предположить, что, наверное, список этот пополняется,

0: представители МИДа и представители бытовых ЛМИ смогут нам, депутатам, предоставить более детальную информацию. И самое главное, это было озвучено Геладом Каревым, это я озвучил. Министерство иностранных дел, министр иностранных дел и канцелярия премьер-министра должна относиться к этому вопросу как к вопросу государственных отношений. Если российская сторона хочет выполнять свои обязательства, по крайней мере, это то, что она декларирует даже после войны, после марта 2022 года, она не может требовать изменения меморандума, который был подписан в 2016 году. И я очень надеюсь, что российская сторона не будет настаивать на изменении этого меморандума. Теперь я хочу вашим радиослушателям, которые нас слышат, сказать, а вот как вот решили вопрос с Литвой, с Болгарией? Значит, страны бывшего постсоветского пространства, где есть евро, этот вопрос был решен легко, так как банк-корреспондент, который ранее работал через евро, у нас же по меморандуму 2016 года изначально это было в долларах. Отсюда и началась вся эта проблема.
1: Да, но это связанная была проблема с Битохлюми, то есть с теми людьми, которые были... Кстати, Евгений, вот пока мы сейчас... У меня будет вопрос по поводу валюты, у меня вопрос другой. Когда началась война Украина-Россия, министр финансов прошлого правительства сделал одну важную вещь.
2: Виктор Либерман, да.
1: Да, Виктор Либерман сделал одну важную вещь. Он за определенный период перевел пенсии в кредит России за счет государства Израиля.
0: Нет, никто не перевел пенсии, объясню. Я тогда был главой фракции,
1: давайте.
0: Я знаю, что было.
1: Вопрос в чем, почему нельзя продолжить этот процесс?
0: Объясню. Мы только планировали. В феврале 22 года началась война. Угу. Правительство развалилось в июне 22 года. С марта по июнь мы действительно пытались найти схему, при которой тогда эти средства были незначительные. Там речь шла о нескольких, чуть больше 2 миллионов долларов. Это были маленькие деньги. Мы пытались действительно найти схему, при которой государство покрывает 17 тысячам через Битохлюми эти средства. Там выходит где-то от 80 до 150 долларов в месяц. Это небольшие суммы. И для того, чтобы потом через взаимоотношения между... У нас все-таки сохранились какие-то экономические отношения. Эти деньги, как говорится, ликозез на иврите. То есть мы сократить и перевести российской стороне. Российская сторона посчитала это нарушением договора тогда. Она сказала, нет, мы не согласны на это. Затем, пока мы убеждали, пока Министерство финансов по указанию Либермана пыталось найти такое решение, я вам хочу напомнить, что у нас в июне 22 года развалилось правительство, мы пошли на выборы, и во время выборов такие вопросы нельзя было уже реализовать, так как это могло быть расценено как предвыборный ход.
1: Да.
0: И поэтому с июня 22 года бюджетный отдел Министерства финансов просто поставил жирную такую точку, сказал министру финансов Виктор Либерман, при всем вашем желании решить вопрос для граждан Израиля, причем неважно, за кого они голосуют, они могут голосовать за НДИ или за НДИ, это не имеет значения, в предвыборный период вы не имеете права делать подобные схемы для выделения денег гражданам Израиля, а потом делать перерасчет с российской стороной. Когда пришло новое правительство, то есть в конце 22 года, министром социального обеспечения был министр Уяв Бенцур. Я с ним разговаривал несколько раз. Бенцур тогда направил, сказал, я отправляю группу от Битохли в Москву. Они приехали в Москву, услышали то, что они слышали, в принципе, 18 февраля, то есть их позиция не менялась. И Бенцур оставил в стороне, он вообще тогда считал, что вопрос выплат из государственной казны, а потом перерасчета с российской стороной, это не та позиция, которая ему близка. И поэтому этот вопрос уже не поднимался, потому что правительство у нас до сих пор. Сегодня министр соцобеспечения уже не Бенцур, а Хаим Кац. Хаим Кац, как известно, выполняет еще функции трех или там четырех министерств. Поэтому все эти вопросы он сказал, пусть Битуах Лим этим занимается. Представитель Битуах Лим был сегодня на заседании, мужчина по имени Кфир. Он сказал, что я даже спросил его, говорю, вы выступаете как часть переговоров с Россией? Он говорит, нет, это Министерство иностранных дел. То есть мы, как Горем Мяец, то есть мы советуем, да, мы некая инстанция, которой мы можем давать советы, но переговоры сегодня ведутся исключительно на уровне МИДа Израиля. Я считаю, это моя позиция личная, я считаю, что здесь пропустили, так как согласно меморандуму, который был подписан с 2016 года, тот, кто отвечает за этот меморандум с российской стороны, это, значит, министр социального развития, а с израильской стороны министр социального обеспечения. То есть это в меньшей степени касается МИДа. МИД занимается уже государственными вопросами. И вот я очень надеюсь, на следующей неделе мы выслушаем в закрытом режиме, действительно ли эта проблема находится на государственном уровне.

0: Мы озвучили сегодня требования к министру иностранных дел Гитлсару и канцелярии премьер-министра, и даже к Совету по национальной безопасности. Мы знаем, что замдиректора МИДа сейчас находится в Москве. Я не знаю, с какой целью он туда поехал и какие у него там встречи, но представитель МИДа на заседании сказал сегодня, что он также поднимет этот вопрос. Давайте дождемся следующей недели, и я, естественно, вас буду держать в курсе, и надеюсь, что будет какая-то новая информация.
1: Будем надеяться, что нам замминистра привезет какую-то хорошую информацию. Давайте вернемся к валюте. Если мы говорим о подписанном соглашении о социальной защите между Битохлюми, будем говорить Битохлюми, да, вот именно пожилые люди, которые получали через Битохлюми, это все понятно, доллары.
0: Да.
1: А если мы говорим о пожилых людях, которые получали себе на счет? В тот период, когда началась
0: в Израиле
1: война...
0: Или в России?
1: В Израиле, я говорю сейчас только об Израиле. В тот момент, когда началась война с Украиной и Россией, тоже были выплаты. Вот эти приостановлены. Но Российская Федерация
0: они не остановили в январе 25-го.
1: Была остановлена, были выплаты. Я просто знаю, у меня тоже родственник получает, поэтому я тут хорошо понимаю в этой ситуации. Вот именно когда получаем наличные счета. Было также остановлены выплаты переводов пенсии на личные счета пожилых людей. Но через какое-то время, месяц-другой, Российская Федерация нашла способ изменить. Они попросили...
0: Поменяли
1: выплаты на евро. Все в порядке. Люди получали до 1 января 2025 года. Почему же прекратились выплаты в евро? Что здесь произошло?
0: Объясняю. Потому что банк «Газпромбанк», который, средства перечисляет следующим образом. Из «Газпромбанк» они шли в «Газпром-Люксембург». Это банк-корреспондент.
1: Да.
0: «Газпром-Люксембург» эти деньги в евро шли в Израиль.
1: Так.
0: «Газпромбанк» попал под санкции с января 2025 года. Поэтому «Газпром-Люксембург» не может работать с израильскими банками. Теперь в МИДе то, что мы попросили, нам казалось 10 февраля, что проблема действительно в поисках банка-корреспондента. Mm-hmm. И когда мы сказали, так найдите уже другой банк-корреспондент, выяснилось, что российская сторона вернулась к старому требованию о том, что они хотят объединить все три группы. И вот это то, что меня немножко смутило.
1: Да, да.
0: Это требование, оно не соответствует тем ожиданиям, которые были по итогам государственных встреч. Если вы говорите о том, что с российской стороной поддерживаются отношения, что есть какие-то, у нас авиасообщение работает, мы не разорвали отношения, в отличие от многих стран Европы. Соответственно, почему этот вопрос на государственном уровне не был проработан? «Газпромбанк» попал под санкции с США. Это не наш вопрос. Израильские банки не будут работать с банком-корреспондентом, который находится под санкциями Запада. С января 2025 года «Газпромбанк», в том числе его банки-корреспонденты, то есть «Газпромбанк» и «Люксембург», попали под санкции, поэтому нет возможности переводить. И поэтому та группа, которая ранее получала в евро, как вы правильно отметили, она лишилась с января 2025 года прямых выплат. Они не получают это. То есть они присоединились к этой же группе «Битохлюми». То есть две группы сегодня продолжают страдать от того, что мало того, что «Битохлюми», которые ранее, ему вообще запретили все получать все выплаты, так еще и напрямую люди, которые получали через этот банк-корреспондент, они тоже лишились такой возможности. То есть у нас два вопроса, которые я поднял сегодня. Первое – это сделать так, чтобы российская сторона отказалась от первоначального требования и прекратила требовать совместить все эти группы. Я очень надеюсь, что это добьется на государственном уровне. И после того, как это можно будет достичь, найти банк-корреспондент. Почему нельзя найти банк-корреспондент раньше? Они утверждают, в МИДе утверждают, что это как курица и яйцо. То есть это делается параллельно. Мол, мы сначала снимем это требование, тогда нам будет проще найти банк-корреспондента. Это ответ, который я получил сегодня на заседании. Посмотрим, что они скажут на следующей неделе. Я очень надеюсь, что все-таки мы получим больше информации. Государство Израиль несет ответственность за 50 тысяч граждан Израиля. И если оно подписывает разного рода меморандумы, соглашения, у нас есть рычаги давления. В конце концов, это задача государственных ведомств для того, чтобы решить вопрос. Это не 100 человек, не 200 человек, это 50 тысяч граждан Израиля, которые имеют право на свою заработанную пенсию. И эта пенсия должна так иначе им поступать, даже несмотря на то, что происходит, и несмотря на санкции. Это их деньги, так как получают другие российские граждане, проживающие в США, проживающие в Болгарии или проживающие в балтийских странах. Поэтому это мои претензии, прежде всего, правительству Израиля, к МИДу, к Совету по национальной безопасности и к канцелярии премьер-министра, чтобы они нашли способ договориться с российской стороной. По крайней мере, российская сторона декларирует, что у нее нет никакого желания не выплачивать эти пенсии. Мол, они свои обязательства выполняют и готовы эти деньги передавать, как только у них будет такая возможность о передаче денег через банки-корреспонденты.
1: Жень, спасибо вам огромное, что присоединились сегодня к нашему эфиру. Будем следить за развитием событий, и я буду надеяться, что после следующего заседания все-таки будет проясниться хоть как-то ситуация. Потому что все-таки надо понимать, что за всеми этими цифрами, разборками между министерством и учреждением стоят в первую очередь простые, обычные люди.
0: Несомненно. Спасибо вам большое за то, что поднимаете эту тему.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Всего доброго.
1: Когда мы слышим название «Петхон Лев», многие сразу думают о продовольственной помощи семьям, оказавшимся в тяжелой ситуации. Но сегодня помощь нуждающимся – это уже не только продуктовые наборы. На следующий гость – генеральный директор некоммерческой организации «Петхон Лев» Эли Коэн. На прошлой неделе он был удостоен премии председателя КНЕСТа за вклад в повышение качества жизни в Израиле. Эли, эрифтов.
2: Эрифтов.
1: Туда шатая тану айом, кодым коль мазальтов аля схия бепрас юшеф роша кнесет аля хута хаим.
2: Кен, тогда рада.
1: Ма машмаут шаля каразо авурха ве авур петхон лев?
2: זה כמובן הרבה יותר מאשר משהו שהוא אישי, זה משהו שהוא בעצם מציין הערכה ואיזושהי הכרה ברמה הלאומית לעשרות אלפי המתנדבים שהם חלק מפתחון לב. לצוות של פתחון לב, ולכל היכולת שלנו לממש את החזון שלנו, שבעצם לשנות את מציאות החיים של אנשים שחיים בעוני. זה בעצם נותן איזושהי הכרה שאומרת, הנה, אנחנו מצליחים לייצר את הדבר הזה.
1: תודה. לפני כחודש דיברנו כבר איתך על הפעילות של פתחון לב, מאז קרה לא מעט דברים, ולאחרונה נפתח סניף חדש בלוט. תספר לנו עליו קצת.
2: סניף החדש בלוד הוא שיתוף פעולה בעצם שלנו ושל הרשות המקומית בלוד, ובעצם הוא נועד לתת מענה למה שאנחנו מרגישים בשטח, את הגדילה של הצורך בסיוע ויותר משפחות שצריכות בעצם מענה, ולכן החלטנו בלוד לפתוח סניף קבע. הסניף הזה מטפל כל שבוע בכ-200 משפחות, בעצם ודואג לצרכים שלהם באופן שוטף ותדיר ולא בהגעה נקודתית. זה בעצם היתרון הגדול בהקמה של סניף בתוך הרשות המקומית.
1: אז אנחנו מדברים על המזון כמובן?
2: נכון, גם מזון, גם מיצוי זכויות וגם תהליכים עמוקים יותר שאנחנו נשלב בהמשך. בעצם המודל הפעולה השלם של פתחון לב, כמו שסיפרתי בחודש שעבר, הוא מתחיל ממזון, עובר למיצוי זכויות, עובר להשתתפות בעבודה, תוכניות חינוך, כל מה שנדרש, אני מנת בעצם לשנות את המצב של המשפחה מחיים בעוני לחיים רגילים ונורמטיביים.
1: תגיד, בבקשה, אם אני תושבת רמלה, למשל, אני יכולה לפנות גם לסניף לוט, או זה רק לתושבים לוט?
2: את יכולה לפנות, אנחנו מגישים סיוע גם מעבר, בדרך כלל בכל רשות מגיעים התושבים של הרשות הזו.
1: אוי, מעולה. אלא אני רק אתרגם ונמשיך, בסדר?
2: כן.
1: В первую очередь я поздравила Эли с призом, который он получил, спросила его, это для него лично, что это значит для него лично, для самой организации. Эли ответил, что награда в первую очередь это признание национального масштаба всей деятельности Петхон Лев, признание работы тысяч волонтеров, и для них действительно самое важное это возможность реально менять жизнь к лучшему. Друзья, я вам напомню, что мы с Эли уже общались о Петхон Лев где-то примерно месяц назад, и за это время произошли небольшие изменения. Петхон Лев открыл новое отделение в городе Лот. И я спросила у Эли про это отделение, и он действительно подтвердил, что да, она активно уже помогает, и сейчас уже организация сопровождает около 200 семей каждую неделю, оказывая не только продовольственную помощь, но и помогая в реализации различных социальных прав. И, конечно же, есть еще различные программы обучения для людей, находящихся за чертой бедностью. Еще вопрос задала я Эли, могут ли в это, допустим, в отделение Лода прийти и житель, допустим, Рамли? Эли ответил, что да, действительно нет никаких ограничений, то есть жители других городов могут спокойно прийти в отделение Петхон Лев и получить необходимую помощь. Эли, намших, они руцетигам ледоберетха, аля תכניות רקיע ומשכילה, מה זה? אני מבינה שזה משהו קשור ללימודים. תסביר לנו על איזה תוכניות, מה מדובר?
2: נכון, תכניות רקיע ומשכילה הן תוכניות שמפעיל משרד הרווחה, מפעילה המדינה. אנחנו בעצם מפעילים את זה בעבור המדינה, וזה תוכניות שמאפשרות הנגשה של לימודים אקדמיים עבור נשים שנמצאות מתאימות על פרי הקריטריונים השונים של התוכניות. אפשר לממש את זה דרך הגעה בעצם אל לשקות הרווחה ביישובים ובבקשה להיות חלק בתוכניות האלה. התוכניות מאפשרות גם מלגה, גם תמיכה במהלך תקופת הלימודים, מאפשרות בעצם לנשים להצליח להגיע לאקדמיה. תוכניות מדהימות שמפעילה המדינה, ויש לברך אותה על זה.
1: מה ההבדל בין רקיע ומשכילה?
2: מיועדות לאוכלוסיות יעד קצת שונות.
1: אתה יכול קצת להרחיב? מי יכול להגיש בקשה?
2: הרשימת קריטריונים מאוד ארוכה יחדית ומשתנה מאחת לשני. אני חושב שהנכון יהיה דווקא לעשות ההפך, כדי שגם מעבר לתוכניות האלה יש תוכניות נוספות שהמדינה מציעה, אז מי שרואה את עצמו כמתאים, פשוט להגיע ללשכת הרווחה ברשות ולבקש, וגם אם הוא לא ימצא את עצמו מתאים לתוכנית הספציפית הזו, יכול להיות שהוא יתאים לתוכנית אחרת. לכן אני לא רוצה לתת קריטריונים ככה רק בטלפון ועל ידי זה חלילה לפסול מישהו שאולי יכול למצוא את עצמו מתאים לאחת התוכניות שכן מפעיל למשרד הרווחה.
1: אני מבינה שזה לא רק מלגה ללימודים, נכון?
2: נכון, זה גם תמיכה כדי לאפשר את הלימודים בהצלחה, מעבר תקופת הלימודים בהצלחה.
1: אתה יכול לספר לנו איזה מסמכי צריך להכין להגשת בקשה?
2: איזה מה לא שמעתי, סליחה?
1: מסמכים להכין, כדי להגיש בקשה למלגה.
2: אז קודם כל צריך להגיע, כמו שאמרתי, ללשכת הרווחה, בעצם שם לקבל איזושהי פנייה שמותאמת אישית לכל אחד והמצב הספציפי שלו, ועל ידי זה לייצר את המסמכים המתאימים.
1: ואולי שאלה אחרונה, באיזה מסעדות לימוד אפשר ללמוד במסגרת התכניות?
2: כמעט בכל מוסדות הלימוד בארץ.
1: באמת.
2: אוניברסיטאות, מכללות וכולי, כן.
1: עוד יש שאלה, עד מתי אפשר לרשם ומה, יש תאריך ספציפי? כי אני מבינה שזה מלגה לשנת הלימודים הבא.
2: לשנת הלימודים הקרובה, נכון. ולכן צריך למהר ולעשות את זה עוד לפני שאנחנו מגיעים כמובן לפתיחת שנת הלימודים. ממש בימים האלה אנחנו עוברים את כל ההתאמות ובחינת הבקשות כדי לייצר את המקסימום של הנשים שיכולות לענות מהתוכניות.
1: הבנתי. תודה אלי שאתה היית.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה, ביי. Ну, в завершение разговора с Элей я переведу. И после того, как мы поговорили немножечко об отделении в Лоде, я спросила и о программах поддержки для обучения, которые представляют Питхон Лев, Араки и Маскила. Эти программы просто открыты для регистрации на следующий учебный год. И, конечно же, я спросила, кто может подать заявку. Вот тут я немножечко все-таки расширю ответ Эли, возьму на себя смелость. Эли сказал, что эти программы в первую очередь предоставляют помощь от Министерства социального обеспечения, то есть это работает в сотрудничестве с Министерством социального обеспечения. И в первую очередь эти программы предназначены для женщин, которые находятся в тяжелых жизненных ситуациях. Если мы говорим о программе «Ракея», то это больше для молодых женщин, а программа «Скила» — это для родителей-одиночек, для матерей-одиночек, в которых есть уже детки младше 18 лет. Ну, есть различия между «Ракея» и «Маскила». Это в первую очередь, как я уже сказала, для молодежи, а «Маскила» — это для более взрослого возраста. И в отношении помощь не только в обучении в данном случае предоставляют эти программы, это и ежемесячная субсидия, стипендия на жизнь, личное сопровождение. Там в рамках этой программы есть помощь в обучении, поддержка, различные консультации. И спросила Эли, о каких документах, какие документы нужно для того, чтобы подать на получение вот такой стипендии поддержки. Эли ответил, что можно обратиться в Министерство социального обеспечения, но я здесь тоже возьму на себя смысл. смелости. Немножечко расширю. В первую очередь, чтобы подать просьбу на получение такой выплаты, нужно принести удостоверение личности, зарплатные ведомости за полгода, различные социальные отчет от социального работника, заполнить, конечно же, анкету, которую можно найти на сайте либо Петхон Лев, либо на сайте Министерства социального обеспечения, и, конечно, подтверждение поступления в ВУЗ. Еще я задала вопрос Эле, где можно обучаться, и тут, конечно, очень меня удивил ответ. Можно в рамках этой программы обучаться в любом учебном заведении Израиля. Поэтому обратите внимание, если вдруг вы хотите начать обучение, и у вас нет финансовой возможности на это, то вы, конечно же, можете обратиться в Петхон Лев. Между прочим, если вы не сможете найти форму на сайте, можно прийти в отделение Петхон Лев и, конечно же, попросить помощи, и вам помогут, объяснят, каким образом можно подать просьбу. Ну, в общем, на этом сегодняшняя наша программа подходит к концу. И, конечно же, в завершении программы я вам, друзья, напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию программы «Особого случая» и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру телефона 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для сообщений, звонки на него не принимаются. Ну, а на этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Моша Лихтенштейн. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Полонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. В кибуце Эйн-Эш-Лоша состоялась церемония закладки первого камня в основании строительства тысячи новых жилых домов в приграничных с Газой районах. Эйаль Эшель, отец наблюдательницы Рони Эшель, погибшей 7 октября, выкрикивал слова протеста в адрес министра финансов Смотрича, который прибыл для выступления на мероприятии. Эшель заявил, что Смотрич возглавляет группу людей, голосовавших против возвращения заложников. По его словам, очень многих похищенных вернули в гробах именно из-за того, что министр голосовал против сделки. Эшель также подчеркнул, что возрождение региона не будет до тех пор, пока не учредят государственную следственную комиссию, и добавил, что Смотрич не имеет права находиться на этой сцене. При этом отец погибшей военнослужащей поприветствовал каждого, кто внес свой вклад в данный строительный проект. Силы армии обороны Израиля ликвидировали на прошлой неделе начальника службы безопасности в бригаде Рафиах террористической организации «Хамас». В совместном заявлении ЦАЛя и службы общей безопасности указано, что боевик Исмаил Масри отвечал за продвижение деятельности, направленной на ограничение свободы действий израильской армии в секторе Газа, а также пытался восстановить наступательные возможности бригады Рафиах. Партии Ядута Тура уведомили коалицию, что не будут участвовать в сегодняшних голосованиях по законодательствам, по законопроектам на пленарном заседании Кнессета из-за приостановки продвижения законов, утвержденных ранее в коалиционных соглашениях. Как передает корреспондент Шахар Глик, в связи с этим ожидается, что пленарное заседание Кнессета и сегодня завершит свою работу раньше запланированного времени. Высокопоставленный представитель Яадута Тора заявил в эфире Кан Решет Бет, что в течение 4 лет его партия платила наличными, в то время как Ликуд платил в кредит. По словам источника, отныне их партия переходит на оплату в кредит, а Ликуд должен будет платить наличными. Он подчеркнул, что если законопроекты Яадута Тора не будут приняты, фракция не проголосует ни за один другой закон. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Президент Трамп объявил, что Иран обратился с просьбой о проведении встречи, которая состоится завтра в Дохе. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит, иранская сторона попросила организовать встречу на этой неделе, в связи с чем спецпосланник Уитков и Джаред Кушнер вылетают в Доху для проведения переговоров на фоне продолжающегося обсуждения меморандума о взаимопонимании. Высший суд справедливости требует от государства и, в частности, от Министерства образования в кратчайшие сроки прекратить дискриминацию системы государственного светского образования на иврите. На сегодняшнем заседании судьи пояснили, что государство признает существование разрыва в финансировании в десятки процентов в пользу государственно-религиозного образования. Судьи потребовали от государства представить в ближайшее время варианты обеспечения равного финансирования. Судья Вильнер отметила, что наличие определенной политической силы у конкретного сектора не должно иметь значения. Каждый ребенок в Израиле имеет равные права. Иск с требованием изменить ситуацию был подан руководством Всеизраильского родительского комитета, Советом по государственному светскому образованию на иврите, а также депутатами Кнессета Гиладом Каривом и Владимиром Беляком. В городе Штаде на севере Германии были застрелены 5 человек. Сообщается, что стрельба произошла возле молодежного центра. Подозреваемый в нападении задержан, однако на данный момент нет информации о его личности или мотивах. По всей видимости, под стражу взят еще 1 человек. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 31 градус, в Тель-Авиве ожидается 30, в Хайфе будет 29, в Бершеве 34, а в Эйлате воздух прогреется до 41 градуса. Таковы главные новости к вечеру 29 июня. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом Миирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем с нашей внутренней политики. До распуска КНЕСТа осталось меньше 3 недель. Страсти уже кипят, как в разгаре предвыборной кампании. Оценим ситуацию на судебных процессах по делам премьер-министра Нетаньяху. Поговорим о протесте жителей пограничного с Газой района против министра финансов Бецалеля Смотрича и о новом раунде переговоров между США и Ираном, который все больше напоминает старую поговорку «милые бронятся, только тешатся». Кроме того, узнаем подробности разбирательства в Высшем суде справедливости о дискриминации светского образования и проверим, насколько серьезно надо воспринимать протесты Азербайджана в связи с признанием израильским правительством армянского геноцида. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Представитель партии Яшар Гади Айзенкот, отвечая сегодня на призыв премьер-министра Нетаньяху к формированию правительства национального единства после выборов, заявил, цитата, «Я верю в единство и сделаю все, чтобы не допустить ситуации, когда одна страна победит». Но есть большой парадокс в том, что премьер-министр призывает к единству в субботу вечером, а в воскресенье продолжает раскалывать общество, действуя против принципа военной службы для всех, пытаясь принять закон об уклонении от призыва, пытаясь создать политическую комиссию по расследованиям и давая согласие на правовую реформу, которая так расколола израильское общество. О том, что происходит в КНЕСТе в эти дни, мы беседуем с Михаилом Пелевертом, политологом, главой форума «За гражданскую солидарность». Михаил, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Алик.
0: Ну что, начнем с конца. Да? Все разговоры о том, что коалиция продвигает повестку, свою повестку дня, идеологическую реформу, юридические реформы, и тут приходит, как в том анекдоте, да, и тут пришел лесник, приходит партия еврейства Тора и говорит, мы ни за что голосовать не будем, вы не проводите наши законы, КНЕСТ сегодня опять уйдет домой гораздо раньше, чем планировали. Ничего не помогает, на самом деле, Бенямину Нетаньяху наладить какие-то рабочие отношения с Харидим до конца этой каденции, нет?
2: Ну, вы знаете, большую часть этой каденции отношения были вполне рабочими. И надо признаться, что сам факт, что эта коалиция удержалась 4 года, подтверждает некую, да, логику в действиях Бениамина Нетаньяху. Да, если мы исходим из предположения, что прежде всего он хотел удержаться и на своем кресле, и сохранить свою коалицию, это ему удалось. Можно даже, в принципе, сказать, что Харедим, смысл, цель которых была в том числе потянуть время и, быть может, не столько принять вот те законы, о которых они сейчас говорят, а сколько отложить, да, принятие нежелаемых ими законов, но потом им тоже это удалось сделать. Так что, понимаете, здесь точка зрения зависит от точки сидения, и в данном случае я скорее склонен считать, что Бенямин Нетаньяху может записать в качестве своего успеха, так же, как и Харедим, на самом деле, то, что они в политическом смысле дожили до сентября-октября 2026 года. Я при этом повторяю, что они обе стороны рады были бы как бы изменить друг друга, да не с кем. У Нетаньяху нету, на самом деле, альтернативы, у Харедим нет альтернативы. Теоретически, конечно, можно задаться вопросом, что было бы, если бы, например, Яир Лапид, у которого 24 мандата, он был в нынешней коалиции вместо, например, Харедим и Смотрича. Простите, Бенгвира, да, это, по-моему, вместе у них тоже 24 мандата. Вполне возможно, израильская история пошла бы каким-то другим путем, но этого не произошло, и обе стороны правы. С одной стороны, Нетаньяху прав, когда говорит, что его бойкотируют, с другой стороны, у Лапида и оппозиция правы, когда говорят, что Нетаньяху продолжает раскалывать общество.
0: Как раз вот ваша последняя фраза приводит меня к следующему вопросу. Вот это новая, так сказать, тема на повестке дня, которую вбросил достаточно удачно премьер-министр Нетаньяху с его идеей, с его заявлением о готовности формировать правительство национального единства. Хотя, правда, надо сказать, что практически каждая избирательная кампания у нас, кто-то из кандидатов обязательно говорит о правительстве национального единства, он пытается сначала формировать правительство своего собственного блока. Но вызвала она, конечно, неоднозначную реакцию. Вот реакцию Зинкота я уже зачитал в эфире, а вот, например, Яир Лапид, выступая сегодня во фракции, очень резко заявил, что этого никогда не будет, мы никогда не сядем с Нетаньяху в правительстве, мы с радостью создадим правительство национального единства с кем угодно, в том числе с Ликудом, но без Нетаньяху. То есть здесь на самом деле есть такая попытка Лапида обособить себя от Азенкота и попытаться вернуть часть тех голосов, которые ушли от него и от их блока с Беннетом в сторону Азенкота и напомнить этим избирателям, что есть шанс, что Азенкот сядет с Нетаньяху?
2: Ну, в том числе. В данном случае я скорее верю Лапиду. Он сейчас находится в той ситуации, когда никакое теоретическое партнерство с Нетаньяху, даже упоминать ему об этом как бы нельзя. Ситуация его предвыборная, электоральная, достаточно сложная. Да, мы видим, как стремительно падают мандаты партии Баяхат. С другой стороны, Айзенкот прав в... так же, как и Нетаньяху, да, в ощущении вот этого сентимента. Да, они чувствуют, что есть энное количество мандатов, которые ищут себе политический дом, и которых очень хотели бы видеть какое-то максимально широкое правительство, какое-то примирение. И примирение в их понимании — это не примирение между Лапидом и Беннетом, а это примирение между условным блоком Нетаньяху, да, и условным блоком Айзенкота. Ну, Айзенкота в качестве такого сейчас теоретического лидера оппозиции, такого дежурного мессии, да, скажем так. Этот сентимент есть. По-разному его можно оценивать. От 5, видимо, до 12 мандатов. Это те самые умеренные, условные ликудники, которые сейчас не хотят голосовать за партию Ликуда, за Нетаньяху. Это те люди, которые, видимо, думают проголосовать за теоретическую будущую партию Ганса и Дэдди Симхи, быть может, Эдельштейна и Ордана. Да, вот все те какие-то новые правые партии, которые вроде бы, да, собираются создаться, но не факт, что этого произойдет. Но при этом надо признаться, что мы все еще находимся в ситуации, когда ни коалиция, ни оппозиция не смогут создать независимую коалицию. Они не получают достаточное количество голосов, и поэтому, видимо, кому-то придется нарушить данное обещание, да, там, не сидеть с какими-то оппозиционными партиями. Но в данном случае сейчас мы, понимаете, не стоит придавать излишнего значения, в принципе, словам. Когда историки будущего будут писать, описывать вот происходящее в Израиле в эти дни, они скажут, что никогда ранее не столько значения не придавали словами, никогда ранее они не стоили меньшего. То есть вот все, что сейчас политики говорят, я бы на вместе наших зрителей, слушателей, не придавал этому, в принципе, никакого идеологического принципиального значения. Это какие-то предвыборные такие технологии.
0: Давайте тогда поговорим действительно о том, что происходит в партии Ликуд. Там комиссия по уставу утвердила дату праймерис на начало августа, закончив таким образом спекуляцией, состоятся они или нет. Нетаньяху все еще, видимо, рассчитывает на то, что в обмен он получит право забронировать немалое количество мест, до 8. Но параллельно с этим комиссия также утвердила целый ряд жестких санкций против тех, кто покинет Ликуд и попытается пойти на выборы в других списках или создать свои собственные. Санкции, разумеется, внутрипартийные, да, они не смогут вернуться в партию, они не смогут участвовать в ее выборных органах, то есть то, там, такого объединения сил, которое получилось у Гиднасара, больше не повторится. Это, так сказать, выводы по итогам похода Сара и его возвращения, или же в Ликуде всерьез опасаются, что немалое количество депутатов попытаются найти себя в другом месте, как, например, тот же Юлий Эдельштейн?
2: Ну, есть ощущение того, что в Ликуде понимают, что есть как минимум, видимо, около 10 депутатов, как минимум, которые не попадут в следующий Кнессет. Эти люди ищут себе новые какие-то политические дома, и есть немало слухов, да, ну, или немало как бы информации о том, что, да, вот депутаты, в том числе из партии Ликуд, встречаются с разными политическими игроками, да, рассматривают различные предложения, делают предложения. В принципе, понимаете, пока что еще много чего непонятно о вот этих внутрипартийных партий, выборах партии Ликуд. Непонятно, например, сколько именно да, вот этих бронированных мест получит Бениамин Нетаньяху. Я, например, слышал о его требовании получить 11, да, не 8, как вы сказали, а 11, при том, что 5 из них должны быть в первой десятке. Да, это означает,
0: съезд, как говорят, да, но кто ему даст?
2: Ну, вы знаете, я кстати, не знаю. Я не уверен, что не дадут. То есть здесь, вы знаете, партия Ликуд сегодня зависит от Бениамина Нетаньяху, мне кажется, в большей степени, чем Нетаньяху зависит от партии Ликуд. И недавно были приведены опросы, которые показывают, что до 50% избирателей партии Ликуд готовы уйти за Нетаньяху в случае, если Нетаньяху создаст новое политическое движение. Так что здесь я бы как бы на месте партии не преувеличивал как бы свою силу. Здесь вот этот бренд Бениамина Нетаньяху очень сильный. И когда он требует себе 5 мест в списке, в первой десятке, это означает, что он хочет радикально изменить, в принципе, список кандидатов.
0: Да, воля избирателей Ликуда — это одно, популярность электоральная — совсем другое. Ну что ж, скоро будем значительно умнее.
2: Да, но он чувствует, что Ликуд нуждается в вот этой смене имиджа, и, видимо, он считает, что он способен выбрать людей более достойных, более профессиональных, более
0: электорабельных. Михаил Пелевер, политолог, глава форума «За гражданскую солидарность». Большое спасибо за этот разговор.
2: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Дача показаний Бениамина Нетаньяху на процессе по его номерным делам уже закончилась. Сегодняшнее заседание должно было быть относительно скучным, несмотря на то, что Нетаньяху тоже хотел на нем присутствовать и присутствовал, даже произнес бурную речь. Оно было посвящено номинально желанию судей ускорить проведение процесса и проводить 5 заседаний в неделю, что вызвало бурные протесты и у адвокатов Нетаньяху, и у него самого. Но на самом деле сенсацию обеспечила одна из судей, глава судебной коллегии, судья Иерусалимского окружного суда Ривка Фридман-Фельдман, которая взяла на себя инициативу и от имени всей судебной коллегии вновь заявила, что, цитата, «после заслуживания показаний премьер-министра наша позиция, сложенная в июне 2023 года, остается неизменной. Мы рекомендовали прокуратуре снять обвинение во взяточнице по делу номер 4000 и продолжаем это рекомендовать». Вот как прокомментировал это шумное заявление бывший заместитель генерального прокурора Раз Низри, который занимал этот пост как раз, когда принималось решение о предъявлении обвинения Нетаньяху.
3: לפני כ3 שנים, כאשר בית המשפט עצמו, לקראת סוף פרשת התביעה, אחרי שהשופטים שמעו את ההודעות ואת הראיות ואת העדים השונים, ואמרו כבר אז...
0: еще 3 года назад, когда судьи закончили слушать обвинения, еще не слушали показания самого Нетаньяху, они уже рекомендовали снять это обвинение с повестки дня. Я говорил еще во время принятия решений, что мы не сможем доказать преступления, связанные со взяточничеством, простите, по делам 4000-2000, и рекомендовал отказаться от них для того, чтобы ускорить процесс. Если бы это произошло, процесс бы уже давно закончился осуждением по другим параграфам, но обвинение не прислушалось к этим рекомендациям. Хочу надеяться, что сейчас это произойдет. Мы хотим побеседовать о том, что происходит на процессах Нетаньяху, с юридическим обозревателем 9 канала Максимом Гулером. Максим, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Арик.
0: Ну что ж, сегодня мы уже слышим до реакции из пока что анонимной из прокуратуры о том, что сегодняшнее заявление судей требует пересмотра маршрута, да, цитата. Это означает, что наконец до прокуратуры начинает доходить, что, может быть, стоит прислушаться ко мнению судей и отказаться от обвинения во взяточничестве с тем, чтобы ускорить процесс и принять, и, может быть, даже сделку с обвинением и защиты.
4: Ну, возможно. Примечательно лишь отметить как раз вот именно тот факт, что как раз именно 29 июня, вот прям как сегодня, только 3 года назад, первый раз, в принципе, судьи и предложили прокуратуре слезть с пункта о взяточничестве. И сегодня это было сделано не то чтобы прям специально, но как раз вы правильно заметили, сегодня как раз обсуждался вопрос о том, что 5 дней в неделю проводить заседание, это довольно сложно. Причем как для защиты, так и для обвинения. Сама Иудит Тирош, которая является обвинителем на этом процессе, она тоже сказала, что это как бы неимоверный труд, и они как бы согласны, что было бы неплохо все-таки сократить количество слушаний на неделе. А почему вдруг опять заговорили про взятку? Потому что Амид Хадад, адвокат, который представляет интересы главы правительства, сказал, что если, к примеру, обвинение согласится убрать из обвинительного заключения пункт в деле 4000 пункт о взяточничестве, тогда, возможно, мы можем сократить десятки свидетелей, тем самым помочь суду сократить это самое время и не вызывать лишних свидетелей, личности которых до сих пор засекречены у самой защиты. Защита не обязана предъявлять своих свидетелей, в отличие от обвинения. И поэтому коллегия судейская посовещалась и сказала, что окей, 3 года назад, когда закончилась стадия обвинения, так называемые, или доводы обвинения, да, мы вам тогда предложили отменить этот пункт, вы нас не послушали и сказали, что в доводах защиты вы сможете это доказать. На сегодняшний момент наша позиция осталась неизменной. Иными словами, вам будет тяжело доказать, потому что вы по факту не можете указать ни на одно более-менее существенное событие, которое может свидетельствовать о том, что действительно были отношения «дай и возьми», что называется на иврите «тен веках». После этого, в принципе, можно углубиться и понять, что же там действительно произошло. То есть само по себе дело 4000, да, это отношение главы правительства, а на тот момент чуть ли еще и не министра связи по совместительству, он Таньягу тогда был министром связи, да, и трудовая или так предпринимательская деятельность на тот момент медиамагната Шауля Аловича. Так вот, коррупция по факту, с точки зрения судей, она якобы, может быть, еще и остается, потому что то самое, как бы так сказать, беспрецедентная отзывчивость.
0: То, что называется любимым нашими юристами термином «афарат имуним».
4: Мирма, да, мошенничество и злоупотребление. То есть дело в том, что вот эта связь, да, и вот эта вот отзывчивость на освещение якобы настолько вопиющей, что создавала чуть ли даже не конфликт интересов. Это особая связь между вот друзьями, родственниками, какие-то связи. То есть, иными словами, глава правительства должен был попросту сказать: господин Алович, Шауль, да, давай я не буду вообще заниматься твоими делами, потому что это может плохо выглядеть. Вот в этом, да, нету, опять же, взятки, но есть вот злоупотребление доверием общества. И поэтому в данном случае почему сложилась эта проблема? Ведь основной упор прокуратуры был на то, что когда-то прошла та самая, если вы помните, на иврите называется «бгишат анхая». Я долго искал этот термин, где-то встреча для получения указаний, на которой якобы присутствовал сам Шломо Фильбер, тогда он был генеральным директором Министерства связи, вот, и якобы там присутствовал Нетаньягу, который попросил Шломо Фильбера действовать в интересах компании БЗК, именно снижать...
0: Сегодня Фильбер, который уже не государственный свидетель, должен скоро предстать сам перед судом как обвиняемый, настаивает на том, что вся эта, так сказать, версия прокуратуры была выбита из него практически под пытками, да?
4: Да, он попросту отказался от тех показаний, которые он дал в полицию, он отказался на суде. Поэтому и есть.
0: Давайте, Максим, я хочу немножко продвинуться со сценарием. Предположим, прокуратура решит последовать настоятельным рекомендациям суда, снимает обвинение во взяточничестве. Насколько это ускорит, может быть, не процесс, а сделку между обвинением и защитой?
4: Насчет сделки были сразу несколько точек, было несколько точек отправления или несколько пунктов, где можно было вылезти из этого пояса на каком-то полустанке и договориться. Однако этого не было сделано. Если вы помните, тогда судьи предлагали пойти на некое уголовное медиаторство, тогда отказалась Галиба Арав Миара, его советница, она сказала, что нет, если мы хотим договориться, нам нужен медиатор. Приходите, пожалуйста, садитесь, будем договариваться. После этого была попытка подать просьбу о помиловании. Так себе попытка, но тем не менее была попытка прекратить судебное преследование, попросить у президента не помилование, а именно остановить суд. Такими полномочиями, я только напоминаю, что президент не обладает. Но вместе с этим, да, как герцог президент пригласил в стороны к себе президенцию, мол, давайте, приходите, посидим, поговорим. Галиба Арав Миара, юрсоветница и генпрокурор Амит Айсман ответили положительно, хотя и не сказали, что они готовы выявиться именно в резиденцию. Но тем не менее сказали: окей, давайте посмотрим, кто не пришел. Бениамин Нетаньягу. Но факт остается фактом. Если стороны захотят договориться, они могут это сделать в любой момент. Вопрос остается в том, насколько они действительно этого хотят. Ведь по факту, если даже предположить, что прокуратура наконец-то услышит, что ей говорят судьи, и скажут: окей, да, у нас есть проблема с доказательной базой, хорошо, мы уберем этот пункт, но в деле 1000, в деле 2000, в деле 4000 мы продолжаем говорить о мошенничестве и злоупотреблении. И тогда что скажет они тогда? Хорошо, я убираю 10 свидетелей, но никто не знает, сколько их изначально. Их 100, 150, 110 или 80. И желание каждого обвиняемого – это затягивать процесс. Потому что люди забывают показания, где-то там забываются, и так далее. Это желание и действие любого обвиняемого практически в любом процессе. Когда, тем более, речь идет о серьезных делах. Поэтому мы не знаем, насколько действительно это сократит. Что мы да знаем? То, что председатель этой самой советской коллегии Ривка Фридман-Цельдман должна в марте 2028 года, буквально через несколько там месяцев, так 9, да, покинуть свой пост и повесить судейскую мантию где-нибудь дома. Но у нее есть еще 3 месяца на то, чтобы написать окончательный вердикт, что называется «очистить стол». Поэтому якобы судьи вдруг и начали сейчас давить: давайте 5 дней в неделю, до этого было 4, если помните, а изначально вообще было...
0: Давить на обвинение и на защиту, чтобы вынудить их, наконец, сдвинуть телегу с места.
4: Именно так, но мы не знаем. Опять же, мы примерно даже не понимаем, что, чем действительно может руководствовать сейчас судейская коллегия. Еще раз только обращу внимание, что даже если Рика Фридман-Фельдман закончит свою работу, потому что в 70-летнем возрасте судьи уходит на заслуженный отпуск, она чисто теоретически может оставаться на этом процессе.
0: Три месяца.
4: Не-не-не-не-не-не. Она может, да, она выходит на пенсию, если суд не закончен, она может присоединиться к судейской коллегии как шофет амит, то есть некий член или участник, и это не требует одобрения комиссии по назначению судей, но и вместе с этим все-таки нужно одобрение главы Верховного суда, в данном случае это Ицхак Амид, ну и министр юстиции, на какой сегодняшний день это...
0: Чувствую я, Максим, мы сегодня с этим не закончим, еще долго будем продолжать эту дискуссию, тем более вряд ли какие-то подвижки случатся до выборов, мне такое ощущение. Юридический обозреватель 9 канала Максим Гулер, большое спасибо за этот анализ.
4: Спасибо, Арик.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: После протестов жителей кибуца Бейри было отменено участие министра финансов Бецалеля Смотрича в запланированной поездке визиту в кибуц. Тем не менее, Смотрич посетил кибуцы Нерос и Мифтахим, встретился там с учителями, принял участие в церемонии закладки первого камня проекта строительства 1000 новых домов в районе Ткума в кибуце Эн-Ашлуша, где тоже проходила акция протеста. Главной причиной протеста было заявление Смотрича, сделанное вчера, в котором он приписал себе кредит за освобождение заложников. Кибуц Бейри – это один из кибуцов наиболее серьезно пострадавших при время атаки Хамаса 7 октября. Значительное количество заложников было похищено из кибуца, немало жителей были убиты. С нами житель кибуца Бейри Петр Столба. Здравствуйте, Петр.
5: Добрый день, здравствуйте.
0: Ну, давайте поговорим о главных причинах вот этого протеста жителей Бейри, не только Бейри, ряда кибуцов в приграничной с Газой поселении против именно министра финансов Смотрича.
5: Главная причина, я думаю, в том, что он, когда еще были наши заложники в Газе, он дважды проголосовал, был против освобождения заложников. Наверняка это все от ФАЗа и всех, и в том числе кибуца Бейри, который потерял 10% населения, все это накипело. И, конечно, все кибуцники, наши кибуцники, кибуц Бейри, я имею в виду, проголосовали, были против, чтобы он приезжал в кибуц Бейри. Уже такие потери, которые мы понесли, кибуц Бейри, это несравнимо с тем, что он себе приписывает победу или там награждение за то, что он благодаря ему все... всех заложников освободили, и все, ничего не закончилось. Война продолжается. Мы слышим и живем рядом с границей постоянные взрывы. И Хамас вооружается. О какой победе можно говорить? О какой победе? Если бы это была зачищена территория, и Газа была чистая от хамасовцев, и не было слышно взрывов и выстрелов, которые мы слышим ежедневно, я мог бы сказать Смотричу спасибо. Он не заслуживает этого.
0: Ответит вам Смотрич и те, кто его поддерживает, те, кто выступали за его позицию, что если бы мы согласились гораздо раньше на сделку любой ценой, то Хамас бы вернулся сейчас на границу и заглядывал бы вам во двор, а лидеры Хамаса, которые были с тех пор ликвидированы, праздновали бы победу, и все началось бы сначала, и надо было ждать нового 7 октября. Что бы вы ответили на это?
5: Я думаю, что такое бы не произошло, потому что мы уже то, что мы испытали 7 числа, неважно, как бы складывалась ситуация, освободили заложников, не освободили, было бы согласие, было бы не согласие, или, может быть, я не знаю, согласились бы с Хамасом на любые дела, надо защищать.

0: произошел именно тогда, потому что обещания армии обеспечить в любой ситуации безопасность границы оказались несостоятельными. 7 октября эта несостоятельность проявилась во всем в полном масштабе, потому что без наличия, без присутствия войск, как минимум внутри Газы, обеспечить безопасность кибуцов было невозможно.
1: Конечно, да, потому что, наверное, это левые. Я не отношу себя к разряду левых демократов, но я думаю, что если бы мы вышли из Газы, то наверняка бы, наверное, бы это было. Но с другой стороны, выходя из Газы, нужно укрепить границу, и у нас рядом с кибуцом построена очередная новая воинская часть, в котором там, я надеюсь, все эти солдаты, которые находятся там, и дежурные, неважно, это шаббат, или это выходной, или это праздник, я думаю, что они будут защищать наши границы. Я, включая от Ашкелона и заканчивая Рафихом, уже стоят постоянные 4 военные базы. Я надеюсь, что это будет наша защита.
0: Петр, давайте тогда от большой политики уйдем, поговорим о ситуации в кибуце. 1,5 года назад, в конце декабря 2024 года, управление Ткума выделило, если не ошибаюсь, 470 миллионов шекелей кибуцу на физическое и другое восстановление, строительство, восстановление домов и так далее. Кибуцники, вы еще жили тогда, если не ошибаюсь, в эвакуации, что называется.
1: Да, мы были на мертвом море.
0: Что произошло с тех пор за эти 1,5 года? Как сегодня выглядит кибуц?
1: Произошло очень многое. Кибуц бы сейчас это одна большая стройка. Это не только Ткума, которая выделила нам миллионные сбережения. Мы получили много пожертвований. В частности, я сопровождал группу англичан, английских евреев, которые приехали из Лондона, которые сделали пожертвования в строительство детского сада, который был разрушен впоследствии. И они хотели проверить на самом деле, куда были вложены их деньги и как это строится. И были очень довольны тем, что строительство уже сам по себе уже стоит, уже он делается, отделочные работы, были очень довольны. И весь кибуц сейчас, это вся большая стройка. Дороги меняются, потому что танки, столовую разрушили всю, делают ремонт. Мы кушаем сейчас во временно в палатке. Строятся 3 новых района жилых, потому что у нас 130 зданий, включая жилые и служебные помещения, пошли или идут на снос.
0: Только строительством дело ведь не может ограничиться. Кибуц Бейри до 7 октября считался, так сказать, экономической империей. Да? Даже были те, кто говорил, что он один из самых состоятельных кибуцов в Израиле. Но понятно, что и 7 октября, и эвакуация последовавшая не могли не нанести удар по этому экономическому статусу. Как сейчас с точки зрения работы, трудоустройства жителей, членов кибуца выглядит ситуация?
1: Я думаю, что это у нас большое счастье, у нас было 7 числа, что террористы, 7 человек, которые ворвались в типографию, потому что это 98% прибыли дает, а мы одна из крупных типографий в стране. В нашем плане, то есть это сигнон тот, который мы печатаем. И хорошо, что они не взорвали типографию. Если они взорвали, мы остались, я извиняюсь, в одних трусах. Но то, что они нанесли, тот ущерб маленький, и неделю спустя, после 7-го, когда я приехал в типографию, там было весь ход, все было прострелено, и внутри все осталось целым. Поэтому мы продолжаем работать и процветаем, и наша империя в виде типографии процветает.
0: Ну, под занавес нельзя не задать вопрос. Мы на радио Река. Кибуцники — это небольшое меньшинство в Израиле. Русскоязычные кибуцники — это еще небольшое меньшинство в небольшом меньшинстве. Как это быть русскоязычным израильтянином в кибуце?
1: У нас в кибуце семью, у нас было три семьи до 7 октября. Одну

0: семью нации, мужа с женой, которые выходцы из Запорожья, их жестоко убили в доме. Мы остались с женой в кибуце, то есть как семья. И еще один у нас парень из Азербайджана, который в свое время давно потерял жену, и он женился второй раз, и жена его не хочет, по большому счету, жить в кибуце, иногда приезжает. Вот у нас одна с половиной семья, которая есть из русскоязычного населения в кибуце Бейри.
1: Ну что ж, Петр Столба, житель кибуца Бейри, держите марку, что называется, мы с вами.
0: Держим. Спасибо вам и всем служителям радио Река.
1: Большое спасибо вам за этот разговор.
0: Всего доброго.
1: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КАН Река. Здесь и сейчас.
1: Переговоры США и Ирана относительно постоянного урегулирования ядерных и других проблем выглядят все больше как мыльная опера. После обменов ударами вчера, сегодня президент Трамп заявил, что Иран запросил встречу, и она состоится завтра в Доке. Белый дом уже заявил, что на встрече будут присутствовать спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Стив Виткоф и зять Трампа Джаред Кушнер. Иранское информационное агентство ТАСНИМ заявило, что заместитель министра иностранных дел Ирана уже проинформировал, что не будет таких встреч до конца недели. В том, что происходит на этом дипломатическом фронте, разбираемся с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником института Чатам Хаус в Лондоне и генеральным директором организации РОПЕС по региональному сотрудничеству. Ксения, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
1: Ну, будет встретятся они завтра в Катаре или не встретятся?
3: Знаете, встретятся они или нет, завтра мы с вами это наверняка узнаем, но я думаю, что важно понять только одно, что эта мыльная опера, она происходит исключительно и в основном в Вашингтоне, а не в Тегеране. Потому что в Тегеране там у них есть своя линия, они ее придерживаются очень строго. И мы видели, как после того, как какая-то часть судов начала проходить по оманской стороне Ормузского пролива, судно было немедленно атаковано. Да? То есть в этом плане иранцы четко совершенно показывают, что они знают, что США будут отвечать на эти удары и так далее, они готовы к этому. Но допускать судоходство в обход своих интересов, потому что там все-таки, несмотря на все меморандумы, планируют взимать мзду за проход через Ормузский пролив, и, по крайней мере, контролировать вот это все. То есть значит, они требуют, чтобы сюда зарегистрировались до того, как они планировали этот переход в их какой-то там соответствующей конторе и так далее. То есть это все подразумевает лишь одно. У нас появилось мощное оружие. Мы не собираемся от него отказываться ни в коем случае. И готовы на эскалацию, на которую Трамп на данный момент как раз-таки не готов.
1: Но иранцы на самом деле рискуют, и мы слышим голоса, или, по крайней мере, есть те, кто заинтересован передавать нам эту информацию, имеется в виду за пределы Ирана, что есть те, кто предупреждают, что если иранские более радикальные переговорщики будут тянуть эту резину слишком долго и занимать слишком жесткие позиции, то когда закончится чемпионат мира по футболу 17 июля, Трамп поймет, что ему нужно показать силу для того, чтобы вернуть республиканской партии позиции перед выборами. А к тому времени рынок уже успокоится.
3: Это их не испугало в феврале, как мы помним, да, потому что тогда ведь тоже Трамп заявлял, что он готов использовать силу, и если переговоры не увенчаются результатом, который будет удовлетворять Белый дом, то значит, будет применена сила, и в конце была применена сила. И вот мы оказались сейчас после применения силы там, где мы оказались. С закрытым Ормузским проливом, с простоем огромного количества танкеров, которые содержат миллионы баррелей нефти, с угрозой для международной экономики, для экономик конкретных стран, которые зависят от удобрений, которые к ним не попадают и, возможно, не попадут до конца года, и с растущими ценами на бензин, на бензоколонках в США, потому что если кто-то думает, что единственное, что сейчас сдерживает Трампа, это чемпионат мира, нет, я думаю, что гораздо больше, более сдерживающий такой важный фактор, это, конечно же, выборы, которые пройдут в США, выборы в Сенат и Конгресс в ноябре этого года.
1: Но вот здесь есть риск, потому что мы видели такую волну критики в адрес этого соглашения, которая вынудила Трампа и его политических союзников и членов его кабинета достаточно активно ее защищать, потому что американцы чувствительны к своему национальному престижу не только к ценам на бензин, да, и в тот момент, когда демократы, на самом деле, которые сказали, хорошо, что война кончилась, но кончилась она очень плохо, это огромное поражение Трампа, и вот это вот настроение, что Иран нанес Америке поражение, тоже не очень хорошо для республиканской партии.
3: Да нет хороших вариантов сейчас, к сожалению, да, то есть что уж говорить, да, то есть эта война закончилась с не очень хорошим результатом для тех, кто ее начинал, и несмотря на то, что, да, в Иране разрушено там энное количество военных заводов, военных баз Басиджа и так далее и тому подобное, все это не способствует, тем не менее, какой-то дополнительной гибкости, который не проявлял в свое время старый, скажем так, режим, это один и тот же режим, но сейчас была его более пожилая версия, а сейчас более молодая версия, но это один и тот же режим. Военная угроза, они, как бы, судя по всему, готовы воевать. Если раньше мы говорили, что они готовы воевать до последнего палестинца, и йеменца, и сирийца, и ливанца, то сейчас к этому добавились еще и иранцы. Пока нет угрозы наземного вторжения, а ее нет. И она ее не будет. Я не знаю, может быть, после промежуточных выборов Трамп как-то передумает и начнет сколачивать коалицию, которая, ну, если говорить на чистоту, мы это обсуждали не раз и в вашем эфире, если действительно цель была свержение режима, то этой цели невозможно добиться военным исключительно воздушным образом. То есть для этого нужно было собирать немалую коалицию, для этого, конечно, должны были в ней участвовать американские солдаты в больших количествах. И таким образом можно было дать понять иранскому руководству, что, ну, смотрите, как бы, да, то есть, возможно, это будет затяжная война, кровавая война. Все то, что Трамп обещал не делать в свое время, когда шел на выборы. Но мы готовы к этому, да, то есть Ирану совершенно четко дали, как бы, понять, что этого не будет. Не будет, потому что Трамп обещал, что он не будет жертвовать американскими солдатами, что это все чужие войны, они ему совершенно не сдались.
1: Ксения, хочу задать, время, к сожалению, поджимает, хочу задать последний вопрос, который наверняка очень интересен, и это та тема, которая вам близка. И арабские страны Персидского залива, наблюдающие за этим, так сказать, непростым романом США и Ирана, и которые, в общем-то, все шишки падают на них, как мы это видели в последние дни. Там растет требование достичь соглашения любой ценой или, наоборот, все больше скептицизма и желания, чтобы Трамп вернулся к боевым действиям?
3: Ну, вообще-то у нас налицо раскол. Военных действий, ну, громко их не требует никто. И есть страны, которые абсолютно, как бы, мощно стоят за вот этим меморандумом и принимали активное участие, как бы, в его составлении. И среди них Саудовская Аравия, которая, по сути дела, является, ну, одним из лидеров арабского мира, бесспорно лидером вот этого вот блока стран, арабских стран Персидского залива. И вместе с Саудовской Аравией тут там можно указать и Оман, там, и в некотором плане Кувейт. А в Эмиратах придерживаются другого мнения, но я просто отмечу, что если во время войны, как бы, там звучали довольно там жесткие заявления, и мы готовы вступить в войну и так далее и тому подобное, ничего подобного мы больше сейчас не слышим от эмиратского руководства, да, потому что, и более того, есть такие слухи о том, что там какие-то деньги, значит, были там кое-кому переданы для того, чтобы...
1: Никто не хочет забегать вперед американского паровоза.
3: Иран не атаковал Эмираты уже несколько недель, поэтому на данный момент, я думаю, что там напряженно наблюдают за тем, что происходит, просто молятся Аллаху за то, чтобы это все поскорее закончилось с максимально позитивным для них результатом, зная, что ситуация изменилась в корне, и вот так, как раньше, уже не будет.
1: Ну что ж, Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Chatham House в Лондоне, генеральный директор организации РОПИС по региональному сотрудничеству. Большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо. Добрый вечер.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: На состоявшемся сегодня заседании судьи Высшего суда справедливости резко раскритиковали действия государства, которое допускает дискриминацию в отношении государственного светского образования при выделении бюджетных средств по сравнению с государственным религиозным образованием. Судьи также дали понять, что не намерены позволить правительству затянуть это судебное слушание. Возможность потратить год или два на такой дорогостоящий и важный вопрос Прошу. Но об этом, прошу прощения, поговорим позже. Сейчас другая тема. Министерство иностранных дел Азербайджана резко раскритиковало решение правительства Израиля о признании армянского геноцида, призвав Израиль в посте в сети X пересмотреть свое решение, добавив цитату, что это вызывает серьезную озабоченность. Признание является искажением исторических фактов событий 1915 года и сведением сложного исторического вопроса к политическому решению без правовой и научной основы. Это неприемлемый шаг. О том, насколько серьезны это протесты Азербайджана, мы разговариваем с доктором Заевом Левиным, специалистом по странам Центральной Азии и Кавказу, Института Трумэна, Еврейский университет. Доктор Заев Левин, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Ну что, мы всерьез поссорились с Азербайджаном, или это формальный протест, который не окажет влияния на наши стратегические отношения?
4: Как бы трудно сказать вперед, но я надеюсь, что то, что произошло сейчас, было как-то согласовано с властями Азербайджана, включая тот официальный и формальный протест. Если после этого формального протеста последуют какие-то санкции и какие-то требования ответные, то, конечно, тогда можно будет говорить о каких-то серьезных последствиях.
1: Ну да, потому что процедура-то на самом деле еще не закончена. Правительство приняло решение, но КНЕС должен его утвердить на каком-то этапе, как я понимаю. И вот, это вот этот призыв МИД Азербайджана пересмотреть это решение, он в каком-то смысле выглядит как ультиматум.
4: Ну, конечно, с их стороны, как и, конечно, со стороны Турции, отношения и вообще взгляды на происшествия Первой мировой войны и теплочевный, или как бы Холокост, как считают армяне по отношению к ним, имеет место в рассмотре двухсторонним. Не только османы и не только азербайджанцы участвовали в этом, но также как бы и армяне сами участвовали в каких-то следствиях, которые привели в конечном итоге к их изгнанию из территории Восточной Османской империи, что привело к массовой гибели народа. И поэтому, опять-таки, дело наверняка будет в формулировках и, может быть, в конечном этапе как раз вот будет найден какой-то компромисс в формулировках.
1: На самом деле, вот это действительно наиболее любопытный момент в этом историческом процессе. Да? То, что почему Турция так бешено сопротивляется любому признанию армянского геноцида, абсолютно понятно. Но какова здесь роль Азербайджана, которая не существовала на карте?
4: Не так понятно на самом деле, поскольку то, что произошло в Османской империи. Турция не видит себя последователем Османской империи. Ататурк восстановил новую Турцию. И в новых границах, в новой политической системе, отделив ее от религии и так далее, и так далее. Поэтому как бы могли бы теоретически в новой Турции сказать, то, что было, то было. Мы извиняемся, как бы это было не в нашу смену. Смотрите пример Германии, да, по отношению к Холокосту. То есть нет никакой связи между сегодняшней Германией и нацистской Германией. Никто не думает связывать эти вещи. Но в Турции пошли совсем другим путем. И да, потребовали опять-таки какого-то рассмотрения, обвиняя также армян в том, что произошло. И тут, конечно, вот есть свои нюансы. Между прочим, также и на территории сегодняшнего Азербайджана, когда его еще не было, когда во время Первой мировой войны, воевали куча сил, включая также армянские подразделения, которые тоже участвовали в таких или иных акциях, которые на сегодняшний день выглядят очень как бы несолидно, если так выразиться, да, то есть как бы такое как бы нетерпимо массовое общество. И то, что вот требует сегодня Азербайджан, это если вы уже принимаете геноцид армян, то, пожалуйста, примите также и все остальные действия, которые произошли в нашем регионе во время Первой мировой войны.
1: На самом деле,
4: это может быть только односторонним.
1: Это, кстати, последний вопрос, который я хочу задать, он как раз касается именно вот этого опасности возникновения такого снежного кома, что в КНЕСЭТ встанет очередь представителей различных стран Восточной и Центральной Европы, и Кавказа, которые будут требовать признания своих национальных катастроф. И мы видели массу реакций в социальных сетях от украинцев, которые уже начали говорить о том, что Израиль должен признать Голодомор. Да? Насколько это реальная ситуация?
4: В Казахстане тоже был голод, который унес больше миллиона людей. И, конечно, много других республик, которые страдали. И опять-таки в ответ может сказать Израиль, ну, признайте тогда Холокост. Но опять-таки, то есть на официальном уровне, я не думаю, что вот это действительно должно происходить, поскольку всем нам понятно, что вещи были, и я не знаю, если Израиль на сегодняшний момент требует от парламента страны Европы, Африки и Азии, чтобы каждый из них ратифицировал признание существования происшествия Холокоста.
1: Ну, скажут они нам, что мы все приняли резолюцию ООН, которая объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста, и поэтому мы можете считать нас признавшими, да? И они заявят, что наоборот.
4: Не, но это опять-таки вот можно было так же как бы этот вопрос выдвинуть на фоне ООН и признать что-то, какую-то общую резолюцию, к которой другие страны могли бы присоединяться, да или нет. А как бы вот идентичным парламентом признавать идентичный случай, насколько бы он ужасен не был, который более чем столетней давности, мне кажется, у Израиля достаточно проблем своих.
1: Ну что ж, доктор Зев Левин, специалист по странам Центральной Азии и Кавказа, Институт Трумэна, Еврейский университет. Спасибо вам за этот анализ.
4: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну, а сейчас я хочу вернуться все-таки к заявленной ранее теме относительно сегодняшнего заседания Богатца, на котором в очередной раз под ним была поднята тема дискриминации при финансировании государственного светского образования по сравнению с государственным религиозным образованием. Судьи также дали понять, что не намерены затягивать это обсуждение, не хотят, чтобы это длилось год или два. Вопрос образования детей имеет принципиальное значение, с этим связаны большие государственные расходы, мы установим сроки и будем следовать их, так заявила одна из членов юридической судебной коллегии, и мы хотим поговорить на эту тему с адвокатом Равом Озом, представителем команды юридической поддержки Всеизраильского юридического комитета. Ордина Рав Оза, Тайтану?
5: Кен, шалом, шалом, эльтур.
1: Уфхен, шейла шели казот. במה מתבטאת האפליה של המגזר, של החינוך החילוני מול החינוך הדתי ממלכתי, מבחינת התקציבים או מבחינת כוח אדם?
5: ברמה העקרונית זה same old same. כי יש לך כוח פוליטי, אז אתה מן הסתם יכול לקבל יותר, וזה מתבטא או בתקציב או כמו שאמרת, תקצוב נוסף לעוד אנשי צוות וכיוצא באלה, אתה יכול לקרוא לזה מתפללים או רב או כל דרך כזו או אחרת שאתה יכול לחפש את זה. בשורה התחתונה, ילד הוא ילד. זה לא משנה אם הוא דתי, אם הוא ערבי, אם הוא יהודי, זה לא רלוונטי. התקציב הוא צריך להיות זהה ולא שונה. אז לכן במקרה הזה, העתירה פה היא מאוד מאוד חשובה.
1: כן, השאלה שלי בכל זאת, את האפליה צריך להכריח במספרים. מה ההפרש בתקצוב לילד במערכת החינוך החילונית או במערכת החינוך הדתית-לאומית?
5: אני כרגע בשלוף לא רוצה לומר את המספרים, כי אני לא חושב שזה נכון. העיקרון כאן, המנחה ברמה הארצית, הוא החשוב. כלומר, גם אם אנחנו מדברים כאן על דפיציט אחוז כזה לכאן או אחוז כזה לכאן, הסוף הדבר הוא זה שיש לך שוני מהותי בתקצוב לילד. וזה משהו שהוא בלתי נסבל. לא יכול להיות שילד בגלל גוש פוליטי כזה או אחר יקבל יותר באותה מערכת חינוך. וזה הרעיון של בגץ.
1: אני מבין שפרקליטות למעשה כבר הודתה שהטענה שלכם מוצדקת, כי הם אמרו שאנחנו נערוך בדיקה של חוקיות האפליה לטובה של התקציבי החינוך הדתי ממלכתי. ככה הם הודיעו לבגץ לפני זמן מה. אתם לא רוצים לחכות אבל שהבדיקה הזאת תסתיים, או שאתם בעצם דורשים שהבדיקה הזאת תוקצב בזמן?
5: אנחנו האמת דורשים שהיא תוקצב לזמן, ויש לנו פה עוד את הקיץ לפנינו, אנחנו לא צריכים להיכנס כבר לתוך עוד שנה עם פער תקציבי בין ילד שהוא דתי לילד שהוא לא דתי. זה לא ייתכן, ועם כל הכבוד אנחנו באמת מודים לפרקליטות שהיא מודה בזה, אבל הגיע הזמן לפעול, לא צריך לחכות עם זה יותר מדי, זה משהו שצריך לעשות אותו, ויש מספיק זמן עד לתחילת השנה.
1: יש טענה שההפרש במימון עומד על משהו כמו 26% לטובת תלמיד ממוצע במערכת החינוך דתית ממלכתית. הדרישה שלכם זה לא להוריד מהם, אלא להוסיף לחינוך ממלכתי, או לחתוך את זה בחצי שיש 13% לכאן ו-13% לשם?
5: מה, המטרה היא בשורה התחתונה, היא לתת לילדים של כולנו כמה שיותר. אנחנו מראש לא בעד להוריד מצד אחד, או להסתכל על הדשא של השכן. אם יש כאן יכולת תקציבית, אז שתהיה יכולת תקציבית לכולם, וכמובן אנחנו צריכים עוד כספים שיועברו למערכת החינוך, ככלל, היא לא נמצאת במצב טוב, גם לא מבחינת מורים וחוסר במורים בתוך המערכת עצמה, וגם בתקצוב פר ילד. זה נכון שהמערכת הזאת מקבלת הרבה מאוד כסף, אבל זה לא מגיע לכדי ביטוי בשורה התחתונה, וראינו מה קרה לאחרונה עם רמה.
1: אוקיי, עורך דין רב עוז, נציג צוות משפטי של התאחדות ההורים הארצית, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אני אשחרר אותך ואני אתרגם את מה שנאמר, בסדר?
5: תודה רבה, ערב טוב.
1: Туда рыба. Я задал вопрос адвокату Раозу, представителю команды юридической поддержки Всеизраильского родительского комитета, о том, в чем, собственно, суть иска. По словам Раоза, речь идет о систематической дискриминации как финансовой, так и организационной государственного светского образования по сравнению с государственным религиозным образованием. Понятно, что сравнение делается между этими двумя системами, потому что они должны действовать по одним и тем же стандартам. Об ультраортодоксальном образовании речь здесь не идет. Политическая сила и постоянное представительство национально-религиозного сектора в структурах образования, начиная с поста министра просвещения, в течение многих лет, десятилетиями позволяло создавать ситуацию, в которой финансирование среднее финансирование ученика в национально-религиозной системе выше, чем в государственной. И именно эту дискриминацию ИСЦИ требует прекратить. РАВОЗ не был готов назвать конкретную цифру, но по информации, которая была представлена в суд, можно говорить о том, что в среднем речь идет о разнице в 26% финансирования в пользу среднего ученика национально-религиозного образования. По словам РАВОЗ, он не хочет, чтобы детей в национально-религиозном секторе наказали для того, чтобы восстановить справедливость, но, конечно же, должен быть найден компромисс, и дискриминация невозможна. Надо сказать, что на предыдущем заседании прокуратура уже фактически согласилась с тем, что не соответствующее законодательству приоритетное финансирование национально-религиозного сектора имеет место, и объявила о проведении проверки. Теперь ИСЦИ требует того, чтобы эта проверка была четко зафиксирована по времени, для того, чтобы результаты ее были представлены Высшему суду справедливости максимально быстро, и чтобы в течение лета, пока система проходит процесс реорганизации и переподготовки, можно было бы уже заранее сделать выводы с тем, чтобы 1 сентября все израильские ученики государственных систем образования и светские религиозные могли получать обслуживание, услуги, качество образования, количество учебных часов, качество преподавателей на одном и том же достаточно высоком уровне. Это был наш разговор с Раавом Озом, представителем группы юридической поддержки Всеизраильского объединения родителей. И на этом наша сегодняшняя программа подходит к концу. Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Юсеф Мирзаев, звукооператор Юаль Бен Шабат, вел программу Арик Эльман. Большое спасибо и до встречи в эфире Канрека.

«Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

джаз, блюз, все-таки это великолепная музыка. В ней невероятно много эмоций, гармонии, красоты. И то, что эта музыка... Я думаю, что это настолько освобождает и дарит нам с вами столько возможностей знакомиться с ней по-новому или встречать как хорошего знакомого. Вы слушаете джаз, вы слушаете блюз, вы сейчас слушаете Аретту Франклин, замечательную певицу, которая королева соула, королева блюза. И эту песню она дарит именно своим потрясающим голосом нам всем сейчас. С вами Таня Барская и Джигабая. Мы продолжаем наше путешествие в мире джаза, свинга. И сейчас самый настоящий американский джазовый стандарт 29-го года выпуска. Ирвинг Берлин, автор этого произведения. И песня, название которой отсылает к фешенебельным отелям Ритца. Но вы же знаете, о чем я. Эта песня стала популярной после выхода на экраны в 1930 году, то есть буквально через год после ее написания, кинофильма «Putin on the Ritz». Именно с этим названием, с Гарри Ричманом, с Джон Беннет в главных ролях, а композиция считается буквально неофициальным гимном Голливуда и действительно входит до сих пор в классический репертуар американской эстрады, не только 50-х, 60-х, далее, но и сегодняшний. Музыку и слова этой песни написал Ирвинг Берлин, как я уже сказала, в 29-м году, и... Так как в 30-е годы в Америке еще не преобладали антироссийские настроения, изначальная версия песни содержала очень много отсылок, скажем, более корректно к афроамериканским символам и образу жизни. В 1946 году, судите сами, прошло довольно много лет после написания, Ирвинг Берлин был вынужден внести изменения в песню, а точнее в текст, убрав намеки на некий расовый, скажем так, характер. Были убраны слова, название улицы Ленокс-авеню, это большая улица в Гарлеме, в районе с преимущественно темнокожим населением. Ее заменили на парк, например, парк-авеню, сделав героями песни богатых белых горожан. Кроме того, в песне вообще появились отсылки к Гэри Куперу, вы помните, который на тот момент являлся одним из самых известных голливудских актеров, а также к Джону Рокфеллеру, чего бы нет, первый долларовый миллиардер. Ну и, собственно, что касается исполнителей, то это, конечно, 30-й год и первый Фред Астер.

продолжаем. И следующая песня просто относит нас с вами в хорошее настроение, если вдруг его случайно у вас и не было. Хит номер один эры биг-бендов, записанный американским джаз-оркестром под руководством Гленна Миллера. Эта композиция захватила всех в 40-м году. Просто захватила в Соединенных Штатах Америки слушателей, поклонников, меломанов, любителей уже биг-бендов той эпохи. И буквально год спустя именно эта композиция была использована в фильме «Серенада солнечной долины». Запись этой композиции, сделанная оркестром Гленна Миллера в 1939 году, она попала в список 100 самых важных американских музыкальных работ 20-го столетия. Написали эту композицию Джо Гарленд и Эдди Резеф. Интересно, что оригинальная запись версии была сделана Эдгаром Хайса. Это был 1938 год с участием самого Джо Гарленда. И запись эта отличается от общеизвестной темы, потому что был использован саксофон баритон, а не тенор. И когда мелодия стала популярной в гарлемских клубах, то Джо Гарленд просто продал эту мелодию, ну, как в свое время это случилось с мелодией «Каравана», Тизл Эллингтон, продал ее Гленну Миллеру, который до того играл эту композицию «In the Mood» по договоренности. «In the Mood» — «Настроение». Оркестр и хор под управлением Рэя Кёнифа.

Вы слушаете «Голос Израиля», радио «Рэк» и наше путешествие во времени и в джазе. С вами Таня Барская и Юджи Габай. А сейчас для вас вновь Луи Армстронг. Песня, кстати, которую я очень-очень люблю. «Фантастика» — это ты. «Fantastic, that's you».

Луи Армстронг. Fantastic, that's you. Ну а следующая песня, еще один замечательный джазовый стандарт, американская песня, написанная в 1930 году Хоги Кармайклом и Стюартом Горелом. Первую запись осуществили в том же году в исполнении самого Кармайкла и его оркестра. Собственно, он же и вел вокальную партию, но а самую известную версию записал в свое время Рэй Чарльз. Это был уже 60-й год для своего альбома, и сингл именно с этой песни занял тогда первое место в американском хит-параде, а сам Рэй Чарльз через год получил просто премию Грэмми. Можно уже было догадаться, я думаю, какая-то песня, наверное, одна из самых-самых песен в исполнении Рэя Чарльза. Что касается кавер-версий, их просто множество. Эту песню записывали Луи Армстронг, Дин Мартин, Глен Миллер, Элла Фиджеральд, Глэдис Найт, Джеймс Браун. В общем, можно перечислять, можно дать возможность услышать еще одну, скажем так, кавер-версию Сергея Пенкин. Ну а интерпретировать имя в этой песне можно по-разному, потому что песня, о которой мы говорим, «Georgia on my mind», Джорджия одновременно и женское имя, и вроде бы это была сестра одного из авторов, и название, конечно, американского штата, который, в общем, получил свой неофициальный гимн. Сергей Пенкин.

Сергей Пенкин, Georgia of my mind. Ну, а мы продолжаем, и сейчас американская певица, ее манеру сравнивают даже с самой Элли Фиджеральд, хотя сама Робин Маккелли сравнивает себя более с Ниной Симоной или с Эттой Джеймс. Собственно, она с самого своего раннего детства, как она говорит, уже заслушивалась джазом, но дорогу все-таки, то, что называется, в джаз, я открыл вокальный джазовый конкурс Телониуса Монка, где она заняла почетное 3-е место, и после этого ее стали приглашать на очень многие концерты для сотрудничества, для сольных выступлений. И я предлагаю вам услышать ее вокал, ее голос с песней, которую очень многие из нас слышали и на идиш. «Да, моя дорогая доченька», Робби Маккелли.

Робин Маккельм. Ну, а мы продолжаем. Фердинанд ван Эйф. Голландский музыкант и композитор, лидер своей собственной группы. Никогда, я думаю, не спрашивал, что такое блюз или джаз. Он его явно чувствует. Я к тому, что когда-то Луи Армстронг сказал, что такое джаз, что такое блюз, друг. Если ты должен об этом спросить, то никогда не узнаешь. Так вот этот Фердинанд ван Эйф потом взял другое имя. Мы его все знаем под именем Оскара Бентона. Первый состав своей группы он собрал еще в Гарлеме в 1967 году. Музыканты взяли специально себе англоязычные псевдонимы вместо голландских имен. Ну а Фердинанд ван Эйф стал Оскаром Бентоном в 1968 году, когда он решил заниматься сольной карьерой. Был записан его дебютный альбом «Feel So Good». Ну а успех, самый настоящий успех в сольной карьере к нему пришел в 1981 году, когда Ален Делон использовал его песню «Бенсерхарст Блюз» в фильме «За шкуру полицейского». В результате песня просто пошла эмигрировать, жить и появляться даже в кавер-версиях и на других языках, и по Румынии, и по Франции, и Израиле, и Японии, и России, и Голландии, и Болгарии. В общем, можете перечислять страны, не ошибетесь. И хотя, кстати, автором и первым исполнителем Бенсерхарста блюза является Арти Каплан, известная она стала именно в исполнении Оскара Бентона. И я же вам предлагаю услышать не менее известную и очень симпатичную песню «Блюз» в исполнении самого Фердинанда ван Эйфа, то есть Оскара Бентона.

Что касается этого шедевра, то он исполняется и более, скажем так, камерно, и в данном случае в исполнении Фрэнка Синатры он звучит очень лирично, и в джазовой, кстати, обработке, аранжировке.

Группа Jazz Inside. Ну, а мы возвращаемся к имени Нэт Кинг Коул и к тому, что действительно, если вы прослеживали то, как он исполняет свои песни, очень особенная манера исполнения, баритон его очень узнаваем среди, наверное, сотен других певцов, тем более в мире джаза. И до сих пор его такой бархатный, интересный, очень чувственный голос, наверное, предмет зависти и в любом случае образец для многих эстрадных певцов, учитывая его потрясающую дикцию и фразировку. И, кстати, на основе высказываний слушателей, музыкантов, певцов конкретно, экспертов и критиков английского радио, которое называется «Радио 2», среди лучших 100 эстрадных исполнителей 20 века Нэт Кинг Коул занял 3 место. Его обогнали только Фрэнк Синатра и Элвис Пресли, который пришел к финишу, скажем так, 2-м. Нэт Кинг Коул звучит снова в нашем эфире, и песни из его последнего альбома, который он записал за год до ухода из жизни, где прозвучала песня, которая и дала название самому альбому «L-O-V-E Love».

Джордж Гершвин однажды сказал: «Джаз – это выплеск энергии, которую накопила Америка». Что касается энергии и гармонии в джазе, то эта женщина привнесла совершенно точно своим голосом и талантом еще больше такой энергии и гармонии. Одна из величайших джазовых вокалисток 20 века наряду с Билли Холлидей и Эллой Фицджеральд. Ее прозвище было «Сасси». Звали же ее Сара Вон. Звезда ее взошла в 1942 году. На протяжении нескольких лет она работала в биг-бендах. Это обычный опыт для будущих звезд джазового вокала, например, в частности. Ну, а аккомпанировали ей, как правило, три пианиста вместе. Начиная с 50-х годов, наряду с классическим джазовым ее репертуаром, она записывала и популярные шлягеры тоже, которые выпускались отдельными синглами, и которые, кстати, принесли очень широкое признание за пределами мира джаза тоже. И, кстати, в 80-е годы Сара Вон даже возражала, когда ее называли джазовой певицей. Она считала, что диапазон ее шире, и, в общем, она была права. Сара Вон и одна из очень красивых композиций, которую, разумеется, мы все так или иначе, рано или поздно, чаще или реже, но слышали. «Дымка в твоих глазах», «Smoke at New Eyes».

Сара Вон. И вслед за ней еще один голос. Тоже, на мой взгляд, одна из лучших современных вокалисток. Это Кассандра Уилсон. Она родилась в Миссисипи, в музыкальной семье. И она часто любит еще исполнять песни, даже если не принадлежащие кому-либо, я имею в виду для нее написанных. Но, например, из хитов, то, что называется хитов, например, Стинга. Одна из известнейших песен Стинга «Фраджиль», которую Кассандра Уилсон исполняет в джазовой обработке.

Джаз, конечно, учит многому. Он просто учит и раскрепощает, освобождает, он радует. И я надеюсь, что если обрадовались немного и вы, если вам было интересно, хотя бы интересно, если вы улыбнулись или, может быть, вы танцевали, это замечательно. С джазом вас! С вами были Таня Барская из Джигабай и Таня Фридкина. Всего вам доброго, но не все сразу, нет. Сразу я вас не отпущу. Оставлю вас с Игорем Бутманом и Ларисой Долиной. Всего доброго.

0: рояль. Опять скрипочки. Рояль. Ну правда же красиво, ну правда же выше глаз. Огромное спасибо Бетховену от нас.
1: Так вот, поговорим о музыке классической. Вновь встреча. А значит, с учетом ваших просьб и того, что успели найти мы сами, начинаем наше путешествие в мире музыки классической. Пусть она царит. Дети этот час с вами Таня Барская, Алекс Горалик. И если Тимур Шалов начал этой увертюры наш концерт, то пусть продолжит его первый концерт Чайковского в неожиданной обработке в исполнении Луи Прима.

Родольфо Фальво был тем гением, который написал относительно молодую, еще можно сказать, поскольку все-таки родилось это в веке 20-м, песню неаполитанскую, самую настоящую, которую поют все уважающие себя классические исполнители. Дмитрий Хворостовский.

Ну что ж, мы продолжаем, и встреча с Хосе Каррерасом, и в его исполнении мы слышим фрагмент второго концерта Рахманинова.

Это был Хосе Каррерас. Ну, а сейчас мы услышим голос Муслима Магомаева и то, что в частности было в программе «Голубого огонька» 1964 года. Кармен Безе. Куплеты из «Камильо».

Этот румынский музыкант был очень одарен с детства. Сначала он планировал, правда, стать аккордеонистом, но тем не менее уже в 14 лет стал играть на панфлейте. Собственно, то, чем он сейчас и занимается. И кроме того, живя в Бухаресте, преподает там же музыкальное искусство. Зовут его Георгий Замфир.

Название этого коллектива – самый настоящий бренд, фирменный знак невероятной вокальной виртуозности, безупречности исполнения и вообще шоу самого по себе высокого класса. И сегодня этот коллектив стал действительно эталоном для многих коллективов из тех, что готовы петь акапелла. Я говорю о вокалистах The Swingle Singers. Эти свингующие певцы в свое время произвели сенсацию, когда исполнили хорошо темперированный клавир Баха вообще без единого музыкального инструмента с помощью исключительно техники голосовых и джазовых имитаций и многое-многое другое, как, например, и это The Swingle Singers.

Следующая леди в нашей программе, зовут ее Сильви Вартан, французская актриса и певица, которая родилась в Болгарии, но потом всю жизнь жила во Франции и была женой Джонни Холлида. И, собственно, она стала одной из первых рок-девушек во Франции. Вместе с Джонни Холлидой они олицетворяли золотую пару своего поколения. Среди многих песен, которые исполняла Сильви Вартан, они были записаны, исполнены в разных жанрах, была и вот эта.

Следующая тема музыкальная, безусловно, нашим радиослушателям знакома. И среди гитаристов русскоговорящих она известна, эта тема, как романс Гомеса, как анонимный романс. Она стала известна среди испаноговорящей музыкальной публики. А все потому, что был такой гитарист, был давно, жил достаточно давно, звали его Висент Гомес. И считать его автором этой красивой очень мелодии неправильно. Он сам по себе был очень известным гитаристом, но является одним из исполнителей этой красивой мелодии. А вот что касается авторства, то, может быть, тут поможет фильм 52-го года, где автором музыки к этому фильму был знаменитый гитарист Наркизо Йепес. А вот мелодия была написана еще гораздо раньше. А сам в интервью одной испанской радиостанции рассказывал, что сочинил мелодию еще ребенком, а потом, спустя много лет, услышал это исполнение в чьем-то еще, и что автор музыки неизвестен. Поэтому среди испанцев эту мелодию давно принято называть анонимной, неизвестной. Романс. Итак, тема любви, она же романс Гомеса.

«Большая огромная любовь». Именно так называется следующая композиция, следующее исполнение «Лучано Паваротти». Я думаю, это вас не разочарует. «Un amore così grande».

наше путешествие только это, только сейчас подошло к концу. Я желаю вам хорошего настроения и новых встреч с теми композициями, мелодиями, концертами, которые близки вам. Всего доброго. С вами были Таня Барская, Алекс Гайралик. Счастливо!

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем с нашей внутренней политики. До роспуска КНЕС осталось меньше 3 недель. Страсти уже кипят, как в разгаре предвыборной кампании. Оценим ситуацию на судебных процессах по делам премьер-министра Нетаньяху. Поговорим о протесте жителей пограничного с Газой района против министра финансов Бецалеля Смотрича и о новом раунде переговоров между США и Ираном, который все больше напоминает старую поговорку «милые бронятся, только тешатся». Кроме того, узнаем подробности разбирательства в Высшем суде справедливости о дискриминации светского образования и проверим, насколько серьезно надо воспринимать протесты Азербайджана в связи с признанием израильским правительством армянского геноцида. Итак, начинаем.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Представитель партии Яшар Гади Айзенкот, отвечая сегодня на призыв премьер-министра Нетаньяху к формированию правительства национального единства после выборов, заявил, цитата, «Я верю в единство и сделаю все, чтобы не допустить ситуации, когда одна страна победит. Но есть большой парадокс в том, что премьер-министр призывает к единству в субботу вечером, в воскресенье продолжает раскалывать общество, действуя против принципа военной службы для всех, пытаясь принять закон об уклонении от призыва, пытаясь создать политическую комиссию по расследованиям и давая согласие на правовую реформу, которая так расколола израильское общество. О том, что происходит в КНЕСТе в эти дни, мы беседуем с Михаилом Пелевертом, политологом, главой форума «За гражданскую солидарность». Михаил, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Алик.
1: Ну что, начнем с конца. Да, все разговоры о том, что коалиция продвигает повестку, свою повестку дня, идеологическую реформу, юридические реформы, и тут приходит, как в том анекдоте, да, и тут пришел лесник, приходит партия еврейства Торы и говорит, мы ни за что голосовать не будем, вы не проводите наши законы, КНЕСТ сегодня опять уйдет домой гораздо раньше, чем планировали. Ничего не помогает, на самом деле, Бенямину Нетаньяху наладить какие-то рабочие отношения с Харидим до конца этой каденции, нет?
2: Ну, вы знаете, большую часть этой каденции отношения были вполне рабочими. И надо признаться, что сам факт, что эта коалиция удержалась 4 года, подтверждает некую, да, логику в действиях Бениамина Нетаньяху. Да, если мы исходим из предположения, что прежде всего он хотел удержаться и на своем кресле, и сохранить свою коалицию, это ему удалось. Можно даже, в принципе, сказать, что Харедим, смысл, цель которых была в том числе потянуть время и, быть может, не столько принять вот те законы, о которых они сейчас говорят, а сколько отложить, да, принятие нежелаемых ими законов, но потом им тоже это удалось сделать. Так что, понимаете, здесь точка зрения зависит от точки сидения, и в данном случае я скорее склонен считать, что Бенямин Нетаньяху может записать в качестве своего успеха, так же, как и Харедим, на самом деле, то, что они в политическом смысле дожили до сентября-октября 2026 года. Я при этом повторяю, что они обе стороны рады были бы как бы изменить друг друга, да не с кем, у Нетаньяху нету на самом деле альтернативы, у Харедим нет альтернативы. Теоретически, конечно, можно задаться вопросом, что было бы, если бы, например, Яир Лапид, у которого 24 мандата, он был в нынешней коалиции вместо, например, Харедим и Смотрича. Простите, Бен-Гвира, да, это, по-моему, вместе у них тоже 24 мандата. Вполне возможно, израильская история пошла бы каким-то другим путем, но этого не произошло, и обе стороны правы. С одной стороны, Нетаньяху прав, когда говорит, что его бойкотируют, с другой стороны, у Лапида и оппозиция права, когда говорят, что Нетаньяху продолжает раскалывать общество.
1: Как раз вот ваша последняя фраза приводит меня к следующему вопросу. Вот это новая, так сказать, тема на повестке дня, которую вбросил достаточно удачно премьер-министр Нетаньяху с его идеей, с его заявлением о готовности формировать правительство национального единства. Хотя, правда, надо сказать, что практически каждая избирательная кампания у нас, кто-то из кандидатов обязательно говорит о правительстве национального единства, он пытается сначала формировать правительство своего собственного блока. Но вызвала она, конечно, неоднозначную реакцию. Вот реакцию Азенкота я уже зачитал в эфире, а вот, например, Яир Лапид, выступая сегодня во фракции, очень резко заявил, что этого никогда не будет. Мы никогда не сядем с Нетаньяху в правительстве. Мы с радостью создадим правительство национального единства с кем угодно, в том числе с Ликудом, но без Нетаньяху. То есть здесь на самом деле есть такая попытка Лапида обособить себя от Азенкота и попытаться вернуть часть тех голосов, которые ушли от него и от их блока с Беннетом в сторону Айзенкота и напомнить этим избирателям, что есть шанс, что Айзенкот сядет с Нетаньяху?
2: Ну, в том числе. В данном случае я скорее верю Лапиду. Он сейчас находится в той ситуации, когда никакое теоретическое партнерство с Нетаньяху, даже упоминать ему об этом как бы нельзя. Ситуация его предвыборная, электоральная, достаточно сложная. Да? Мы видим, как стремительно падают мандаты партии Бе-Яхад. С другой стороны, Айзенкот прав в, так же, как и Нетаньяху, да, в ощущении вот этого сентимента. Да? Они чувствуют, что есть энное количество мандатов, которые ищут себе политический дом, и которых очень хотели бы видеть какое-то максимально широкое правительство, какое-то примирение. И примирение в их понимании — это не примирение между Лапидом и Беннетом, а это примирение между условным блоком Нетаньяху, да, и условным блоком Айзенкота. Ну, Айзенкота в качестве такого сейчас теоретического лидера оппозиции, такого дежурного мессии, да, скажем так. Этот сентимент есть. По-разному его можно оценивать. От 5, видимо, до 12 мандатов. Это те самые умеренные, условные ликудники, которые сейчас не хотят голосовать за партию Ликуд, за Нетаньяху. Это те люди, которые, видимо, думают проголосовать за теоретическую будущую партию Ганса и Дэдди Синхи, быть может, Эдельштейна и Ордана, да, вот все те какие-то новые правые партии, которые вроде бы, да, собираются создаться, но не факт, что этого произойдет. Но при этом надо признаться, что мы все еще находимся в ситуации, когда ни коалиция, ни оппозиция не смогут создать независимую коалицию. Они не получают достаточное количество голосов, и поэтому, видимо, кому-то придется нарушить данное обещание, да, там, не сидеть с какими-то оппозиционными партиями. Но в данном случае сейчас мы, понимаете, не стоит придавать излишнего значения, в принципе, словам. Когда историки будущего будут описывать вот происходящее в Израиле в эти дни, они скажут, что никогда ранее не столько значения не придавали словам, и никогда ранее они не стоили меньшего. То есть вот все, что сейчас политики говорят, я бы на вместе наших зрителей, слушателей, не придавал этому, в принципе, никакого идеологического принципиального значения. Это какие-то предвыборные такие технологии.
1: Давайте тогда поговорим действительно о том, что происходит в партии Ликуд. Там комиссия по уставу утвердила дату праймерис на начало августа, закончив таким образом спекуляцией, там, состоятся они или нет. Нетаньяху все еще, видимо, рассчитывает на то, что в обмен он получит право забронировать немалое количество мест, до 8. Но параллельно с этим эта комиссия также утвердила целый ряд жестких санкций против тех, кто покинет Ликуд и попытается пойти на выборы в других списках или создать свои собственные. Санкции, разумеется, внутрипартийные, да, они не смогут вернуться в партию, они не смогут участвовать в ее выборных органах, то есть то, там, такого объединения сил, которое получилось у Гиднасара, больше не повторится. Это, так сказать, выводы по итогам похода Сара и его возвращения, или же в Ликуде всерьез опасаются, что немалое количество депутатов попытаются найти себя в другом месте, как, например, тот же Юлий Эдельштейн?
2: Ну, есть ощущение того, что в Ликуде понимают, что есть как минимум, видимо, около 10 депутатов, как минимум, которые не попадут в следующий Кнессет. Эти люди ищут себе новые какие-то политические дома, и есть немало слухов, да, ну или немало как бы информации о том, что, да, вот депутаты, в том числе из партии Ликуд, встречаются с разными политическими игроками, да, рассматривают различные предложения, делают предложения. В принципе, понимаете, пока что еще много чего непонятно о вот этих внутрипартийных выборах в партии Ликуд. Непонятно, например, сколько именно вот этих бронированных мест получит Бениамин Нетаньяху. Я, например, слышал о его требовании получить 11, да, не 8, как вы сказали, а 11, при том, что 5 из них должны быть в первой десятке. Да, это означает,
1: съезд, как говорят, да, но кто ему даст?
2: Ну, вы знаете, я, кстати, не знаю. Я не уверен, что не дадут. То есть здесь, вы знаете, партия Ликуд сегодня зависит от Бениамина Нетаньяху, мне кажется, в большей степени, чем Нетаньяху зависит от партии Ликуд. И недавно были приведены опросы, которые показывают, что до 50% избирателей партии Ликуд готовы уйти за Нетаньяху в случае, если Нетаньяху создаст новое политическое движение. Так что здесь я бы как бы на месте партии не не преувеличивал как бы свою силу. Здесь вот этот бренд Бениамина Нетаньяху очень сильный. И когда он требует себе 5 мест в первой десятке, это означает, что он хочет радикально изменить, в принципе, список кандидатов.
1: Да, воля избирателей Ликуда — это одно, популярность электоральная — совсем другое. Ну что ж, скоро будем значительно умнее.
2: Да, но он чувствует, что Ликуд нуждается в вот этой смене имиджа, и, видимо, он считает, что он способен выбрать людей более достойных, более профессиональных,
1: более электорабельных. Михаил Пелеверх, политолог, глава форума «За гражданскую солидарность». Большое спасибо за этот разговор.
2: Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Дача показаний Бениамина Нетаньяху на процессе по его номерным делам уже закончилась. Сегодняшнее заседание должно было быть относительно скучным, несмотря на то, что Нетаньяху тоже хотел на нем присутствовать и присутствовал, даже произнес бурную речь. Оно было посвящено номинально желанию судей ускорить проведение процесса и проводить 5 заседаний в неделю, что вызвало бурные протесты и у адвокатов Нетаньяху, и у него самого. Но на самом деле сенсацию обеспечила одна из судей, глава судебной коллегии, судья Иерусалимского окружного суда Ривка Фридман-Фельдман, которая взяла на себя инициативу и от имени всей судебной коллегии вновь заявила, что, цитата, «после заслуживания показаний премьер-министра наша позиция, сложенная в июне 2023 года, остается неизменной. Мы рекомендовали прокуратуре снять обвинение во взяточестве по делу номер 4000 и продолжаем это рекомендовать». Вот как прокомментировал это шумное заявление бывший заместитель генерального прокурора Раз Низри, который занимал этот пост как раз, когда принималось решение о предъявлении обвинения Нетаньяху.
3: לפני כ-3 שנים, כאשר בית המשפט עצמו, לקראת סוף פרשת התביעה, אחרי שהשופטים שמעו את ההודעות ואת הראיות ואת העדים השונים, ואמרו כבר אז...
1: еще 3 года назад, когда судьи закончили слушать обвинения, еще не слушали показания самого Нетаньяху, они уже рекомендовали снять это обвинение с повестки дня. Я говорил еще во время принятия решений, что мы не сможем доказать преступления, связанные со взяточничеством, по делам 4000 и 2000, и рекомендовал отказаться от них для того, чтобы ускорить процесс. Если бы это произошло, процесс бы уже давно закончился осуждением по другим параграфам, но обвинение не прислушалось к этим рекомендациям. Хочу надеяться, что сейчас это произойдет. Мы хотим побеседовать о том, что происходит на процессах Нетаньяху, с юридическим обозревателем 9 канала Максимом Гулером. Максим, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Арик.
1: Ну что ж, сегодня мы уже слышим до реакции пока что анонимной из прокуратуры о том, что сегодняшнее заявление судей требует пересмотра маршрута, да, цитата. Это означает, что наконец до прокуратуры начинает доходить, что, может быть, стоит прислушаться ко мнению судей и отказаться от обвинения во взяточничестве с тем, чтобы ускорить процесс и принять, и, может быть, даже сделку с обвинением и защиты?
4: Ну, возможно. Примечательно лишь отметить как раз вот именно тот факт, что как раз именно 29 июня, вот прям как сегодня, только 3 года назад, первый раз, в принципе, судьи предложили прокуратуре слезть с пункта о взяточничестве. И сегодня это было сделано не то чтобы прям специально, но как раз вы правильно заметили, сегодня как раз обсуждался вопрос о том, что 5 дней в неделю проводить заседание, это довольно сложно. Причем как для защиты, так и для обвинения. Сама Иудит Тирош, которая является обвинителем на этом процессе, она тоже сказала, что это как бы неимоверный труд, и они как бы согласны, что было бы неплохо все-таки сократить количество слушаний на неделе. А почему вдруг опять заговорили про взятку? Потому что Амид Хадад, адвокат, который представляет интересы главы правительства, сказал, что если, к примеру, обвинение согласится убрать из обвинительного заключения пункт в деле 4000 пункт о взяточничестве, тогда, возможно, мы можем сократить десятки свидетелей, тем самым помочь суду сократить это самое время и не вызывать лишних свидетелей, личности которых до сих пор засекречены у самой защиты. Защита не обязана предъявлять своих свидетелей, в отличие от обвинения. И поэтому коллегия судейская посовещалась и сказала, что окей, 3 года назад, когда закончилась стадия обвинения, так называемые, или доводы обвинения, да, мы вам тогда предложили отменить этот пункт, вы нас не послушали и сказали, что в доводах защиты вы сможете это доказать. На сегодняшний момент наша позиция осталась неизменной. Иными словами, вам будет тяжело доказать, потому что вы по факту не можете указать ни на одно более-менее существенное событие, которое может свидетельствовать о том, что действительно были отношения «дай и возьми», что называется на иврите «тен веках». После этого, в принципе, можно углубиться и понять, что же там действительно произошло. То есть само по себе дело 4000, да, это отношение главы правительства, а на тот момент чуть ли еще и министра связи по совместительству, Нетаньяху тогда был министром связи, да, и трудовая или так предпринимательская деятельность на тот момент медиамагната Шауля Аловича. Так вот, коррупция, по факту, с точки зрения судей, она якобы, может быть, еще и остается, потому что то самое, как бы так сказать, беспрецедентная отзывчивость.
1: То, что называется у нашим любимым нашими юристами термином афарат имуним.
4: Мирма, да, мошенничество и злоупотребление. То есть дело в том, что вот эта связь, да, и вот эта вот отзывчивость на освещение якобы настолько вопиющей, что создавала чуть ли даже не конфликт интересов. Это особая связь между вот друзьями, родственниками, какие-то связи. То есть, иными словами, глава правительства должен был попросту сказать: господин Алович, Шауль, да, давай я не буду вообще заниматься твоими делами, потому что это может плохо выглядеть. Вот в этом... Да, нету, опять же, взятки, но есть вот злоупотребление доверием общества. И поэтому в данном случае почему сложилась эта проблема? Ведь основной упор прокуратуры был на то, что когда-то прошла та самая, если вы помните, на иврите называется «бгишат анхая». Я долго искал этот термин, где-то встреча для получения указаний, на которой якобы присутствовал сам Шломо Фильбер, тогда он был генеральным директором Министерства связи, вот, и якобы там присутствовал Нетаньяху, который попросил Шлома Фильбера действовать в интересах компании БЗК, именно снижать...
1: Сегодня Фильбер, который уже не государственный свидетель, должен скоро предстать сам перед судом как обвиняемый, настаивает на том, что вся эта, так сказать, версия прокуратуры была выбита из него практически под пытками, да?
4: Да, он попросту отказался от тех показаний, которые он дал в полицию, он отказался на суде. Поэтому и есть.
1: Давайте, Максим, я хочу немножко продвинуться со сценарием. Предположим, прокуратура решит последовать настоятельным рекомендациям суда, снимает обвинение во взяточничестве. Насколько это ускорит, может быть, не процесс, а сделку между обвинениями и защитой?
4: Насчет сделки были сразу несколько точек, было несколько точек отправления или несколько пунктов, где можно было вылезти из этого пояса на каком-то полустанке и договориться. Однако этого не было сделано. Если вы помните, тогда судьи предлагали пойти на некое уголовное медиаторство, тогда отказалась Галиба Арав Миара, юрсоветница, она сказала, что нет, если мы хотим договориться, нам нужен медиатор. Приходите, пожалуйста, садитесь, будем договариваться. После этого была попытка подать просьбу о помиловании. Так себе попытка, но тем не менее была попытка прекратить судебное преследование, попросить у президента не помилования, а именно остановить суд. Такими полномочиями, я только напоминаю, что президент не обладает. Но вместе с этим, да, как герцог президент пригласил стороны к себе в резиденцию, мол, давайте, приходите, посидим, поговорим. Галиба Аравмиара, юрсоветница и генпрокурор Амит Айсман ответили положительно, хотя и не сказали, что они готовы выявиться именно в резиденцию. Но тем не менее сказали: окей, давайте посмотрим, кто не пришел, Бениамин Нетаньяху. Но факт остается фактом. Если стороны захотят договориться, они могут это сделать в любой момент. Вопрос остается в том, насколько они действительно этого хотят. Ведь по факту, если даже предположить, что прокуратура наконец-то услышит, что ей говорят судьи, и скажут: окей, да, у нас есть проблема с доказательной базой, хорошо, мы уберем этот пункт, но в деле 1000, в деле 2000, в деле 4000 мы продолжаем говорить о мошенничестве и злоупотреблении. И тогда что скажет они тогда? Хорошо, я убираю 10 свидетелей, но никто не знает, сколько их изначально. Их 100, 150, 110 или 80. И желание каждого обвиняемого это затягивать процесс, потому что люди забывают показания, где-то там забываются, и так далее. Это желание и действие любого обвиняемого практически в любом процессе, когда тем более речь идет о серьезных делах. Поэтому мы не знаем, насколько действительно это сократит. Что мы да знаем, то что председатель этой самой советской коллегии Ривка Фридман-Цельдман должна в марте 2028 года, буквально через несколько месяцев, 9, да, покинуть свой пост и повесить судейскую мантию где-нибудь дома. Но у нее есть еще 3 месяца на то, чтобы написать окончательный вердикт, что называется «очистить стол». Поэтому якобы судьи вдруг и начали сейчас давить: давайте 5 дней в неделю, до этого было 4, если помните, а изначально вообще было...
1: Давить на обвинение и на защиту, чтобы вынудить их, наконец, сдвинуть телегу с места.
4: Именно так, но мы не знаем, опять же, мы примерно даже не понимаем, что, чем действительно может руководствовать сейчас судейская коллегия. Еще раз только обращу внимание, что даже если Рика Фридман-Фельдман закончит свою работу, потому что в 70-летнем возрасте судьи уходят на заслуженный отпуск, она чисто теоретически может оставаться на этом процессе.
1: Три месяца.
4: Не-не-не-не-не-не. Она может, да, она выходит на пенсию, если суд не закончен, она может присоединиться к судейской коллегии как шофет амит, то есть некий член или участник, и это не требует одобрения комиссии по назначению судей, но и вместе с этим все-таки нужно одобрение главы Верховного суда, в данном случае это Ицхак Амид, ну и министр юстиции, на кой сегодняшний день это...
1: Чувствую я, Максим, мы сегодня с этим не закончим, мы еще долго будем продолжать эту дискуссию, тем более вряд ли какие-то подвижки случатся до выборов, мне такое ощущение. Юридический обозреватель 9 канала Максим Гулер, большое спасибо за этот анализ.
4: Спасибо, Арик.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: После протестов жителей кибуца Бейри было отменено участие министра финансов Бецалеля Смотрича в запланированной поездке и визиту в кибуц. Тем не менее, Смотрич посетил кибуцы Неросом и Фтахим, встретился там с учителями, принял участие в церемонии закладки первого камня проекта строительства 1000 новых домов в районе Ткума в кибуце Эн-Ашлуша, где тоже проходила акция протеста. Главной причиной протеста было заявление Смотрича, сделанное вчера, в котором он приписал себе кредит за освобождение заложников. Кибуц Бейри – это один из кибуцов наиболее серьезно пострадавших во время атаки Хамаса 7 октября. Значительное количество заложников было похищено из кибуца, немало жителей были убиты. С нами житель кибуца Бейри Петр Столба. Здравствуйте, Петр.
5: Добрый день, здравствуйте.
1: Ну, давайте поговорим о главных причинах вот этого протеста жителей Бейри, не только Бейри, ряда кибуцов в приграничной с Газой поселении против именно министра финансов Смотрич.
5: Главная причина, я думаю, в том, что он, когда еще были наши заложники в Газе, он дважды проголосовал, был против освобождения заложников. Наверняка это все у ОТФАЗа и всех, и в том числе кибуц Бейри, который потерял 10% населения, все это накипело. И, конечно, все кибуцники, наши кибуцники, кибуц Бейри, я имею в виду, проголосовали, были против, чтобы он приезжал в кибуц Бейри. Уже такие потери, которые мы понесли, кибуц Бейри, это несравнимо с тем, что он себе приписывает победу или там награждение за то, что он благодаря ему все... всех заложников освободили, и все еще не закончилось. Война продолжается. Мы слышим и живем рядом с границей постоянные взрывы. И Хамас вооружается. О какой победе можно говорить? О какой победе? Если бы это была зачищена территория, и Газа была чистая от хамасовцев, и не было слышно взрывов и выстрелов, которые мы слышим ежедневно, я мог бы сказать Смотричу спасибо. Он не заслуживает этого.
1: Ответит вам Смотрич и те, кто его поддерживает, те, кто выступали за его позицию, что если бы мы согласились гораздо раньше на сделку любой ценой, то Хамас бы вернулся сейчас на границу и заглядывал бы вам во двор, а лидеры Хамаса, которые были с тех пор ликвидированы, праздновали бы победу, и все началось бы сначала, и надо было ждать нового 7 октября. Что бы вы ответили на это?
5: Я думаю, что такое бы не произошло, потому что мы уже то, что мы испытали 7 числа, неважно, как бы складывалась ситуация, освободили заложников, не освободили, было бы согласие, было бы не согласие, или, может быть, я не знаю, согласились бы с Хамасом на любые дела, надо защищать нашу границу. Сначала это безопасность, и неважно, какие бы соглашения были. Я думаю, того 7 числа, что произошло, такого бы не было никогда. И не будет, наверное.
1: Опять же, я тут с вами разговаривая, вынужден выступать как такой адвокат Смотрича, да, но тем не менее, именно для того, чтобы лучше понимать вашу позицию, да, есть критики, которые напоминают о поддержке кибуцников в Бейри и в других приграничных поселениях, приграничных кибуцах особенно, поддержке идеи размежевания в Газе, вывода оттуда войск, ликвидации поселений, говорят о том, что корень зла произошел именно тогда, потому что обещание армии обеспечить в любой ситуации безопасность границы оказались несостоятельными. 7 октября эта несостоятельность проявилась во всем в полном масштабе, потому что без наличия, без присутствия войск, как минимум, внутри Газа, обеспечить безопасность кибуцов было невозможно.
5: Конечно, да, потому что, наверное, это левые. Я не отношу себя к разряду левых демократов, но я думаю, что если бы мы вышли из Газы, то наверняка бы, наверное, бы это было. Но с другой стороны, выходя из Газы, нужно укрепить границу. И у нас рядом с кибуцом построена очередная новая воинская часть, в котором там, я надеюсь, все эти солдаты, которые находятся там, и дежурные, неважно, это шаббат, или это выходной, или это праздник, я думаю, что они будут защищать наши границы. Я, включая от Ашкелона и заканчивая Рафихом, уже стоят постоянные 4 военные базы. Я надеюсь, что это будет наша защита.
1: Петр, давайте тогда от большой политики уйдем, поговорим о ситуации в кибуце. 1,5 года назад, в конце декабря 2024 года, управление Ткума выделило, если не ошибаюсь, 470 миллионов шекелей кибуцу на физическое и другое восстановление, строительство, восстановление домов и так далее. Кибуцники, вы еще жили тогда, если не ошибаюсь, в эвакуации, что называется.
5: Да, мы были на мертвом море.
1: Что произошло с тех пор за эти 1,5 года? Как сегодня выглядит кибуц?
5: Произошло очень многое. Кибуц Бейри сейчас это одна большая стройка. Это не только Ткума, которая выделила нам миллионные сбережения. Мы получили много пожертвований. В частности, я сопровождал группу английских евреев, которые приехали из Лондона, которые сделали пожертвования в строительство детского сада, который был разрушен впоследствии. И они хотели проверить на самом деле, куда были вложены их деньги и как это строится. И были очень довольны тем, что строительство уже... сам по себе уже стоит, уже он делается отделочные работы, были очень довольны. И весь кибуц сейчас, это вся большая стройка. Дороги меняются, потому что танки, столовую разрушили, всю делают ремонт. Мы кушаем сейчас во временно в палатке. Строятся 3 новых района жилых, потому что у нас 130 зданий, включая жилые и служебные помещения, пошли или идут на снос.
1: Только строительством дело ведь не может ограничиться. Кибуц Бейри до 7 октября считался, так сказать, экономической империей. Да? Даже были те, кто говорил, что он один из самых состоятельных кибуцов в Израиле. Но понятно, что и 7 октября, и эвакуация последовавшая не могли не нанести удар по этому экономическому статусу. Как сейчас с точки зрения работы, трудоустройства жителей, членов кибуца выглядит ситуация?
5: Я думаю, что это у нас большое счастье, у нас было 7 числа, что террористы, 7 человек, которые ворвались в типографию, потому что это 98%.

0: 8% прибыли дает, мы одна из крупных типографий в стране. В нашем плане, то есть это Сигнон тот, который мы печатаем. И хорошо, что они не взорвали типографию. Если они взорвали, мы остались, я извиняюсь, в одних трусах. Но то, что они нанесли тот ущерб маленький, и неделю спустя, после 7-го, когда я приехал в типографию, там было все, вся стекла, весь ход, все было прострелено, и внутри все осталось целым. Поэтому мы продолжаем работать и процветаем, и наша империя в виде типографии процветает.
1: Ну, под занавес нельзя не знать вопрос. Мы на радио Река. Кибуцники – это небольшое меньшинство в Израиле. Русскоязычные кибуцники – это еще небольшое меньшинство в небольшом меньшинстве. Как это быть русскоязычным израильтянином в кибуце?
0: У нас в кибуце семью, у нас было три семьи до 7 октября. Одну семью у нас мужа с женой, которые выходцы из Запорожья, их жестоко убили в доме. Мы остались с женой в кибуце, то есть как семья, и еще один у нас парень из Азербайджана, который в свое время давно потерял жену, и он женился второй раз, и жена его не хочет, по большому счету, жить в кибуце, иногда приезжает. Вот у нас одна с половиной семья, которая есть из русскоязычного населения в кибуце Бейри.
1: Ну что ж, Петр Столба, житель кибуца Бейри, держите марку, что называется, мы с вами.
0: Держим. Спасибо вам и всем служителям радио Река.
1: Большое спасибо вам за этот разговор.
0: Всего доброго.
1: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КАН Река. Здесь и сейчас.
1: Переговоры США и Ирана относительно постоянного урегулирования ядерных и других проблем выглядят все больше как мыльная опера после обменов ударами. Вчера, сегодня президент Трамп заявил, что Иран запросил встречу, и она состоится завтра в Доке. Белый дом уже заявил, что на встрече будут присутствовать спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Стив Виткоф и зять Трампа Джаред Кушнер. Иранское информационное агентство ТАСНИМ заявило, что заместитель министра иностранных дел Ирана уже проинформировал, что не будет таких встреч до конца недели. В том, что происходит на этом дипломатическом фронте, разбираемся с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником института Чатам Хаус в Лондоне и генеральным директором организации РОПЕС по региональному сотрудничеству. Ксения, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
1: Ну, будет встретятся они завтра в Катаре или не встретятся?
3: Знаете, встретятся они или нет, завтра мы с вами это наверняка узнаем, но я думаю, что важно понять только одно, что эта мыльная опера, она происходит исключительно в основном в Вашингтоне, а не в Тегеране. Потому что в Тегеране там у них есть своя линия, они ее придерживаются очень строго. И мы видели, как после того, как какая-то часть судов начала проходить по Оманской стороне Ормузского пролива, судно было немедленно атаковано. Да? То есть в этом плане иранцы четко совершенно показывают, что они знают, что США будут отвечать на эти удары и так далее, они готовы к этому. Но допускать судоходство в обход своих интересов, потому что там все-таки, несмотря на все меморандумы, планируют взимать мзду за проход через Ормузский пролив, и, по крайней мере, контролировать вот это все. То есть, значит, они требуют, чтобы суда зарегистрировались до того, как они планировали этот переход в их какой-то там соответствующей конторе и так далее. То есть это все подразумевает лишь одно. У нас появилось мощное оружие. Мы не собираемся от него отказываться ни в коем случае. И готовы на эскалацию, на которую Трамп на данный момент как раз-таки не готов.
1: Но иранцы на самом деле рискуют, и мы слышим голоса, или, по крайней мере, есть те, кто заинтересован передавать нам эту информацию, нам имеется в виду за пределы Ирана, что есть те, кто предупреждают, что если иранские более радикальные переговорщики будут тянуть эту резину слишком долго и занимать слишком жесткие позиции, то когда закончится чемпионат мира по футболу 17 июля, Трамп поймет, что ему нужно показать силу для того, чтобы вернуть республиканской партии позиции перед выборами. А к тому времени рынок уже успокоится.
3: Это их не испугало в феврале, как мы помним, да, потому что

0: растущими ценами на бензин, на бензоколонках в США, потому что если как бы кто-то думает, что единственное, что сейчас сдерживает Трампа, это чемпионат мира. Нет, я думаю, что гораздо больше, как бы более сдерживающий такой важный фактор, это, конечно же, выборы, которые пройдут в США, выборы в Сенат и Конгресс в ноябре этого года.
1: Но вот здесь есть риск, потому что мы видели такую волну критики в адрес этого соглашения, которая вынудила Трампа и его политических союзников и членов его кабинета достаточно активно ее защищать, потому что американцы чувствительны к своему национальному престижу не только к ценам на бензин, да, и в тот момент, когда демократы, на самом деле, которые сказали, хорошо, что война кончилась, но кончилась она очень плохо, это огромное поражение Трампа, и вот это вот настроение, что Иран нанес Америке поражение, тоже не очень хорошо для республиканской партии.
0: Да нет хороших вариантов сейчас, к сожалению, да, то есть что уж говорить, да, то есть эта война закончилась с не очень хорошим результатом для тех, кто ее начинал, и несмотря на то, что, да, в Иране разрушено там энное количество военных заводов, военных баз Басиджа и так далее и тому подобное, все это не способствует, тем не менее, какой-то дополнительной гибкости, который не проявлял в свое время, старый, скажем так, режим, это один и тот же режим, но сейчас была его более пожилая версия, а сейчас более молодая версия, но это один и тот же режим. Военная угроза, они, как бы, судя по всему, готовы воевать. Если раньше мы говорили, что они готовы воевать до последнего палестинца, и йеменца, и сирийца, и ливанца, то сейчас к этому добавились еще и иранцы. Пока нет угрозы наземного вторжения, а ее нет. И она ее не будет. Я не знаю, может быть, после промежуточных выборов Трамп как-то передумает и начнет сколачивать коалицию, которая, если говорить на чистоту, мы это обсуждали не раз и в вашем эфире, если действительно цель была свержение режима, то этой цели невозможно добиться военным исключительно воздушным образом. То есть для этого нужно было собирать немалую коалицию, для этого, конечно, должны были в ней участвовать американские солдаты в больших количествах. И таким образом можно было дать понять иранскому руководству, что, то есть, возможно, это будет затяжная война, кровавая война. Все то, что Трамп обещал не делать в свое время, когда шел на выборы. Но мы готовы к этому, да, то есть Ирану совершенно четко дали как бы понять, что этого не будет. Не будет, потому что Трамп обещал, что он не будет жертвовать американскими солдатами, что это все чужие войны, они ему совершенно не сдались.
1: Ксения, хочу задать, время, к сожалению, поджимает, хочу задать последний вопрос, который наверняка очень интересен, и это та тема, которая вам близка. И арабские страны Персидского залива, наблюдающие за этим, так сказать, непростым романом США и Ирана, и которые, в общем-то, все шишки падают на них, как мы это видели в последние дни. Там растет требование достичь соглашения любой ценой или, наоборот, все больше скептицизма и желания, чтобы Трамп вернулся к боевым действиям?
0: Вообще-то у нас налицо раскол. А военных действий, громко их не требует никто. И есть страны, которые абсолютно мощно стоят за вот этим меморандумом и принимали активное участие в его составлении. И среди них Саудовская Аравия, которая, по сути дела, является одним из лидеров арабского мира, бесспорно лидером вот этого вот блока стран, арабских стран Персидского залива. И вместе с Саудовской Аравией тут можно указать и Оман, и в некотором плане Кувейт. А в Эмиратах придерживаются другого мнения, но я просто отмечу, что если во время войны там звучали довольно жесткие заявления, и мы готовы вступить в войну и так далее и тому подобное, ничего подобного мы больше сейчас не слышим от эмиратского руководства, да, потому что, и более того, есть такие слухи о том, что там какие-то деньги, были кое-кому переданы для того, чтобы...
1: Никто не хочет забегать вперед американского паровоза.
0: Иран не атаковал Эмираты уже несколько недель, поэтому на данный момент я думаю, что там напряженно наблюдают за тем, что происходит, просто молятся Аллаху за то, чтобы это все поскорее закончилось с максимально позитивным для них результатом, зная, что ситуация изменилась в корне, и вот так, как раньше, уже не будет.
1: Ну что ж, Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Chatham House в Лондоне, генеральный директор организации РОПИС по региональному сотрудничеству. Большое спасибо за этот разговор.
0: Спасибо. Добрый вечер.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: На состоявшемся сегодня заседании судьи Высшего суда справедливости резко раскритиковали действия государства.

0: которая допускает дискриминацию в отношении государственного светского образования при выделении бюджетных средств по сравнению с государственным религиозным образованием. Судьи также дали понять, что не намерены позволить правительству затянуть это судебное слушание. Возможность потратить год или два на такой дорогостоящий и важный вопрос. Прошу. Но об этом, прошу прощения, поговорим позже. А сейчас другая тема. Министерство иностранных дел Азербайджана резко раскритиковало решение правительства Израиля о признании армянского геноцида, призвав Израиль в посте в сети X пересмотреть свое решение, добавив цитату, что это вызывает серьезную озабоченность. Признание является искажением исторических фактов событий 1915 года и сведением сложного исторического вопроса к политическому решению без правовой и научной основы. Это неприемлемый шаг. О том, насколько серьезны это протесты Азербайджана, мы разговариваем с доктором Заевым Левиным, специалистом по странам Центральной Азии и Кавказу, Института Трумана, Еврейский университет. Доктор Заев Левин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Ну что, мы всерьез поссорились с Азербайджаном, или это формальный протест, который не окажет влияния на наши стратегические отношения?
1: Как бы трудно сказать вперед, но я надеюсь, что то, что произошло сейчас, было как-то согласовано с властями Азербайджана, включая тот официальный и формальный протест. Если после этого формального протеста последуют какие-то санкции и какие-то требования ответные, то, конечно, тогда можно будет говорить о каких-то серьезных последствиях.
0: Ну да, потому что процедура-то на самом деле еще не закончена. Правительство приняло решение, но Кнессет должен его утвердить на каком-то этапе, как я понимаю. И вот, это вот этот призыв МИД Азербайджана пересмотреть это решение, он в каком-то смысле выглядит как ультиматум.
1: Ну, конечно, с их стороны, как и, конечно, со стороны Турции, отношения и вообще взгляд на происшествия Первой мировой войны и теплочевный, или как бы Холокост, как считают армяне по отношению к ним, имеет место в рассмотре двухсторонним. Не только османы и не только азербайджанцы участвовали в этом, но также как бы и армяне сами участвовали в каких-то следствиях, которые привели в конечном итоге к их изгнанию из территории Восточной Османской империи, что привело к массовой гибели народа. И поэтому, опять-таки, дело наверняка будет в формулировках и, может быть, в конечном этапе как раз вот будет найден какой-то компромисс в формулировках.
0: На самом деле, вот это действительно, прошу прощения, что я вас перебиваю, на самом деле, вот это действительно наиболее любопытный момент в этом историческом процессе. Да? То, что почему Турция так бешено сопротивляется любому признанию армянского геноцида, абсолютно понятно. Но какова здесь роль Азербайджана, которая не существовала на карте?
1: Не так понятно на самом деле, поскольку то, что произошло в Османской империи. Турция не видит себя последователем Османской империи. Ататурк восстановил новую Турцию. И в новых границах, в новой политической системе, отделив ее от религии и так далее, и так далее. Поэтому как бы могли бы теоретически в новой Турции сказать, то, что было, то было. Мы извиняемся, как бы это было не в нашу смену. Смотрите пример Германии. Да, по отношению к Холокосту. То есть нет никакой связи между сегодняшней Германией и нацистской Германией. Никто не думает связывать эти вещи. Но в Турции пошли совсем другим путем. И да, потребовали опять-таки какого-то рассмотрения, обвиняя также армян в том, что произошло. И тут, конечно, вот есть свои нюансы. Между прочим, также на территории сегодняшнего Азербайджана, когда его еще не было, когда во время Первой мировой войны, воевали куча сил, включая также армянские подразделения, которые тоже участвовали в таких или иных акциях, которые на сегодняшний день выглядят очень как бы несолидно, если так выразиться, да, то есть как бы такое как бы нетерпимо массовое общество. И то, что вот требует сегодня Азербайджан, это если вы уже принимаете геноцид армян, то, пожалуйста, примите также и все остальные действия, которые произошли в нашем регионе во время Первой мировой войны.
0: На самом деле,
1: это не может быть только односторонним.
0: Это, кстати, последний вопрос, который я хочу задать, он как раз касается именно вот этого опасности возникновения такого снежного кома, что в Кнессет встанет очередь представителей различных стран Восточной и Центральной Европы, и Кавказа, которые будут требовать признания своих национальных катастроф. И мы видели массу реакций в социальных сетях от украинцев, которые уже начали говорить о том, что Израиль должен признать Голодомор. Да? Насколько это реальная ситуация?
1: В Казахстане тоже был голод, который унес больше миллиона людей. И, конечно, много других республик, которые страдали. И опять-таки в ответ может сказать Израиль, ну, признайте тогда Холокост. Но опять-таки, то есть на официальном уровне, я не думаю, что вот это действительно должно происходить, поскольку всем нам понятно, что вещи были, и я не знаю, если Израиль на сегодняшний момент требует от парламента стран Европы, Африки и Азии, чтобы каждый из них ратифицировал признание существования происшествия Холокоста.
0: Ну, скажут они нам, что мы все приняли резолюцию ООН, которая объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста, и поэтому мы можете считать нас признавшими, да? И они заявят, что наоборот.
1: Не, но это опять-таки вот можно было также как бы этот вопрос выдвинуть на фоне ООН и признать что-то, какую-то общую резолюцию, к которой другие страны могли бы присоединяться, да или нет. А как бы вот идентичным парламентом признавать идентичный случай, насколько бы он ужасен не был, который более чем столетней давности, мне кажется, у Израиля достаточно проблем своих.
0: Ну что ж, доктор Зев Левин, специалист по странам Центральной Азии и Кавказа, Институт Трумэна, Еврейский университет. Спасибо вам за этот анализ.
1: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну, а сейчас я хочу вернуться все-таки к заявленной ранее теме относительно сегодняшнего заседания БАГАЦА, на котором в очередной раз была поднята тема дискриминации при финансировании государственного светского образования по сравнению с государственным религиозным образованием. Судьи также дали понять, что не намерены затягивать это обсуждение, не хотят, чтобы это длилось год или два. Вопрос образования детей имеет принципиальное значение, с этим связаны большие государственные расходы, мы установим сроки и будем следовать их, так заявила одна из членов юридической судебной коллегии, и мы хотим поговорить на эту тему с адвокатом Равом Озом, представителем команды юридической поддержки Всеизраильского юридического комитета. Ордина Рав Оза, Тайтану?
3: Кен, шалом, шалом,
0: рифту. Уфхен, шейла шели и казот. במה מתבטאת האפליה של המגזר, של החינוך החילוני מול החינוך הדתי ממלכתי, מבחינת התקציבים או מבחינת כוח אדם?
3: ברמה העקרונית זה same old same. כי יש לך כוח פוליטי, אז אתה מן הסתם יכול לקבל יותר, וזה מתבטא או בתקציב או כמו שאמרת, תקצוב נוסף לעוד אנשי צוות וכיוצא באלה, אתה יכול לקרוא לזה מתפללים או רב או כל דרך כזו או אחרת שאתה יכול לחפש את זה. בשורה התחתונה, ילד הוא ילד. זה לא משנה אם הוא דתי, אם הוא ערבי, אם הוא יהודי, זה לא רלוונטי. התקציב הוא צריך להיות זהה ולא שונה. אז לכן במקרה הזה העתירה פה היא מאוד מאוד חשובה.
0: כן, השאלה שלי בכל זאת, את האפליה צריך להכריח במספרים. מה ההפרש בתקצוב לילד במערכת החינוך החילונית או במערכת החינוך הדתית לאומית?
3: אני כרגע בשלוף לא רוצה לומר את המספרים, כי אני לא חושב שזה נכון. העיקרון כאן, המנחה ברמה הארצית, הוא החשוב. כלומר, גם אם אנחנו מדברים כאן על דפיציט אחוז כזה לכאן או אחוז כזה לכאן, הסוף הדבר הוא זה שיש לך שוני מהותי בתקצוב לילד. וזה משהו שהוא בלתי נסבל. לא יכול להיות שילד בגלל גוש פוליטי כזה או אחר יקבל יותר באותה מערכת חינוך. וזה הרעיון של בג"ץ.
0: אני מבין שפרקליטות למעשה כבר הודתה שהטענה שלכם מוצדקת, כי הם אמרו שאנחנו נערוך בדיקה של חוקיות האפליה לטובה של תקציבי החינוך הדתי ממלכתי. ככה הם הודיעו לבג"ץ לפני זמן מה. אתם לא רוצים לחכות אבל שהבדיקה הזאת תסתיים, או שאתם בעצם דורשים שהבדיקה הזאת תוקצב בזמן?
3: אנחנו האמת דורשים שהיא תוקצב לזמן, ויש לנו פה עוד את הקיץ לפנינו, אנחנו לא צריכים להיכנס כבר לתוך עוד שנה עם פער תקציבי בין ילד שהוא דתי לילד שהוא לא דתי. זה לא ייתכן, ועם כל הכבוד אנחנו באמת מודים לפרקליטות שהיא מודה בזה, אבל הגיע הזמן לפעול, לא צריך לחכות עם זה יותר מדי, זה משהו שצריך לעשות אותו, ויש מספיק זמן עד לתחילת השנה.
0: יש טענה שההפרש במימון עומד על משהו כמו 26% לטובת תלמיד ממוצע במערכת החינוך דתית ממלכתית. הדרישה שלכם זה לא להוריד מהם, אלא להוסיף לחינוך ממלכתי, או לחתוך את זה בחצי שיש 13% לכאן ו-13% לשם?
3: מה, המטרה היא בשורה התחתונה, היא לתת לילדים של כולנו כמה שיותר. אנחנו מראש לא בעד להוריד מצד אחד, או להסתכל על הדשא של השכן. אם יש כאן יכולת תקציבית, אז שתהיה יכולת תקציבית לכולם, וכמובן אנחנו צריכים עוד כספים שיועברו למערכת החינוך, ככלל, היא לא נמצאת במצב טוב, גם לא מבחינת מורים וחוסר במורים בתוך המערכת עצמה, וגם בתקצוב פר ילד. זה נכון שהמערכת הזאת מקבלת הרבה מאוד כסף, אבל זה לא מגיע לכדי ביטוי בשורה התחתונה, וראינו מה קרה לאחרונה עם רמה.
0: אוקיי, עורך דין רב עוז, נציג צוות משפטי של התאחדות ההורים הארצית, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אני אשחרר אותך ואני אתרגם את מה שנאמר, בסדר?
3: תודה רבה, ערב טוב.
0: תודה רבה. Я задал вопрос адвокату Раозу, представителю команды юридической поддержки Всеизраильского родительского комитета, о том, в чем, собственно, суть иска. По словам Раоза, речь идет о систематической дискриминации, как финансовой, так и организационной, государственного светского образования по сравнению с государственным религиозным образованием. Понятно, что сравнение делается между этими двумя системами, потому что они должны действовать по одним и тем же стандартам. Об ультраортодоксальном образовании речь здесь не идет. Политическая сила и постоянное представительство национально-религиозного сектора в структурах образования, начиная с поста министра просвещения, в течение многих лет, десятилетиями позволяло создавать ситуацию, в которой финансирование, среднее финансирование ученика в национально-религиозной системе выше, чем в государственной. И именно эту дискриминацию ИСЦИ требует прекратить. Раоз не был готов назвать конкретную цифру, но по информации, которая была представлена в суд, можно говорить о том, что в среднем речь идет о разнице в 26% финансировании в пользу среднего ученика национально-религиозного образования. По словам Раоза, он не хочет, чтобы детей в национально-религиозном секторе наказали для того, чтобы восстановить справедливость. Но, конечно же, должен быть найден компромисс, и дискриминация невозможна. Надо сказать, что на предыдущем заседании прокуратура уже фактически согласилась с тем, что несоответствующее законодательству приоритетное финансирование национально-религиозного сектора имеет место, и объявила о проведении проверки. Теперь ИСЦИ требует того, чтобы эта проверка была четко зафиксирована по времени, для того, чтобы результаты ее были представлены Высшему суду справедливости максимально быстро, и чтобы в течение лета, пока система проходит процесс реорганизации и переподготовки, можно было бы уже заранее сделать выводы с тем, чтобы 1 сентября все израильские ученики государственных систем образования и светские и религиозные могли получать обслуживание, услуги, качество образования, количество учебных часов, качество преподавателей на одном и том же достаточно высоком уровне. Это был наш разговор с Раавом Озом, представителем группы юридической поддержки Всеизраильского объединения родителей. И на этом наша сегодняшняя программа подходит к концу. Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Юсеф Мирзаев, звукооператор Юаль Бен Шабат, вел программу Арик Эльман. Большое спасибо и до встречи в эфире Канрека.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». У микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.ua. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня мы узнаем о новой истории, когда обращение к государственному контролеру действительно помогло защитить права человека. Вернемся к теме, которую волнует многих наших радиослушателей – российские пенсии. Поговорим об итогах сегодняшнего заседания комиссии по реинтеграции в КНЕСТе. И в завершение поговорим о работе некоммерческой организации «Петхон Лев», о новом отделении организации в городе Лот и программе поддержки, которые помогают людям получить образование. Ну, а теперь к новой теме. Наверное, многим знакомо это чувство. Вы уверены, что правда на вашей стороне, но когда сталкиваетесь с государственным учреждением, получаете отказ и просто не понимаете, что делать дальше. Иногда даже кажется, что спорить с системой бесполезно. Но на самом деле у граждан есть инструменты защиты, и одно из них – обращение в управление государственного контролера и к уполномоченному по приемам жалоб населения. У нас в эфире Дина Кофман, координатор отделения БРШЭВа в управлении государственного контролера и уполномоченного по приему жалоб населения. И мы поговорим сегодня с Диной о новой истории, которая пришла к ним в офис. Добрый день, Дина.
1: Здравствуйте, Таня.
0: Что случилось на этот раз? Расскажите нам, пожалуйста.
1: У нас сегодня очень интересная тема. Я уверена, что она очень актуальна,
0: да.
1: Особенно для наших радиослушателей, репатриантов, в основном русскоговорящих нашей аудитории. Она касается так называемого признанного партнерства или официального сожительства, или как-то можно назвать еще по-русски.
0: Ну, гражданское супружество.
1: Гражданское супружество, но мы не можем тут употреблять слово «гражданское супружество» с вами, потому что в Израиле, как известно, гражданских браков не существует. И никакого гражданского супружества тут тоже не существует. Единственные, кто могут вступить в брак, это люди, которые являются единоверцами. Единственный брак, который у нас существует, это брак религиозный. Поэтому все, кто единоверцами не являются, практически должны решать свои проблемы каким-то другим способом. Гражданского брака у нас нет, зато у нас огромное количество юристов в Израиле, поэтому эта тема так называемых партнерских брачных отношений, которые устанавливаются вне института официального брака, который у нас, как мы уже сказали, только религиозный, разработана достаточно подробно, и несмотря на то, что многие пары, которые, не знаю, однополые пары, не знаю, вторые, третьи жены в мусульманских семьях, да и просто все люди, которые, у которых в Тудат-Зеуте на месте вероисповедения стоит прочерк, все они оказываются в одной лодке, зато никому не обидно у нас, но все они... Вот. И мы должны как-то решать эти проблемы, устанавливать какие-то порядок каких-то брачных отношений вне института религиозного брака. В Битох-Леуми, в Управлении национального страхования, существует давно разработанная система признания таких пар, для того, чтобы, которая позволяет им получить, в принципе, те же самые социальные права, экономические, социальные, которые имеют и пары, вступившие в официальный религиозный брак. Так называемое признанное партнерство, то, что называется на иврите «едуим бацибур», или там сожительство, но сожительство по-русски у нас, слово такое, оно звучит по-русски как-то не очень, имеет какую-то окраску, ну, будем говорить партнерство. В принципе, оно с точки зрения закона почти приравнивается к официальным брачным отношениям, дает таким супругам право на совместные пособия, пособия по потере кормильца, налоговые льготы, множество других социально-экономических вещей, которые должны иметь люди, проживающие вместе с супруги, считающие себя супругами. Итог Люми, для этого нужно подписать так называемый, ну, они говорят подписать договор, на самом деле это некая анкета, которую нужно заполнить, чтобы заявить о своем супружестве.
0: Ну, совместном,
1: о супружестве, так как люди его признают. И вот, к сожалению, это вызывает огромное количество проблем с одной стороны и с другой стороны. То есть иногда люди, которые хотят заявить о своем супружестве, не могут его официально никак оформить через Битох Люми, а те, которые, наоборот, не хотят о нем заявлять, их-то как раз и ловят и в принудительном порядке признают. В нашем случае речь идет о паре, кстати говоря, оба они офицеры израильской армии, но в Тудадзуте у них не указано, что они принадлежат к какому-то определенному вероисповеданию. Одним словом, на религиозный брак у них прав здесь нет. Они заявили о своих супружеских отношениях в Битох Леуми, подписали эту анкету, этот самый договор, однако Битох Леуми отказал им и не признал их.
0: И чем мотивирован был отказ?
1: Партнерами. Дело в том, что они, аргумент был такой, что они вот только сейчас заявили, поэтому надо подождать еще какое-то время, год, например, посмотреть на то, действительно ли они соблюдают все эти супружеские отношения, совместное хозяйство ведут и так далее, и тогда вот они их признают.
0: То есть что-то новенькое. То есть Битух Люми решил определять, когда, сколько времени должно пройти, прежде чем...
1: Ну вот они, да. Они...
0: Интересно.
1: Вы знаете, наверное, сами сталкивались с десятками и сотнями случаев, когда Битух Люми ловит людей, наоборот, на незаявленные.
0: Да, в том-то и дело. В первую очередь это их интересовало.
1: И насчитывает им долги задним числом, вот. Сами определяя это...
0: А тут люди, вроде бы, чтобы соблюдать все правила и так далее и тому подобное.
1: Ну да.
0: Так, интересно, ну.
1: Ну вот. Но вот они посчитали, что да, значит, следует проследить, действительно ли это реальное. Как... Мы не знаем, какие у них были там причины подозревать их в какой-то фиктивности, понятия не имею. В общем, одним словом, они им отказали. Значит, они в разные инстанции обращались, в конце концов, они обратились к нам. И наш ревизор, который занимался этим делом, прежде всего, проверил все документы, которые были представлены. Документы, которые были представлены, говорили сами, помимо этой анкеты, еще прилагаются разные документы. Договор на съем квартиры, там, не знаю, всевозможные распечатки счетов, выписки из разных там ведомств, вы прекрасно понимаете, и сам договор тоже. В общем, все эти документы говорили о том, что эта пара уже не один год находится в супружеских отношениях. И все эти распечатки. То есть сами документы за себя говорили, что это отношение не вот со дня подписания, что они решили, вот давайте-ка мы сойдемся, съедемся и начнем. А что они уже несколько лет, по крайней мере, находятся в этих отношениях признанного партнерства. Вот, и поэтому как бы на этом основании он обратился и потребовал от Битох Люми еще раз перепроверить этот случай, посмотреть все эти документы, которые тоже говорят сами за себя. Да и в самом договоре, ну, там, где они пишут, отвечая на вопросы в самой анкете, эта пара тоже указывала, что мы уже с такого-то года несколько лет находимся в супружеских отношениях. Одним словом, и то, и другое, все говорило о том, что нужно отнестись к этому уже как к проверенному союзу, который вполне можно признать. Ну и, конечно, в общем, после этой, коротко это все на словах, на деле это, конечно, заняло какое-то время и определенный диалог с Битох Люми, однако этот союз был признан, и они получили свой статус признанного партнерства, официального сожительства и так далее, и так далее. И все права, связанные с этим. И обязанности, кстати говоря, тоже.
0: Ну, вы знаете, а вот самое удивительное, нас, когда мы говорим о признании статуса так, гражданских супругов либо общеизвестных пар, в битуох люми написано в их инструкции так, что пара может считаться известными и получить статус после непродолжительного периода отношения. Вот что такое непродолжительный период отношения, вот, к сожалению, не указано. То есть, ну, вот, не видимо...
1: указано. Вот видите, в данном случае они посчитали, что год. Это у них, ну, не знаю, кто-то это определил, где-то видно на уровне отделения, не знаю, на уровне тех сотрудников, которые это определяли.
0: Когда вы подали запрос в Битуох Люми, Битуох Люми сразу пошел вам навстречу, то, что все тут в порядке, или все-таки...
1: Ну, не совсем сразу, но так или иначе, достаточно быстро. Вообще, я должна сказать, что в диалоге то, что касается вот таких вопросов, государственный контролер имеет возможность, ну, как бы мы как ведомство имеем возможность достаточно быстро добиться результата. У нас очень жесткие сроки ответа. Я не могу сказать, что Битуох Люми в этом смысле отличается какой-то с какими-то задержками. Они очень эффективно с нами сотрудничают. То есть если уже дело дошло до нас, то вопрос решается иногда просто по телефону.
0: А даже так?
1: Да, конечно, да.
0: Дина, давайте проговорим, с какой вообще, вот, допустим, вот я подаю жалобу вам в офис государственному контролеру. Сколько времени занимает от начала рассмотрения жалобы? Вот когда я получу, допустим, ответ, что жалоба принята к рассмотрению?
1: Вот так, ну, этот вопрос я слушаю по телефону почти каждый день, и каждый раз я отвечаю, что, конечно, это зависит от жалобы. Иногда это, опять-таки, буквально один телефонный разговор, которого достаточно.
0: Нет, я имею в виду, вот когда сам житель Израиля, который обратился к вам, получит от вас первую весточку о том, что ваше его дело... В тот же день, так,
1: ну,
0: а вот дальше?
1: Буквально, ну, в смысле, это может быть в течение буквально 2-3 дней. Если человек обращается, у него несколько путей. Он может прежде всего заполнить анкету у нас, бланк электронной жалобы у нас на сайте. Она существует на нескольких языках, на русском языке тоже.
0: Так.
1: И сразу же он получает некую индикацию, что она принята, получает электронную почту о том, что жалоба принята, такой-то номер.
0: А потом, когда она в обработку...
1: Обрабатывается очень быстро. Если вы обратитесь в местное отделение, это будет еще быстрее. Обращайтесь ко мне, я открываю в тот же день.
0: Дина,
1: я имею в виду, что значит открываю.
0: Вы работаете в Варшаве, то есть вы можете принимать только жителей южных городов или...
1: Ничего подобного.
0: Ничего подобного?
1: У нас нет территориальной привязки, и любой человек может обратиться в любое отделение, куда ему больше нравится.
0: Хорошо, Дина, тогда расскажем нашим радиослушателям, как можно обратиться к вам.
1: Ко мне можно позвонить по телефону, прежде всего, 08-623-2777. Там есть выбор на русском языке. Если нажать, то вы пойдете ко мне. Я вам расскажу все подробности, как и как к нам написать, как обратиться. Пошлю вам смс с нашими координатами и все такое. Мы все открываем в тот же день, и буквально дело попадает уже на стол конкретному ревизору практически в тот же день или максимум в течение ближайших 2 дней. Ну и дальше уже зависит, конечно, от характера жалобы. Иногда это очень сложные юридические и прецедентные дела, которые, да, иногда это действительно вещи, которые можно решить достаточно быстро. И эффективно.
0: Дин, я с вашего позволения повторю номер телефона 08-623-27-777. По этому номеру можно позвонить в отделение, южное отделение Бершевы, и вы попадете сразу к Дине и получите необходимую консультацию, и вам подскажут, каким образом можно подать просьбу. Дина, спасибо вам огромное за этот эфир, и я очень надеюсь, что наши радиослушатели теперь будут знать, что даже на Битуох Люми есть возможность получить помощь от управления, и в случае необходимости будут к вам обращаться за помощью.
1: Спасибо, Тань. Спасибо.
0: До свидания. Ну, а прежде чем мы перейдем к следующему гостю, я все-таки немножечко еще уточню про вот эти вот общеизвестные пары. Экономические права, об их правах в первую очередь. Экономические права общеизвестных супругов, их можно еще вот назвать так, сегодня действительно почти идентичны правам и супружеских пар, за исключением нескольких случаев. Что касается биологических детей, рожденных естественным путем, то разницы, в каком браке действительно рождены дети, нет. Однако в некоторых случаях могут быть дополнительные требования, например, в случае выдачи даркона ребенку. В случае разрыва таких отношений и когда дело доходит до опеки над детьми и алиментами, нет нет никакой разницы между супружескими парами и теми, кто известен общественности Дуим Бецубур. Права наследования друг от друга, так же, как и права супружеских пар, при условии, что ни один из супругов не состоял в этот период еще в официальном браке с кем-то другим, на момент смерти одного из общеизвестных супругов, и при отсутствии завещания. То есть права одинаковы, но только в случае, если, допустим, кто-то из такой пары состоит в официальном браке, тогда уже нужно обязательно подписывать завещание и уже все наследство завещать уже своей половине. А так, в принципе, все одинаково. И если мы говорим о получении помощи на аренду жилья или постановке очереди социального жилья от Министерства строительства, то права точно такие же, как и у супружеских пар. В случае смерти одного из супругов второй может получить право на получение пособия по потере кормильца от Битуох Леуми. А вот налоговые льготы по подоходному налогу, относящиеся к супругам, не будут предоставлены таким парам. Ну, если же пара не зарегистрирована в Битуох Леуми или не имеет подписанного заявления у адвоката, то что они пары и о том, что они известны общественности, будет решаться по обстоятельствам жизни, таким как поддерживают ли стороны брачные отношения и свидетельства друзей, фотографии и тому подобное. Ну, а теперь мы будем переходить к следующей теме. Наш следующий гость – вице-спикер Кнессета, депутат от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сава. Сегодня по его инициативе состоялось очередное заседание, посвященное проблеме невыплат российских пенсий гражданам Израиля. Я вам напомню, друзья, на прошлой неделе мы посвятили этой теме отдельную программу, и по звонкам, которые я получила к нам в студию, я поняла, что людей по-прежнему волнуют те же самые вопросы. Есть ли продвижение в переговорах, обсуждаются ли реальные механизмы и когда же пенсионеры смогут получить свои долгожданные деньги? Сегодня мы с Евгением поговорим о том, как прошло заседание и есть ли какие-то новости, которые дают основания для надежды. Евгений, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Таня. Добрый вечер вашим радиослушателям.
0: Евгений, давайте начнем с главного. Какой главный вывод можно сделать по итогам сегодняшнего заседания комиссии?
2: Давайте начнем с конца. К сожалению, нет пока хороших новостей. Я вкратце напомню, 10 февраля, опять же, не тащите это за хвастовство, я просто веду эту тему уже почти полтора года, я инициировал заседание в комиссии по леабсорбции. 10 февраля представитель МИДа дал нам такую надежду. Мы слышали, что 10 февраля вот-вот-вот решится вопрос с российской стороной, что направлена в Москву рабочая группа, что те две группы населения израильских граждан, которые не получают пенсию, одна группа это через Битуох Леуми, которая уже 4,5 года не получает, вторая группа это те, которые напрямую получали из социального фонда. С января 25-го они, к сожалению, тоже прекратили получать, так как «Газпромбанк» попал под санкции западные, чего не было с 22 по 25 год. И вот нам вселили большой оптимизм, мы посчитали, что ну вот сейчас решится. На том заседании несколько нюансов было озвучено, которые требовала российская сторона. Речь шла, значит, о предоставлении якобы окончательных там таких правок, я бы сказал, они не требуют, они тогда, по крайней мере, не было озвучено, что они требуют правки в сам меморандум от 16 года. И вот началась война, 28 февраля началась война с Ираном. У нас был месяц войны, затем у нас была тяжелая работа в МИДе, и мы на протяжении всего месяца мая практически сказали, ну, мы пока не будем дергать, не будем трогать этот вопрос, так как в МИДе сейчас было не до этого. На прошлой неделе я обратился к Гиладу Кариву, говорю, Гилад, пришло время сделать снова заседание и услышать, что же, чем же закончилась эта история. Сегодня на заседании на комиссии по абсорбции представитель МИДа Израиля заявил о том, что на переговорах с российской стороной, которые прошли 18 февраля, то есть через неделю после того заседания, российская сторона вновь выдвинула требование о том, чтобы все три группы израильских граждан, получающих российскую пенсию, были сведены в одну группу. Я категорически...
0: Что значит сведены в одну группу? Чтобы через Битуох Леуми все начали получать?
2: Чтобы все эти три группы населения были под этим меморандумом, в рамках этого меморандума. Это требование было озвучено еще раньше.
0: Я тоже слышала сегодня это на заседании комиссии. Мне единственный момент возник вопрос. Есть официальный документ, что Россия об этом заявила? Его видели на комиссию? Вам был он представлен?
2: Нет, достаточно того, что человек из МИДа, который ведет, несет эту ответственность, говорит это при открытом микрофоне и на официальном заседании для протокола, этого достаточно. Okay. Я не буду сейчас от него требовать стенограмму переговоров с российской стороной. Мне достаточно того, что говорит официальный представитель МИДа Израиля. И я, конечно, как депутат Кнесса или как председатель комиссии Гилад Кариб, мы не можем пригласить силой представителя российского посольства или российского социального фонда.
0: Потому это, что конечно, могут, но на сегодняшний могут, момент они... в любом случае, если мы говорим о группе людей, которые получают пенсию на территории Российской Федерации, стране Израиль просто физически можно даже быть неизвестно об этом, сколько их действительно получают там, потому что не все пенсионеры, надо все-таки об этом говорить, и это не секретная информация. Не все пенсионеры декларируют то, что они там что-то получают.
2: Именно поэтому израильская сторона на протяжении всех переговоров выступала против такого предложения российской стороны. Так как мало того, что это ударит по увеличению пенсии, так как подгонять всех под эту ОМОНУ, под этот меморандум, естественно, это ударит, потому что там есть ограничения по выплате, они по-другому начисляются. А кроме того, это прямое нарушение самого договора, который был подписан в 2016 году. Если одна из сторон настаивает на изменении договора, это означает, что она не собирается его выполнять. Я более того добавлю здесь. Российская сторона действительно, как мне кажется, это мое мнение, действительно пыталась получить данные о всех израильских пенсионерах, которые получают российскую пенсию. Битуах Леуми, служба национального страхования, несколько раз объясняли это российской стороне, что даже у нас, у израильской стороны, кроме тех 17 тысяч, которые с 16 года оформляли пенсию, и они уже под Битуах Леуми, у Битуах Леуми нет данных о других гражданах, которые не проходят через него и которые получают пенсию.
0: Но это, в принципе, логически понятно. Если мы говорим о Битуах Леуми, да, но российская сторона, которая переводила пенсию на Битуах Леуми, которая переводила пенсию напрямую на счета пожилым людям и которая переводит на пенсию на счета в Российской Федерации пожилым людям, она прекрасно осведомлена, сколько таких пожилых людей. Поэтому что-то я не совсем понимаю, как российская страна может требовать.
2: Это то, что было озвучено. Да. Мы не знаем, как работает схема перевода пенсии. Я не знаю, как это работает. Может быть, счет в российском банке не принадлежит конкретно пенсионеру. Мы же тоже не знаем все эти схемы. Может быть, таким образом они хотели получить всю информацию, хотели упростить себе работу. В одном файле, где все вместе, все фамилии, имена, затем, допустим, там на прошлых заседаниях, я помню, что они хотели получить информацию о тех, кто уже нет среди живых. Оказалось, что там за 3 года 900 человек умерло, но их наследники имеют право получить ту пенсию, которая задерживалась с марта 2022 года.
0: То есть вот это подтверждено, да, то, что пожилые люди, которые умерли, на них все равно будет выплачена пенсия, если, дай бог...
2: Это подтверждено Битуах Леуми. Более того, я даже на прошлом заседании, мы сказали, что как только, если мы восстановим механизм выплаты пенсии, то первое, что мы сделаем, рабочую встречу с Битуах Леуми, чтобы Битуах Леуми выяснить задолженность через Битуах Леуми тех пенсионеров, которые, к сожалению, уже ушли в мир иной, но их наследники смогут получить. Это займет какое-то время, это, в любом случае надо будет провести работу по сбору информации, но это их право. То есть с марта 2022 года по день смерти этих людей, тогда называлась цифра 915 человек, я так могу предположить, что, наверное, список этот пополняется, но в любом случае Битуах Леуми проведет такую работу, как только деньги начнут поступать, это мы и сделаем. Вопрос в другом. Мы пытались сегодня на заседании получить более детально, с чем связана такая позиция российской стороны. В итоге мы пришли к мнению, что нужно на следующей неделе провести закрытое заседание. Речь уже идет не о технических нюансах, а о вопросе, который находится в рамках государственных отношений. Мы договорились, что на следующей неделе, я не могу дать пока точный день, может быть, понедельник, может быть, вторник, мы проведем закрытое заседание, на котором представители МИДа и представители Битуах Леуми смогут нам, депутатам, предоставить более детальную информацию. И самое главное, это было озвучено Гиладом Карибом, это я озвучил. Министерство иностранных дел, министр иностранных дел и канцелярия премьер-министра должна относиться к этому вопросу как к вопросу государственных отношений. Если российская сторона хочет выполнять свои обязательства, по крайней мере, это то, что она декларирует даже после войны, после марта 2022 года, она не может требовать изменения меморандума, который был подписан в 2016 году. И я очень надеюсь, что российская сторона не будет настаивать на изменении этого меморандума. Теперь я хочу вашим радиослушателям, которые нас слышат, сказать, а вот как вот решили вопрос с Литвой, с Болгарией, значит, страны бывшего постсоветского пространства, где есть евро, этот вопрос был решен легко, так как банк-корреспондент, который ранее работал через евро, у нас же по меморандуму 2016 года изначально это было в долларах. Отсюда и началась вся эта проблема.
0: Да, но это связанная была проблема с Битохулюми, то есть с теми людьми, которые были... Кстати, Евгений, вот пока мы сейчас... У меня будет вопрос по поводу валюты, у меня вопрос другой. Когда началась война Украина-Россия, министр финансов прошлого правительства сделал одну важную вещь.
2: Виктор Либерман, да.
0: Да, Виктор Либерман сделал одну важную вещь. Он за определенный период перевел пенсии в кредит России за счет государства Израиля.
2: Нет, никто не перевел пенсии, объясню. Я тогда был главой фракции,
0: давайте.
2: Я знаю, что было.
0: Вопрос в чем, почему нельзя продолжить этот процесс?
2: Объясню. Мы только планировали. В феврале 22 года началась война. Угу. Правительство развалилось в июне 22 года. С марта по июнь мы действительно пытались найти схему, при которой тогда эти средства были незначительные. Там речь шла о нескольких, чуть больше 2 миллионов долларов. Это были маленькие деньги. Мы пытались действительно найти схему, при которой государство покрывает 17 тысячам через Битохлюми эти средства. Там выходит где-то от 80 до 150 долларов в месяц. Это небольшие суммы. И для того, чтобы потом через взаимоотношения между... У нас все-таки сохранились какие-то экономические отношения. Эти деньги, как говорится, ликозез на иврите. То есть мы сократить и перевести российской стороне. Российская сторона посчитала это нарушением договора тогда. Она сказала, нет, мы не согласны на это. Затем, пока мы убеждали, пока Министерство финансов по указанию Либермана пыталось найти такое решение, я вам хочу напомнить, что у нас в июне 22 года развалилось правительство, мы пошли на выборы, и во время выборов такие вопросы нельзя было уже реализовать, так как это могло быть расценено как предвыборный ход. И поэтому с июня 22 года бюджетный отдел Министерства финансов просто поставил жирную такую точку, сказал министру финансов Виктор Либерман, при всем вашем желании решить вопрос для граждан Израиля, причем неважно, за кого они голосуют, они могут голосовать за НДИ или за НДИ, это не имеет значения, в предвыборный период вы не имеете права делать подобные схемы для выделения денег гражданам Израиля, а потом делать перерасчет с российской стороной. Когда пришло новое правительство, то есть в конце 22 года, министром социального обеспечения был министр Яв Бенцур. Я с ним разговаривал несколько раз. Бенцур тогда направил, сказал, я отправляю группу от Битохли в Москву. Они приехали в Москву, услышали то, что они слышали, в принципе, 18 февраля, то есть их позиция не менялась. И Бенцур оставил в стороне, он вообще тогда считал, что вопрос выплат из государственной казны, а потом перерасчета с российской стороной, это не та позиция, которая ему близка. И поэтому этот вопрос уже не поднимался, потому что правительство у нас до сих пор. Сегодня министр соцобеспечения уже не Бенцур, а Хаим Кац. Хаим Кац, как известно, выполняет еще функции трех или четырех министерств. Поэтому все эти вопросы он сказал, пусть Битохлим этим занимается. Представитель Битохлим был сегодня на заседании, мужчина по имени Кфир. Он сказал, что я даже спросил его, говорю, вы выступаете как часть переговоров с Россией? Он говорит, нет, это Министерство иностранных дел. То есть мы как горем мяец, то есть мы советуем, да, мы некая инстанция, которой мы можем давать советы, но переговоры сегодня ведутся исключительно на уровне МИДа Израиля. Я считаю, это моя позиция личная, я считаю, что здесь пропустили, так как согласно меморандуму, который был подписан с 2016 года, тот, кто отвечает за этот меморандум с российской стороны, это, значит, министр социального развития, а с израильской стороны министр социального обеспечения. То есть это в меньшей степени касается МИДа. МИД занимается уже государственными вопросами. И вот я очень надеюсь, на следующей неделе мы выслушаем в закрытом режиме, действительно ли эта проблема находится на государственном уровне. Мы озвучили сегодня требования к министру иностранных дел Гидеону Сару и канцелярии премьер-министра, и даже к Совету по национальной безопасности. Мы знаем, что замдиректора МИДа сейчас находится в Москве. Я не знаю, с какой целью он туда поехал и какие у него там встречи, но представитель МИДа на заседании сказал сегодня, что он также поднимет этот вопрос. Давайте дождемся следующей недели, и я, естественно, вас буду держать в курсе, ну, и надеюсь, что будет какая-то новая информация.
0: Будем надеяться, что нам замминистра привезет какую-то хорошую информацию. Давайте вернемся к валюте. Если мы говорим о подписанном соглашении о социальной защите между Битохлюми, будем говорить Битохлюми, да, вот именно пожилые люди, которые получали через Битохлюми, это все понятно, доллары.
2: Да.
0: А если мы говорим о пожилых людях, которые получали себе на счет? В тот период, когда началась
2: Израиле
0: война...
2: В
0: Израиле, я говорю сейчас только об Израиле. В тот момент, когда началась война с Украиной и Россией, тоже были выплаты. Вот эти приостановлены. Но Российская Федерация со своей стороны начала, возможно, нашла вас... Секунду. Жень, можно договорю?
2: Нет, они не остановили. Они остановили в январе 25-го.
0: Нет, секунду. Нет. Была остановлена, были выплаты. Я просто знаю, у меня тоже родственник получает, поэтому я тут хорошо понимаю в этой ситуации. Вот именно когда получаем наличные счета. Было также остановлены выплаты переводов пенсии на личные счета пожилых людей. Но через какое-то время, месяц-другой, Российская Федерация нашла способ изменить. Они попросили
2: Поменяли
0: выплаты на евро. Все в порядке. Люди получали до 1 января 2025 года. Почему же прекратились выплаты в евро? Что здесь произошло?
2: Объясняю. Потому что банк, Газпромбанк, который, значит, средства перечисляет следующим образом. Из Газпромбанк они шли в Газпром-Люксембург. Это банк-корреспондент.
0: Да.
2: Из Газпрома-Люксембург эти деньги в евро шли в Израиль.
0: Так.
2: Газпромбанк попал под санкции с января 2025 года. Поэтому Газпром-Люксембург не может работать с израильскими банками. Теперь в МИДе то, что мы попросили, нам казалось 10 февраля, что проблема действительно в поисках банка-корреспондента. И когда мы сказали, ну так найдите уже другой банк-корреспондент, выяснилось, что российская сторона вернулась к старому требованию о том, что они хотят объединить все три группы. И вот это то, что меня немножко смутило.
0: Это
2: требование, оно не соответствует тем ожиданиям, которые были по итогам государственных встреч. Если вы говорите о том, что с российской стороной поддерживаются отношения, что есть какие-то, ну, у нас авиасообщение работает, да, у нас как бы, мы не разорвали отношения, в отличие от многих стран Европы. Соответственно, почему этот вопрос на государственном уровне не был проработан? Газпромбанк попал под санкции с США. Это не наш вопрос. Банки, израильские банки не будут работать с банком-корреспондентом, который находится под санкциями Запада. С января 2025 года Газпромбанк, в том числе его банки-корреспонденты, то есть Газпромбанк и Люксембург, попали под санкции, поэтому нет возможности переводить. И поэтому та группа, которая ранее получала в евро, как вы правильно отметили, она лишилась с января 2025 года прямых выплат. Они не могут, они не получают это. То есть они присоединились к этой же группе Битохлюми. То есть две группы сегодня продолжают страдать от того, что мало того, что Битохлюми, которые ранее, ему вообще запретили все получать все выплаты, так еще и напрямую люди, которые получали через этот банк-корреспондент, они тоже лишились такой возможности. То есть у нас два вопроса, которые я поднял сегодня. Первое – это сделать так, чтобы российская сторона отказалась от первоначального требования и прекратила требовать совместить все эти группы. Я очень надеюсь, что это добьется на государственном уровне. И после того, как это можно будет достичь, найти банк-корреспондент. Почему нельзя найти банк-корреспондент раньше? Они утверждают, в МИДе утверждают, что это как курица и яйцо. То есть это делается параллельно. Мол, мы сначала снимем это требование, тогда нам будет проще найти банк-корреспондента. Это ответ, который я получил сегодня на заседании. Посмотрим, что они скажут на следующей неделе. Я очень надеюсь, что все-таки мы получим больше информации. Государство Израиль несет ответственность за 50 тысяч граждан Израиля. И если оно подписывает разного рода меморандумы, соглашения, у нас есть рычаги давления. В конце концов, это задача государственных ведомств для того, чтобы решить вопрос. Это не 100 человек, не 200 человек, это 50 тысяч граждан Израиля, которые имеют право на свою заработанную пенсию. И эта пенсия должна так иначе им поступать, даже несмотря на то, что происходит, и несмотря на санкции. Это их деньги, так как получают другие российские граждане, проживающие в США, проживающие в Болгарии или проживающие в странах, в балтийских странах. Поэтому это как бы мои претензии, прежде всего, правительству Израиля, к МИДу, к Совету по национальной безопасности и к канцелярии премьер-министра, чтобы они нашли способ договориться с российской стороной. По крайней мере, российская сторона декларирует, что у нее нет никакого желания не выплачивать эти пенсии. Мол, они свои обязательства выполняют и готовы эти деньги передавать, как только у них будет такая возможность о передаче денег через банки-корреспонденты.
0: Жень, спасибо вам огромное, что присоединились сегодня к нашему эфиру. Будем следить за развитием событий, и я буду надеяться, что...

0: עד שונות.
1: אתה יכול קצת להרחיב? מי יכול להגיש בקשה?
0: הרשימת קריטריונים מאוד היא ארוכה יחדית ומשתנה מאחת לשני. אני חושב שהנכון יהיה דווקא לעשות ההפך, כי שגם מעבר לתוכניות האלה יש תוכניות נוספות שהמדינה מציעה, אז מי שרואה את עצמו כמתאים, פשוט להגיע ללשכת הרווחה ברשות ולבקש, וגם אם הוא לא ימצא את עצמו מתאים לתוכנית הספציפית הזו, יכול להיות שהוא יתאים לתוכנית אחרת. לכן אני לא רוצה לתת קריטריונים ככה רק בטלפון, ועל ידי זה חלילה לפסול מישהו שאולי יכול למצוא את עצמו מתאים לאחת התוכניות שכן מפעיל למשרד הרווחה.
1: אני מבינה שזה לא רק מלגה ללימודים, נכון?
0: נכון, זה גם תמיכה כדי לאפשר את הלימודים בהצלחה, מעבר תקופת הלימודים בהצלחה.
1: אתה יכול לספר לנו איזה מסמכים צריך להכין להגשת בקשה?
0: איזה, מה לא שמעתי, סליחה?
1: מסמכים להכין, כדי להגיש בקשה למלגה.
0: אז קודם כל צריך להגיע, כמו שאמרתי, ללשכת הרווחה, בעצם שם לקבל איזושהי פנייה שמותאמת אישית לכל אחד והמצב הספציפי שלו, ועל ידי זה לייצר את המסמכים המתאימים.
1: ואולי שאלה אחרונה, באיזה מסעדות לימוד אפשר ללמוד במסגרת התכניות?
0: ללמד בכל מסעדות הלימוד בארץ.
1: באמת?
0: אוניברסיטאות, מכללות וכולי, כן.
1: עוד יש שאלה, עד מתי אפשר לרשם ומה, יש תאריך ספציפי? כי אני מבינה שזה מלגה לשנת הלימודים הבא.
0: לשנת הלימודים הקרובה, נכון. ולכן צריך למהר ולעשות את זה עוד לפני שאנחנו מגיעים כמובן לפתיחת שנת הלימודים. ממש בימים האלה אנחנו עוברים את כל ההתאמות ובחינת הבקשות כדי לייצר את המקסימום של הנשים שיכולות לענות מהתוכניות.
1: הבנתי. תודה אלי שאתה היית.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה, ביי. Ну, в завершение разговора с Элей я переведу. И после того, как мы поговорили немножечко об отделении в Лоде, я спросила и о программах поддержки для обучения, которые представляют Питхон Лев, Араки и Маскила. Эти программы просто открыты для регистрации на следующий учебный год. И, конечно же, я спросила, кто может подать заявку. Вот тут я немножечко все-таки расширю ответ Эли, возьму на себя смелость. Эли сказал, что эти программы в первую очередь предоставляют помощь от Министерства социального обеспечения, то есть это работает в сотрудничестве с Министерством социального обеспечения. И в первую очередь эти программы предназначены для женщин, которые находятся в тяжелых жизненных ситуациях. Если мы говорим о программе «Ракея», то это больше для молодых женщин, а программа «Скилла» — это для родителей-одиночек, для матерей-одиночек, в которых есть уже детки младше 18 лет. Ну, есть различия между «Ракея» и «Скилла». Это в первую очередь, как я уже сказала, для молодежи, а «Скилла» — это для более взрослого возраста. И в отношении помощь не только в обучении в данном случае предоставлять эти программы, это и ежемесячная субсидия, стипендия на жизнь, личное сопровождение. Там в рамках этой программы есть помощь в обучении, поддержка, различные консультации. И спросила Эли, о каких документах, какие документы нужно для того, чтобы подать на получение вот такой стипендии поддержки. Эли ответил, что можно обратиться в Министерство социального обеспечения, но я здесь тоже возьму на себя смелость и немножечко расширю. В первую очередь, чтобы подать просьбу на получение такой выплаты, нужно принести удостоверение личности, зарплатные ведомости за полгода, различные социальные отчет от социального работника, заполнить, конечно же, анкету, которую можно найти на сайте либо Питхон Лев, либо на сайте Министерства социального обеспечения. И, конечно, подтверждение поступления в ВУЗ. Еще я задала вопрос Эли, где можно обучаться? И тут, конечно, очень меня удивил ответ. Можно в рамках этой программы обучаться в любом учебном заведении Израиля. Поэтому обратите внимание, если вдруг вы хотите начать обучение и у вас нет финансовой возможности на это, то вы, конечно же, можете обратиться в Питхон Лев. Между прочим, если вы не сможете найти форму на сайте, можно прийти в отделение Питхон Лев и, конечно же, попросить помощи, и вам помогут, объяснят, каким образом можно подать просьбу. Ну, в общем, на этом сегодняшняя наша программа подходит к концу. И, конечно же, в завершении программы я вам, друзья, напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию программы «Особого случая» и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру телефона 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для сообщений, звонки на него не принимаются. Ну, а на этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Моша Лихтенштейн. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

В эфире «Час с Ольгой Расс» на Кан-Река.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, шалом. В эфире радио Канрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Рас. За пультом оператор Юваль Ясот и продюсер нашей программы сегодня Мила Сталинская. И, как всегда, мы втроем сделаем, постараемся в любом случае сделать нашу программу полезной для вас, так, чтобы вы могли извлечь из нее какие-то полезные советы для себя, а также для окружающих, потому что, когда вы задаете вопрос, этот вопрос может интересовать не только вас, но и очень многих других радиослушателей, которые нас слушают, и поэтому задавать вопросы – это большое дело, это прекрасно, и не ленитесь, набирайте наш телефон и 07-228-01-003, 07-228-01-003, И я, как всегда, с удовольствием отвечу на ваши вопросы, и вы можете мне писать в Фейсбуке Канрека. И у меня есть несколько вопросов, которые уже я получила в прошлые разы. Куда это пропало? Вот оно. В прошлые разы, и я на них тоже отвечу в тот момент, когда у меня будет время. Мы, как обычно, поговорим о болезнях, о связанных с питанием, о питании, связанном с болезнях, с болезнями. Как это можно изменить, как это можно улучшить и так далее и тому подобное. Так что начинайте задавать вопросы, а я пока не задавать вопросы, а набирать наш номер, а я пока что хочу с вами поговорить на тему, которая очень актуальна, непроста. И я подумала именно говорить об этом сегодня, потому что пару дней назад я прочитала новое исследование, совсем новое исследование, которое говорит о том, как антиинфламаторная, то есть пища, которая антивоспалительная, inflammation по-английски это воспаление, снизить риск Альцгеймера, окей? Конечно, вопрос сложный. Как мы все знаем, Альцгеймер – это болезнь, которую до сих пор точно не знают, как с ней быть. Есть очень много людей, которые ею страдают. Но это было интересное исследование, и я поэтому решила говорить об этом состояние, которое называется скрытое, хроническое, низкоуровневое, слабой степени воспаления. Что это такое? Мы этого не чувствуем. Это не то, что вот у нас есть воспаление легких, и у нас есть температура, и у нас есть всякие проблемы, или воспаление ушей, или воспаление десен, или воспаление суставов. Это воспаление, которого не видно. Оно скрытое, и оно хроническое. И сегодня все основные сложные, такие важные болезни связываются именно с этим вот воспалением, которая, без которого, например, бляшки не образуются в сосудах. Там обязательно должны быть вот эти воспалительные вещества, воспалительные молекулы. Мы не чувствуем это воспаление, но оно есть. Это кажется каким-то нереальным, но, к сожалению, это очень-очень реально. Раковые заболевания связывают сегодня с воспалительным процессом. Именно этим воспалительным процессом, что еще? Артрит, естественно, который может потом развиться в настоящий воспалительный процесс, который чувствуется. Даже депрессию связывается именно с воспалительным процессом. Я понимаю, конечно, что человеку, так сказать, который слышит это в первый раз, это кажется каким-то чем-то, нереальным. Но это, к сожалению, очень-очень реально. Что влияет на то, что появляется этот воспалительный процесс? Ну, во-первых, конечно, неправильное питание, об этом мы сегодня поговорим, ожирение, неправильный образ жизни, плохой сон, физическая бездеятельность и так далее, и возраст, окей? Как мы можем у себя узнать, есть ли у нас это воспаление или нет у нас этого воспаления. Есть анализ простой, который можно сделать в любом случае. Никто, даже из врачей, которые экономят на для больничной кассы, не откажет вам в этом анализе. Он называется CRP, C как русская S, R, P как русская R, CRP. Это расшифровывается как C-reactive protein. Это белок, который находится в нашем организме в увеличенном количестве и показывает на то, что есть воспаление. Если он очень... Он не показывает, где это воспаление. Он показывает на воспалительный процесс. Если он очень высокий, то есть значит, что есть воспаление. При воспалении легких или мочевого пузыря он будет очень-очень высоким. А вот то воспаление, о котором я говорю, он будет чуть выше нормы. Что такое норма? Есть два вида CRP. Чувствительный CRP и обычный CRP. Чувствительный CRP, норма его до 0,5 миллиграмм на децилитр, на 10 миллилитров. А обычный CRP до 5. Если это место 5, больше 5, предположим, до 9, до 10, это значит, что у вас вот это воспаление находится в организме. А в high sensitive, то есть в высокочувствительном CRP, где на 0,5, до 0,5, 3, 4, 5, это уже считается, что показывает, что у вас есть это воспаление внутри. И нужно обратить внимание. Кому я обычно рекомендую делать эти анализы? Людям, у которых есть повышенный вес, людям, у которых сахарная болезнь, сердечные заболевания и так далее и тому подобное. Okay? И тогда мы можем увидеть, есть ли там это или нет. Это не 100% точное, так сказать, определение, но оно действует. Есть еще другие молекулы, которые показывают на воспалительный процесс, именно или очень сильный воспалительный процесс, или тот воспалительный процесс, о котором я говорю. Но их обычно в обычных анализах не делают, поэтому CRP это единственное, что мы можем попросить, чтобы нам сделали для того, чтобы понять, есть у нас это воспалительный процесс или нет. А что делаем? Во-первых, конечно, как я всегда вам говорю, нужно как-то правильно питаться. И как я вам всегда говорила, правильное питание – это питание, например, то, которое нам дает средиземноморская диета. Я сейчас вам объясню, почему. Хлебная диета моя тоже дает нам именно это правильное питание. Что это значит? Это значит, что есть пища, которая, так сказать, помогает это воспалительный процесс уменьшить. Что это за пища? Во-первых, это овощи. Как можно больше зеленых овощей. Сегодня зеленые овощи связывают с понижением риска Альцгеймера. Листики всякие. Я теперь себе покупаю эти листики в пакетиках или в коробочках и делаю прямо салат только из листиков. Я сейчас начала покупать листья свеклы. Такие большие, мангольд это называется, и режу это в салат, и огурчик туда добавляю, и, естественно, оливковое масло, немножко соли, и получается очень-очень вкусно. Еще к этому можно добавить вареное яйцо, так раскромсать его, и получается потрясающая еда. С кусочком хлеба это настоящая прекрасная еда. То есть овощи как можно больше. Что еще? Оливковое масло, орехи. Опять же, с орехами нужно быть осторожно, чтобы не получилось, что мы будем есть много орехов и поправимся. Поэтому нужно знать, какое количество орехов нам нужно есть. Сложные углеводы, которые содержат волокна, такие как хлеб из цельнозерновой муки, рис, басмати, гречка, овсянка, перловка и всякие другие крупы, бобовые, Еще считаются противовоспалительными пищей, считаются фрукты, но, к сожалению, у фруктов есть особенность неприятная для многих людей, что они содержат очень много фруктозы, фруктового сахара, поэтому мы больше будем налегать на овощи и меньше на фрукты. И, естественно, белки. Белки, самые лучшие белки считаются из рыб, особенно из жирных рыб. И, конечно, курицу, индейку тоже, нежирное мясо, яйца, нежирные молочные продукты. То есть я вам сейчас сказала еще раз принципы средиземноморской диеты, о которой мы уже говорили не раз и не два. И эта диета практически противовоспалительная. Что вызывает воспалительное? Это, так сказать, точно проверено, что эти продукты вызывают воспалительную эту реакцию. Это белый хлеб, все, что связано с белой очищенной мукой, все виды выпечки, которые сделаны из белой муки с сахаром, естественно, жиры, животные жиры, сосиски, колбасы, печень, жирное мясо и так далее. То есть это нужно, я не говорю, надо исключить, вот все, сейчас мы будем без этого жить всю свою жизнь. Нет, но свести к минимуму. Например, если вы очень любите пироги, то, пожалуйста, не пеките их. Один раз в неделю вам можно купить или испечь маленький пирожок, разрезать его на то количество людей, которые находятся у вас за столом. Каждый получит один кусочек, и ничего не останется. И тогда вы не будете есть его всю неделю, и это будет прекрасно. То есть можно решить, что я съедаю один кусок пирога в неделю. Или я перестаю есть вафли и печенье, потому что это, конечно, пища очень неприятная. Или я позволяю себе съесть 2-3 кубика черного шоколада каждый день. И так далее, и тому подобное. Вы должны себе сами сделать как бы границы того, что да, и того, что нет. Окей? Сосиски, колбасы, конечно, вообще не покупать, жирное мясо не покупать, печень не покупать. Печень можно есть 2 раза в году. На Новый год, в сентябре и на Пасху, на Песах. И все. А все остальное время, пожалуйста, не покупайте печень. Хотя я знаю, что люди считают, что это очень полезная еда. Она не полезная. Не полезная. Окей? Это вот так в общем случае то, что мы говорим об anti-inflammatory food. Пища противовоспалительная. То есть, если у вас есть какие-то заболевания, пойдите, сделайте в следующий раз, когда вы делаете анализы, попросите сделать вам это CRP. И посмотрите, какое оно. Если оно очень низкое, то все прекрасно. Если оно чуть повышенное, значит, надо больше следить за своим образом жизни, за своей едой, больше двигаться, насколько это возможно, больше пить жидкостей и следить за тем, как вы спите. Потому что очень многие люди, особенно пожилые, со сном у них есть проблемы. Это не потому, что они что-то с ними не в порядке, а потому что наш мозг работает иначе, его волны работают иначе. И поэтому нужно этим заняться, пойти к специалисту по сну и принимать лекарства, если нет выхода. Потому что лучше принять лекарства, чем не спать. Это как бы две стороны медали. Окей? Вот это все, что я хотела с вами обсудить сегодня. А сейчас мы начнем отвечать на вопросы. Слушаю, кто у нас на линии? Алло.
1: Алло, доктор, да. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Добрый день, доктор. Большое вам спасибо за передачу.
0: Спасибо.
1: У меня такой к вам вопрос. Я много лет, уже 3 года, принимаю магний. Магний NT, LS, это такой черный с белой коробочкой от судорог. И все было хорошо, нормально. Но теперь еще в связи с возрастом меня подсадили на таблетки от холестерола. Но они, я пью, у меня нет выбора. 40 миллиграмм.
0: И у вас очень сильные боли.
1: У меня дикий запор.
0: А, запор.
1: Желудок не работает.
0: Смотрите.
1: Я подумала, может быть, можно поменять магний, чтобы как-то компенсировать. Говорят, магний-цитрит.
0: Магний не связан с запором вообще. Факт, что вы принимали магний, у вас не было запора. Что можно делать для запора, это, опять же, принимать магний только в жидкой форме.
1: Мне не помогает, я пила магний.
0: Сколько вы принимали молочко, ложечку в день?
1: Ой, много пила, даже столовую ложку. Сейчас
0: и
1: я
0: ничего
1: беру Лаксин Форте. Плюс ко всему, Лаксин Форте беру таблетку каждый день. И я Авилак беру ложку. И я мучаюсь, это просто не сила. Да, когда я, наконец, добиваюсь успеха, так это получается противоположное.
0: Понятно. Теперь две вещи я вам посоветую.
1: Да.
0: Во-первых, виды волокон специальных пищевых, которые растворяются в воде, и вы должны спросить у фармацевта в аптеке, что вам купить от запора. Есть такие вот волокна, которые порошок такой, который вы растворяете в воде, и он может вам помочь, я надеюсь.
1: А как он называется?
0: Я не могу это говорить по радио, поэтому вам скажет это аптекарь. Второе. Пойдите к вашему врачу, который дал вам ваши вот эти вот статьи.
1: Меняли мне, три раза меняли.
0: Три раза меняли. И
1: да,
0: все равно и есть очень...
1: еще добавляются судороги.
0: Да, это боль мышц. Теперь слушайте меня внимательно.
1: Да.
0: Если вам три раза меняли статины, и вы все-таки не можете их принимать, вы должны поговорить с вашим врачом, потому что сегодня есть уколы для снижения холестерина, которые не вызывают этих проблем.
1: Чтобы
0: получить эти уколы, нужно разрешение кассы.
1: Да, разрешение нужно.
0: Значит, нужно работать?
1: Да.
0: Смотрите, без труда не вынеши рыбки из пруда. Помните, как мы говорили? Надо вашего врача, так сказать, подвигнуть на то, чтобы он либо попросил разрешение, либо вас послал к липидологу, человеку, который занимается липидами, жирами, и он написал бы направление, то есть требование того, чтобы вам дали эти уколы. Это, так сказать, ничего не поделаешь. Вы понимаете, это нужно работать. И когда вы разговариваете с врачом, вы должны объяснить ему так же, как мне говорите, что, во-первых, у вас жуткие запоры, которым ничего не помогает, а, во-вторых, у вас жуткие боли в мышцах. Боли в мышцах – это обычная, к сожалению, у 10-12% реакция на зал. И это повод для того, что вам дали эти уколы. Вы понимаете меня? То есть вы должны не говорить: ну ладно, ничего, так и... Скажите абсолютно определенно: не могу больше жить так, с этими болями и с этими запорами. Все, точка. Вы понимаете? Драма – это иногда очень полезно.
1: Да.
0: Вы понимаете, что я говорю вам?
1: Да.
0: Идите к врачу и потребуйте у него, чтобы он вам попросил разрешение на эти уколы, потому что у меня есть очень много пациентов, которым им дали эти уколы.
1: Я просила, он говорит, что это 300 шекелей в месяц. Бесседра, я уже согласилась.
0: Вы должны получить разрешение от кассы. Да. Если этого не будет, то это будет не 300 шекелей, а намного больше.
1: Да.
0: Вы должны решить, что вам, что вы можете себе позволить.
1: А уколы, они все это аннулируют? Уколы люди
0: раз в две недели вы делаете эти уколы.
1: Каждые две недели, да?
0: Раз в две недели.
1: Ну да.
0: Один раз в две недели.
1: В смысле, две недели подряд или каждые две недели?
0: Это непонятно, что такое раз в две недели. Один раз за две недели.
1: Ну.
0: Все? Один раз за две недели.
1: И все?
0: Нет, вы где же делаете все время? Раз в две недели?
1: Два раза в месяц. Ну, правильно.
0: Два раза в месяц, да.
1: Да, понятно.
0: Окей?
1: Okay. Ладно, доктор.
0: Так что это, во-первых, удобнее в смысле использования, во-вторых, это прекратит вам все ваши явления, а в-третьих, если вы получаете разрешение, то вместо 300 шекелей, которые, я не знаю, сколько это стоит, но если он сказал 300 шекелей, значит, 300 шекелей, будете покупать меньше плохой еды.
1: Да, 300 шекелей в месяц. Беседер, так я уже согласна, так тоже надо разрешить.
0: Так не согласна, то, что вы согласны, это не важно. Важно, чтобы ваша касса была согласна. Поэтому я вам объясняю, как надо разговаривать.
1: Я не умею.
0: Не умеете, тогда возьмите себе актера, чтобы он говорил вместо вас. Но вы действительно, вы как маленькая девочка.
1: понятно.
0: Я не умею. Вы мне прекрасно сказали, что у вас жуткие запоры, ничего не помогает. И что у вас болят мышцы. Скажите то же самое врачу. Скажите, я так не могу жить. Все. Понятно?
1: Понятно.
0: И когда-то надо переучиваться, даже если вам больше 50 лет.
1: Больше, к сожалению.
0: К сожалению, это не к сожалению. Очень хорошо, что больше 50. Будьте умнее.
1: Это правда.
0: Хорошо?
1: Ладно, доктор.
0: Все, будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
2: Это я.
0: Да.
2: Я с Хайфы. Меня зовут Рая. Я хочу
0: из Хайфы вы звоните, из Хайфы звоните к нам, да? Вау. Окей, поняла. Что вы хотели спросить?
2: Я хочу спросить у вас насчет лекарства Маринга.
0: Это не лекарство. Маринга это не лекарство, это растение.
2: Да, ну можно его принимать. Оно в таблетках продается.
0: А зачем вам это нужно? Что у вас? Что-то не хватает вам?
2: Тоже запоры,
0: жизни?
2: Это как вот женщина
0: это не, говорит. Нет, это не запоры, Маринга не помогает. Это, это растение, которое содержит много фитохимикалиев, но вам это совершенно не нужно. Во-первых, это очень дорого, а во-вторых, это не помогает для запоров. Откуда вы вообще это взяли? Понятно, что я говорю? Все. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Есть у нас кто-то на линии? Алло. О. Здравствуйте.
3: Я хотела задать вопрос насчет этих аспирин. Когда можно принимать аспирин?
0: С едой, неважно, но это должно быть либо с едой, либо сразу после еды.
3: Мне сказали, что только вечером.
0: Если вам сказали, сделайте то, что вам сказали. Зачем-то вы меня спрашиваете.
3: Нет, так я с вами хочу посоветовать.
0: А я вам говорю, вам нужно принимать аспирин с едой или после еды, неважно когда.
3: Не имеет значения, когда, утром или вечером.
0: Еще раз, неважно когда.
3: А, ну, большое спасибо.
0: Окей, всего хорошего. Будьте всего здоровы. Хорошего. Кто с нами на линии, спасибо, слушаю вас. Бай-бай-бай. Кто с нами на линии? Алло?
4: Алло.
0: Да, я слушаю вас.
4: Ольга, добрый день.
0: Добрый день.
4: У меня к вам как раз вопрос, касающийся серии активного протеина. Раз в 4 месяца меня направляют на анализ крови, где одним из индикаторов является как раз серия активный протеин.
0: CRP?
4: Вот серия активный протеин.
0: Да.
4: CRP. Вот я хотела бы знать, у меня на бланке просто написано CRP.
0: Ну, это CRP, о том, который я вам говорила.
4: Да, я хотела спросить насчет HSCRP, то есть высокочувствительный.
0: High sensitivity CRP должен быть в норме до 0,5.
4: Так я не знаю, какой у меня. У меня вот написано, C-реактивный протеин.
0: Сколько?
4: 0.03.
0: Ну, прекрасно.
4: Я хотела бы спросить, это высокочувствительность?
0: Я вам, если у вас написано S-CRP, это High Sensitivity CRP, должно быть до 0,5. И если у вас 0,0 Машу, это потрясающе.
4: Нет, нет, доктор, у меня не написано, как вы сказали, HS-CRP. У меня написано просто CRP.
0: Беседа, вот. Это еще лучше. Это очень хорошо. CRP обычный до 5. Это норма. Да. А у вас 0,0 с чем-то. Это вообще очень, практически очень-очень низко. Это очень хорошо. Я не понимаю, что тут непонятного.
4: Мне непонятно. У меня это... Я поняла, что это хорошо.
0: Ну, а в чем
4: я
0: дело?
4: Я поняла, у меня это высокочувствительный CRP.
0: Если там нету S-CRP, значит, это не высокочувствительный. Это не важно. Это так называется. И поэтому другие как бы границы, но это не важно для вас, потому что у вас практически этот CRP отсутствует.
4: А, окей. А мне стоит попросить в следующий раз, чтобы доктор мне дал направление на высокочувствительное или не стоит?
0: Нет, не стоит.
5: не стоит. Ну, большое спасибо.
0: Окей. Будете так держать, то, что называется.
5: Ой, стараюсь.
0: Молодчина. Да. Много сил у вас есть, если вы так хорошо стараетесь.
5: Мало сил средиземноморских.
0: Перестаньте себя жалеть. Все хорошо. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
6: Алло, добрый день.
0: Добрый день.
6: У меня такой вопрос. Вот вы советуете при запоре принимать жидкий магний, да? Магнезиум нозли.
0: Ну?
6: Вот, если я его ложечку принимаю, так у меня, например, на утро выдирает все на свете, по-моему, за неделю то, что я поел, так? Вот я хочу узнать...
0: Я не поняла, у вас понос или у вас очень обильное выделение кала?
6: Вот когда я принимаю этот...
0: Значит, надо принимать каждый день. Попробуйте по пол ложечки.
6: Да, ну вот я еще волнуюсь, что вот у нас же еще есть внутри организма микробиом, вот этот, который...
0: Это если у вас нет поноса, а есть обычный кал, то все нормально.
6: Не, он идет жидковатый.
0: Значит, надо уменьшить количество... Мамочка, вам же не 3 года. Вы понимаете, что если вы принимаете ложечку, у вас получается жидкий стул. Если у вас получается жидкий стул, значит, надо принимать меньше.
6: Да, но он не выгонит весь микробиом, который у человека должен быть там чуть ли не до 2 литров.
0: Что я вам сказала?
6: Да, я понял.
0: Во-первых, не в литрах, а в килограммах. А во-вторых, принимайте меньше, чтобы стул был не жидкий. Все?
6: Да, и тогда ничего страшного не будет, если
0: каждый день. Нет, ничего страшного нет, так и так. Если вы боитесь, принимайте пробиотик.
6: Пробиотик вам тоже способствует.
0: Пробиотик способствует тому, что вы доставляете добавочные хорошие бактерии в свой организм.
6: Ага. Ну, понятно, спасибо.
0: Окей? Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Есть кто-то? А, сейчас, извините, мне говорят, что у нас сейчас музыка. Я очень рада.

0: ее нам дали, ту же песню, что была в прошлый раз. Хотя это прекрасно, это очень замечательно. Но просто второй раз это уже лишнее. Так что мы ее уберем на следующий раз из списка. А певица прекрасная. Если вы хотите, найдите в Ютьюбе ее песни. И Куримла Анна Карам. А у нее очень красивые песни. Очень она прекрасно поет. Я очень ее люблю. Анна Карам замечательная. Наш телефон 07-228-01-003, 07-228-01-003. Мы продолжаем нашу программу. Кто у нас на линии? Слушаю вас. Алло.
1: Здравствуйте, уважаемый профессор Ольга.
0: Здравствуйте.
1: У меня к вам такой вопрос. Я уже месяц принимаю препарат Борзель-1.
0: Окей.
1: И у меня стала пища вся горькой.
0: Угу.
1: Что мне делать?
0: Поменять препарат?
1: Я уже меняла. И этот препарат более-менее подходит, потому что у меня
0: нет желудок проблеме, не болит. Да.
1: Да, да.
0: Очень интересно, это я не слышала.
1: А уколы могут мне назначить?
0: Вас могут назвать, это не уколы, это вливание в вену.
1: Вливание.
0: Примерно раз в 3 месяца, раз в 4 месяца. Зависит от того, какой уровень железа у вас есть.
1: Ну, у меня немножко он понижен.
0: Если немножко понижен, вам никто не даст вливание.
1: Угу.
0: Теперь так, есть жидкое железо.
1: Угу.
0: Препарат жидкого железа. Опять же, я не могу вам называть название, но любая аптекарь вам скажет, что это. Можете попробовать его.
1: Хорошо.
0: Вы хоть принимаете это железо, вы сделали анализ повторный, посмотреть, помогает оно вам или нет?
1: Пока нет.
0: Сколько времени вы принимаете?
1: Месяц.
0: А, окей. Надо принимать 3 месяца, потом сделать анализ. И железо, и ферритина.
1: Хорошо,
0: но спасибо. Попробуйте жидкий этот препарат. Угу. Может быть, будет лучше.
1: Хорошо.
0: Если не будет лучше, позвоните мне, и я вам... напишите мне в Facebook, и я вам дам препарат, который и не делает проблемы в кишечнике, и очень хорошо усваивается. Но это усваивается. Но вы это сделаете только если этот жидкий вам не поможет.
1: Угу.
0: Хорошо?
1: Я поняла. Спасибо вам большое, доктор. Окей. Хорошего
0: Всего
1: дня.
0: Хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Кирнашай, доктор Ольга. Большое спасибо вам за консультации.
0: Спасибо.
2: Но я сегодня, у меня лично нету вопросов, но вот женщина там говорила насчет, что там надо ИСЮР получить для лекарств, и ей это тяжело. Но есть такая организация в Купат-Колимах, Шерут-Лакоход. Если врач не дает,
0: надо туда обратиться.
2: Надо туда обратиться.
0: Замечательно. Да, большое спасибо.
2: Если эта женщина слышит, и вообще, чтобы люди знали.
0: Да, очень хорошо. Да. Если есть такая вещь, это прекрасно, потому что очень часто.
2: Да. Я лично... Ну, не когда надо, конечно. Я пользуюсь, но помогают.
0: Ну, видите, как здорово. Спасибо большое за информацию. Я очень, вам благодарна. Я уверена, что наши слушатели вам тоже
2: благодарны.
0: Я вам
2: тоже очень благодарен. Я все время, практически все время слушаю ваши передачи и много полезного узнаю.
0: Я очень рада. Всего хорошего, будьте здоровы.
2: И вам тоже. И мир, самое главное. Мир,
0: самое главное, иначе все не важно. Окей, кто с нами на линии? Слушаю вас.
3: Добрый день, это, наверное, я?
0: Это вы, да.
3: Здравствуйте, профессор Рас. Вы знаете, хочу вам задать такой вопрос. Я пью пробиотик 50 биллион.
0: Замечательно.
3: Плюс пребиотик. Скажите, пожалуйста, это мне на постоянной основе пить или делать перерывы?
0: А почему вы начали...

0: Не вешайте. Значит, закончите эту пачку и больше не покупайте. Пробиотик нужно покупать такой, в котором полностью написано, какие там находятся микроорганизмы. Даже если вы не знаете, это должно быть написано. Это информация, которую необходимо давать человеку, который покупает данный препарат. Окей?
1: Что-то на английском написано мелким шрифтом. Но что, я не
0: это
1: знаю.
0: Это я уже не знаю. Да. Это, если в таком пробиотике, где есть 50 миллиардов, должно быть минимум 5 видов разных бактерий.
1: Ага.
0: И они должны быть написаны один под другим, по латыни. Ясно, да, и понятно.
1: Понятно.
0: Окей? Если это не написано, это значит, мы не знаем вообще, что вы принимаете.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, сейчас не надо пить антибиотик. Мне его надо продолжить пить или все-таки не надо?
0: Надо, пить? Надо, только не вместе с антибиотиком.
1: Да, я поняла.
0: Окей?
1: Я поняла. Так, спасибо вам большое.
0: Окей.
1: Всего доброго, спасибо.
0: Будьте здоровы. У нас еще кто-то на линии, слушаю вас. Алло.
2: Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте.
2: Ольга, здравствуйте, меня зовут Ирина.
0: Да.
2: Я вот хотела по такому вопросу проконсультироваться. Псилиум, он эффективен при, скажем так, ну, как это, порожнение
0: при запоре,
2: кишечника.
0: При запоре.
2: При запоре, да, если вот не хочется.
0: Есть люди,
2: брать...
0: которым да, есть люди, uh-huh. которым нет. Вы должны попробовать. Uh-huh.
2: Ну, то есть, если его принимать, и ты понимаешь, что действительно тебе да, то
0: значит да.
2: можно как
0: конечно.
2: Бы, в нем нет
0: конечно.
2: Никаких-то...
0: Нет, никаких проблем, таких... никаких проблем.
2: Единственное, что больше количество воды, потому что он будет
0: да,
2: делать...
0: Да, нужно, чтобы... Да. Но большее количество воды нужно в любом случае.
2: Это okay. понятно, да.
0: Жидкости, не воды, а жидкости.
2: Да, жидкости.
0: И да, если вы нормальное количество жидкости пьете, принимайте uh-huh. псилиум, если он помогает, гениально.
2: Он как бы действует одноразово, это как бы с утра, это что мне как бы подходит.
0: Каждому он действует это, по-разному. Да, если это вам это подходит, значит продолжайте. Он не вызывает привыкания, это естественное вещество, так uh-huh. что нет проблем.
2: Это какое-то как бы новшество или он давно?
0: Псилиум
2: давным-давно. Давно. Понятно.
0: Давным-давно.
2: Спасибо.
0: Okay.
2: Спасибо большое. Спасибо.
0: Всего хорошего.
2: Спасибо за вашу передачу.
0: Будьте здоровы. Окей, okay. Сейчас я хочу ответить на несколько вопросов, которые мне задали в Фейсбуке. Во-первых, мне в прошлый раз спросила меня одна из моих радиослушниц сказала мне, что у нее в анализе крови есть очень сильный, очень повышенный какой-то элемент. И я его где-то записала, и я не знаю, где я его записала, и поэтому я не помню, что, о чем вообще говорилось. Поэтому я очень прошу вас, если вы меня слышите, напишите мне, пожалуйста, в Фейсбуке ваш вопрос. И тогда я смогу вам ответить, потому что я забыла, о каком именно веществе в вашем организме вы говорили. Окей? Так что это первое. Второе. Я ищу вопросы. Вот они. Вот они. Первое. Из ваших слов о том, что амипродекс и аспирин уменьшают возможность возникновения кровотечений. Амипродекс дают людям, которые принимают аспирин для того, чтобы уменьшить возможность кровотечения. Уменьшить возможность кровотечения. Окей? Okay? Поэтому это так это уже как бы установлено и принято. Вы хотите что-то другое, посоветуйтесь с вашим врачом. Окей? Okay? Теперь, две недели назад, я помню, что мы говорили о молочных продуктах. О молочных продуктах. Любовь мне написала, что молочные продукты и тоже могут вызвать запор. И есть непереносимость лактозы, которая вызывает обычно давка-понос. Я хочу вам сказать, любовь. На каждого человека разные вещи влияют по-разному. Для всех, для нас, в общем, молочные продукты не вызывают запора. Вообще нет продуктов, которые вызывают запор. Есть продукты, которые вызывают запор у определенных людей. И они должны знать, что это...

у них вызывает запор. Например, есть люди, которые считают, что рис вызывает у них запор. Нет, это рис не вызывает запор. Но, может быть, есть кто-то, кто у него вызывает запор. Есть люди, у которых бананы вызывают запор. А есть люди, у которых бананы вызывают понос. Так что нет. И даже тот несчастный рис, который все, так сказать, боятся есть, если у них есть запоры, он, в общем-то, не, большинство людей не вызывает запора. Почему дают рис при поносе? Потому что рис хорошо всасывается и не усиливает понос, но он не вызывает запор. Окей? И опять же, если кто-то говорит, слушай, я, говорит, съедаю рис, у меня запор, значит, не надо есть рис, это все. Это все очень просто. Нет еды, которая вызывает запор. Окей? Теперь меня спросили про джинка билобу. Про джинка билобу мы опять же говорили, но я скажу еще раз. Джинка билобу – это растение. Растение, которое... которое в каких-то... как-то связано с уменьшением риска Альцгеймера. Okay? Я знаю, сейчас проводятся опыты с джинко билоба, мне кажется, в Ихилове и еще где-то, и они получили очень хорошие результаты. Действительно, есть улучшение. Okay? Джинко билоба можно купить как добавку пищевую. И как все пищевые добавки, которые не проверяются на уровне, так сказать, проверки настоящей, биохимической, мы не знаем, что есть внутри. Есть там джинко билоба, нет там джинко билоба, есть там столько, сколько написано, и нет там, или нет. Мы этого не знаем. Поэтому я всегда рекомендую, если есть такая возможность, покупать это в препаратах, которые выпускаются как лекарство. Okay. И в данном случае для джинка билоба есть такое лекарство, называется серебанин, 120 миллиграмм. И его можно принимать с полной ответственностью за то, что вы принимаете 120 миллиграмм джинка билоба, okay, в отличие от добавок. Естественно, не нужно принимать слишком много, не нужно всю пачку в день принимать, потому что и слишком много, это может быть головная боль, и в животе проблемы, и учащение пульса, и аллергия, и так далее. Но в нормальных количествах 120-240 миллиграмм это обычно не вызывает никаких побочных процессов. И я считаю, что это можно принимать, для того, потому что, как видно из опытов, это действительно понижает в какой-то мере, опять же, не воспринимать это как чудо. Вот я выпил джинка билоба, все, у меня все не будет больше Альцгеймера. Это совершенно неизвестно. Но это уменьшает риск появления Альцгеймера. Теперь вопрос, который мне задали в прошлый раз, как ускорить реабилитацию раны после операции бедра, шейки бедра. Смотрите, если эта операция запланированная, то обычно я советую за неделю, за 10 дней даже до операции начать принимать мультивитамины. Потому что если есть какие-то недостатки витаминов, минералов в организме, они могут замедлить реабилитацию, и поэтому лучше идти подготовленными. Второе. После того, как операция прошла, есть люди, которые очень тяжело это переносят, и вообще конец света. А есть люди, которые решают, что они не поддадутся этому и начинают, во-первых, есть разнообразную здоровую пищу, продолжают принимать витамины еще минимум 2 месяца, okay? И, естественно, делают те манипуляции, которые физиотерапист говорит им делать. Но физиотерапист должен быть хороший, умный, который точно знает, что надо делать, и не посадит вас сразу на какие-то велосипеды и так далее и тому подобное. Да. Хороший физиотерапист постепенно улучшает ситуацию. И, естественно, потом, после того, как вы прошли это, нужно следить за собой, стараться не падать, принимать лекарства от остеопороза,
и делать физические упражнения, которые укрепляют мышцы

0: Ходить это тоже прекрасно, но это больше действует на сердце, легкие, а на мышцы действуют растяжки, какие-то тяжести, которые вы способны воспринимать и так далее и подобное, и никогда не прекращать. И это может спасти вас от другого перелома какого-то, который может наступить у каждого из нас, особенно в возрасте больше 55-60 лет. Okay? Так что витамины, если вы не принимали до, то хотя бы начните сейчас. Правильно, есть хорошую пищу, сколько нужно белка. Я не знаю, сколько вам лет, поэтому я не знаю, сколько вам дать белка. Если вы пожилой человек старше 60, это 1,2 грамма на килограмм веса. И хороший белок, чтобы там был, курица, индейка, мясо, рыба, яйца, молочные продукты. И делать правильную, хорошую физиотерапию и укреплять мышцы, которые должны как бы поддерживать ваши кости. Окей? Самое простое, что можно сказать. Я вам хочу рассказать, что... А, у нас уже нет времени, но я уже это расскажу, и мы на этом закончим. Я была много лет назад, примерно около 10 лет назад, 8 лет назад. А, у нас еще телефон, вау. То я расскажу эту историю потом, а сейчас я отвечу на телефон, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Большое вам спасибо за передачу. И очень важно, что вы ко всем относитесь с душой и с теплом.
0: Спасибо.
1: У меня вопрос такой. Мне было вынужденное голодание в результате подготовки к колоноскопии. И после этого обычно у меня после даже дневного голодания наступает запор. Сегодня это, я вижу, актуальная тема. Как выйти после голодания?
0: Вы должны голодать только полдня перед колоноскопией.
1: Ну, я как бы... У меня и так ограниченная диета была, но перед колоноскопией я очень так ограниченно ела, но мне пришло... Получилось так, что я не прошла в результате, потому что было цирроз.
0: Не понимаю. Нет, это не разговор, к сожалению, для...
1: Это
0: нужно понять, что происходит, потому что единственное, что вам нельзя есть за пару дней до колоноскопии, это действительно продукты, которые содержат севим. Сама подготовка к колоноскопии, она приводит к очень сильным поносам.
1: У меня как бы... Я все время... Очень слежу за питанием, и у
0: Оставьте ваше питание сейчас. Подготовка к колоноскопии дает вам вещества, которые вызывают освобождение кишечника от каловых масс.
1: Да, это в последний день, вы правы. Я должна была принять слабительное.
0: Ну и почему вы не приняли?
1: Потому что я не дошла, я чувствовала себя, что я не в порядке. У меня наступил длительный запор, как бы перед этим. То есть я обычно.
0: Масса длительная, всего питание это без этого самого два дня.
1: Да, вот. А я пыталась дня 3-4 без себя.
0: А почему вы питались, если вам этого не сказали?
1: Ну, не знаю, перестраховка.
0: А перестраховщик, знаете, что ждет в конце концов?
1: Да, знаю.
0: Okay. Мне очень трудно понять вот этот. Вам говорят алеф, а вы делаете зайн.
1: Да, согласна. Но теперь как бы то, что есть, я не дошла до...
0: Значит, вы не дошли. Значит, нужно опять пойти к гастроэнтерологу, получить направление, получить расписание, как вам нужно есть, и не перестраховываться, хорошо?
1: Да, я тоже это сделала.
0: Будьте здоровы, всего хорошего. Спасибо. У нас еще кто-то на линии, слушаю вас. Алло? Есть кто? Алло.
2: Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте.
2: Я с вами разговаривала на прошлой неделе и просила узнать насчет ферритина. У ребенка
0: ферритин.
2: Вы вот это потеряли, да, видимо?
0: Да. Если хотите, напишите мне в WhatsApp.
2: Я не могу написать
0: в WhatsApp,
2: у меня проблема.
0: В следующий раз я вам обещаю ответить на ваш вопрос. Почему у ребенка обычный ферритин?
2: Все в норме, гиботериоза нету, все анализы в норме, кроме витамина В12 и фолиевой кислоты, но он принимает, и все равно ферритин высокий.
0: Понятно.
2: Что делать? Что можно есть?
0: С едой это не связано. Первое. С едой это не связано вообще. Ферритин – это белок, который выделяется печенью, и он не связан с едой. Первое. Пусть ест, как он ест обычно. А я посмотрю, что это значит, когда ферритин повышен у ребенка. Хорошо?
2: Спасибо большое. Буду ждать.
0: Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло. Алло.
3: Уважаемый профессор Ольга.
0: Да, у нас очень мало времени,
3: да,
0: быстренько.
3: Один вопрос. За сколько времени и что нужно кушать перед сном, чтобы утром не было помойки во рту?
0: Это вы хорошо сказали. Смотрите, надо есть перед сном. Я бы съела, например, овсяную кашу. Или
3: это я утром кушаю.
0: А кушайте вечером. Это же от вас зависит. Съешьте кусочек хлеба чем-то намазанный. Это вот замечательно будет у вас. А помойка у вас, потому что вы ночью спите с открытым ртом, и ртот...
3: Я почти не сплю.
0: А еще хуже.
3: Да.
0: Посмотрите, обратите внимание, как вы дышите. Дышите носом и дышите ртом. Если вы дышите ртом, то тогда происходит сухое все там внутри, и вкус как помойка. Okay.
3: Значит, ничего не поможет, да?
0: Не поможет, если вы будете перед сном есть что-то успокаивающее, такое как кашу или хлеб, и утром сразу выпейте стакан чая или стакан кофе.
3: А, спасибо
0: okay.
3: большое.
0: Всего хорошего,
3: спасибо,
0: дорогие
3: доброго.
0: Мои. К сожалению, мне надо заканчивать. Вы слушали программу «Час с Ольгой Раз». С вами был оператор Юваль Шисод и продюсер Немила Салинская, и я, доктор диетологии Ольга Раз. И мы увидимся опять через неделю, если все будет тихо и спокойно. И заботьтесь о своем здоровье, пейте достаточно жидкости, потому что становится жарко. Всего хорошего.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Саша Дистель. Не раз мы слышали в наших эфирах его голос. Это французский певец, это композитор, актер, поющий очень в разных направлениях, в том числе и в джазе себя нашел. И он является племянником Рэя Вентуры, композитора и руководителя